0: книги, которые говорят о необходимости работы по отдаче, пока человек не поймет и не почувствует, что если у него не будет этого кли, он не сможет удостоиться входа в святость.
1: Не надо смотреть на все общество, которое говорит, что главное — это действие, и только в него нужно вкладывать всю энергию, что действие по исполнению заповедей и постоянство в Торе, которое мы практикуем, уже достаточно для нас. Ведь следует исполнять все действия Торы, заповеди, чтобы они привели его к намерению ради отдачи. А потом, когда у него уже есть полное понимание, насколько для него важно заниматься намерением ради отдачи, и он чувствует боль и страдания от того, что у него нет этой силы, тогда это называется, что у него уже есть о чем вознести молитву, опираясь на работу в сердце. Ведь сердце чувствует, чего ему недостает. И тогда на эту молитву приходит ответ на молитву. То есть свыше ему дают эту силу, чтобы он уже мог построить намерение ради отдачи. Ведь тогда у него уже есть свет и кли. Но что может сделать человек, если после всех усилий, которые он вкладывал и совершал, он, тем не менее, еще не ощутил хиссарон от того, что не может отдавать в виде боли и страданий? Тогда совет заключается в том, чтобы просить у Творца, чтобы он дал ему кли, называемое хиссарон, в том, что он не чувствует. А он как будто без сознания, ведь у него нет никакой боли от того, что он не может отдавать.
0: Выходит, что если он может сожалеть и испытывать страдания от хиссарона, потому что у него нет хиссарона, то есть что он не чувствует, насколько сильно он далек от святости и абсолютно погружен в материальное, и не понимает, что жизнь, которой он живет, стремясь наполнить материальные потребности, имеет не большую важность, чем у остальных животных, которых он видит. И если бы он обратил внимание, как он похож на них со всеми их стремлениями, и нет разницы, за исключением присущей человеку хитрости, позволяющей ему использовать другого. А животные не настолько хитры, чтобы могли использовать другого. А иногда бывает, что он даже видит, что он учит Тору и исполняет заповеди, но не может вспомнить в момент совершения заповеди или в момент изучения Торы, что от того, что он занимается Торой и заповедями, он должен получить связь с Творцом. И для него это выглядит как будто отдельно. То есть Тора и заповеди — это одно, а Творец — это другое. И если он сожалеет о том, что у него нет никакого ощущения недостатка от того, что он подобен животным, это тоже называется работой в сердце. И это называется молитвой. То есть на этот хиссарон у него уже есть место получения наполнения Творца, чтобы он дал ему ощущение хиссарона, являющееся тем кли, которое Творец может наполнить ему наполнением. И отсюда поймем то, что мы спросили, почему молитва находится в сердце, а не в устах. Ведь молитвой называется хиссарон. А о хиссароне нельзя говорить, что у него есть хиссарон в устах,

0: ибо хисарон есть чувство в сердце.
1: А теперь нам следует выяснить, что означает, как мы спросили, сказанное «заслуги прегрешения отпечатаны на костях», и из костей он может восстать из мертвых. Или, страшно подумать, нет. Книга Зор говорит, что кости, из-за того, что они белые, подобны Торе, которая написана черным по белому, где черное — это свойство тьмы, а белое — свойство света.
2: Следует
1: объяснить, что означает, что кости белые, потому что на них, поэтому на них записаны заслуги и прегрешения. Ведь в отношении работы Творца следует объяснить это так, что человек занимается Торой и заповедями, и это называется кость. Главное в Торе и заповедях есть свойство белого. Ведь то, в чем нет недостатка, называется белым. А поскольку к делам, которые человек совершает, добавить нечего, ибо об этом сказано «не добавь и не убавь», его занятия Торой и заповедями называются костями. И они белые, и на них отпечатаны заслуги и провинности человека. Но если потом человек проверяет свои действия, на какой причине он строит свой фундамент? То есть, какая причина обязывает его заниматься Торой и заповедями? Какое намерение, которое он строит в момент совершения этих действий? Старается ли он проверять, действительно ли он совершает свои действия ради небес? То есть, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, тогда он может увидеть истину, что он пребывает в той природе, в которой он родился, называемой «получение ради отдачи», и не желает заниматься Торой и заповедями без всякой оплаты.
0: А истинная причина того, что человек не может выйти из своей природы, состоит в том, что он не видит потребности в том, чтобы ему было нужно изменить ту природу, которая в нем заложена, называемую «любовь к себе», и принять на себя любовь к ближнему, чтобы прийти к любви к Творцу. Ведь человек чувствует, что ему не хватает любви окружения, в котором он находится. То есть, чтобы семья любила его, и жители его города, и так далее. А что он выиграет от того, что он будет любить Творца? И что он выиграет, если будет любить своих товарищей? Ведь он всегда смотрит на выгоду для эгоистической любви. Поэтому как же он может выйти из этой любви? А если он спросит себя, почему он исполняет Тору и заповеди в плане действия, и, кроме того, он педантичен во всех тонкостях и деталях, он объясняет для себя, что он получил свойство веры через воспитание. Ибо посредством воспитания человека начинают направлять на Тору и заповеди в Лоришма, как говорит Рамбам. Выходит, что он принял на себя веру в Творца, что он будет исполнять святую работу, и за это он получит вознаграждение в этом мире и в будущем мире.
2: ומשום זה אומרים לאדם
0: Поэтому человеку говорят, что настоящая работа — это верить в Творца, который дал нам исполнять Тору и заповеди, что благодаря этому мы удостоились прийти к подобию по форме, называемому слияние с Творцом. Это значит, что человек должен выйти из эгоистической любви и принять на себя любовь к ближнему. И в той мере, в которой он выйдет из эгоистической любви, он сможет удостоиться полной веры. Иначе он находится в разделении, как сказано в комментарии Сулам. Ведь закон таков, что творение не может получать от Творца зло в явном виде. Ведь это нанесет ущерб величию Творца, ибо творение будет воспринимать его как действующего во зло. А такое не подобает совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним господствует отрицание управления Творца. Страшно подумать. И действующий скрывается от него, что является самым большим наказанием в мире.
1: А если человек делает самоотчет и признает истину, состоящую в том, что Тора и заповеди должны быть ради небес, и чувствует, насколько он далек от истины. И благодаря этому анализу он приходит к боли и страданиям от того, насколько он все время идет по неправильному пути, на котором он назывался бы работником Творца, а вся его работа была бы направлена на собственную выгоду, и это называется работающий для себя, и является путем всех животных. Но это не подобает свойству говорящего. Получается, что благодаря страданиям он получает кли, то есть хисарон. А поскольку он видит, что не способен выйти из любви к себе собственными силами, так как у него нет сил идти против природы, совет тут — просить Творца, чтобы он помог ему. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Получается, что тогда у него есть место для наполнения хисарона, ибо нет света без кли. И тут возникает вопрос, который мы задали выше. Что человек может сделать, хоть он и понимает все, что стоит работать ради отдачи? Тем не менее, у него нет боли и страданий от того, что он не может построить намерение на отдачу. Тогда он должен знать, что это не означает, что у него есть полная вера в Творца. И только он не может построить намерение ради отдачи. А он должен знать, что ему не достает полной веры. Ведь когда у него есть полная вера в Творца, существует закон природы, гласящий, что маленький отменяется перед большим. Поэтому если бы у него действительно была бы полная вера в величие Творца, он автоматически отменился бы перед Творцом и желал бы служить ему без всякой оплаты.
0: Получается, согласно этому, что тут нет хисарона, так как у него нет сил преодолеть природу. А тут есть недостаток полной веры. Хоть у него и есть вера, и свидетельство этого, что он все же соблюдает Тору и заповеди, но не полная вера, как это должно быть при полной вере. То есть все совершенство состоит в том, что верят в его величие. А если человек хочет знать, есть ли у него полная вера, он может проверить, насколько он готов работать ради отдачи, насколько тело его отменяется перед Творцом. Иными словами, то, что человек не может работать ради отдачи, является хиссароном. Но тут есть больше хиссарон. И это главное в нем, то, что не достает ему полной веры. Однако, что человек может сделать, если хоть он и видит, что ему не хватает полной веры? Тем не менее, этот хиссарон не порождает боли и страданий от того, что ему не хватает. А истинная причина заключается в том, что он смотрит на все общество и видит, что это важные люди, обладающие статусом, влиянием, но незаметно, чтобы им не доставало полной веры. Ведь когда с ними говорят, они утверждают, что это лишь для избранных в соответствии с широко известным мнением. И это большая преграда, которая становится для человека барьером, не дающим ему продвигаться правильным путем. И поэтому нам нужно окружение, то есть собрание людей, которые все будут держаться одного мнения, что нужно прийти к полной вере. Или же это может спасти человека от мнений, имеющих место во всем обществе. И тогда каждый укрепляет другого в стремлении перейти к свойству полной веры, чтобы он мог доставлять наслаждение Творцу, и чтобы в этом составляли все его устремления. Однако, этим еще не исчерпывается совет, как прийти к хиссарону к полной вере. Ведь он должен умножать действия относительно обычного, как по количеству, так и по качеству. И, разумеется, тело его сопротивляется этому и спрашивает, чем этот день отличается от других. И он отвечает ему, «Я представляю себе, как я служил бы Творцу, если бы у меня была полная вера. Поэтому я хочу работать таким же образом, как будто я уже удостоился полной веры». И у него автоматически устанавливается хиссарон и боль от того, что у него нет полной веры. Ибо сопротивление тела приводит его к потребности к вере. Однако это, несомненно, говорится именно о том, когда он идет против тела, принуждая его, то есть работает с телом не по его воле.
1: Получается, согласно этому, что эти два действия, то есть то, что он совершает большую работу, чем он привык, и сопротивление тела, вызывает в нем потребность в полной вере. И тогда благодаря этому у него образуется кли, чтобы впоследствии свет мог облачиться в него. Ведь теперь у него есть место для молитвы в сердце, то есть место хиссарона. И тогда Творец, который слышит молитву, дает ему свет веры, благодаря которому он может служить царю не для получения вознаграждения. И отсюда поймем то, что мы спросили, что означает, что на материальных костях отпечатаны заслуги и прегрешения. Ведь кости от самот имеется в виду суть, эцем предмета, где подразумеваются Торы и заповеди, которые он исполняет. И это называется, что оно дано нам для практического исполнения. И к этому нечего прибавить, как сказано, не прибавь и не убавь. И на этих действиях отпечатаны прегрешения и заслуги. То есть, если он хочет идти путем истины и проверяет свои действия, совершаются ли они с намерением ради отдачи или нет, И он человек, любящий истину. И ему не интересно, что делает другой. А он желает знать, занимается ли он Торой и заповедями лишма, или же все делается для собственной выгоды. Тогда он видит, что погружен в эгоистическую любовь и не способен выйти оттуда собственными силами.
0: Получается, что он кричит к Творцу, чтобы он помог ему выйти из эгоистической любви и удостоиться любви к ближнему и любви к Творцу. А Творец близок ко всем, кто призывает его истинно. Поэтому он удостаивается слияния с Творцом. Получается тогда, что заслуги отпечатаны на костях его, ибо Тора и заповеди, которые он исполнил, называются свойством белого, так как в отношении действий все белое, то есть положительное, ибо к ним нечего добавить. И только после того, как он проверил, он увидел, что намерение его не в порядке, и увидел, что над ними пребывает тьма, так как он в разделении из-за того, что у него нет слияния, называемого подобием по форме, когда он делает все с намерением ради отдачи, а он находится под властью эгоистической любви. Получается, что он находится в состоянии тьмы, пребывающем над белым, то есть над белыми костями, как сказано выше в словах книги Зоар. Иными словами, он видит, что над Торой и заповедями, которые он исполнял, пребывает состояние тьмы, что является отделением от света. Ибо свет есть свойство отдачи, а он делает все ради получения. Ведь он не может сделать ничего, кроме того, что касается любви к себе. Получается, что кости его, то есть Тора и заповеди, в плане действия белые, что означает, что в действии нет никакого недостатка, чтобы ему было что добавить. Только благодаря проверке, которую он устраивает этому белому, он видит, что там пребывает тьма. И если он обращает на это внимание, чтобы исправить это, так как он чувствует боль и страдания от того, что пребывает во тьме, и молится Творцу, чтобы он помог ему, и вывел бы его из любви к себе, благодаря этому он потом достаивается слияния с Творцом. И это называется, что у праведника заслуги его отпечатаны на костях его. То есть та проверка, которую он произвел на свои белые кости, позволила ему удостоиться воскрешения из мертвых. Ведь грешники при своей жизни называются мертвыми, так как они отделены от источника жизни. Поэтому, когда они удостаиваются слияния с Творцом, это называется, что они удостоились состояния воскрешения из мертвых.
1: Тогда как у грешника грехи его отпечатаны на костях его. Ведь грешником называется тот, кто все еще погружен в эгоистическую любовь. Ибо праведником называется добро, а добром называется отдача. Как сказано, излилось из моего сердца дело доброе, возглашу я свое деяние царю. Это означает, что такое дело доброе, то есть что он может возгласить деяние царю, то есть чтобы все дела его были направлены на Творца, а не на собственную выгоду. Поэтому щедрый, буквально имеющий добрый глаз, будет благословлен. Поэтому тех людей, которые обладают Торой и заповеди в отношении действия, это называется костью, ибо Тора и заповеди были даны Творцом, чтобы исполнять их. И это называется белым, поскольку у этих действий нет никакого недостатка, как сказано, не прибавь и не убавь. Поэтому это его белые кости, как сказано выше. И прегрешения его отпечатаны на костях его, которые белы. Ведь он не совершал проверки своих действий, направлены ли они ради отдачи или нет, и полагался на все общество, которое они, как они исполняют Тору и заповеди. И они говорят, что исполнять их ради небес есть работа, относящаяся к избранным. И не каждый человек должен идти этим путем, заботясь о том, чтобы исполнять свою работу с намерением ради отдачи.
0: И это называется мнение хозяев, мнение обывателей, тогда как мнение Торы иное. Как известно, мнение обывателей противоположно мнению Торы. Ибо мнение обывателей заключается в том, что у человека, когда он занимается Торой и заповедями, собственность растет и расширяется. То есть он становится с большим хозяином. То есть все, что он делает, входит в любовь к себе. В то же время мнение Торы, как сказали наши мудрецы у стихе, вот Тора, человек да умрет в шатре. Тора осуществляется только в том, кто умерщвляет себя ради нее. Что означает «умерщвляет свое эго»? То есть он умерщвляет любовь к себе. В таком случае у него нет никакой собственности, ибо нет хозяина, к которому мы могли бы отнести собственность. Ведь все это устремление лишь отдавать, а не получать. Выходит, что он отменяет свое эго. Получается, что у грешника грехи его отпечатаны на костях его. То есть в том, что он не пошел путем Торы, ибо Тора называется «черная на фоне белого», как сказано в книге Зоар, которая говорит, что поэтому заслуги отпечатаны на костях его, так как кости белые, а черное письмо заметно лишь на фоне белого. Подобно Торе, то есть если есть белое, то есть он исполняет Тору и заповеди, можно говорить, что он либо подобен Торе, и у него есть черное на фоне белого, тогда он старается прийти к слиянию, либо он остается с белыми костями и не пишет на них ничего. Поэтому он называется грешником, грехи которого отпечатаны на костях его. В то же время те, у которых нет белого, то есть у них нет Торы и заповеди в плане действий, не относятся к состоянию грешника, а они относятся к состоянию животного. То есть они просто живые твари.
3: ממשיך פה בפסקה בעמוד 179, טורבט נמצא לפי זה, הוא אומר...
1: Он пишет тут, говоря, что таким образом нет тут хисарона со стороны того, что нет у него силы преодоления над природой, а недостаток полной веры присутствует, потому что хотя есть вера, и есть свидетельство того, что он соблюдает Тору и заповедями, но нет полной веры, как должно быть в совершенной вере. То есть, что все совершенство в том, что верит в его величие. Если человек хочет знать, есть ли у него полная вера, тогда он может видеть, насколько он готов работать ради отдачи, насколько тело отменяет себя перед Творцом. То есть нет у человека возможности работать ради отдачи, и это и есть хисарон. Но тут есть хисарон еще больше, и это главное. То есть недостает ему совершенной веры.
0: Да, совершенная вера — это то самое свойство, которое Творец дает человеку, это то самое намерение, как Рав сказал, экран — это намерение ради отдачи. И нужно прийти к состоянию, когда мы все время живем этим намерением. Строим экран и намерение ради отдачи, и человек представляет, что он все, когда он строит намерение, все время падает любовь к самому себе, и это то, что он должен преодолевать. Сейчас мы перейдем к уроку от 9 октября 2002 года. Мы прочитали статью о заповеди свидетельствовать в суде из 3-го тома Шлавей Сулам. Глава Шофтим.
4: Маумера Рав.
0: Что говорит Рав? После того, как человек получает свыше то, что называется привлекательностью святости, благодаря учебе, благодаря усилиям в разных действиях, во всем, что в твоих руках и в твоих силах, делать, делай, как сказано, как написано. После всего этого он начинает понимать, что действия отдачи, по всей видимости, действительно самые возвышенные и хорошие действия, только сам он не способен их выполнять. А чего не хватает, чтобы выполнить их? Ему недостает ощущения величия Творца. То, что называется верой, то, что дает сердцу человека силу справляться, подниматься над желаниями, с намерениями ради получения. И, наконец, приобретать намерение ради отдачи. Ощущение Творца переводит человека от мыслей о себе к мыслям о Творце. А откуда взять эту веру? Он говорит, что здесь помочь может только окружение. Согласно тому, что мы изучали и что написано в других местах, это единственное, что действительно зависит от человека. Если он занимается этим, получает силу веры. Через свою заботу в окружении, и тогда удостаивается приобретение намерения ради отдачи. И это называется, что он проходит махсум. И на каждом этапе, который он проходит, в каждом состоянии нужно различать света и келим. То есть, если человек находится в определенном состоянии, и в нем есть хисарон и наполнение, и если он хочет прийти к следующему состоянию, так и там есть в этом состоянии хисарон и наполнение. Но заботиться нужно не о наполнении, а о хисароне. Это вся наша работа — заботиться о кли, потому что именно кли определяет, в каком состоянии будет человек. Ну, как обычно, да? Ты спрашиваешь.
5: Он говорит, что грехи отпечатаны на костях больше, чем на плоти, жилах и коже. Что это значит?
0: Под костями он имеет в виду саму суть дела. Здесь он не объясняет нам, что такое мозг, кости, жилы, плоть и кожа, так как мы обычно изучаем 5 стадий в парцуфе. В каждом парцуфе есть мозг, кости, жилы, плоть и кожа. Хотим мы или нет, парцуф включает их. Это стадии одной и той же авиют, расположенные изнутри наружу. Есть сферот кедр хохма, Малхут сверху вниз, и есть те же самые стадии Кетер Хохма Бина Зейран Пин Малхут, но изнутри наружу, по толщине, по ширине. Чтобы не путаться, эти стадии называют мозгом, костями, жилами, плотью и кожей. И как в высоту парцуфа, так и его ширину, Эти пять стадий обязаны быть. Не может быть меньше пяти, иначе в Малхут не будет недостатка, а значит, не будет кли. Только мы используем эти названия, чтобы подчеркнуть, что есть всего пять стадий или десять сферот, десять, а не девять, и не одиннадцать, не может быть, ни больше, ни меньше. И еще этими названиями мы пользуемся, чтобы сказать, на какой высоте находится человек. Берем какой-то парцуф как пример и относительно него измеряем остальные соседние парцуфим. Тогда мы говорим, например, что у него есть только бина и зон, а кетер хохма эйн. Или наоборот, есть кетер хохма, а нет бины и зон. И здесь тоже возникает путаница. О святах мы говорим или о килим, потому что свята мы можем называть именами килим, а килим — именами святов. Короче говоря, всегда нужно проникать в суть и понимать, о чем идет речь, а не цепляться за слова, которые постоянно могут заниматься одно другим. Так вот, когда здесь он говорит о костях, он не имеет в виду кости и системы мозг, кости, жилы, плоть и кожа. Хотя кости там действительно можно назвать очень внутренней частью. До мозга мы практически не доходим. А кости — это очень внутреннее. Здесь он говорит о том, что если человек хочет прийти к хиссарону, то он должен действительно дойти до самой основы парцуфа, до костей.
5: Если какой-то определенный хиссарон, который всегда нужно просить, чтобы он был с нами, чтобы мы всегда о нем думали, что это за хиссарон?
0: После всех расчетов, которые человек делает, получается, что единственный хиссарон, о котором нужно заботиться, это хиссарон величия Творца. Что только осознание величия Творца, ощущение Творца, вообще осознание Творца, с величием или без величия, неважно. Короче говоря, впечатление от Творца способно изменить меня. Вместо того, чтобы я был рабом своего желания получать, я стану рабом его желания отдавать. Вот и все. И здесь человек должен работать именно над этим хиссароном, чтобы пришел свет, как говорится, свыше, другими словами, и изменил меня. Чтобы Творец раскрылся так, чтобы я изменился. То есть, прежде всего, должно быть осознание того, что я хочу измениться, насколько я вообще способен до изменения этого хотеть, и что ради этого обращаюсь к Творцу, чтобы Он меня изменил. Почему я должен обращаться именно к Творцу? Разве недостаточно того, что я хочу измениться, а Он уже сам это делает? Потому что целью является не само мое изменение. Цель в том, что, прося Его, я прилепляюсь к Нему. Само изменение тоже как будто является средством.
5: Желание получать никогда не найдет решения, всегда будет в хиссароне, то есть всегда будет приводить к хиссарону.
0: Получается, каждый раз мы работаем над одним и тем же хиссароном, тем же самым, как быть в более прилепленным, как быть ближе. Потому что отсюда ко мне приходит и сила находиться в слиянии, и хиссарон, потребность в слиянии. Все действительно исходит из одного источника.
5: Он пишет, что нужно выйти из любви к себе и принять на себя любовь к ближнему. Ну, первый вопрос. Если человек вышел из себя, то как он потом принимает любовь к ближнему? Если не самого себя, а любовь к ближнему принимается в нем.
4: Рацион за рацион и хат. Битох рациона зе, ми немца. О, они, о, михуцали. Михуцали за бецем буре. Валь, кидей ло лишлот, лашлот аля этот сми, ло лишакер на сми. Шани киилу руце это буре.
0: Невозможно не видеть самого себя, приобрести любовь к ближнему. Желание одно. Кто находится внутри этого желания? Либо я, либо то, что вне меня. Но вне меня, в сущности, есть только Творец. Но чтобы не обманывать себя и не лгать себе, будто я хочу Творца, вместо Творца я должен быть в окружении товарищей. Ведь если способен относиться к ним с любовью, это признак того, что также я отношусь к Творцу, потому что все, что находится вне тела человека, для него одинаково, будь то Творец, товарищ или любая чужая вещь, от которой нет прямой пользы. Для меня она просто не существует. Не существует означает, что я о ней не думаю. Когда я начинаю заботиться о ком-то, когда я вижу, что я в каком-то случае, состоянии, связи завишу от него. Если не завишу от него, то мне никогда не придет в голову о нем заботиться. Ты заботишься о том, как живут в Австралии, что там происходит, кто будет там премьер-министром. Не знаю, что у них там. Ты едва вспоминаешь об этом раз в год. Почему? Ты от этого не зависишь. Но, допустим, если бы ты был зависим от воды, у нас тут в Израиле есть проблема с водой, если бы воду можно получить было только в Австралии. Посмотри, о чем говорили бы в новостях, и что бы мы об этом думали. Только об Австралии. Что там происходит? Все ли там в порядке? Как нам с ними наладить отношения? То есть...
4: То,
0: что со мной никак не связано, вообще не находится в моем поле зрения. Так и товарищи пока не находятся в моем поле зрения. И это стопроцентный настоящий признак, что Творец у меня находится в том же положении. Если я правильно представляю себе Творца, я могу представить его как доброго, творящего добро, того, кто дает мне, делает для меня все. Это верно, он так относится ко мне. Но как я отношусь к нему, я могу проверить только потому, как отношусь к товарищам. Это настоящая проверка. Что говорит Бааль Сулам? Он говорит так, человек более развитый, заботится о группе еще более развитой, об обществе, еще больше, о государстве, еще больше обо всем мире. Поэтому можно увидеть, насколько ты заботишься о Творце. Потому что это все Он, то, что находится вне тебя. Все просто. Проверка очень короткая. Некуда убежать.
1: Выйти из любви к себе — это значит заботиться об окружении.
0: Выйти из любви к себе просто так невозможно. Если ты выходишь из любви к себе, ты обязан вместо нее войти в любовь к ближнему. Между тем и этим нет промежуточного состояния. Есть всего две власти — либо власть творения, либо власть Творца, либо желание получать, либо желание отдавать. Поэтому выбирай. Если человек в итоге решает, что обязан выйти к отдаче, следствием этого решения должно быть, что я обязан заниматься окружением, товарищами. Потому что это единственный рычаг, единственное кли, единственное средство, благодаря которому я прихожу к связи с Творцом. Что значит связь? Подобие формы. Поэтому, если ты еще не пришел к необходимости связаться с окружением, значит, у тебя нет настоящего давления связаться с Творцом. Это буквально одно и то же. Поэтому ты можешь видеть, насколько ты далек от духовного и насколько пока у тебя нет с этим ни точки соприкосновения, ни подхода, ни вообще стремления. Под окружением, под группой имеется в виду люди, которые вокруг тебя, которые думают так же, как и ты. как ты, не лучше, не хуже, а такие же. Они тоже хотят, как будто бы хотят. Ты видишь, что ты сам не хочешь, возможно, и они тоже пока не хотят. Но каким-то образом у них есть тоже стремление. Творец дал им похожие мысли и желания.
4: Кен.
0: Да.
1: Например, у нас есть предприятие. И какие-то связи с бизнесом. Какая здесь связь с целью, когда каждый работает отдельно?
0: На предприятии нужно работать над созданием материала, продукта. Результата продукции. В продукцию входит распространение, все, что там делают, кофе, книги, неважно что. Это нужно делать. Но внутри этой деятельности есть также отношение между людьми. Для чего я это делаю? Почему я нахожусь на этом предприятии? Что оно мне дает? Какую прибыль я хочу получить? Я работаю также 8 часов на обычном предприятии, и там получаю, допустим, 5000 шекелей. А когда я работаю на этом предприятии, какую зарплату я требую? И что я вкладываю? На самом деле вклад не в том, что один делает интернет, а другой книгу. Главный вклад — это в отношения между людьми внутри предприятия. Вот там основная работа. Начните с этого, добьетесь успеха. Не начнете, как написано, здесь будет место вашего погребения. Мы пришли к состоянию, когда человеку нужны другие люди. Нет, а ты спросить хочешь? Ну, спрашивай.
1: По Басаламу, ты должен желать как товарищ. Называю товарищем тех, кто идет на пути. Как понять, что я без группы?
0: Допустим, люди решили, что я должен быть специалистом по техобслуживанию. Я набираю себе еще нескольких человек, у которых есть руки. Голова, может быть, мне не так уж нужна, главное, чтобы руки были. Выбрал 5 или 10 человек. Они согласились. И теперь мы вместе... отдел обслуживания. Неважно, какие это люди. Может быть, мне хочется быть связанным с теми, кто занимается интернетом или работает в каком-то другом отделе, где люди более тонкие, более понимающие, учатся больше. Или просто по характеру приятнее. Но это совершенно неважно. Это вообще неважно. Если ты выбрал свой отдел просто по принципу, что у людей есть руки, ты, может быть, никогда и не хотел бы связываться с Цвикой, но он маляр, тебе нужен маляр, поэтому ты берешь его. Что делать? Вот по такому принципу. Теперь начинайте делать работу внутри своего отдела, так, чтобы все работало как нужно, как часы, как в любом нормальном отделе, на любом другом предприятии. Уже есть связи, понимание, общий план. Мы знаем, что выполнять, и никто не может от этого убежать. Если кто-то убегает, пожалуйста, ты уволен со всего предприятия. Ну, разумеется, есть люди, которые не подходят, тогда другое дело. Но если человек вообще отказывается, ему нечего здесь делать, пусть идет во внешнюю группу, и все. После того, как у тебя действительно есть команда, начинайте заботиться о внутренней жизни этой группы, внутри его отдела. И там уже начинается внутренняя работа.
4: Кедмиш.
0: Да, Миш.
1: Можно ли найти в этой работе с товарищами духовное?
4: На
0: работе нет товарищей, а в группе все товарищи, да? Поэтому... Я не понимаю. Я не понимаю, в чем трудность. Если ты будешь честен с самим собой и с товарищем, никакой трудности не почувствуешь. С него, сними с себя и с него всю одежду. Образно говоря, вот вы оба голенькие, и кроме настоящей задачи, главной цели, кроме этого, здесь ничего нет. Так в чем проблема между рабочими отношениями

0: и отношениями между товарищами. Где проблема? Я могу кричать по работе. Спроси Бенца, сколько раз в день. И какое это отношение имеет к тому, как я отношусь к нему как к ученику, допустим, или к Марику, или к Авиу, неважно к тому. Кто больше делает, тот больше получает шпателем по голове. Это понятно. Какая связь есть между одним и другим? Когда работают вместе, конечно, возникает больше возможностей для трения в работе. Но именно над этими трениями строятся дополнительные связи. Разве вы не видите? Вот я сейчас столкнулся с этим каббалистическим кафе. Не интернет-кафе, а каббалистическим кафе. И Сеня тоже на меня там кричит каждое утро. Ну, правда, так деликатно. Так вот пищит. Немножко. Не понимают, что раскрытие недостатков — это самое лучшее, что может быть. Самое лучшее. Незачем никуда идти. Если хисарон не раскрыт, знай, что у тебя нет возможности сделать ни одного шага вперед. Ни одного шага. И в исправлениях, если мы не раскрыли хисарон, если мы не раскрыли язву, если не обнаружили, что ты плох, как же ты сделаешь хорошо? Потому что в нашем мире мы ничего нового из себя не производим. Мы только исправляем. Вся наша работа в целом называется исправлением. Поэтому сначала нужно раскрыть зло и исправить, снова раскрыть зло и исправить. А если не раскрыли, делать нечего. И только в той мере, в которой раскрыли, можно исправить и продвинуться. Поэтому чем больше раскрывается зло, тем лучше. Слава Богу. Поэтому мне не мешает, что кричат. Только если не кричат против общего направления продвижения. А если по дороге критикуют, кричат, то это... Это благословение. Такая критика никогда не разрушит. Если она действительно хорошая, глубокая, с разных сторон, это выяснение. Именно из них начинают разбираться, кто прав, кто нет, почему и как нужно сделать. Если все связано с целью, из этого выйдет только благо. Бояться нечего. Наоборот, копай глубже. Только не нужно все время оставаться в этом и начинать получать удовольствие от того, что ты страдаешь. Такое тоже бывает. Но само раскрытие — это очень хорошо. Мы не знаем, но это известно и в медицине, и в психологии. Боль и радость очень близки. Страдания и радость ощущаются телом сходным образом. Не бывает одного без другого. Не случайно говорят в народе, что если муж и жена совсем не ссорятся, то любовь как бы между ними не обновляется. Это не просто слова. Есть в этом правда. Обновление должно происходить над чем-то противоположным. Если бы не было этой критики относительно кафе, они продолжали бы делать все так же. А теперь понимают, что этим действительно нужно заняться, сделать профессионально и перестать работать как попало. Да.
1: У меня есть вопрос.
0: Мы едем с ним сейчас в Америку.

0: У него есть полтора месяца. Я каждый день ему морочу голову. Я хочу порядок лекции, как я появлюсь, что ты думаешь. Я уже отправил это многим людям и спрашивал их, вплоть до того, в какой одежде выступать. Все проверяю. И ты знаешь, я могу тут стоять. Скажи мне, сейчас нужно 2 часа говорить? Я буду говорить. Иногда я начинаю предложение, а потом ищу, как его закончить. И нет проблем. Получается. Но вместе с тем должна быть подготовка. А там подготовки было недостаточно. Так раскрылся Хиссарон. Прекрасно. Я, наоборот, хотел бы, чтобы после всего, что я делаю, мне говорили о недостатках, а вы бережете меня, молчите. И это не на пользу. Не на пользу. Мне нечего улучшать, я остаюсь без проверки.
1: Да. Вопрос о молитве. Молитвы о Хиссароне, молитва о Кли, молитва о входе света в Кли. Молитва — это как бы...
2: Молитва называется Хиссарон, который уже находится в человеке, в выясненном виде. Хиссарон, который готов уже для получения наполнения, ответа. Достичь такого хиссарона — это усилие. А сам хиссарон — это молитва. Ну, это уже нормально. Весь вопрос в работе до этого.
3: Я спрашиваю о самой молитве. Что такое молитва по сути? Это самое глубокое мое намерение? Это то, что я ищу, то, что я...
2: Ты не знаешь, что ищешь. Извини меня. Я скажу тебе. Есть у тебя, мы называем это духовный ген. У тебя есть цепочка решимот. И вся эта цепочка, она находится в тебе, потому что твоя душа спустилась свыше в нынешнее твое низкое, испорченное состояние. И все эти ступени, по которым она спустилась, находятся внутри нее. Но как решимот. То есть информация о каждой ступени. Ты можешь обрести эту ступень, если к этой информации добавишь силу, овладеть ею. Сила обрести эту ступень называется экран, намерение ради отдачи. Вся наша работа состоит в том, чтобы при помощи разных действий раскрыть следующее по очереди решимо. Реализовал его, дальше я продолжаю, раскрываю следующее решимо, более высокое, еще выше, еще выше. И так я возвращаюсь в то место, откуда спустилась душа. То есть я не могу искать, какое желание у меня будет, когда я раскрою следующий решимо. Как я буду выглядеть, когда я раскрою следующий решимо? Какие мысли, желания? Кто я? Что я? Каким я буду? Когда раскроется во мне следующее решимо? Это просто глупо сейчас представлять себе состояние, в котором я еще не нахожусь. На основании чего я его представляю? И мы видим, насколько состояние, которое мы проходим, они практически их никогда невозможно заранее спланировать, даже предположить, предвидеть. Следующее состояние. Поэтому мне не нужно думать о будущих желаниях, о будущих мыслях. Не случайно написано, как бык под ярмой, а осел под поклажу. Очень просто, примитивно.

0: и самого чистого, самого глубокого места во мне достаточно, чтобы был настоящей молитвой, или нужно облекать мое намерение в слова и произносить их? Потому что иногда приходит намерение, когда я облекаю в слова, а потом...
1: Должна ли быть молитва в словах?
0: Самого намерения своя сила.
1: Знаешь, Творец не видит тела. О каких словах молитвы ты говоришь? Под словами, может быть, ты подразумеваешь выяснение желаний, намерений. Но что такое слова? Нет слов в духовном. В духовном — это голое ощущение, без облачений. Ощущения, состояния, у которых нет названий. Ты можешь наклеить к ним любое имя или любой номер, какой хочешь. Но только чтобы это было принято и у других, если ты хочешь с ними общаться. Или как-то иначе. И относительно Творца тебе нужно прийти. К некому такому сочетанию состояний, ощущений, мыслей, намерений. Нету здесь слов. Ты можешь назвать это решимо X дает лапшут, Y давиют. Вот и все. Так, чтобы, в общем, так раскрывается решимо. Ты можешь назвать это, но мы называем это Наранда Цадиким. Неважно, это название, но внутри это ощущение.
0: Это намерение. Ощущение — это намерение. Каждый раз, когда я пытаюсь каким-то образом описать свое намерение словами, я буквально смеюсь над собой. Зачем мне вообще слова? А самого намерения достаточно, и оно приходит туда, куда должно быть.
1: То есть молитва — это ощущение в сердце. Сердце называется не наше сердце, а вся совокупность желаний человека — это называется сердцем. Если все эти желания, и внутри них есть некое такое общее ощущение, правильное и направленное на Творца. На Творца, значит, это обрести такой же облик, как и у него, это называется направленным на него. И это называется молитвой.
0: Величие Творца — это окружение. Величие Творца — это когда окружение заставляет меня хотеть быть рабом Творца, а больше всего остального отмениться перед ним. Это состояние, которое должно создать окружение, это называется величием Творца.
1: Окружение должно помочь мне в связи. Здесь много слов. Всю связь с Творцом.
0: Я спрашиваю конкретно. Пытаюсь определить величие Творца.
1: Окружение должно сказать мне, что без величия Творца я не достигаю цели. Что величие Творца открывает мне новое кли. Короче говоря, оно должно направить меня на Творца.
0: Группа — это величие Творца. Что такое величие Творца?
1: Величие Творца прежде всего в том, что Он управляет мной в любом месте. Войди внутрь себя, в любое место, в любую точку, в любой внутренний угол, и там ты найдешь Его. На это группа должна тебе показывать, а потом ты уже сам это обнаружишь. Когда ты увидишь это, услышишь, то есть это от группы, ты начнешь действительно... Что значит великий? Великий — это больше, сильнее меня. Именно так я должен впечатлиться от группы, что он сильнее и больше меня. То, что он сильнее бьет меня, ну что поделать? Я его проклинаю, отчаиваюсь, падаю. Сильнее — это значит в величии.
0: Тогда окружение должно давать тебе радость. Почему оно должно почувствовать величие Творца? Я найду там радость.
1: Окружение должно обеспечивать вместе с важностью Творца давать подъем. Важность Творца

0: без подъема духа, это не важность. То есть оно должно давать тебе, скажем, вместо того, чтобы Творец был скрыт, группа должна выполнять эту роль. Короче говоря, Творец скрыт, и вместо себя он дал тебе группу. Почему? Потому что с ним ты не можешь войти в контакт, если не ради отдачи. А с группой ты можешь играть как хочешь. Хотя настоящая игра с группой может быть только ради отдачи. То есть у тебя в этом мире, в твоем состоянии эгоистическом, есть возможность выполнять духовную работу.
1: Так я знаю, по своему эгоистическому состоянию, если взять себе любое общество снаружи, скажем, не здесь, я знаю, как устроена среда, которая заставляет меня хотеть принадлежать чему-то или отмениться перед чем-то. Эта группа делает большое шоу, воздействует на все органы общества, чувств, на все органы чувств, показывает, что есть что-то хорошее, тогда мне не важен я сам, лишь бы прилепиться к этому хорошему. Проблема такого рынка в том, что он полностью внутри желания получать, он искусственный, иллюзорный. Вопрос, как изменить это в таком месте, как наше, когда, с одной стороны, должна быть внутренняя работа, поиск, с другой стороны, чтобы дать человеку здесь подъем.
0: Проблема в нашей группе, что мы не заботимся о том, чтобы построить группу. Нужно начать с этого. Если я хочу, чтобы группа влияла на меня, и чтобы она сформировала меня, я должен позаботиться о том, чтобы она действительно была сильная, с правильным намерением, в правильной скорости, в подъеме духа, в воодушевлении. Что я хочу от этого получить, чтобы это было в ней, и чтобы все это было в этой группе. Я должен сам ей это дать. Откуда мне это дать? Я могу дать ей. Каждый может дать. Если не самому себе, то другому может. Да, например, ты даешь лекции, да, они думают, ух ты, приходит на лекцию, думают, какой он праведник, какой исправленный. О, почему? Потому что ты на них воздействуешь, ты на них изливаешь, направо, налево, то, что читал, то, что не читал.
1: Работа на желание получать.
0: Подожди, на их желание получать ты работаешь. Значит, ты способен передать им подъем, которого у тебя нет. Иногда ты так вообще находишься в дауне, начинаешь с ними говорить, и вдруг даже сам вдохновляешься. Ух ты, какой я! Просто так. Ну, это не просто, но об этом еще поговорим. То есть ты видишь, что твое собственное состояние в момент, когда ты хочешь дать окружение, не так важно. И даже только словами, даже не от сердца, даже внешне, ты можешь вызвать в них настоящий подъем духа. Другой человек слышит и думает, что это спустилось к нему буквально с неба. Словно сам пророк Ильяу спустился. То же самое сделай намеренно относительно своей группы. И пусть каждый так делает взаимно, друг относительно друга. И ты не представляешь себе, какие силы ты получишь. Ты не сможешь спать. Не сможешь спать. Может быть, у тебя было таких несколько дней, когда ты познакомился с этой идеей, с Каббалой. Может быть, было несколько таких дней, допустим, в праздник, Суккот, Песах, такой подъем, круглые сутки, да? Ты увидишь, что так ты будешь жить. И тебя вынудят, хочешь ты или не хочешь. Они повлияют на тебя таким образом. Проблема, что они не хотят влиять на тебя, им наплевать и на себя. Они пока еще не понимают, что здесь основной момент. И все, ну и оставляют это.
1: Тогда я скажу, где проблема. Допустим, я беру состояние, о котором вы говорили, когда не способен уснуть, то не может спать, чувствует, что все время живешь, что внутри все говорит. В таком состоянии.
0: Ты будешь чувствовать, что живешь, горишь каждую минуту. Откуда это происходит в тебе? В каком виде? Допустим, есть группа, все сидят, слушают, я тоже работаю там много времени и так далее. Ты часто слышишь, снаружи, что это важно, это особенное. Ну, и ты постепенно загораешься. От чего еще? духовное в этом, духовные силы, ну, оставь их пока что.
1: Но как я строю отношения в таком состоянии, когда я все время живу, это уже не в состоянии, где я делаю выяснения, потому что в этот момент мне не важны выяснения.
0: Если ты получишь подъем от группы, ты говоришь, это помешает тебе выяснять. Почему же это помешает мне делать выяснения? Мои выяснения происходят, когда мне плохо. Когда тебе плохо, знаешь, что у тебя нет никаких выяснений. Ты лишь просто себя поедаешь. Выяснения должны происходить, когда приходит свет, и ты видишь разницу между собой и этим светом. Окружение вообще не отключит тебя от выяснений. Не бойся. Ты все время... Будь в максимальном подъеме. Не волнуйся, выяснения придут. Но если ты упадешь в какую-то мысль, в какое-то состояние, ты упадешь только на секунду, этого достаточно. Это называется сократить время, а у тебя нет. Нет, выяснение означает, я падаю на несколько дней, не могу выйти из этого, потом я понимаю, в какую глубину этой, по-моему, ямы я попал, какая грязь, которую я раскрываю сейчас в себе, и сам я тоже грязь. Одной секунды достаточно. Нет, не нужно этого. Одной секунды достаточно. Может быть, ты даже не успел прочувствовать все свои вот эти ощущения. Это может пойти таким образом. Это духовное. Может быть, не знаю, тебе понадобится где и как, и когда. Никогда не переживай о зле. Ты должен все время заботиться, чтобы быть в постоянном подъеме и мысли о Творце. И из этого придут выяснения, свет выясняет кли.
1: А как это сохраняет тонкую грань между людьми, которые приходят в группу ради цели, и теми, кто приходит ради самого подъема? Мне хорошо внутри желание получать в окружении, поэтому я прихожу. Такие люди могут быть в окружении. Я знаю, например, там, где я преподаю.
0: Секунду. Ты говоришь так, что в нашей группе есть люди, которые действительно приходят ради цели, а есть такие, кто приходит, потому что, ну, не хотят сидеть дома. Я прихожу вечером, иногда вижу здесь людей, сидят здесь. Что они делают? Сбегают из дома. Дома жена, дети маленькие, шум, крики. Они здесь сидят, что-то делают. Может быть такое? Может быть, мы все такие? И на самом деле мы все такие. Мы бежим от всяких проблем. Ты говоришь, моя группа не думает о подъеме духа. Они не думают о духовном. Верно, не думают. Принимай это как правильное предположение, и ты тоже. В итоге бежишь от страданий, от проблем. Какой смысл в этой жизни? От этого ты пришел, и в этом ты продолжаешь. Если тебе кажется, что это неправильно, то значит, ты еще просто не выяснил глубину причины, по которой ты сам здесь находишься. Каждый, кто здесь находится, в итоге бежит от зла. Это очень хорошо. Это достойная основа, с которой начинают. Нет, должно быть с самого начала такое стремление к духовному, к отдаче, к альтруизму, к коммунизму. Чушь. Не нужно никакого, ни к чему стремления, кроме одного. Сбежать от проблем.
1: А какая разница между гостиницей, которая сейчас предлагает мне круглосуточно, там все самое хорошее, в Эйлате, допустим.
0: В чем разница между группой, которая помогает мне не думать о своих проблемах, и какой-то там каким-то отелем в Эйлате, который тоже предлагает мне неделю не думать о моих проблемах? Да? Разница простая. Если это действительно проблемы, связанные с целью, то в Элате ты не сможешь от них убежать. Ты будешь сидеть в этом отеле во всей этой роскоши и будешь пожирать сам себя. Тебе ничего не поможет. Только здесь ты действительно сможешь от них убежать. И очень хорошо, если убежишь. Очень хорошо, если ты приходишь сюда и забываешь обо всех проблемах. Животные, духовные, неважно. И не вспоминай о них. Тебе не нужно думать, когда придет осознание зла. Оно приходит только как результат света. Если ты не вызовешь на себя больше света, ты не раскроешь еще зло. А тот, кто хочет почувствовать зло, прежде чем он привлекает свет, просто он поедает самого себя. Это не раскрытие новых состояний. Это называется «глупец сидит, сложа руки, и пожирает сам себя». Он сидит и не продвигается. Мы должны... Он пишет об этом во многих статьях. Тебе нужно быть только связанным с источником света, с Творцом. В результате этого придут к тебе все, все остальное придет. И не бойся, что этим ты отдаляешься от своего «я», от своего желания получать. Нет. Это устроено таким образом, что так метод устроен, что придут к тебе удары, и не бойся, еще в каком темпе. Ну, хорошо. По поводу построения предприятия, отношений внутри него, я говорю, что сейчас это основной вопрос. Получится — хорошо. Не получится — тогда ничего не получится.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из него берем для реализации в десятке.
2: Вау,
0: какой урок! Так много всего. Мы слышали последние вот эти предложения, что страдания приходят и подвигают нас на какое-то действие. И не стоит копаться, откуда и как. И мы читали, что только от товарищей мы получаем стремление, величие Творца. Это единственное, что нужно работать, делать, и из этого придут уже все остальные вещи.
1: Да, мы должны прийти к настоящему хисарону, крику, к Творцу, чтобы пришел и помог нам. Это должно исходить из понимания, осознания того, что мы не способны выйти из желания получать для себя, и только с помощью Творца. И нужно на самом деле прийти к боли и страданиям от того, что мы далеки от этого, насколько нам это нужно. И большая потребность в том, что мы можем прийти к этому только взаимовключаясь в окружение, как можно больше, когда есть у нас всех то же желание, и его мы требуем вместе.
0: Да, нет больше, чем отдача, самое высокое свойство Творца, и все наши действия, они исходят из этого, и мы стремимся.
3: И
0: важность отдачи, отношения группе, то есть в той мере, в которой я хочу и готов, как он пишет, отменять себя. В группе, в этой мере можно оценить свойства отдачи, все, что находится в человеке. И тело начинает сопротивляться, и это создает просьбу, на которую приходит свет, который дает важность отдачи. И в соответствии с этим и кли.
1: Да, наш хисарон должен быть хисароном по осознанию величия Творца, чтобы он изменил нас с раба желания получать на раба желания отдавать. Получается из-за того, что хисарон должен быть, чтобы мы были как можно более слиты с Творцом. И проверка проверка, насколько я беспокоюсь вне себя, начиная с проверки группы и проверка, которая усиливается во всем мире, и проверка, насколько я забочусь о себе, и выход наружу, когда я забочусь о группе, и забота о группе — это, по сути дела, забота о Творце.
0: И главное продвижение — это важность и величие Творца. Это мы получаем от окружения и должны передавать друг другу. И дополнительно это усилия в группе, в количестве, в качестве. И через это я притягиваю свет и постепенно получаю величие Творца.
1: Да, итог может быть в том, что и сама статья, и урок был в основном, мне так кажется, по крайней мере, что был хиссарон, правильный хиссарон, и что человек должен быть в осознании этого хиссарона. Не обязательно знать, должен чувствовать это и даже страдать от того, что нет его у него. И он должен выяснить, чего именно ему не хватает. И это тоже момент, что сам хиссарон недостаточен, это часть его развития, а настоящий хиссарон и ощущение выяснения приходят в конечном счете за счет прелести святости, когда свет, благодаря действиям его, развивает в нем келим красоты, свойства отдачи.
0: Да, что мы хотим достичь в нашей работе? Раф сказал, и тогда относительно Творца ты должен прийти к пониманиям, к ощущениям, намерениям. Нету здесь слов, Раф сказал. Слова тут не важны, но внутри это ощущение. И мы чувствуем воодушевление сейчас, потому что товарищи, они просто сейчас зажигают. Спасибо.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем песни, вместе песню.

0: Излучение 10 сферот.
1: Здравствуйте, друзья. Мы буквально в большом впечатлении. Я с Михаэлем здесь от урока, который мы прошли, и какой особый урок мы слышали от Рава. Я хочу начать с короткого открывка, который мы слышали на уроке. Наша работа в конечном счете с помощью всех действий раскрыть следующее решимо. Я его реализовал, раскрываю следующее решимо, более высокое, еще более высокое. И так я возвращаюсь в то место, откуда не зашла душа. Это буквально связано с тем, что мы сейчас будем читать в учении «Десяти сферот». В первой части, вторая глава, мы находимся в Скатна-Мари и перейдем к маленькому, ко второй сноске. Итак, прочитаем первую пункт Али. И вот после вышеуказанного сокращения, когда осталось место пустого пространства и воздуха в середине света бесконечности, в самой середине уже было место, в котором могли быть Нейцалим и Невраим, и Ицурим, и Наасим. И тогда извлекло оно из света бесконечности линию одну прямую из круглого света его сверху вниз, и нисходит она и опускается внутрь этого пространства.
0: А сейчас мы будем изучать, что такое линия, кав, вторая сноска. Извлекло из света бесконечности линию одну прямую. Мы учили на прошлой части урока, что Баль-Ислам объясняет, что нет изменений в свете. В высшем нет изменений. Он круглый, и все изменения только в творениях. Я хочу прочитать две маленькие цитаты. «Знай, что все обновления и нисхождения ступеней они только связаны с воодушевлением кли и получением им высшего света. Только в этом и есть все множество движения и изменения. Сокращение и выход здесь, о котором говорится, выход света здесь, о котором говорится здесь, это только связано с воодушевлением и получением кли, то есть центральной точки. А сейчас мы начнем учиться, как вот в этом круге, в этом игуле, где все равномерное. Как там возникает линия, кав? Что такое линия, что такое игуль, кав, игуль? Пожалуйста. Мы читаем учение 10 сферот, первый том, 10 страница, Орпними, первая колонка, и сказано, пойми, слова Ари, извлекло оно из света бесконечности линию одну. Это означает, что само место, пространство, то есть опустошившееся от света бесконечности кли, именно оно привлекло к извлечению линии света бесконечности вследствие произошедшего уменьшения в нем желания получать. И теперь мера получения им света после сокращения его четвертой стадии называется линия по сравнению с предыдущим его получением четвертой стадии, наполнявшим все место целиком. Но сейчас, когда у нее нет этого огромного желания получать, а только три предыдущие стадии, в которых желание получать слабое, считается, кли это получает из света бесконечности всего лишь одну линию света, и все место этого кли остается пустым и свободным от света. Потому что тонкий свет, получаемый сейчас, недостаточно, чтобы наполнить все место кли вследствие нехватки четвертой стадии, которая уменьшила его, и выяснилось, что Высший свет вообще не прекращается вследствие цимцума и также совершенно не меняется, когда оно извлечет свет в виде этой одной линии. А все это большое изменение произошло из-за уменьшившихся килим получения, которые теперь не смогут получить из света бесконечности ничего, кроме очень малой части называемой линии, то есть в соответствии с мерой его желания, потому что не захочет оно более этой меры, и хорошо пойми это.
1: То есть раскрывает сейчас, что насколько он способен в целом быть в подобии свойств Творцу, во взаимном отношении между ними, в любви, отдаче. Это всего лишь со стороны творения линия, со стороны Творца — это бесконечность, а со стороны творения — только маленькая тонкая линия в середине пространства, когда все пространство — это отношение Творца к нему бесконечное, и творение способно только на это. Что символизирует нам эта линия? Что, по сути дела, творение
2: «Ломигале кличило анахон»
1: с помощью этой линии не раскрывает свое правильное кли. Хисарон, безоговорочно правильным, чтобы быть подобным Творцу. Он как младенец, не способен раскрыть, насколько отдача велика, что она бесконечна. Это ничего не говорит ему, он не находится в этом. Он должен раскрыть настоящее отношение, он должен прийти к такому желанию со своей стороны, он должен понять и постичь, что он не может сам реализовать его, требовать и просить его у высшего света, потому что иначе не будет слить с высшим светом, если сам не сможет реализовать. И тогда прийти к той форме, к той силе, скажем так, отдачи со своей стороны по отношению к свету. Есть здесь действия, которые необходимы для того, чтобы реализовать замысел творения, доставить наслаждение творением со стороны Творца, и ту мысль, которая возникла в творении, как вызывающее первое сокращение, чтобы творение пришло к состоянию, когда оно в точности как Творец, так реализовать эту мысль, стать в точности как Творец, для этого нужно сейчас трудно работать в длинном порядке последовательности действий. И пока и еще творение, которое находится как Малхут бесконечности в центральной точке, которое может только произвести сокращение, и с экраном, который раскрывается, привлечь линию, и в этой линии создать все миры, пока это состояние мы видим, насколько оно по сравнению с бесконечностью, этим бесконечным кругом, так дает нам в рисунке почувствовать, так творение пока еще не действует как творение. Это все составляющие, которые есть у него здесь, это пока еще от Творца. Почему? Мы ведь говорили о том, что четвертая стадия почувствовала себя, что она хочет получить, и она сделала сокращение, как бы полностью отдаляет себя от света, и свет уходит из всех свойств, а потом она уже привлекает свет после того, как она пустая с помощью экрана делается ударение с ним, и только потом зивук соединения. Так почему мы пока еще не говорим о том, что творение выполняет эти действия, а приходят они со стороны Творца? Потому что пока еще желание получать творение, хотя оно и опустошилось, потому что получило эти свойства от Творца. И находится пока еще не в отсутствии уподобия по свойствам и не в противоположности Творцу. Никогда еще этого не было. Это только раскроется при разбиении и после разбиения, когда желание получать полностью отдалится до этого мира, и отсюда начнет взращивать себя. Тоже пока мы не приходим к состоянию, когда у нас есть выбор. То есть мир четырех стадий, мир бесконечности, первое сокращение, цимцум алев, и экран масах, и миры ак, и абия, и этот мир, уламазе, и от него, после всей нашей истории, когда мы начинаем подниматься, пока мы не приходим, по сути дела, к миру ацилут, нет у нас пока еще здесь свободного выбора. Только здесь свободный выбор, бхира хофшит, на самом деле, и творение начинает быть подобным, тогда подобным Творцу Боре. В Гальгаль-Тайнаем, а затем и в Ахаб. Когда начинает работать по-настоящему со своими желаниями. И весь этот круг до сих пор — это подготовка. Что пока еще не раскрылось желание получать правильное ощущение для того, чтобы работал исходя из себя. Потому что здесь есть две линии, когда только посередине между ними он может выстроить свое «я». И здесь то, что мы изучаем сейчас, в мире бесконечности, при первом сокращении с экраном, даже когда начинаем строить линию в мире Адам Кадмон и Абия, да, есть пока еще все-таки линия, которая все время идет с теми хорошими желаниями, которые приходят к нему со стороны света.
3: עוד גימל קטנה מתייחס למין האור העגול שלו. פירושה של תמונת העיגול...
0: Третья сноска говорит о смысле фигуры круга. Был уже выяснен нами Райана ранее. Этим он говорит нам, что даже после цимцума остался высший цвет в виде круга, что означает без различия ступеней. А все четыре стадии равны у него. И причина этого в том, что обновление и случай совершенно не имеют места в высшем свете. И все эти виды обновления, о которых говорится, не что иное, как отношение к Килим. Четвертая сноска говорит о то, что сверху вниз спускается в это пространство. Не забывай, что ни в коем случае не имеется в виду воображаемые понятия в материальном месте, но самый чистый определяется термином «вверх», а самый грубый определяется термином «низ». И все, что можно понять в распространении света от Создателя и вхождении его в создание, это не что иное, как новшество, изменение формы, которое изменяется в создании. То есть категория возникшего в свете желания получить отсутствующего в Создателе. И по этой причине определяется творение как удаленное, грубое, ничтожное и низкое по сравнению с Создателем, поскольку отличие свойств от Создателя образует все эти свойства и вводит его из категории Создатель в категорию создания. И также узнал ты, что отличие этой формы, то есть желание получить, не раскрывается сразу, а образуется постепенно в последовательности четырех стадий и завершается форма создания в полной мере только в четвертой стадии. И в связи с этим находим, что если форма его желания получает самое слабое, что соответствует первой из четырех стадий, то она считается ближе к Создателю и важнее и чище, и выше, так как изменение формы в этой стадии не столь велико, как в трех предыдущих стадиях, последующих стадиях. А вторая стадия — желание, в которой желание больше, чем в первой стадии, считается более удаленное от Творца, более грубый, более низкой и ничтожной, чем первая стадия. Итак, вплоть до четвертой стадии, которая более всех удалена от Творца и грубее, ничтожнее и ниже всех. В этом смысл сказанного Ри, что линия протянулась сверху вниз, то есть от первой стадии до четвертой, находящейся ниже всех, и понятие «верх» и «низ», о котором говорится, появляются сейчас с выходом линии, потому что до начала свечения линии, то есть во время сокращения, неразличимы там верх и низ. Однако после того, как она получила свет лишь в виде линии, иными словами, не получала его во всех четырех стадиях, а лишь в три первые стадии, что в ней, и четвертая стадия остается без света во тьме, и вот только теперь раскрылась четвертая стадия, ничтожная, грубая, низкая, когда выше нее оцениваются также и три предшествующих стадии, потому насколько они чище и ближе к Создателю. Но во время сокращения, когда исчез свет из всех четырех стадий одновременно, еще не было такого различия между стадиями.
1: Что он хочет сказать? Я, может быть, скажу немного по-другому. То, что четвертая стадия раскрывает в четырех стадиях прямого света, она раскрывает себя.
2: Это цма бельват.
1: Только себя. Цма себя. Сейчас с помощью всего развития, которое есть у нее в мирах, она раскрывает себя по сравнению с предыдущими стадиями.
2: Микабелет миэм.
1: Получает от них, от предыдущих стадий, которые называются в целом девятью первыми. Получает от них желание отдавать, превращает это желание получать в свое желание получить, желание отдавать свое желание получить, когда четвертая стадия поднимает себя и становится как весь этот большой круг, тогда, исходя из этого, она начинает исправлять себя. То есть четвертая стадия из точки, когда она... Нет, лучше не так. Из центральной точки, четвертая стадия, она подключается к девяти первым.
2: И
1: после этого она поднимается над ними в разбиении келим из девяти первых. Когда она здесь соединяется с девятью первыми, она хочет быть отдающей, как они. Затем она получает от девяти первых желание, желание получить от них. Да? Это в разбиении. И тогда она становится большой, как и свет. Одно против другого создал Творец, становится в своем большом неисправленном желании, как свет. То есть она начинает уже после разбиения становиться большой, как весь этот круг. Включает в себя девять первых сфер. И тогда это называется клипа. И тогда она начинает исправлять себя, когда она вот такая большая. И когда она исправляет себя, постепенно, постепенно приводит себя к состоянию, когда вся эта территория, да, в ней властвует свет, исходя из власти четвертой стадии, вследствие власти желания получать, которое дает свету властвовать, то есть что получает свойство света, свойство отдачи над собой, над своим желанием получать. Это клипа и исправление, тикун. То есть, что я хочу сказать, четвертая стадия, пока еще, о которой мы говорим, и все ее распространение, как мы говорили здесь, до состояния выбора, все это происходит свыше. Пока еще не говорится о творении. Творение — это состояние, когда начинает исправлять себя после того, как есть системы святости и клипы, и чувствует себя, раскрывает себя как властвующий, желающий властвовать во всем этом круге. Если четвертая стадия чувствует только себя, так есть у нее только нефеш, когда она обретает весь этот наранхай, есть у нее наранхай, который входит в нее в разбитом виде, и тогда в исправлении она достигает наранхай, конечно же, отличающийся, потому что здесь наранхай де нефеш. А здесь наранхай, да наранхай.
2: Ну, энвелим пока хлеб.
1: Нет пока еще так слов для этого. Сегодня я не очень сконцентрирован. Ну, продолжай.
0: Второй пункт Ари. Начало линии касается бесконечности, но не ее окончания. Вершина линии исходит из самой бесконечности и касается ее. Однако окончание этой линии внизу, в конце ее, не касается света бесконечности. Еще раз второй пункт. Вершина линии исходит из самой бесконечности и касается ее, однако окончание этой линии внизу, в конце ее, не касается света бесконечности. Пятая сноска относится к словам «вершина линии исходит из самой бесконечности». То есть первая стадия четырех, как это выяснилось в предыдущем пункте. Шестая сноска относится к словам «касается ее». Потому что первая стадия, являющаяся вершиной, наиболее близка к бесконечности, то есть к Создателю, и поэтому считается как бы касающейся его, так как отличие в изменении формы первой стадии не столь заметно, чтобы отделить ее от Создателя.
1: Потому что даже если у нее есть желание, и желание получать, которое она раскрыла, но это желание получать приходит напрямую от света, когда она раскрыла, что в таком виде она создана, свет ее создал, поскольку она противоположна ему как сущее из ничего, и хотя противоположная, но эта противоположность еще не за счет самого себя. Это пока еще не клипа, это не когда я намереваюсь и хочу, как мы это изучаем. Может, но не намеревается. А не может и все-таки намеревается, то есть в таких видах. Но может клипа может отделиться от наслаждения и не намеревается этого делать. Пока еще нет такой формы в четвертой стадии. Даже здесь, когда мы говорим, пока еще нет по-настоящему клипы, и поэтому, хотя и раскрывается, что обратно, но обратно в своей природе, когда не может этого еще, это отнести еще к себе самому. Поэтому говорит, что даже было сокращение, но до сокращения, что раскрыло, что обратно, ничего этим не повредило, потому что творение, которое раскрыло это, оно вдруг раскрывает это. А Творца было здесь совершенное состояние, но все раскрывается по отношению к творению. И также, когда творение раскрывает, оно вместе с этим раскрытием делается действие отдаления, сокращения, поэтому не раскрылось здесь со стороны творения никакое желание, что оно против Творца со своей стороны. Поэтому все в святости, хотя есть и сокращение, отдаление, изгоняет свет, но все это не из святости, она все раскрывает из совершенства.
0: Седьмая сноска говорит, что внизу указывает на четвертую стадию, которая дальше всех и ниже всех, и не получает теперь высший свет, и, следовательно, не касается света бесконечности, а отделена от него.
1: Дальше. То есть дает нам определение. Вверх, низ уже согласно линии. Когда, если есть отношение со стороны творения к Творцу, творение определяет все эти устанавливать все эти определения. Тогда как в бесконечности нет определений, все равно. Да, пожалуйста. Да, итак, мы хотим сразу же перейти к нашему уроку здесь, вместе со всеми товарищами из мирового кли, и есть у нас вопрос на обсуждение. Мы слышали, что Рав говорит, что четвертая стадия берет желание отдавать девяти первых и превращает это в свое желание получать, и этим она поднимает себя и становится как весь большой круг. И тогда, исходя из этого, она начинает исправлять себя. Мы хотим задать вопрос товарищам, в мировом кли выставляйте знаки вопросов для того, чтобы получить право слова. Хотим вас спросить, почему после всего описанного процесса только тогда она начинает себя исправлять? Хочешь добавить, Миша?
0: Да, мы хотим попробовать новый формат. Каждый поднимает руку и говорит свой ответ. Еще раз. Мы слышали, как Рав говорит, что в четвертой стадии, верно? Он нарисовал это. В четвертой стадии берет желание отдавать девяти первых сферот, она получает, а затем она это превращает в свое желание получать. И этим она поднимает себя и становится как вот этот большой круг. Помните, да, чертеж? Этот большой игуль. И исходя из этого, она начинает исправлять себя. Почему только после того, как она сделала из себя этот большой круг, она начинает исправлять себя только тогда? Кто думает? Кто там?
4: Йоав.
1: Высший свет вначале распространился в круглом виде. После того, как четвертая стадия раскрыла себя, линия, которая распространяется в нее, это у нее уже есть понятие вверх-вниз, и это не должно быть в высшем свете, и она должна это исправить, чтобы распространение было в круглом виде.
0: Я думаю, что на первой части мы тоже слышали, что если нет противоположной какой-то стадии, то творение не может это выделить. Мы читали, что когда творение начинает исправлять себя, после того, когда есть системы святости и клипа, душа и клипа, и чувствует себя, ну, я думаю, этого достаточно.
1: Да, на самом деле, как Офер начал говорить, он чувствует себя в отличии между собой и девятью первыми сферот. И тогда приходит к этому решению.
5: Игорь, пожалуйста.
6: Игорь.
0: Потому что она прошла разбиение и перемешалась, там получающая, отдающая килим, и тогда она может это сделать. Так или нет? Верно. Все ответы правильные. Юра подсказал мне ответ.
4: Туда.
1: Спасибо. Я думаю, что он пишет здесь даже в начале, когда мы начали читать, что то, что по сути дела место самого пространства, то есть кли, опустошившееся от бесконечности, само вызвало привлечение света бесконечности тем, что уменьшило желание получить то, что опустошилось. Свет, по сути дела, сделал это сравнение, что он хочет быть как и свет.
6: Ken, because the Reshamot inside the desire, remember that greater adhesion.
0: Потому что Решимо в желании. И у него есть там подобие, чтобы быть в этом состоянии.
1: И последний, Балтия 3, пожалуйста, мы хотим вас послушать.
7: Ну да, я так воспринял, что сама стадия, она относительно себя должна познать свои свойства, как бы четвертая стадия, и как Малхут относительно девяти сферот, она должна взаимовключаться со всеми для того, чтобы свои качества познать, и тогда уже некая такая свобода выбора получается, и она тогда уже может расти и создавать вот этот весь игуль. Спасибо.
0: Мы очень воодушевляемся от собраний, которые мы наблюдаем в Копенгагене. Пожалуйста, покажите нам их. Где товарищи копенгагенцы?
8: А, инеем. Вакаша. Колоковод. Арбекухот.
0: Привет, ребята, молодцы. Много сил. И прочитаем еще несколько ответов.
8: Тридцать второй вопрос. Ламед бет. Анахну никра шейла. Ламед бет.
0: 32-й вопрос.
8: Мимала ли мата?
0: Что такое сверху вниз?
8: Хайну мипхина алеф, ат пхина далет.
0: То есть от первой стадии до четвертой стадии, так как оставшаяся четвертая стадия осталась без света, и считается ниже всех ступеней, тот, чье желание получать слабее, определяется как более высокий. Более слабое желание получать считается более высоким, так до первой стадии, которая определяется как самая высокая. Еще вопрос. 38. Что такое «касается»? Там написано, что «касается» наверху, не «касается» внизу. Если изменение формы, ступени относительно ее корня неразличимо настолько, чтобы отделить ее от корня, считается, что она касается корня. И это состояние между одной ступенью и другой.

0: Также от этого мира до той линии, которую он начертил там, это тоже пока еще не считается, что у него есть выбор, потому что нет двух противоположностей, как сказал Игорь. Нет клипы, на основе которой он может развить исправление. И только с двумя этими линиями, только с Ацилута, от этой линии выше, он может по-настоящему развивать себя по двум линиям, которые противоположны друг другу.
1: То есть до этого у человека нет выбора, только начиная с мира Ацилут. Работа в трех линиях начинается с мира Ацилут. Ты помнишь, что мы учили, что мир Адам Кадмон, там свет входит и свет выходит. Адам Кадмон, Гальгаль, Тапсак Маббон. В мире Никудим у нас уже есть две линии, есть две части. Есть Гальгаль Тейная Меахаб, а в мире Ацилут уже есть три части, и там есть правая линия, левая линия и средняя линия. И тут действительно начинается работа человека, пока еще нет человека. Но Раф объяснил то, что будет потом, когда человек должен полностью разбиться, спуститься в этот мир. И в этом мире, когда он находится в отрыве от всего, начинается работа относительно клипот. И клипот у нас есть относительно миров Брия и Црасия.
0: Женщина Кармиэль.
2: Шалом, Раф лекулам. Есть ли шейла, я хочу лидаек по машу.
1: По поводу мира Ацилут. Мир Ацилут, я всегда думала, что это Гмар Тикун. А здесь говорится, что только в Ацилуте мы становимся творениями. И какие же там могут быть клипот? Тут говорится о клипоте, о душе. Душа — это понятно, но какие клипот могут быть в Ацилуте? Это непонятно. Понятно? Правильно и то, и другое. Гмар Тикун-то в мире Ацилут, потому что мир Ацилут исправляет все, что разбилось и упалось в мир Ибия. Это то, что мы изучали сейчас. Но, с другой стороны, то есть все исправляется в мире Ацилут, все миры поднимаются в мир Ацилут, там они получают исправление. Но Адам, мы относимся к Адаму Ришону, он создан в мире Ацилут, а над миром Ацилут, еще прежде чем мы начали изучать мир Ацилут, там еще пока нет Адама.
3: בהמשך לשאלה של דודי, אנחנו לומדים שלנו יש בחירה.
0: Мы изучаем, что у нас есть выбор до Ацилута. Все-таки в группе. Так прежде всего найти себя, где мы находимся, на каком этапе относительно чертежа. Вопрос начинающих. Михаил, каждый, как он это постигает,
1: человек, который начинает учиться, он находится после всех этих этапов, которые тут описали, поэтому у него есть возможность выбирать, или он находится на другом уровне.
0: Мы говорим на нашем уровне, что то, что мы хотим, что у нас есть возможность выбрать окружение, и мы слышали на уроке, для того, чтобы получить величие Творца, важность цели, это пока еще не выбор, о котором говорил Раф на уроке ТЭЦ, что там есть клипа, есть три линии, как Миша сказал. Мы говорим о выборе окружения. Это первый шаг, который не в желании получать, что это против желания получать. Это еще не исправление в полном смысле слова.
1: Я читаю цитату о выборе. Наша работа это с помощью разных действий раскрыть решимо. Следующее по очереди решимо. Решимо должно раскрыться, ты этим не управляешь. Все. Реализовал его, потом я продолжаю и раскрываю следующее решимо. Более высокое, и так все более и более высокое. И так я возвращаюсь к тому месту, откуда спустилась душа. Эти решимот, которые

0: открываются, они приводят меня к тому месту, с которого спустилась моя душа. Мы знаем, что корни наших душ находятся в мирах Бия.
1: Окей, только для порядка. Есть разность между выбором, который Рав объяснил как свободный выбор, по сравнению с понятием того, которым мы пользуемся, что человек выбирает окружение. Это отличается? Это не то же самое?
0: Здесь он говорит о выборе между клипа, клепой и к душой. Но это тоже не совсем выбор, потому что, как Рав сказал, на секунду упасть в клепу и обратно в святость. Да, так должно быть. Но сколько времени ты будешь оставаться в клепе? Секунду, месяц или год? На это ты можешь влиять. И кто оттуда может тебя вытащить? Ну, скажи ты.
1: Группа.
2: Кен, Асав.
1: Что значит, что линия выходит из экрана? А где это? Ты можешь зачитать?
0: Да, мы слышали, что Рав сказал там, что четвертая стадия Малху делает сокращение, и из экрана протягивается линия, из этой линии создаются все миры. Что это за линия, которая создает все миры из экрана? Есть игуль, четвертая стадия, мир бесконечности, полон света. Нет конца, нет рож, и Рав сказал, даже нет тох. Это кли, наполненное светом. Теперь кли испытало стыд, опустошилось от света. Сейчас нету в нем света. Как он наполняет его? Сейчас творение находится в состоянии нехорошем. С одной стороны, если не получит свет, это против цели творения. Потому что цель творения, чтобы он насладился. Если получит свет, куда получит? У него нет возможности, это будет ради получения. И он не может сделать ни то, ни другое. Что же он может сделать? Он ставит экран. Этот экран позволяет ему получать ради отдачи. Это называется экран. И его желание, тут он писал, он уменьшил его и сделал его очень маленьким. И что он может получить? Какая сила экрана у него есть? Относительно всего этого круга, это тонкая линия. Говорится, что гальгаль — это всего там самое большое желание, но это всего лишь тоненькая линия, которая находится в этом пустом пространстве. И постепенно еще парцуфим, еще миры. Мы должны наполнить все это пространство.
1: Вопрос о стадиях. Почему Бальсулам устанавливает, что расстояние до Создателя — это согласно желанию получать, которое находится в каждой стадии, а не согласно свойству, которое представляет собой это стадия? Скажем, третья стадия должна быть более дающей, чем первая или вторая, потому что есть у нее более развитое свойство отдачи. Но Бальсулам говорит наоборот, что, скажем, первая стадия ближе к Создателю, потому что меньше желания получать. А как бы, Михаил, но относительно твоего расчета, четвертая стадия не должна была бы сделать сокращение.
0: Но до сокращения была максимальная отдача, она получила все.
1: Получила или она думала, что так находится?
0: Думала.
1: Так согласно чему этот расчет? Согласно чему разница расчета между тем, что думала, и что было на самом деле? В чем разница между ними?
0: Мы можем еще почитать, чем более слабое желание получать, не отдавать. Чем слабее желание получать, тем кли ближе к Создателю в первой стадии. Но шорош мы не говорим, это распространение света. В первой стадии какое имеет желание? Оно даже не чувствует, как младенец. и мы употребляем это нежилому уровню, находится под властью света. Желание получать там маленькое. Чем желание получать больше, четвертая стадия — это самое большое желание получать относительно первой стадии, тем кли дальше от желания отдавать, потому что оно противоположное, оно хочет получать, а желание отдавать хочет отдавать, поэтому противоположно ему. И так ощущается, что оно дальше.
1: Понятно. Так в чем смысл свойств отдачи?
0: Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду.
1: Вторая стадия выражает желание отдавать, быть подобной Творцу, а третья стадия еще больше, даже получить ради отдачи. Михаль, но ты помнишь, что и вторая стадия, она на основе первой стадии, то есть это добавление, не то чтобы она что-то была чем-то другим или новым, то есть она добавляет первой стадии, и поэтому она после сокращения считается более далекой от Создателя, и у нее нет возможности приблизиться. Это всегда добавление желания получать к этой первой стадии, а третья — это на основе второй стадии, которая на основе первой, то есть всегда добавляет еще слой за слоем желание, которое отдаляет их от Создателя.
0: Даже если это желание как бы в сторону Создателя?
1: Да, потому что так оно должно строиться одно на другое.
2: Gracias, amigos. ¿Cómo la cuarta fase, siendo la más lejana al Creador y teniendo un grosor, puede alcanzar la equivalencia de forma con el Creador?
0: Как четвертая стадия, которая дальше всего от Творца, может прийти к подобию свойств с Творцом?
1: Так он пишет нам здесь, Рав. Рав говорит, что творение, которое делает сокращение после сокращения, раскрывает какую-то противоположность. Это еще не называется противоположностью. То есть раскрывает только это свойство, которое Творец дал изначально творение. Так где же на самом деле должен пройти все миры, и тогда разбиение, и после разбиения включиться в этих девять первых, и только тогда приходит к величине всего мира бесконечности, буквально желание получать приходит к размеру всего мира бесконечности, и только тогда может начать исправление снизу вверх. А до этого только раскрывается состояние, которое было со стороны Творца, даже не может отнести это к себе, четвертая стадия.
0: Продолжая это, мы слышали, что Рав сказал, что четвертая стадия не отделена от света, и тогда мы читали определение, которое говорит «касается, не касается», и там он пишет, что она все-таки отделена от света. И этот вопрос все время повторяется. Все-таки четвертая стадия, она отделена, поэтому делает сокращение, или она не отделена, а делает сокращение по другой причине. Когда она делает сокращение, она отделяется. То есть четыре стадии прямого света — это воздействие света. Кли еще ничего не решает, что оно хочет что-то сделать, а оно все время старается, оно все время находится под воздействием света и формирует свое отношение к свету. Поэтому называют это четыре стадии прямого света, а не четыре стадии развития кли, допустим, да? Так, наверное, надо было сказать. Нет, но говорят четыре стадии прямого света, пока создает четвертая стадия, которая тоже построена светом, и тогда четвертая стадия решает, что она не хочет получать. Это называется мир сокращения. Она освобождается от света и начинает наполнять себя маленькими порциями. Это ее ноу-хау, если можно так сказать.
3: Buenos días, amigos. ¿Qué significa en sí que el yo se construye en medio de la línea? Porque por un lado están los extremos de la línea. Por un lado está la primera fase que está más cerca de Ein Sof. Y por el otro lado está la fase 4, que está alejada totalmente en la oscuridad.
1: что линия строится из средней линии, потому что с одной стороны бесконечность, а с другой — тьма. Михаил именно это и говорит, что когда начинают работать с двумя этими крайностями, мы раскрываем «я», которое должно произвести исправление, прийти к цели творения. Да, и так большое спасибо, друзья. Было нам приятно, интересно. И продолжим завтра, а вместе завершим песней.

0: Шалом, хаверим. Здравствуйте, друзья. Прежде всего, у нас сейчас есть наши товарищи, которые участвуют в работах, включим их в себя. Сегодня мы на первой части урока будем слушать урок Рава от 9 октября 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Кто свидетельствует о человеке?». Мы вместе прочитаем в десятке. У нас 42 минуты для этого. «Кто свидетельствует о человеке?». В книге «Зор» Шуфтим сказано: «Заповедь эта состоит в том, чтобы свидетельствовать в суде, чтобы товарищ не потерял деньги из-за того, что он не свидетельствовал». И потом постановили мудрецы Мишны: «Кто свидетельствует о человеке? Стены дома его». Что такое стены дома его? Это стены его сердца, как сказано: «И обратил Хизкияу лицо свое к стене». И постановили мудрецы Мишны. Это указывает на то, что Хизкияу молился из стен сердца своего. И мало того, еще и домочадцы свидетельствуют о нем. Домочадцы — это 248 его органов. Ведь тело называется домом, ибо так постановили мудрецы Мишны. У грешника грехи его отпечатаны на костях его. А аналогично у праведника заслуги его отпечатаны на костях его. И потому сказал Давид: «Все кости мои скажут». Почему же грехи отпечатаны на костях более чем на плоти, жилах и коже? Это потому что кости белые, а черное письмо видно именно на белом фоне. Подобно Торе, которая белая внутри, то есть пергамент, и черная снаружи, то есть чернила. Черное и белое — это тьма и свет. И мало того, в будущем тело восстанет на своих костях. И потому как заслуги, так и прегрешения отпечатаны на костях, и если он удостоится, тело восстанет на его костях. А если не удостоится, не восстанет, и не будет у него воскресения из мертвых. Конец цитаты. И следует понять, что объясняет книга «Зор» о суде, о том, что человек должен свидетельствовать перед судом, чтобы его товарищ не потерял денег. И это объясняется согласно порядку работы Творца. В таком случае следует понять, каково требование, которое предъявляется, и кому оно предъявляется, и чтобы он заслуживал доверия, тогда человек должен свидетельствовать. А в работе Творца человек требует у Творца, чтобы он дал ему то, чего он требует у Творца. В таком случае нет смысла показывать, что требование его является истинным, как будто Творец не знает, говорит человек правду или ложь. Ведь если человек свидетельствует, он знает, что то требование, которое он высказывает, является истинным. А кроме этого, как может заслуживать доверие человек, когда он свидетельствует о самом себе? А еще следует понять, почему здесь свидетельство должно исходить из стен сердца его. Ведь Зор приводит доказательства объяснения «стен дома его», исходя из Хизкияу, как сказано: «И обратил Хизкияу лицо свое к стене». И мы объясняли, что имеется в виду «из стен сердца его».
1: В таком случае, здесь, в свидетельстве этого человека, это тоже должно быть из стен сердца его. Но ведь известно, что свидетельство должно исходить из уст его, как сказали мудрецы, из уст их, а не из писания их. А тут говорится, что оно должно быть из стен сердца его, а не из уст. Также следует понять слова, ведь так постановили мудрецы Мишны. У грешника его грехи отпечатаны на костях его. Аналогично у праведника заслуги его отпечатаны на костях его. Разве на материальных костях отпечатаны грехи и заслуги? Как же духовное, то есть прегрешения и заповеди, записаны на костях? Еще более непонятное объяснение — это потому, что кости белые, а черное письмо видно именно на белом фоне. А еще следует понять сказанное. Мало того, в будущем тело восстанет для воскрешения из мертвых на своих костях. Почему именно на своих костях? То есть от костей его зависит, воскреснет он или нет. И чтобы понять вышесказанное в отношении работы, следует помнить известное правило, что нет света без кли. То есть, что невозможно получить какое-либо наполнение, если там нет недостатка и полости, чтобы у дополнения была возможность войти. Например, человек не может вкушать трапезу, если он не голоден. И более того, мера наслаждения, которую человек способен получить от этой трапезы, измеряется мерой хиссарона, которая есть у него к этой трапезе.
0: Получается, что там, где человек не ощущает никакого хиссарона, он не должен надеяться ни на какое наслаждение в мире, которое он сможет получить, потому что у него нет места, чтобы получить какое-либо наполнение. Получается, что когда мы говорим о порядке работы, когда человек начинает входить во внутреннюю часть работы, то есть он хочет совершать святую работу в плане намерения доставить наслаждение своему Создателю. И, несомненно, согласно вышеупомянутому правилу, у него должен быть хиссарон к этому. То есть он чувствует, что должен давать Творцу. И в той мере, в которой он чувствует потребность отдавать Творцу, в этой мере мы можем сказать, что у него есть кли. А наполнение для этого кли возникает, когда он отдает Творцу, то есть хочет доставить наслаждение. Что означает, что тело уже согласно отдавать Творцу. А поскольку человек создан с природой получения, а не отдачи, и если человек хочет заниматься отдачей, тело, несомненно, сопротивляется этому. И если человек хочет заниматься отдачей, то есть у него есть желание обрести такое кли, а кли называется желанием и хиссароном, у тела сразу же появляется вопрос: зачем ты хочешь изменить ту природу, с которой ты был создан? И что это за хиссарон, который ты чувствуешь, что тебе этого не хватает? Понимаешь ли ты на 100%, что ты должен работать ради отдачи? Ведь посмотри, как все общество совершает святую работу, не проявляя особой тщательности в тех действиях, которые они совершают. То есть даже и в момент их занятия Торой или заповедями, они главным образом смотрят, чтобы действие было в порядке, со всеми частностями и деталями, а не намерением. И говорят, вне сомнения, что возможно делать, мы делаем. А на намерение не обращают внимания, так как говорят, что работа в лишма — удел избранных, а не всего общества.
1: Получается, что тело, которое задает свои вопросы, по-видимому, спрашивает по делу. И поскольку ему не дают удовлетворительного ответа, оно не разрешает человеку погружаться в мысли желания отдавать. Ведь оно право, ведь нет света без кли. Ибо если ты не чувствуешь хиссарон, что нужно заниматься отдачей, зачем ты сотрясаешь миры? Поэтому сначала оно говорит ему: «Скажи мне, где потребность в этом?» То есть желание отдавать. А потом будем говорить дальше. Согласно вышесказанному, потребность в этом желании должна быть такая, чтобы он ощущал страдания от того, что он не может давать. В таком случае, из-за того, что у него нет кли, он без сомнения не может удостоиться света, то есть и наполнения. Поэтому человек должен стараться обрести большой хиссарон к тому, что он не может отдавать Творцу. А хиссарон определяется, как известно, в мере ощущения страданий, которые он испытывает от этого хиссарона, Иначе, хотя у него и нет того, чего он просит, тем не менее, это еще не называется хисароном, потому что настоящий хисарон измеряется болью, которая есть у него от того, что у него нет этого. В противном случае это называется пустой болтовней. И отсюда поймем то, что сказали наши мудрецы. Любить Творца Всесильного вашего и работать на Него всем сердцем вашим. Что такое работа, пребывающая в сердце? Следует сказать, что это молитва. И нужно понять, почему молитву вывели за рамки ее простого понимания. Ведь обычай таков, что если кто-то хочет чего-то от другого, чтобы тот дал ему, он просит у него устами. Как сказано, ведь ты слышишь молитву всех уст. Почему же они сказали, что молитва называется работой в сердце?
0: Однако, как сказано выше, молитвой называется хисарон, и он хочет, чтобы он наполнил ему его хисарон. Но никакой хисарон не чувствуется в устах человека, ведь ощущения человека переживаются в сердце. Поэтому, если человек не ощущает хисарон в сердце, то, что он произносит устами, не принимается в расчет. Допустим, ему действительно недостает того, чего он просит устами. Но ведь наполнение, которое просит, должно войти вместо хисарона, то есть в сердце. Поэтому наши мудрецы сказали, что молитва должна быть из глубины сердца, что означает, что все сердце будет ощущать отсутствие хисарон, того, чего он просит. Как известно, светом Микли называется хисарон и наполнение. И свет, то есть наполнение, мы относим к Творцу, а Кли, то есть хисарон, мы относим к творениям. В таком случае человек должен приготовить Кли, чтобы Творец излил туда высшее благо. Иначе нет места для высшего блага. Поэтому, когда Творец просит, чтобы Творец помог ему, чтобы он смог направить свои действия ради отдачи, тело спрашивает его, «Зачем ты молишься такой молитвой? Чего не достает тебе без этого?» Поэтому надо изучать и исследовать книги, которые говорят о необходимости работы по отдаче, пока человек не поймет и не почувствует, что если у него не будет этого кли, он не сможет удостоиться входа в святость.
1: И не надо смотреть на все общество, которое говорит, что главное — это действие, и только в него нужно вкладывать всю энергию, что действие по исполнению заповедей и постоянство в Торе, которое мы практикуем, уже достаточно для нас. Ведь следует исполнять все действия Торы и заповеди, чтобы они привели его к намерению ради отдачи. А потом, когда у него уже есть полное понимание, насколько для него важно заниматься намерением ради отдачи, и он чувствует боль и страдания от того, что у него нет этой силы, тогда это называется, что у него уже есть о чем вознести молитву, опираясь на работу в сердце. Ведь сердце чувствует, чего ему недостает. И тогда на эту молитву приходит ответ на молитву. То есть свыше ему дают эту силу, чтобы он уже мог построить намерение ради отдачи. Ведь тогда у него уже есть свет и кли. Но что может сделать человек, если после всех усилий, которые он вкладывал и совершал, он, тем не менее, еще не ощутил хисарон от того, что не может отдавать в виде боли и страданий? Тогда совет заключается в том, чтобы просить у Творца, чтобы он дал ему кли, называемое хисарон, в том, что он не чувствует. А он как будто без сознания, ведь у него нет никакой боли от того, что он не может отдавать.
0: Выходит, что если он может сожалеть и испытывать страдания от хисарона, потому что у него нет хисарона, то есть что он не чувствует, насколько сильно он далек от святости и абсолютно погружен в материальное, и не понимает, что жизнь, которой он живет, стремясь наполнить материальные потребности, имеет не большую важность, чем у остальных животных, которых он видит. И если бы он обратил внимание, как он похож на них со всеми их стремлениями, и нет разницы, за исключением присущей человеку хитрости, позволяющей ему использовать другого. А животные не настолько хитры, чтобы могли использовать другого. А иногда бывает, что он даже видит, что он учит Тору и исполняет заповеди, но не может вспомнить в момент совершения заповеди или в момент изучения Торы, что от того, что он занимается Торой и заповедями, он должен получить связь с Творцом. И для него это выглядит как будто отдельно. То есть Тора и заповеди — это одно, а Творец — это другое. И если он сожалеет о том, что у него нет никакого ощущения недостатка от того, что он подобен животным, это тоже называется работой в сердце. И это называется молитвой. То есть на этот хисарон у него уже есть место получения наполнения Творца, чтобы он дал ему ощущение хисарона, являющееся тем кли, которое Творец может наполнить ему наполнением. И отсюда поймем то, что мы спросили, почему молитва находится в сердце, а не в устах. Ведь молитвой называется хисарон. А о хисароне нельзя говорить, что у него есть хисарон в устах, ибо хисарон есть чувство в сердце.
1: А теперь нам следует выяснить, что означает, как мы спросили, сказанное «заслуги и прегрешения отпечатаны на костях». И из костей он может восстать из мертвых. Или страшно подумать, нет. Книга Зор говорит, что кости, из-за того, что они белые, подобны Торе, которая написана черным по белому, где черное — это свойство тьмы, а белое — свойство света. Следует объяснить, что означает, что кости белые, потому что на них, поэтому на них записаны заслуги и прегрешения. Ведь в отношении работы Творца следует объяснить это так, что человек занимается Торой и заповедями, и это называется кость. Главное в Торе и заповедях есть свойство белого. Ведь то, в чем нет недостатка, называется белым. А поскольку к делам, которые человек совершает, добавить нечего, ибо об этом сказано «не добавь и не убавь», его занятия Торой и заповедями называются костями. И они белые, и на них отпечатаны заслуги и провинности человека. Но если потом человек проверяет свои действия, на какой причине он строит свой фундамент? То есть, какая причина обязывает его заниматься Торой и заповедями? Какое намерение, которое он строит в момент совершения этих действий? Старается ли он проверять, действительно ли он совершает свои действия ради небес? То есть, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, тогда он может увидеть истину, что он пребывает в той природе, в которой он родился, называемой «получение ради отдачи», и не желает заниматься Торой и заповедями без всякой оплаты.
0: А истинная причина того, что человек не может выйти из своей природы, состоит в том, что он не видит потребности в том, чтобы ему было нужно изменить ту природу, которая в нем заложена, называемую «любовь к себе», и принять на себя любовь к ближнему, чтобы прийти к любви к Творцу. Ведь человек чувствует, что ему не хватает любви окружения, в котором он находится. То есть, чтобы семья любила его, и жители его города, и так далее. А что он выиграет от того, что он будет любить Творца? И что он выиграет, если будет любить своих товарищей? Ведь он всегда смотрит на выгоду для эгоистической любви. Поэтому, как же он может выйти из этой любви? А если он спросит себя, почему он исполняет Тору и заповеди в плане действия, и, кроме того, он педантичен во всех тонкостях и деталях, он объясняет для себя, что он получил свойство веры через воспитание. Ибо посредством воспитания человека начинают направлять на Тору и заповеди в Лоришма, как говорит Рамбам. Выходит, что он принял на себя веру в Творца, что он будет исполнять святую работу, и за это он получит вознаграждение в этом мире и в будущем мире. Поэтому человеку говорят, что настоящая работа — это верить в Творца, который дал нам исполнять Тору и заповеди, что благодаря этому мы удостоились прийти к подобию по форме, называемому слияние с Творцом. Это значит, что человек должен выйти из эгоистической любви и принять на себя любовь к ближнему. И в той мере, в которой он выйдет из эгоистической любви, он сможет удостоиться полной веры. Иначе он находится в разделении, как сказано в комментарии Сулам. Ведь закон таков, что творение не может получать от Творца зло в явном виде. Ведь это нанесет ущерб величию Творца, ибо творение будет воспринимать его как действующего во зло. А такое не подобает совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним господствует отрицание управления Творца. Страшно подумать. И действующий скрывается от него, что является самым большим наказанием в мире.
1: А если человек делает самоотчет и признает истину, состоящую в том, что Тора и заповеди должны быть ради небес, и чувствует, насколько он далек от истины. И благодаря этому анализу он приходит к боли и страданиям от того, насколько он все время идет по неправильному пути, на котором он назывался бы работником Творца, а вся его работа была бы направлена на собственную выгоду, и это называется работающий для себя. и является путем всех животных. Но это не подобает свойству говорящего. Получается, что благодаря страданиям он получает кли, то есть хисарон. А поскольку он видит, что не способен выйти из любви к себе собственными силами, так как у него нет сил идти против природы, совет тут — просить Творца, чтобы он помог ему. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Получается, что тогда у него есть место для наполнения хисарона, ибо нет света без кли. И тут возникает вопрос, который мы задали выше. Что человек может сделать, хоть он и понимает все, что стоит работать ради отдачи? Тем не менее, у него нет боли и страданий от того, что он не может построить намерение на отдачу. Тогда он должен знать, что это не означает, что у него есть полная вера в Творца, и только он не может построить намерение ради отдачи, а он должен знать, что ему не достает полной веры. Ведь когда у него есть полная вера в Творца, существует закон природы, гласящий, что маленький отменяется перед большим. Поэтому если бы у него действительно была бы полная вера в величие Творца, он автоматически отменился бы перед Творцом и желал бы служить ему без всякой оплаты.
0: Получается, согласно этому, что тут нет хисарона, так как у него нет сил преодолеть природу. А тут есть недостаток полной веры. Хоть у него и есть вера, и свидетельство этого, что он все же соблюдает Тору и заповеди, но не полная вера, как это должно быть при полной вере. То есть все совершенство состоит в том, что верят в его величие. А если человек хочет знать, есть ли у него полная вера, он может проверить, насколько он готов работать ради отдачи, насколько тело его отменяется перед Творцом. Иными словами, то, что человек не может работать ради отдачи, является хиссароном, но тут есть больший хиссарон, и это главное в нем, то, что не достает ему полной веры. Однако, что человек может сделать, если хоть он и видит, что ему не хватает полной веры? Тем не менее, этот хиссарон не порождает боли и страданий от того, что ему не хватает. А истинная причина заключается в том, что он смотрит на все общество и видит, что это важные люди, обладающие статусом, влиянием, но незаметно, чтобы им не доставало полной веры. Ведь когда с ними говорят, они утверждают, что это лишь для избранных в соответствии с широко известным мнением. И это большая преграда, которая становится для человека барьером, не дающим ему продвигаться правильным путем. И поэтому нам нужно окружение. То есть собрание людей, которые все будут держаться одного мнения, что нужно прийти к полной вере. Или же это может спасти человека от мнений, имеющих место во всем обществе. И тогда каждый укрепляет другого в стремлении прийти к свойству полной веры, чтобы он мог доставлять наслаждение Творцу, и чтобы в этом составляли все его устремления.
2: אבל
0: Однако этим еще не исчерпывается совет, как прийти к хисарону к полной вере. Ведь он должен умножать действия относительно обычного, как по количеству, так и по качеству. И, разумеется, тело его сопротивляется этому и спрашивает, чем этот день отличается от других. И он отвечает ему, я представляю себе, как я служил бы Творцу, если бы у меня была полная вера. Поэтому я хочу работать таким же образом, как будто я уже удостоился полной веры. И у него автоматически устанавливается хисарон и боль от того, что у него нет полной веры. Ибо сопротивление тела приводит его к потребности к вере. Однако это, несомненно, говорится именно о том, когда он идет против тела, принуждая его, то есть работает с телом не по его воле.
1: Получается, согласно этому, что эти два действия, то есть то, что он совершает большую работу, чем он привык, и сопротивление тела, вызывает в нем потребность в полной вере. И тогда благодаря этому у него образуется кли, чтобы впоследствии свет мог облачиться в него. Ведь теперь у него есть место для молитвы в сердце, то есть место хисарона. И тогда Творец, который слышит молитву, дает ему свет веры, благодаря которому он может служить царю не для получения вознаграждения. И отсюда поймем то, что мы спросили, что означает, что на материальных костях отпечатаны заслуги и прегрешения. Ведь кости от самот имеются в виду суть этим предметом, где подразумеваются Торы и заповеди, которые он исполняет. И это называется, что оно дано нам для практического исполнения. И к этому нечего прибавить, как сказано, не прибавь и не убавь. И на этих действиях отпечатаны прегрешения и заслуги. То есть, если он хочет идти путем истины и проверяет свои действия, совершаются ли они с намерением ради отдачи или нет, и он человек, любящий истину. И ему не интересно, что делает другой. А он желает знать, занимается ли он Торой и заповедями лишма, или же все делается для собственной выгоды. Тогда он видит, что погружен в эгоистическую любовь и не способен выйти оттуда собственными силами.
0: Получается, что он кричит к Творцу, чтобы он помог ему выйти из эгоистической любви и удостоиться любви к ближнему и любви к Творцу. А Творец близок ко всем, кто призывает его истинно. Поэтому он удостаивается слияния с Творцом. Получается тогда, что заслуги отпечатаны на костях его, ибо Торы и заповеди, которые он исполнил, называются свойством белого, так как в отношении действий все белое, то есть положительное, ибо к ним нечего добавить. И только после того, как он проверил, он увидел, что намерение его не в порядке, и увидел, что над ними пребывает тьма, так как он в разделении из-за того, что у него нет слияния, называемого подобием по форме, когда он делает все с намерением ради отдачи, а он находится под властью эгоистической любви. Получается, что он находится в состоянии тьмы, пребывающем над белым, то есть над белыми костями, как сказано выше в словах книги Зор. Иными словами, он видит, что над Торой и заповедями, которые он исполнял, пребывает состояние тьмы, что является отделением от света. Ибо свет есть свойство отдачи, а он делает все ради получения. Ведь он не может сделать ничего, кроме того, что касается любви к себе. Получается, что кости его, то есть Тора и заповеди, в плане действия белые, что означает, что в действии нет никакого недостатка, чтобы ему было что добавить. Только благодаря проверке, которую он устраивает этому белому, он видит, что там пребывает тьма. И если он обращает на это внимание, чтобы исправить это, так как он чувствует боль и страдания от того, что пребывает во тьме, и молится Творцу, чтобы он помог ему, и вывел бы его из любви к себе, благодаря этому он потом достаивается слияния с Творцом. И это называется, что у праведника заслуги его отпечатаны на костях его. То есть та проверка, которую он произвел на свои белые кости, позволила ему удостоиться воскрешения из мертвых. Ведь грешники при своей жизни называются мертвыми, так как они отделены от источника жизни. Поэтому, когда они удостаиваются слияния с Творцом, это называется, что они удостоились состояния воскрешения из мертвых.
1: Тогда, как у грешника, грехи его отпечатаны на костях его. Ведь грешником называется тот, кто все еще погружен в эгоистическую любовь. Ибо праведником называется добро, а добром называется отдача. Как сказано, излилось из моего сердца дело доброе, возглашу я свое деяние царю. Это означает, что такое дело доброе, то есть что он может возгласить деяние царю, то есть чтобы все дела его были направлены на Творца, а не на собственную выгоду. Поэтому щедрый, буквально имеющий добрый глаз, будет благословлен. Поэтому тех людей, которые обладают Торой и заповеди в отношении действия, это называется костью, ибо Тора и заповеди были даны Творцом, чтобы исполнять их. И это называется белым, поскольку у этих действий нет никакого недостатка, как сказано, не прибавь и не убавь. Поэтому это его белые кости, как сказано выше. И прегрешения его отпечатаны на костях его, которые белы. Ведь он не совершал проверки своих действий, направлены ли они ради отдачи или нет, и полагался на все общество, которое они, как они исполняют Тору и заповеди. И они говорят, что исполнять их ради небес есть работа, относящаяся к избранным. И не каждый человек должен идти этим путем, заботясь о том, чтобы исполнять свою работу с намерением ради отдачи.
0: И это называется мнение хозяев, мнение обывателей, тогда как мнение Торы иное. Как известно, мнение обывателей противоположно мнению Торы. Ибо мнение обывателей заключается в том, что у человека, когда он занимается Торой и заповедями, собственность растет и расширяется. То есть он становится большим хозяином. То есть все, что он делает, входит в любовь к себе. В то же время мнение Торы, как сказали наши мудрецы о стихе, вот Тора, человек да умрет в шатре. Тора осуществляется только в том, кто умерщвляет себя ради нее. Что означает «умерщвляет свое эго», то есть он умерщвляет любовь к себе. В таком случае у него нет никакой собственности, ибо нет хозяина, к которому мы могли бы отнести собственность. Ведь все это устремление лишь отдавать. а не получать. Выходит, что он отменяет свое эго. Получается, что у грешника грехи его отпечатаны на костях его. То есть в том, что он не пошел путем Торы, ибо Тора называется «черная на фоне белого», как сказано в книге Зоар, которая говорит, что поэтому заслуги отпечатаны на костях его, так как кости белые, а черное письмо заметно лишь на фоне белого. Подобно Торе, то есть если есть белое, то есть он исполняет Тору и заповеди, можно говорить, что он либо подобен Торе, и у него есть черное на фоне белого, тогда он старается прийти к слиянию.

0: 9 турбет немца лефизе, умер немца лефизе.
1: Он пишет тут, говоря, что таким образом нет тут хисарона со стороны того, что нет у него силы преодоления над природой, а недостаток полной веры присутствует. Потому что хотя есть вера, и есть свидетельство того, что он соблюдает Тору и заповедями, но нет полной веры, как должно быть в совершенной вере. То есть, что все совершенство в том, что верит в его величие. Если человек хочет знать, есть ли у него полная вера, тогда он может видеть, насколько он готов работать ради отдачи, насколько тело отменяет себя перед Творцом, то есть нет у человека возможности работать ради отдачи, и это и есть хисарон, но тут есть хисарон еще больше, и это главное, то есть недостает ему совершенной веры.
2: Да, совершенная вера — это то самое свойство, которое Творец дает человеку, это то самое намерение, как Рав сказал, экран — это намерение ради отдачи. И нужно прийти к состоянию, когда мы все время живем этим намерением. Строим экран и намерение ради отдачи, и человек представляет, что он, когда он строит намерение, все время падает любовь к самому себе, и это то, что он должен преодолевать. Сейчас мы перейдем к уроку от 9 октября 2002 года. Мы прочитали статью о заповеди свидетельствовать в суде из 3-го тома Шлавей Сулам. Глава Шофтим.
3: Маумера Рав.
2: Что говорит Рав? После того, как человек получает свыше то, что называется привлекательностью святости, благодаря учебе, благодаря усилиям в разных действиях, во всем, что в твоих руках и в твоих силах, делать, делай, как сказано, как написано. После всего этого он начинает понимать, что действия отдачи, по всей видимости, действительно самые возвышенные и хорошие действия, только сам он не способен их выполнять. А чего не хватает, чтобы выполнить их? Ему недостает ощущения величия Творца. То, что называется верой, то, что дает сердцу человека силу справляться, подниматься над желаниями с намерениями ради получения. И, наконец, приобретать намерение ради отдачи. Ощущение Творца переводит человека от мыслей о себе к мыслям о Творце. А откуда взять эту веру? Он говорит, что здесь помочь может только окружение. Согласно тому, что мы изучали и что написано в других местах, это единственное, что действительно зависит от человека. Если он занимается этим, получает силу веры. Через свою заботу в окружении, и тогда удостаивается приобретение намерения ради отдачи. И это называется, что он проходит махсон. И на каждом этапе, который он проходит, в каждом состоянии нужно различать света и келим. То есть, если человек находится в определенном состоянии, и в нем есть хисарон и наполнение, и если он хочет прийти к следующему состоянию, так и там есть в этом состоянии хисарон и наполнение. Но заботиться нужно не о наполнении, а о хисароне. Это вся наша работа — заботиться о кли, потому что именно кли определяет, в каком состоянии будет человек.
3: Ну,
2: Как обычно, да? Ты спрашиваешь.
1: Он говорит, что грехи отпечатаны на костях больше.

0: чем на плоти жилах и кожи. Что это значит?
1: Под костями он имеет в виду саму суть дела. Здесь он не объясняет нам, что такое мозг, кости, жилы, плоть и кожа, так как мы обычно изучаем 5 стадий в парцуфе. В каждом парцуфе есть мозг, кости, жилы, плоть и кожа. Хотим мы или нет, парцуф включает их. Это стадии одной и той же авиют, расположенные изнутри наружу. Есть сферот кедр хохма Малхут сверху вниз, и есть те же самые стадии кедр хохма бина зейран пин малхут, но изнутри наружу, по толщине, по ширине. Чтобы не путаться, эти стадии называют мозгом, костями, жилами, плотью и кожей. И как высоту парцуфа, так и его ширину, эти пять стадий обязаны быть. Не может быть меньше пяти, иначе в Малхут не будет недостатка, а значит, не будет кли. Только мы используем эти названия, чтобы подчеркнуть, что есть всего пять стадий или десять сферот, десять, а не девять, и не одиннадцать, не может быть ни больше, ни меньше. И еще этими названиями мы пользуемся, чтобы сказать, на какой высоте находится человек. Берем какой-то парцуф как пример и относительно него измеряем остальные соседние парцуфим. Тогда мы говорим, например, что у него есть только бина и зон, а кетер хохма эйн. Или наоборот, есть кетер хохма, а нет бины и зон. И здесь тоже возникает путаница. О светах мы говорим или о килим, потому что света мы можем называть именами килим, а килим — именами светов. Короче говоря, всегда нужно проникать в суть и понимать, о чем идет речь, а не цепляться за слова, которые постоянно могут заниматься одно другим. Так вот, когда здесь он говорит о костях, он не имеет в виду кости и системы мозг, кости, жилы, плоть и кожа. Хотя кости там действительно можно назвать очень внутренней частью. Там мозга мы практически не доходим. А кости — это очень внутренние. Здесь он говорит о том, что если человек хочет прийти к хиссарону, то он должен действительно дойти до самой основы парцуфа, до костей.
2: Есть ли какой-то определенный хиссарон, который всегда нужно просить, чтобы он был с нами, чтобы мы всегда о нем думали? Что это за хиссарон?
1: После всех расчетов, которые человек делает, получается, что единственный хиссарон, о котором нужно заботиться, это хиссарон величия Творца. Что только осознание величия Творца, ощущение Творца, вообще осознание Творца, с величием или без величия, неважно. Короче говоря, впечатление от Творца способно изменить меня. Вместо того, чтобы я был рабом своего желания получать, я стану рабом его желания отдавать. Вот и все. И здесь человек должен работать именно над этим хиссароном, чтобы пришел свет, как говорится, свыше, другими словами, и изменил меня. Чтобы Творец раскрылся так, чтобы я изменился. То есть, прежде всего, должно быть осознание того, что я хочу измениться, насколько я вообще способен до изменения этого хотеть, и что ради этого обращаюсь к Творцу, чтобы Он меня изменил. Почему я должен обращаться именно к Творцу? Разве недостаточно того, что я хочу измениться, а Он уже сам это делает? Потому что целью является не само мое изменение. Цель в том, что, прося Его, я прилепляюсь к Нему. Само изменение тоже как будто является средством.
2: Желание получать никогда не найдет решения, всегда будет в хиссароне, то есть всегда будет приводить к хиссарону.
1: Получается, каждый раз мы работаем над одним и тем же хисароном. Тем же самым, как быть в более прилепленным, как быть ближе. Потому что отсюда ко мне приходит и сила находиться в слиянии, и хисарон, потребность в слиянии. Все действительно исходит из одного источника.
2: Он пишет, что нужно выйти из любви к себе и принять на себя любовь к ближнему. Ну, первый вопрос. Если человек вышел из себя, то как он потом принимает любовь к ближнему? Если не самого себя, а любовь к ближнему принимается в нем.
3: Рацион за рацион и хат. Битох рациона зе, ми немца. О, они, о, михуцали. Михуцали за бецем буре. Валь кидей ло лишлот, лашлот это цми, ло лишакер на цми. Шани киилу руце это буре.
1: Невозможно не видеть самого себя, приобрести любовь к ближнему. Желание одно. Кто находится внутри этого желания? Либо я, либо то, что вне меня. Но вне меня в сущности есть только Творец. Но чтобы не обманывать себя и не лгать себе, будто я хочу Творца, вместо Творца я должен быть в окружении товарищей. Ведь если способен относиться к ним с любовью, это признак того, что также я отношусь к Творцу, потому что все, что находится вне тела человека, для него одинаково, будь то Творец, товарищ или любая чужая вещь, от которой нет прямой пользы. Для меня она просто не существует. Не существует означает, что я о ней не думаю. Когда я начинаю заботиться о ком-то, когда я вижу, что я в каком-то случае, состоянии, связи завишу от него. Если не завишу от него, то мне никогда не придет в голову о нем заботиться. Ты заботишься о том, как живут в Австралии, что там происходит, кто будет там премьер-министром. Не знаю, что у них там. Ты едва вспоминаешь об этом раз в год. Почему? Ты от этого не зависишь. Но, допустим, если бы ты был зависим от воды, у нас тут в Израиле есть проблема с водой, если бы воду можно получить было только в Австралии. Посмотри, о чем говорили бы в новостях, и что бы мы об этом думали. Только об Австралии. Что там происходит? Все ли там в порядке? Как нам с ними наладить отношения? То есть... То, что со мной никак не связано, вообще не находится в моем поле зрения. Такие товарищи пока не находятся в моем поле зрения. И это стопроцентный настоящий признак, что Творец у меня находится в том же положении. Если я правильно представляю себе Творца, я могу представить его как доброго, творящего добро, того, кто дает мне, делает для меня все. Это верно, он так относится ко мне. Но как я отношусь к нему, я могу проверить только потому, как отношусь к товарищам. Это настоящая проверка. Что говорит Бааль Сулам? Он говорит так, человек более развитый, заботится о группе еще более развитой, об обществе, еще больше, о государстве, еще больше обо всем мире. Поэтому можно увидеть, насколько ты заботишься о Творце. Потому что это все Он. То, что находится вне тебя. Все просто. Проверка очень короткая. Некуда убежать.
2: Выйти из любви к себе — это значит заботиться об окружении.
1: Выйти из любви к себе просто так невозможно. Если ты выходишь из любви к себе, ты обязан вместо нее войти в любовь к ближнему. Между тем и этим нет промежуточного состояния. Есть всего две власти: либо власть творения, либо власть Творца, либо желание получать, либо желание отдавать. Поэтому выбирай. Если человек в итоге решает, что обязан выйти к отдаче, следствием этого решения должно быть, что я обязан заниматься окружением, товарищами. Потому что это единственный рычаг, единственное кли, единственное средство, благодаря которому я прихожу к связи с Творцом. Что значит связь? Подобие формы. Поэтому, если ты еще не пришел к необходимости связаться с окружением, значит, у тебя нет настоящего давления связаться с Творцом. Это буквально одно и то же. Поэтому ты можешь видеть, насколько ты далек от духовного и насколько пока у тебя нет с этим ни точки соприкосновения, ни подхода, ни вообще стремления. Под окружением, под группой имеется в виду люди, которые вокруг тебя, которые думают так же, как и ты. Как ты, не лучше, не хуже, а такие же. Они тоже хотят, как будто бы хотят. Ты видишь, что ты сам не хочешь, возможно, они тоже пока не хотят. Но каким-то образом у них есть тоже стремление. Творец дал им похожие мысли и желания.
2: Кен.
1: Да.
2: Например, у нас есть предприятие. И какие-то связи с бизнесом. Какая здесь связь с целью, когда каждый работает отдельно?
1: На предприятии нужно работать над созданием материала, продукта, результата продукции. В продукцию входит распространение, все, что там делают, кофе, книги, неважно что. Это нужно делать. Но внутри этой деятельности есть также отношение между людьми. Для чего я это делаю? Почему я нахожусь на этом предприятии? Что оно мне дает? Какую прибыль я хочу получить? Я работаю также 8 часов на обычном предприятии, и там получаю, допустим, 5000 шекелей. А когда я работаю на этом предприятии, какую зарплату я требую? И что я вкладываю? На самом деле вклад не в том, что один делает интернет, а другой книгу. Главный вклад — это в отношения между людьми внутри предприятия. Вот там основная работа. Начните с этого, добьетесь успеха. Не начнете, как написано, здесь будет место вашего погребения. Мы пришли к состоянию, когда человеку нужны другие люди. Нет, а ты спросить хочешь? Ну, спрашивай.
2: По-басаламу, ты должен желать как товарищ. Называю товарищем тех, кто идет на пути. Как понять, что я без группы?
1: Допустим, люди решили, что я должен быть специалистом по техобслуживанию. Я набираю себе еще нескольких человек, у которых есть руки. Голова, может быть, мне не так уж нужна. Главное, чтобы руки были. Выбрал 5 или 10 человек. Они согласились. И теперь мы вместе... отдел обслуживания. Не важно, какие это люди. Может быть, мне хочется быть связанным с теми, кто занимается интернетом или работает в каком-то другом отделе, где люди более тонкие, более понимающие, учатся больше. Или просто по характеру приятнее. Но это совершенно не важно. Это вообще не важно. Если ты выбрал свой отдел просто по принципу, что у людей есть руки, ты, может быть, никогда и не хотел бы связываться с Цвикой, но он маляр, тебе нужен маляр, поэтому ты берешь его. Что делать? Вот по такому принципу. Теперь начинайте делать работу внутри своего отдела, так, чтобы все работало как нужно, как часы, как в любом нормальном отделе, на любом другом предприятии. Уже есть связи, понимание, общий план. Мы знаем, что выполнять, и никто не может от этого убежать. Если кто-то убегает, пожалуйста, ты уволен со всего предприятия. Ну, разумеется, есть люди, которые не подходят, тогда другое дело. Но если человек вообще отказывается, ему нечего здесь делать. Пусть идет во внешнюю группу, и все. После того, как у тебя действительно есть команда, начинайте заботиться о внутренней жизни этой группы, внутри его отдела. И там уже начинается внутренняя работа.
3: Кедмиш.
2: Да, можно ли найти в этой работе с товарищами духовное?
1: На работе нет товарищей, а в группе все товарищи, да? Поэтому... Я не понимаю. Я не понимаю, в чем трудность. Если ты будешь честен с самим собой и с товарищем, никакой трудности не почувствуешь. Сними с себя и с него всю одежду. Образно говоря, вот вы оба голенькие, и кроме настоящей задачи и главной цели, кроме этого здесь ничего нет. Так в чем проблема между рабочими отношениями и отношениями между товарищами? Где проблема? Я могу кричать по работе. Спроси Бенца, сколько раз в день. И какое это отношение имеет к тому, как я отношусь к нему как к ученику, допустим? Или к Марику, или к Авиу, неважно к тому. Кто больше делает, тот больше получает шпателем по голове. Это понятно. Какая связь есть между одним и другим? Когда работают вместе, конечно, возникает больше возможностей для трения в работе. Но именно над этими трениями строятся дополнительные связи. Разве вы не видите? Вот я сейчас столкнулся с этим каббалистическим кафе. Не интернет-кафе, а каббалистическим кафе. И Сеня тоже на меня там кричит каждое утро. Ну, правда, так деликатно. Так вот пищит. Немножко. Не понимают, что раскрытие недостатков — это самое лучшее, что может быть. Самое лучшее. Незачем никуда идти. Если хисарон не раскрыт, знай, что у тебя нет возможности сделать ни одного шага вперед. Ни одного шага. И в исправлении, если мы не раскрыли хисарон, если мы не раскрыли язву, если не обнаружили, что ты плох, как же ты сделаешь хорошо? Потому что в нашем мире мы ничего нового из себя не производим. Мы только исправляем. Вся наша работа в целом называется исправлением. Поэтому сначала нужно раскрыть зло и исправить, снова раскрыть зло и исправить. А если не раскрыли, делать нечего. И только в той мере, в которой раскрыли, можно исправить и продвинуться. Поэтому чем больше раскрывается зло, тем лучше, слава Богу. Поэтому мне не мешает, что кричат. Только если не кричат против общего направления продвижения. А если по дороге критикуют, кричат, то это... Это благословение. Такая критика никогда не разрушит. Если она действительно хорошая, глубокая, с разных сторон, Это выяснение. Именно из них начинают разбираться, кто прав, кто нет, почему и как нужно сделать. Если все связано с целью, из этого выйдет только благо. Бояться нечего. Наоборот, копай глубже. Только не нужно все время оставаться в этом и начинать получать удовольствие от того, что ты страдаешь. Такое тоже бывает. Но само раскрытие — это очень хорошо. Мы не знаем, но это известно и в медицине, и в психологии. Боль и радость очень близки. Страдания и радость ощущаются телом сходным образом. Не бывает одного без другого. Не случайно говорят в народе, что если муж и жена совсем не ссорятся, то любовь как бы между ними не обновляется. Это не просто слова. Есть в этом правда. Обновление должно происходить над чем-то противоположным. Если бы не было этой критики относительно кафе, они продолжали бы делать все так же. А теперь понимают, что этим действительно нужно заняться, сделать профессионально и перестать работать как попало. Да.
3: У меня
2: есть вопрос.
1: Мы едем с ним сейчас в Америку. У него есть полтора месяца. Я каждый день ему морочу голову. Я хочу порядок лекции, как я появлюсь, что ты думаешь. Я уже отправил это многим людям и спрашивал их, вплоть до того, в какой одежде выступать. Все проверяю. И ты знаешь, я могу тут стоять. Скажи мне, сейчас нужно 2 часа говорить? Я буду говорить. Иногда я начинаю предложение, а потом ищу, как его закончить. И нет проблем. Получается. Но вместе с тем должна быть подготовка. А там подготовки было недостаточно. Так раскрылся Хисарон. Прекрасно. Я, наоборот, хотел бы, чтобы после всего, что я делаю, мне говорили о недостатках, а вы бережете меня, вы молчите. И это не на пользу. Не на пользу. Мне нечего улучшать, я остаюсь без проверки.
2: Да. Вопрос о молитве. Молитвы о Хисароне, молитва о Кли, молитва о входе света в Кли. Молитва — это как бы...
4: Молитва называется Хисарон, который уже находится в человеке, в выясненном виде, Хисарон, который готов уже для получения наполнения, ответа. Достичь такого хисарона — это усилие. А сам хисарон — это молитва. Ну, это уже нормально. Весь вопрос в работе до этого.
5: Я спрашиваю о самой молитве. Что такое молитва по сути? Это самое глубокое мое намерение? Это то, что я ищу, то, что я...
4: Ты не знаешь, что ищешь. Извини меня. Я скажу тебе. Есть у тебя, мы называем это духовный ген. У тебя есть цепочка решимот. И вся эта цепочка, она находится в тебе, потому что твоя душа спустилась свыше в нынешнее твое низкое, испорченное состояние. И все эти ступени, по которым она спустилась, находятся внутри нее. Но как решемот. То есть информация о каждой ступени. Ты можешь обрести эту ступень, если к этой информации добавишь силу, овладеть ею. Сила обрести эту ступень называется экран, намерение ради отдачи. Вся наша работа состоит в том, чтобы при помощи разных действий раскрыть следующее по очереди решимо. Реализовал его, дальше я продолжаю, раскрываю следующее решимо, более высокое, еще выше, еще выше. И так я возвращаюсь в то место, откуда спустилась душа. То есть я не могу искать, какое желание у меня будет, когда я раскрою следующий решимо. Как я буду выглядеть, когда я раскрою следующий решимо? Какие мысли, желания? Кто я? Что я? Каким я буду? Когда раскроется во мне следующий решимо? Это просто глупо сейчас представлять себе состояние, в котором я еще не нахожусь. На основании чего я его представляю? И мы видим, насколько состояние, которое мы проходим, они практически их никогда невозможно заранее спланировать, даже предположить, предвидеть. Следующее состояние. Поэтому мне не нужно думать о будущих желаниях, о будущих мыслях. Не случайно написано, как бык под ярмой, а осел под поклажу. Очень просто, примитивно. Я хочу достичь большего. Что такое большее? Если я себе начну что-то такое представлять, то это неправильно.
5: Это не совсем был мой вопрос.
4: Прости.
5: Вопрос был очень простой. Молитва. Когда я молюсь, когда я хочу получить что-то от Творца.
4: Да.
5: Неважно. Вырасти, продвинуться вперед, просить хизарон, кли, попросить все, что продвинет меня на пути. Сама молитва.
4: Да.
5: Какая молитва для меня самая правильная? Это мое намерение. Допустим, мое намерение получить хисарон. Само намерение, которое приходит из самого чистого, самого глубокого места во мне, достаточно, чтобы было настоящей молитвой? Или нужно облекать мое намерение в слова и произносить их? Потому что иногда приходит намерение, когда я облекаю в слова, а потом...
4: Должна ли быть молитва в словах?
5: Самого намерения своя сила.
4: Знаешь, Творец не видит тела. О каких словах молитвы ты говоришь? Под словами, может быть, ты подразумеваешь выяснение желаний, намерений. Но что такое слова? Нет слов в духовном. В духовном — это голое ощущение, без облачений. Ощущения, состояния, у которых нет названий. Ты можешь наклеить к ним любое имя или любой номер, какой хочешь. Но только чтобы это было принято и у других, если ты хочешь с ними общаться. Или как-то иначе. И относительно Творца тебе нужно прийти.
3: Тишловит, кенех лагит, кен биса хаколь.
4: К некому такому сочетанию состояний, ощущений, мыслей, намерений. Нету здесь слов. Ты можешь назвать это решимо
3: X дает лапшут, Y давиют.
4: X дает лапшут, Y давиют. Вот и все. Так, чтобы, в общем, так раскрывается решимо. Ты можешь назвать это, но мы называем это Наранда Цадиким. Неважно, это название, но внутри это ощущение.
5: Это намерение. Ощущение — это намерение. Каждый раз, когда я пытаюсь каким-то образом описать свое намерение словами, я буквально смеюсь над собой. Зачем мне вообще слова? А самого намерения достаточно, и оно приходит туда, куда должно прийти.
3: Аргаша Шебалев.
4: То есть молитва — это ощущение в сердце. Сердце называется не наше сердце, а вся совокупность желаний человека — это называется сердцем. Если все эти желания, и внутри них есть некое такое общее ощущение, правильное и направленное на Творца. На Творца, значит, это обрести такой же облик, как и у него, это называется направленным на него. И это называется молитвой.
5: Величие Творца — это окружение. Величие Творца — это когда окружение заставляет меня хотеть быть рабом Творца, а больше всего остального отмениться перед ним. Это состояние, которое должно создать окружение, это называется величием Творца.
4: Окружение должно помочь мне в связи. Здесь много слов. Всю связь с Творцом.
5: Я спрашиваю конкретно. Пытаюсь определить величие Творца.
4: Окружение должно сказать мне, что без величия Творца я не достигаю цели, что величие Творца открывает мне новое кли. Короче говоря, оно должно направить меня на Творца.
5: Группа — это величие Творца. Что такое величие Творца?
4: Величие Творца прежде всего в том, что Он управляет мной в любом месте. Войди внутрь себя, в любое место, в любую точку, в любой внутренний угол, и там ты найдешь Его. На это группа должна тебе показывать, а потом ты уже сам это обнаружишь. Когда ты увидишь это, услышишь, то есть это от группы, ты начнешь действительно... Что значит «великий»? «Великий» — это «больше», «сильнее меня». Именно так я должен впечатлиться от группы, что он сильнее и больше меня. То, что он сильнее бьет меня, ну что поделать? Я его проклинаю, отчаиваюсь, падаю. Сильнее — это значит в величии.
5: Тогда окружение должно давать тебе радость. Почему оно должно почувствовать величие Творца? Я найду там радость.
4: Окружение должно обеспечивать вместе с важностью Творца давать подъем. Важность Творца без подъема духа — это не важность. То есть оно должно давать тебе, скажем, вместо того, чтобы Творец был скрыт, группа должна выполнять эту роль. Короче говоря, Творец скрыт, и вместо себя Он дал тебе группу. Почему? Потому что с Ним ты не можешь войти в контакт, если не ради отдачи. А с группой ты можешь играть как хочешь. Хотя настоящая игра с группой может быть только ради отдачи. То есть у тебя в этом мире, в твоем состоянии эгоистическом, есть возможность выполнять духовную работу.
5: Так я знаю, по своему эгоистическому состоянию, если взять себе любое общество снаружи, скажем, не здесь, я знаю, как устроена среда, которая заставляет меня хотеть принадлежать чему-то или отмениться перед чем-то. А эта группа делает большое шоу, воздействует на все органы общества, чувств, на все органы чувств, показывает, что есть что-то хорошее, тогда мне не важен я сам, лишь бы прилепиться к этому хорошему. Проблема такого рынка в том, что он полностью внутри желания получать, он искусственный, иллюзорный. Вопрос, как изменить это в таком месте, как наше, когда, с одной стороны, должна быть внутренняя работа, поиск, с другой стороны, чтобы дать человеку здесь подъем.
4: Проблема в нашей группе, что мы не заботимся о том, чтобы построить группу. Нужно начать с этого. Если я хочу, чтобы группа влияла на меня, и чтобы она сформировала меня, я должен позаботиться о том, чтобы она действительно была сильная, с правильным намерением, в правильной скорости, в подъеме духа, в одушевлении, что я хочу от этого получить, чтобы это было в ней, и чтобы все это было в этой группе. Я должен сам ей это дать. Откуда мне это дать? Я могу дать. Каждый может дать. Если не самому себе, то другому может. Да, например, ты даешь лекции, да, они думают, ух ты, приходит на лекцию, думают, какой он праведник, какой исправленный. О, почему? Потому что ты на них воздействуешь, ты на них изливаешь, направо, налево, то, что читал, то, что не читал.
5: Моя работа на желание получать.
4: Подожди, на их желание получать ты работаешь. Значит, ты способен передать им подъем, которого у тебя нет. Иногда ты так вообще находишься в дауне, начинаешь с ними говорить, и вдруг даже сам вдохновляешься. Ух ты, какой я! Просто так. Ну, это не просто, но об этом еще поговорим. То есть ты видишь, что твое собственное состояние в момент, когда ты хочешь дать окружение, не так важно. И даже только словами, даже не от сердца, даже внешне, ты можешь вызвать в них настоящий подъем духа. Другой человек слышит и думает, что это спустилось к нему буквально с неба. Словно сам пророк Ильяу спустился. То же самое сделай намеренно относительно своей группы. И пусть каждый так делает взаимно, друг относительно друга. И ты не представляешь себе, какие силы ты получишь. Ты не сможешь спать. Не сможешь спать. Может быть, у тебя было таких несколько дней, когда ты познакомился с этой идеей, с Кабалой. Может быть, было несколько таких дней, допустим, в праздник, Суккот, Пейсер, такой подъем. Круглые сутки, да? Ты увидишь, что так ты будешь жить. И тебя вынудят, хочешь ты или не хочешь, они повлияют на тебя таким образом. Проблема, что они не хотят влиять на тебя, им наплевать и на себя, они пока еще не понимают, что здесь основной момент, и все. Ну и оставляют это.
5: Тогда я скажу, где проблема. Допустим, я беру состояние, о котором вы говорили, когда не способен уснуть, то не может спать, чувствует, что все время живешь, что внутри все говорит. В таком состоянии.
4: Ты будешь чувствовать, что живешь, горишь каждую минуту. Откуда это происходит в тебе? В каком виде? Допустим, есть группа, все сидят, слушают, я тоже работаю там много времени. И так далее. Ты часто слышишь, снаружи, что это важное, это особенное. Ну, и ты постепенно загораешься. От чего еще? Духовное в этом, духовные силы, ну, оставь их пока что.
5: Но как я строю отношения в таком состоянии, когда я все время живу? Это уже не в состоянии, где я делаю выяснения, потому что в этот момент мне не важны выяснения.
4: Если ты получишь подъем от группы, ты говоришь, это помешает тебе выяснять. Почему же это помешает мне делать выяснения? Мои выяснения происходят, когда мне плохо. Когда тебе плохо, знаешь, что у тебя нет никаких выяснений. Ты лишь просто себя поедаешь. Выяснения должны происходить, когда приходит свет, и ты видишь разницу между собой и этим светом. Окружение вообще не отключит тебя от выяснений. Не бойся. Ты все время будь в максимальном подъеме. Не волнуйся, выяснения придут. Но если ты упадешь в какую-то мысль, в какое-то состояние, ты упадешь только на секунду, этого достаточно. Это называется сократить время, а у тебя нет. Нет, выяснение означает, я падаю на несколько дней, не могу выйти из этого, потом я понимаю, в какую глубину этой, по-моему, ямы я попал, какая грязь, которую я раскрываю сейчас в себе, и сам я тоже грязь. Одной секунды достаточно. Нет, не нужно этого. Секунды достаточно. Может быть, ты даже не успел прочувствовать все свои вот эти ощущения. Это может пойти таким образом. Это духовное. Может быть, не знаю, тебе понадобится где и как, и когда. Никогда не переживай о зле. Ты должен все время заботиться, чтобы быть в постоянном подъеме и мысли о Творце. И из этого придут выяснения, свет выясняет кли.
5: А как это сохраняет тонкую грань между людьми, которые приходят в группу ради цели, и теми, кто приходит ради самого подъема? Мне хорошо внутри желание получать в окружении, поэтому я прихожу. Такие люди могут быть в окружении. Я знаю, например, там, где я преподаю.
4: Секунду. ты говоришь так, что в нашей группе есть люди, которые действительно приходят ради цели, а есть такие, кто приходит, потому что, ну, не хотят сидеть дома. Я прихожу вечером, иногда вижу здесь людей, сидят здесь. Чего, что они делают? Сбегают из дома. Дома жена, дети маленькие, шум, крики. Они здесь сидят, что-то делают. Может быть такое? Может быть, мы все такие? И на самом деле мы все такие. Мы бежим от всяких проблем. Ты говоришь, моя группа не думает о подъеме духа. Они не думают о духовном. Верно, не думают. Принимай это как правильное предположение, и ты тоже в итоге бежишь от страданий, от проблем. Какой смысл в этой жизни? От этого ты пришел, и в этом ты продолжаешь. Если тебе кажется, что это неправильно, то значит, ты еще просто не выяснил глубину причины, по которой ты сам здесь находишься. Каждый, кто здесь находится, в итоге бежит от зла. Это очень хорошо. Это достойная основа, с которой начинают. Нет, должно быть с самого начала такое стремление к духовному, к отдаче, к альтруизму, к коммунизму. Чушь. Не нужно никакого, ни к чему стремления, кроме одного. Сбежать от проблем.
5: А какая разница между гостиницей, которая сейчас предлагает мне круглосуточно, там все самое хорошее. В Эйлате, допустим.
4: В чем разница между группой, которая помогает мне не думать о своих проблемах, и какой-то там каким-то отелем в Эйлате, который тоже предлагает мне неделю не думать о моих проблемах. Да? Разница простая. Если это действительно проблемы, связанные с целью, то в Элате ты не сможешь от них убежать. Ты будешь сидеть в этом отеле во всей этой роскоши и будешь пожирать сам себя. Тебе ничего не поможет. Только здесь ты действительно сможешь от них убежать. И очень хорошо, если убежишь. Очень хорошо, если ты приходишь сюда и забываешь обо всех проблемах. Животные, духовные, неважно. И не вспоминай о них. Тебе не нужно думать, когда придет осознание зла. Оно приходит только как результат света. Если ты не вызовешь на себя больше света, ты не раскроешь еще зло, еще зло. А тот, кто хочет почувствовать зло, прежде чем он привлекает свет, просто он поедает самого себя. Это не раскрытие новых состояний. Это называется глупец сидит, сложа руки, и пожирает сам себя. Он сидит и не продвигается. Мы должны... Он пишет об этом... Во многих статьях тебе нужно быть только связанным с источником света, с Творцом. В результате этого придут к тебе все остальное придет. И не бойся, что этим ты отдаляешься от своего «я», от своего желания получать. Нет. Это устроено таким образом, что так метод устроен, что придут к тебе удары, и не бойся, еще в каком темпе. Ну, хорошо. По поводу построения предприятия, отношений внутри него, я говорю, что сейчас это основной вопрос. Получится — хорошо. Не получится — тогда ничего не получится.
5: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из него берем для реализации в десятке.
4: Какой урок! Так много всего! Мы слышали последние вот эти предложения, что страдания приходят и подвигают нас на какое-то действие. И не стоит копаться, откуда и как. Мы читали, что только от товарищей мы получаем стремление, величие Творца. Это единственное, что нужно работать, делать, и из этого придут уже все остальные вещи.
5: Да, мы должны прийти к настоящему хисарону, крику, к Творцу, чтобы пришел и помог нам. Это должно исходить из понимания, осознания того, что мы не способны выйти из желания получать.

0: для себя только с помощью Творца. И нужно на самом деле прийти к боли и страданиям от того, что мы далеки от этого, насколько нам это нужно, и большая потребность в том, что мы можем прийти к этому только взаимовключаясь в окружение, как можно больше, когда есть у нас всех тоже желание, и его мы требуем вместе.
1: Да, нет больше, чем отдача. Самое высокое свойство Творца и все наши действия, они исходят из этого, и мы стремимся, и важность отдачи, отношения к группе, то есть в той мере, в которой я хочу и готов, как он пишет, отменять себя в группе, в этой мере можно оценить свойства отдачи, все, что находится в человеке. И тело начинает сопротивляться, и это создает просьбу, на которую приходит свет, который дает важность отдачи, и в соответствии с этим и кли.
0: Да, наш хисарон должен быть хисароном по сознанию величия Творца, чтобы он изменил нас с раба желания получать на раба желания отдавать. Получается из-за того, что хисарон должен быть, чтобы мы были как можно более слиты с Творцом. И проверка, насколько я беспокоюсь вне себя, начиная с проверки группы и проверка, которая усиливается во всем мире, и проверка, насколько я забочусь о себе, и выход наружу, когда я забочусь о группе, и забота о группе — это, по сути дела, забота о Творце.
1: И главное продвижение — это важность и величие Творца. Это мы получаем от окружения и должны передавать друг другу. И дополнительно это усилия в группе, в количестве, в качестве. И через это я притягиваю свет и постепенно получаю величие Творца.
0: Да, итог может быть в том, что и сама статья, и урок был в основном, мне так кажется, по крайней мере, что был хисарон, правильный хисарон, и что человек должен быть в осознании этого хисарона. Не обязательно знать, должен чувствовать это и даже страдать от того, что нет его у него. И он должен выяснить, чего именно ему не хватает. И это тоже момент, что сам хисарон недостаточен, это часть его развития, а настоящий хисарон и ощущение выяснения приходят в конечном счете за счет прелести святости, когда свет, благодаря действиям его, развивает в нем келим красоты, свойства отдачи.
1: Да, что мы хотим достичь в нашей работе? Раф сказал, и тогда относительно Творца ты должен прийти к пониманиям, к ощущениям, намерениям. Нету здесь слов, Раф сказал. Слова тут не важны, но внутри это ощущение. И мы чувствуем воодушевление сейчас, потому что товарищи, они просто сейчас зажигают. Спасибо.
0: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем песни, вместе песню.

0: Обучение 10 сферот.
1: Здравствуйте, друзья. Мы буквально в большом впечатлении. Я с Михаилом здесь от урока, который мы прошли, какой особый урок мы слышали от Рава. Я хочу начать с короткого открывка, который мы слышали на уроке. Наша работа в конечном счете с помощью всех действий раскрыть следующее решимо. Я его реализовал, раскрываю следующее решимо, более высокое, еще более высокое. И так я возвращаюсь в то место, откуда не зашла душа. Это буквально связано с тем, что мы сейчас будем читать в учении 10 сферот. В первой части, вторая глава, мы находимся в Скатна-Мари, и перейдем к маленькому, ко второй сноске. Итак, прочитаем первую

0: из света, извлекла из света бесконечности линию одну прямую. Мы учили на прошлой части урока, что Баля Сулам объясняет, что нет изменений в свете. В высшем нет изменений. Он круглый, и все изменения только в творениях. Я хочу прочитать тебе две маленькие цитаты. «Знай, что все обновления и нисхождения ступеней, они только связаны с воодушевлением кли и получением им высшего света. Только в этом и есть все множество движения и изменения. Сокращение и выход здесь, о котором говорится, выход света здесь, о котором говорится здесь, это только связано с воодушевлением и получением кли, то есть центральной точки. А сейчас мы начнем учиться, как вот в этом круге, в этом игуле, где все равномерное. Как там возникает линия, каф, что такое линия, что такое игуль, каф, игуль. Пожалуйста. Мы читаем учение 10 сферот, первый том, 10-я страница, Орпними, первая колонка, и сказано, пойми, слова Ари извлекло оно из света бесконечности линию одну. Это означает, что само место пространства, то есть опустошившееся от света бесконечности кли, именно оно привлекло к извлечению линии света бесконечности вследствие произошедшего уменьшения в нем желания получать. И теперь мера получения им света после сокращения его четвертой стадии называется линия по сравнению с предыдущим его получением в четвертой стадии, наполнявшим все место целиком. Но сейчас, когда у нее нет этого огромного желания получать, а только три предыдущие стадии, в которых желание получать слабое, считается, кли это получает из света бесконечности всего лишь одну линию света, и все место этого кли остается пустым и свободным от света. Потому что тонкий свет, получаемый сейчас, недостаточно, чтобы наполнить все место кли вследствие нехватки четвертой стадии, которая уменьшила его, и выяснилось, что высший свет вообще не прекращается вследствие цимцума и также совершенно не меняется, когда оно извлечет свет в виде этой одной линии. А все это большое изменение произошло из-за уменьшившихся килим получения, которые теперь не смогут получить из света бесконечности ничего, кроме очень малой части называемой линии, то есть в соответствии с мерой его желания, потому что не захочет оно более этой меры, и хорошо пойми это.
1: То есть раскрывает сейчас, что насколько он способен в целом быть в подобии свойств Творцу, во взаимном отношении между ними, в любви, отдаче, это всего лишь со стороны творения линия, со стороны Творца это бесконечность, а со стороны творения только маленькая тонкая линия в середине пространства, когда все пространство — это отношение Творца к нему бесконечное, и творение способно только на это. Что символизирует нам эта линия? Что, по сути дела, творение с помощью этой линии не раскрывает свое правильное кли. Хисарон, безоговорочно правильным, чтобы быть подобным Творцу. Он как младенец, не способен раскрыть, насколько отдача велика, что она бесконечна. Это ничего не говорит ему, он не находится в этом. Он должен раскрыть настоящие отношения, он должен прийти к такому желанию со своей стороны, он должен понять и постичь, что он не может сам реализовать его, требовать и просить его у высшего света,

0: Потому что иначе не будет слиться с высшим светом, если сам не сможет реализовать. И тогда прийти к той форме, к той силе, скажем так, отдачи со своей стороны по отношению к свету. Есть здесь действия, которые необходимы для того, чтобы реализовать замысел творения, доставить наслаждение творением со стороны Творца и ту мысль, которая возникла в творении, как вызывающее первое сокращение, чтобы творение пришло к состоянию, когда оно в точности как Творец, так реализовать эту мысль, стать в точности как Творец, для этого нужно сейчас трудно работать в длинном порядке последовательности действий. И пока и еще творение, которое находится как Малхут бесконечности в центральной точке, которое может только произвести сокращение, и с экраном, который раскрывается, привлечь линию, и в этой линии создать все миры, пока это состояние мы видим, насколько оно по сравнению с бесконечностью, это, этим бесконечным кругом, так дает нам в рисунке почувствовать, так творение пока еще не действует, как творение. Это все составляющие, которые есть у него здесь, это пока еще от Творца. Почему? Мы ведь говорили о том, что четвертая стадия почувствовала себя, что она хочет получить, и она сделала сокращение, как бы полностью отдаляет себя от света, и свет уходит из всех свойств, а потом она уже привлекает свет после того, как она пустая с помощью экрана делается ударением. Творение с ним, и только потом зивук соединения. Так почему мы пока еще не говорим о том, что творение выполняет эти действия, а приходят они со стороны Творца? Потому что пока еще желание получать творение, хотя оно и опустошилось, оно опустошилось, потому что получило эти свойства от Творца и находится пока еще не в отсутствии уподобия по свойствам и не в противоположности Творцу, никогда еще этого не было. Это только раскроется при разбиении и после разбиения, когда желание получать полностью отдалится до этого мира, и отсюда начнет взращивать себя. Тоже пока мы не приходим к состоянию, когда у нас есть выбор. То есть мир четырех стадий, мир бесконечности, первое сокращение, цимцум алев, и экран масах, и миры ак и абия, и этот мир, Улам-Азе, и от него, после всей нашей истории, когда мы начинаем подниматься, пока мы не приходим, по сути дела, к миру Ацилут, нет у нас пока еще здесь свободного выбора. Только здесь свободный выбор, Бхира Хофшит, на самом деле, и творение начинает быть подобным, тогда подобным Творцу Боре. В Гальгаль-Тайнаем, а затем и в Ахаб. Когда начинает работать по-настоящему со своими желаниями. И весь этот круг до сих пор — это подготовка. Что пока еще не раскрылось желание получать правильное ощущение для того, чтобы работал исходя из себя. Потому что здесь есть две линии, когда только посередине между ними он может выстроить свое «я».
1: וכאן מה שאנחנו לומדים עכשיו,
0: И здесь то, что мы изучаем сейчас, в мире бесконечности, при первом сокращении, с экраном, даже когда начинаем строить линию в мире Адам, Кадмон и Абия, да, есть пока еще все-таки линия, которая все время идет с теми хорошими желаниями, которые приходят к нему со стороны света.
1: От гимель ктана митяхес ле мина ор хаагол шело. Перуша шел тмунат хаигуль.
2: Третья сноска говорит о смысле фигуры круга. Был уже выяснен нами Райана ранее. Этим он говорит нам, что даже после цимцума остался высший цвет в виде круга, что означает без различия ступеней. А все четыре стадии равны у него. И причина этого в том, что обновление и случай совершенно не имеют места в высшем свете. И все эти виды обновления, о которых говорится, не что иное, как отношение к Илим. Четвертая сноска говорит о том, что сверху вниз спускается в это пространство. Не забывай, что ни в коем случае не имеется в виду воображаемые понятия в материальном месте, но самый чистый определяется термином «вверх», а самый грубый — определяется термином «низ». И все, что можно понять в распространении света от Создателя и вхождении его в создание, это не что иное, как новшество, изменение формы, которое изменяется в создании. То есть категория возникшего в свете желания получить, отсутствующего в Создателе. И по этой причине определяется творение как удаленное, грубое, ничтожное и низкое по сравнению с Создателем, поскольку отличие свойств от Создателя образует все эти свойства и вводит его из категории Создатель в категорию создания. И также узнал ты, что отличие этой формы, то есть желание получить, не раскрывается сразу, а образуется постепенно в последовательности четырех стадий и завершается форма создания в полной мере только в четвертой стадии. И в связи с этим находим, что если форма его желания получает самое слабое, что соответствует первой из четырех стадий, то она считается ближе к Создателю, и важнее, и чище, и выше, так как изменение формы в этой стадии не столь велико, как в трех предыдущих стадиях, последующих стадиях. А вторая стадия — желание, в которой желание больше, чем в первой стадии, считается более удаленное от Творца, более грубой, более низкой и ничтожной, чем первая стадия. Итак, вплоть до четвертой стадии, которая более всех удалена от Творца и грубее, ничтожнее и ниже всех. И в этом смысл сказанного Ри, что линия протянулась сверху вниз, то есть от первой стадии до четвертой, находящейся ниже всех, и понятие «вверх» и «низ», о которых говорится, появляются сейчас с выходом линии, потому что до начала свечения линии, то есть во время сокращения, неразличимы там верх и низ. Однако после того, как она получила свет лишь в виде линии, иными словами, не получала его во всех четырех стадиях, а лишь в три первые стадии, что в ней, и четвертая стадия остается без света во тьме, и вот только теперь раскрылась четвертая стадия, ничтожная, грубая, низкая, когда выше нее оцениваются также и три предшествующих стадии, потому насколько они чище и ближе к Создателю. Но во время сокращения, когда исчез свет из всех четырех стадий одновременно, еще не было такого различия между стадиями.
0: Что он хочет сказать? Я, может быть, скажу немного по-другому. То, что четвертая стадия раскрывает в четырех стадиях прямого света, она раскрывает себя.
3: Это цма бельват.
0: Только себя.
3: Ацма,
0: себя. Сейчас с помощью всего развития, которое есть у нее в мирах, она раскрывает себя по сравнению с предыдущими стадиями. Получает от них, от предыдущих стадий, которые называются в целом девятью первыми, получает от них желание отдавать, превращает это желание получать в свое желание получить, желание отдавать свое желание получить, когда четвертая стадия поднимает себя и становится как весь этот большой круг, тогда, исходя из этого, она начинает исправлять себя. То есть четвертая стадия из точки, когда она, нет, лучше не так, из центральной точки, четвертая стадия, она подключается к девяти первым,
3: и
0: после этого она поднимается над ними в разбиении келим из девяти первых. Когда она здесь соединяется с девятью первыми, она хочет быть отдающей, как они. Затем она получает от девяти первых желание, желание получить от них. Да? Это в разбиении. И тогда она становится большой, как и свет. Одно против другого создал Творец, становится в своем большом неисправленном желании, как свет. То есть она начинает уже после разбиения становиться большой, как весь этот круг, включая в себя девять первых сферот. И тогда это называется клипа. И тогда она начинает исправлять себя, когда она вот такая большая. И когда она исправляет себя, постепенно, постепенно приводит себя к состоянию, когда вся эта территория, да, в ней властвует свет, исходя из власти четвертой стадии, вследствие власти желания получать, которое дает свету властвовать, то есть что получает свойство света, свойство отдачи над собой, над своим желанием получать. Это клипа и исправление, тикун. То есть, что я хочу сказать, четвертая стадия пока еще, о которой мы говорим, и все ее распространение, как мы говорили здесь, до состояния выбора, все это происходит свыше. Пока еще не говорится о творении. Творение — это состояние, когда начинает исправлять себя после того, как есть системы святости и клипы, и чувствует себя, раскрывает себя как властвующий, желающий властвовать во всем этом круге. Если четвертая стадия чувствует только себя, так есть у нее только нефеш, когда она обретает весь этот наранхай, есть у нее наранхай, который входит в нее в разбитом виде, и тогда в исправлении она достигает наранхай, конечно же, отличающийся, потому что здесь наранхай де нефеш. А здесь наранхай, да наранхай. Нет пока еще так слов для этого. Сегодня я не очень сконцентрирован. Ну, продолжай.
2: Второй пункт Ари. Начало линии касается бесконечности, но не ее окончания. Вершина линии исходит из самой бесконечности и касается ее. Однако окончание этой линии внизу, в конце ее, не касается света бесконечности. Еще раз второй пункт. Вершина линии исходит из самой бесконечности и касается ее. Однако окончание этой линии внизу, в конце ее, не касается света бесконечности. Пятая сноска относится к словам «вершина линии исходит из самой бесконечности». То есть первая стадия четырех, как это выяснилось в предыдущем пункте. Шестая сноска относится к словам «касается ее». Потому что первая стадия, являющаяся вершиной, наиболее близка к бесконечности, то есть к Создателю, и поэтому считается как бы касающейся его, так как отличие в изменении формы первой стадии не столь заметно, чтобы отделить ее от Создателя.
0: Потому что даже если у нее есть желание, и желание получать, которое она раскрыла, но это желание получать приходит напрямую от света, когда она раскрыла, что в таком виде она создана, свет ее создал, поскольку она противоположна ему как сущая из ничего, и хотя противоположная, но эта противоположность еще не за счет самого себя. Это пока еще не клипа, это не когда я намереваюсь и хочу, как мы это изучаем. Может, но не намеревается. А не может и все-таки намеревается. То есть в таких видах. Но может, клипа может отделиться от наслаждения и не намеревается этого делать. Пока еще нет такой формы в четвертой стадии. Даже здесь, когда мы говорим, пока еще нет по-настоящему клипы, и поэтому, хотя и раскрывается, что обратно, но обратно в своей природе, когда не может это отнести еще к себе самому. Поэтому говорит, что даже было сокращение, но до сокращения, что раскрыло, что обратно, ничего этим не повредил, потому что творение, которое раскрыло это, оно вдруг раскрывает это. А Творца было здесь совершенное состояние, но все раскрывается по отношению к творению. И также, когда творение раскрывает, оно вместе с этим раскрытием делается действие отдаления, сокращения, поэтому не раскрылось здесь со стороны творения никакое желание, что оно против Творца со своей стороны. Поэтому все в святости, хотя есть и сокращение, отдаление, изгоняет свет, но все это не из святости, она все раскрывает из совершенства.
2: Седьмая сноска говорит, что внизу указывает на четвертую стадию, которая дальше всех и ниже всех, и не получает теперь высший свет, и, следовательно, не касается света бесконечности, а отделена от него.
0: Дальше. То есть дает нам определение вверх, вниз уже согласно линии, когда если есть отношение со стороны творения к Творцу, творение определяет все эти, устанавливает все эти определения. Тогда как в бесконечности нет определений, все равно. Да, пожалуйста.
4: Да, итак, мы хотим сразу же перейти
0: к нашему уроку здесь вместе со всеми товарищами из мирового кли, и есть у нас вопрос на обсуждение. Мы слышали, что Рав говорит, что четвертая стадия берет желание отдавать девяти первых и превращает это в свое желание получать, и этим она поднимает себя и становится как весь большой круг. И тогда, исходя из этого, она начинает исправлять себя. Мы хотим задать вопрос товарищам, и в мировом кли выставляйте знаки вопросов для того, чтобы получить право слова. Хотим вас спросить, почему после всего описанного процесса только тогда она начинает себя исправлять? Хочешь добавить, Миша?

0: Да, мы хотим попробовать новый формат. Каждый поднимает руку и говорит свой ответ еще раз. Мы слышали, как Рав говорит, что в четвертой стадии, верно, он нарисовал это, в четвертой стадии берет желание отдавать девяти первых сферот, она получает, а затем она это превращает в свое желание получать. И этим она поднимает себя и становится как вот этот большой круг. Помните, да, чертеж? Этот большой игуль. И исходя из этого, она начинает исправлять себя. Почему только после того, как она сделала из себя этот большой круг, она начинает исправлять себя только тогда? Кто думает? Кто там?
1: Йоав.
2: Высший свет вначале распространился в круглом виде, после того, как четвертая стадия раскрыла себя. Линия, которая распространяется в нее, это у нее уже есть понятие вверх-вниз. Это не должно быть в высшем свете. И она должна это исправить, чтобы распространение было в круглом виде.
0: Я думаю, что на первой части мы тоже слышали, что если нет противоположной какой-то стадии, то творение не может это выделить. Мы читали, что когда творение начинает исправлять себя, после того, когда есть системы святости и клипа, душа и клипа, и чувствует себя, ну, я думаю, этого достаточно.
3: Пяти швайсера.
2: Да, на самом деле, как Офер начал говорить, он чувствует себя в отличии между собой и девятью первыми сферот. И тогда приходит к этому решению.
4: Игорь, покажи.
0: Потому что она прошла разбиение и перемешалась там получающий и отдающий килим, и тогда она может это сделать. Так или нет? Верно. Все ответы правильные. Юра подсказал мне ответ.
5: Туда.
2: Спасибо. Я думаю, что он пишет здесь даже в начале, когда мы начали читать, что то, что он, по сути дела, место самого пространства, то есть кли, опустошившееся от бесконечности, само вызвало привлечение света бесконечности тем, что уменьшило желание получить. То, что опустошилось, свет, по сути дела, сделал это сравнение, что он хочет быть как и свет.
6: Ken, because the Reshamot inside the desire, remember that greater adhesion.
0: Потому что Решимо в желании. И у него есть там подобие, чтобы быть в этом состоянии.
2: И последний, Балтия 3, пожалуйста, мы хотим вас послушать.
7: Ну да, я так воспринял, что сама стадия, она относительно себя должна познать свои свойства, как бы четвертая стадия, и как Малхут относительно девяти сферот, она должна взаимовключаться со всеми для того, чтобы свои качества познать, и тогда уже некая такая свобода выбора получается, и она тогда уже может расти и создавать вот этот весь игуль. Спасибо.
0: Мы очень воодушевляемся от собраний, которые мы наблюдаем в Копенгагене. Пожалуйста, покажите нам их, где товарищи копенгагенцы. Привет, ребята, молодцы, много сил. И прочитаем еще несколько ответов.
1: ונפתח

0: עכשיו עוד למד גימל בשאלות, עמוד, איזה עמוד?
1: 32 вопрос.
0: Ламед Гимель, Шеля Ламед Гимель, Бабуд, Ламед, Ламед Бет, нахон, Ламед Бет. Нахну Никра Шеля, Слиха, Ламед Бет, Шеля Ламед Бет.
1: 32 вопрос.
0: Мимала Лимата.
1: Что такое сверху вниз?
0: Шель Валь Сулям. Айну мипхина алеф, ад пхина далет.
1: То есть от первой стадии до четвертой стадии, так как оставшаяся четвертая стадия осталась без света и считается ниже всех ступеней, тот, чье желание получать слабее, определяется как более высокий. Более слабое желание получать считается более высоким. Так до первой стадии, которая определяется как самая высокая. Еще вопрос. 38. Что такое касается? Там написано, что касается наверху, не касается внизу. Если изменение формы ступени относительно ее корня неразличимо настолько, чтобы отделить ее от корня, считается, что она касается корня. И это состояние между одной ступенью и другой.
2: Давайте послушаем сейчас вопросы об уроке, которые мы видели, слышали, включили с него. О том, что пишет Баль Сулам. Будем рады слушать. Да, Дуди.
3: Рав Сиртачом, что бхира хофшит шел адам матхила меа ацилут.
1: Рав обозначил, что свобода выбора человека начинается там, зависит от ацилута, там он формирует свое «я». Что происходит до тех пор? Свобода выбора до этой точки, у человека вообще есть выбор?
2: Так он сказал, что свободный выбор как раз начинается от этой точки, это от до этого времени. То, что пробуждается, это свойство, которое Творец уготовил в творении. Также от этого мира до той линии, которую он начертил там, это тоже пока еще не считается, что у него есть выбор, потому что нет двух противоположностей, как сказал Игорь. Нет клипы, на основе которой он может развить исправление. И только с двумя этими линиями, только с ацилута от этой линии выше, он может по-настоящему развивать себя по двум линиям, которые противоположны друг другу.
1: То есть до этого у человека нет выбора, только начиная с мира ацилут. Работа в трех линиях начинается с мира ацилут. Ты помнишь, что мы учили, что мир Адам Кадмон, там свет входит и свет выходит. Адам Кадмон, Гальгаль, Тапсак Маббон. В мире Никудим у нас уже есть две линии, есть две части. Есть Гальгаль Тейнаем и Ахаб. А в мире Ацилут уже есть три части. И там есть правая линия, левая линия и средняя линия. И тут действительно начинается работа человека. Пока еще нет человека. Но Рав объяснил то, что будет потом, когда человек должен полностью разбиться, спуститься в этот мир. И в этом мире, когда он находится в отрыве от всего, начинается работа относительно клипот. И клипот у нас есть относительно миров Брия и Црасия.
2: Женщина Кармиэль.
4: Шалом, рав лекулам. Есть ли шейла, я хочу лидаек по машу, легабе аулам ацилут.
1: По поводу мира ацилут. Мир ацилут, я всегда думала, что это гмар тикун. А здесь говорится, что только в ацилуте мы становимся творениями. И какие же там могут быть клипот? Тут говорится о клипоте, о душе. Душа — это понятно, но какие клипот могут быть в ацилуте? Это непонятно. Понятно? правильное то и другое. Гмар Тикун-то в мире Ацилут, потому что мир Ацилут исправляет все, что разбилось и упалось в мир Ибия. Это то, что мы изучали сейчас. Но с другой стороны, то есть все исправляется в мире Ацилут, все миры поднимаются в мир Ацилут, там они получают исправление. Но Адам, мы относимся к Адаму Ришону, он создан в мире Ацилут, а над миром Ацилут, еще прежде чем мы начали изучать мир Ацилут, там еще пока нет Адама.
5: בהמשך לשאלה של דודי, אנחנו לומדים שלנו יש בחירה.
2: Мы изучаем, что у нас есть выбор до Ацилута. Все-таки в группе. Так прежде всего найти себя, где мы находимся, на каком этапе относительно чертежа. Вопрос начинающих. Михаль, каждый, как он это постигает?
1: Человек, который начинает учиться, он находится после всех этих этапов, которые тут описали, поэтому у него есть возможность выбирать, или он находится на другом уровне.
2: Мы говорим на нашем уровне, что то, что мы хотим, что у нас есть возможность выбрать окружение, и мы слышали на уроке, для того, чтобы получить величие Творца, важность цели, это пока еще не выбор, о котором говорил Раф на уроке ТЭЦ, что там есть клипа, есть три линии, как Миша сказал. Мы говорим о выборе окружения. Это первый шаг, который не в желании получать, что это против желания получать. Это еще не исправление в полном смысле слова.
0: Вот они корешут цитут миа халика.
1: Я читаю цитату. О выборе. Наша работа. Это с помощью разных действий раскрыть решимо. Следующее по очереди решимо. Решимо должно раскрыться, ты этим не управляешь. Все. Реализовал его, потом я продолжаю и раскрываю следующее решимо. Более высокое, и так все более и более высокое. И так я возвращаюсь к тому месту, откуда спустилась душа. Эти решимот, которые раскрываются, они приводят меня к тому месту, с которого спустилась моя душа. Мы знаем, что корни наших душ находятся в мирах Бия.
2: Окей, только для порядка. Есть разность между выбором, который Раф объяснил как свободный выбор, по сравнению с понятием того, которым мы пользуемся, что человек выбирает окружение. Это отличается? Это не то же самое?
1: Здесь он говорит о выборе между клипа, клипой и к душой. Но это тоже не совсем выбор, потому что, как Раф сказал, на секунду упасть в клипу и обратно в святость. Да, так должно быть. Но сколько времени ты будешь оставаться в клипе? Секунду, месяц или год? На это ты можешь влиять. И кто оттуда может тебя вытащить? Ну, скажи ты.
2: Группа.
6: Кен, Асаф.
2: Что значит, что линия выходит из экрана? А где это? Ты можешь зачитать?
1: Да, мы слышали, что Рав сказал там, что четвертая стадия Малху делает сокращение, и из экрана протягивается линия, из этой линии создаются все миры. Что это за линия, которая создает все миры из экрана? Есть игуль, четвертая стадия, мир бесконечности, полон света. Нет конца, нет рож, Рав сказал, даже нет тох. Это кли, наполненное светом. Теперь кли испытала стыд, опустошилась от света. Сейчас нету в нем света. Как он наполняет его? Сейчас творение находится в состоянии нехорошем. С одной стороны, Если не получит свет, это против цели творения. Потому что цель творения, чтобы он насладился. Если получит свет, куда получит? У него нет возможности, это будет ради получения. И он не может сделать ни то, ни другое. Что же он может сделать? Он ставит экран. Этот экран позволяет ему получать ради отдачи. Это называется экран. И его желание, тут он писал, он уменьшил его и сделал очень маленьким. И что он может получить? Какая сила экрана у него есть? Относительно всего этого круга, это тонкая линия. Говорится, что Гальгаль — это всего там самое большое желание, но это всего лишь тоненькая линия, которая находится в этом пустом пространстве. И постепенно еще парцуфим, еще миры. Мы должны наполнить все это пространство.
6: Вопрос о стадиях. Почему Бальсулам устанавливает, что расстояние до Создателя — это согласно желанию получать, которое находится в каждой стадии, а не согласно свойству, которое представляет собой это стадия? Скажем, третья стадия должна быть более дающей, чем первая или вторая, потому что есть у нее более развитое свойство отдачи. Но Бальсулам говорит наоборот, что, скажем, первая стадия ближе к Создателю, потому что меньше желания получать. А как бы, Михаил, но относительно твоего расчета, четвертая стадия не должна была бы сделать сокращение.
1: Но до сокращения была максимальная отдача, она получила все.
6: Получила или она думала, что так находится?
1: Думала.
6: Так согласно чему этот расчет? Согласно чему разница расчета между тем, что думала, и что было на самом деле? В чем разница между ними?
1: Мы можем еще почитать. Чем более слабое желание получать, желание получать, не отдавать. Чем слабее желание получать, тем кли ближе к Создателю в первой стадии. Ну, шорош мы не говорим, это распространение света. В первой стадии какое имеет желание? Оно даже не чувствует, как младенец. И мы употребляем это неживому уровню. Находится под властью света. Желание получать там маленькое. Чем желание получать больше, четвертая стадия — это самое большое желание получать относительно первой стадии, тем кли дальше от желания отдавать, потому что оно противоположное, оно хочет получать, а желание отдавать хочет отдавать, поэтому противоположно ему. И так ощущается, что оно дальше.
6: Понятно. Так в чем смысл свойств отдачи?
1: Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду.
6: Вторая стадия выражает желание отдавать, быть подобной Творцу, а третья стадия еще больше, даже получить ради отдачи. Михаль, но ты помнишь, что и вторая стадия, она на основе первой стадии, то есть это добавление. Не то, чтобы она что-то была чем-то другим или новым. То есть она добавляет первой стадии, и поэтому она после сокращения считается более далекой от Создателя. И у нее нет возможности приблизиться. Это всегда добавление желания получать к этой первой стадии. А третья — это на основе второй стадии, которая на основе первой. То есть всегда добавляет еще слой за слоем желания, которое отдаляет их от Создателя.
1: Даже если это желание как бы в сторону Создателя.
6: Да, потому что так оно должно строиться, одно на другой.
7: Gracias, amigos. ¿Cómo la cuarta fase, siendo la más lejana al Creador y teniendo un grosor, puede alcanzar la equivalencia de forma con el Creador?
1: Как четвертая стадия, которая дальше всего от Творца, может прийти к подобию свойств с Творцом.
6: Так он пишет нам здесь, Рав. Рав говорит, что творение, которое делает сокращение после сокращения, раскрывает какую-то противоположность. Это еще не называется противоположностью. То есть раскрывает только это свойство, которое Творец дал изначально творение. Так где же на самом деле должен пройти все миры, и тогда разбиение, и после разбиения включиться в этих девять первых, и только тогда приходит к величине всего мира бесконечности, буквально желание получать приходит к размеру всего мира бесконечности, и только тогда может начать исправление снизу вверх. А до этого только раскрывается. Только раскрывается состояние, которое было со стороны Творца, даже не может отнести это к себе, четвертая стадия.
1: Продолжает, мы слышали, что Рав сказал, что четвертая стадия не отделена от света, и тогда мы читали определение, которое говорит «касается, не касается», и там он пишет, что она все-таки отделена от света. И этот вопрос все время повторяется. Все-таки четвертая стадия, она отделена, поэтому делает сокращение, или она не отделена, а делает сокращение по другой причине. Когда она делает сокращение, она отделяется.
0: То есть
1: четыре стадии прямого света — это воздействие света. Кли еще ничего не решает, что оно хочет что-то сделать, а оно все время старается, оно все время находится под воздействием света и формирует свое отношение к свету. Поэтому называют это четыре стадии прямого света. А не четыре стадии развития кли, допустим, да? Так, наверное, надо бы сказать. Нет, но говорят, четыре стадии прямого света, пока создает четвертая стадия, которая тоже построена светом. И тогда четвертая стадия решает, что она не хочет получать. Это называется мир сокращения. Она освобождается от света и начинает наполнять себя маленькими порциями. Это ее ноу-хау, если можно так сказать.
8: Y por el otro lado está la fase 4, que está alejada totalmente en la oscuridad.
6: Что линия строится из средней линии, потому что с одной стороны бесконечность, а с другой — тьма. Михаил именно это и говорит, что когда начинают работать с двумя этими крайностями, мы раскрываем «я», которое должно произвести исправление, прийти к цели творения. Да, и так большое спасибо, друзья. Было нам приятно, интересно. И продолжим завтра, а вместе завершим песней.

0: Шалом, хаверим. Здравствуйте, друзья. Прежде всего, у нас сейчас есть наши товарищи, которые участвуют в работах, включим их в себя. Сегодня мы на первой части урока будем слушать урок Рава от 9 октября 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Кто свидетельствует о человеке?». Мы вместе прочитаем в десятке. У нас 42 минуты для этого. Кто свидетельствует о человеке? В книге Зор Шуфтим сказано: «Заповедь эта состоит в том, чтобы свидетельствовать в суде, чтобы товарищ не потерял деньги из-за того, что он не свидетельствовал». И потому постановили мудрецы Мишны: кто свидетельствует о человеке? Стены дома его. Что такое стены дома его? Это стены его сердца, как сказано: «И обратил Хизкияу лицо свое к стене». И постановили мудрецы Мишны. Это указывает на то, что Хизкияу молился из стен сердца своего. И мало того, еще и домочадцы свидетельствуют о нем. Домочадцы — это 248 его органов. Ведь тело называется домом, ибо так постановили мудрецы Мишны. У грешника грехи его отпечатаны на костях его. А аналогично у праведника заслуги его отпечатаны на костях его. И потому сказал Давид: «Все кости мои скажут». Почему же грехи отпечатаны на костях более, чем на плоти, жилах и коже? Это потому что кости белые, а черное письмо видно именно на белом фоне. Подобно Торе, которая белая внутри, то есть пергамент, и черная снаружи, то есть чернила. Черное и белое — это тьма и свет. И мало того, в будущем тело восстанет на своих костях. И потому как заслуги, так и прегрешения отпечатаны на костях, и если он удостоится, тело восстанет на его костях. А если не удостоится, не восстанет, и не будет у него воскресения из мертвых. Конец цитаты. И следует понять, что объясняет книга Зоар о суде, о том, что человек должен свидетельствовать перед судом, чтобы его товарищ не потерял денег. И это объясняется согласно порядку работы Творца. В таком случае следует понять, каково требование, которое предъявляется, и кому оно предъявляется, и чтобы он заслуживал доверия, тогда человек должен свидетельствовать. А в работе Творца человек требует у Творца, чтобы он дал ему то, чего он требует у Творца. В таком случае нет смысла показывать, что требование его является истинным, как будто Творец не знает, говорит человек правду или ложь. Ведь если человек свидетельствует, он знает, что то требование, которое он высказывает, является истинным. А кроме этого, как может заслуживать доверия человек, когда он свидетельствует о самом себе? А еще следует понять, почему здесь свидетельство должно исходить из стен сердца его. Ведь Зоар приводит доказательства объяснения «стен дома его», исходя из Хизкияу, как сказано: «И обратил Хизкияу лицо свое к стене». И мы объясняли, что имеется в виду «из стен сердца его».
1: В таком случае, здесь в свидетельстве этого человека это тоже должно быть из стен сердца его. Но ведь известно, что это свидетельство должно исходить из уст его, как сказали мудрецы, из уст их, а не из писания их. А тут говорится, что оно должно быть из стен сердца его, а не из уст. Также следует понять слова, ведь так постановили мудрецы Мишны. У грешника его грехи отпечатаны на костях его. Аналогично у праведника заслуги его отпечатаны на костях его. Разве на материальных костях отпечатаны грехи и заслуги? Как же духовное, то есть при грешении и заповеди, записаны на костях? Еще более непонятное объяснение — это потому, что кости белые, а черное письмо видно именно на белом фоне. А еще следует понять сказанное. Мало того, в будущем тело восстанет для воскрешения из мертвых на своих костях. Почему именно на своих костях? То есть от костей его зависит, воскреснет он или нет. И чтобы понять вышесказанное в отношении работы, следует помнить известное правило, что нет света без кли. То есть, что невозможно получить какое-либо наполнение, если там нет недостатка и полости, чтобы у дополнения была возможность войти. Например, человек не может вкушать трапезу, если он не голоден. И более того, мера наслаждения, которую человек способен получить от этой трапезы, измеряется мерой хиссарона, которая есть у него к этой трапезе.
0: Получается, что там, где человек не ощущает никакого хиссарона, он не должен надеяться ни на какое наслаждение в мире, которое он сможет получить, потому что у него нет места, чтобы получить какое-либо наполнение. Получается, что когда мы говорим о порядке работы, когда человек начинает входить во внутреннюю часть работы, то есть он хочет совершать святую работу в плане намерения доставить наслаждение своему Создателю. И, несомненно, согласно вышеупомянутому правилу, у него должен быть хиссарон к этому. То есть он чувствует, что должен давать Творцу. И в той мере, в которой он чувствует потребность отдавать Творцу, в этой мере мы можем сказать, что у него есть кли. А наполнение для этого кли возникает, когда он отдает Творцу, то есть хочет доставить наслаждение. Что означает, что тело уже согласно отдавать Творцу. А поскольку человек создан с природой получения, а не отдачи, и если человек хочет заниматься отдачей, тело, несомненно, сопротивляется этому. И если человек хочет заниматься отдачей, то есть у него есть желание обрести такое кли, а кли называется желанием и хиссароном, у тела сразу же появляется вопрос. Зачем ты хочешь изменить ту природу, с которой ты был создан. И что это за хиссарон, который ты чувствуешь, что тебе этого не хватает? Понимаешь ли ты на 100%, что ты должен работать ради отдачи? Ведь посмотри, как все общество совершает святую работу, не проявляя особой тщательности в тех действиях, которые они совершают. То есть даже и в момент их занятия Торой или заповедями, они главным образом смотрят, чтобы действие было в порядке, со всеми частностями и деталями, а не намерением. И говорят, вне сомнения, что возможно делать, мы делаем. А на намерение не обращают внимания, так как говорят, что работа в лишма — удел избранных, а не всего общества.
1: Получается, что тело, которое задает свои вопросы, по-видимому, спрашивает по делу. И поскольку ему не дают удовлетворительного ответа, оно не разрешает человеку погружаться в мысли желания отдавать. Ведь оно право, ведь нет света без кли. Ибо если ты не чувствуешь хиссарон, что нужно заниматься отдачей, зачем ты сотрясаешь миры? Поэтому сначала оно говорит ему, скажи мне, где потребность в этом, то есть в желании отдавать. А потом будем говорить дальше. Согласно вышесказанному, потребность в этом желании должна быть такая, чтобы он ощущал страдания от того, что он не может давать. В таком случае, из-за того, что у него нет кли, он без сомнения не может удостоиться света, то есть и наполнения. Поэтому человек должен стараться обрести большой хиссарон к тому, что он не может отдавать Творцу. А хиссарон определяется, как известно, в мере ощущения страданий, которые он испытывает от этого хиссарона, Иначе, хотя у него и нет того, чего он просит, тем не менее, это еще не называется хиссароном. Потому что настоящий хиссарон измеряет

0: Обычай таков, что если кто-то хочет чего-то от другого, чтобы тот дал ему, он просит у него устами. Как сказано, ведь ты слышишь молитву всех уст. Почему же они сказали, что молитва называется работой в сердце?
1: Однако, как сказано выше, молитвой называется хиссарон. И он хочет, чтобы он наполнил ему его хиссарон. Но никакой хиссарон не чувствуется в устах человека, ведь ощущения человека переживаются в сердце. Поэтому, если человек не ощущает хиссарон в сердце, то, что он произносит устами, не принимается в расчет. Допустим, ему действительно недостает того, чего он просит устами. Но эти наполнения, которые просит, должно войти вместо хиссарона, то есть в сердце. Поэтому наши мудрецы сказали, что молитва должна быть из глубины сердца, что означает, что все сердце будет ощущать отсутствие хиссарона, того, чего он просит. Как известно, светом Микли называется хиссарон и наполнение. И свет, то есть наполнение, мы относим к Творцу, а кли, то есть хиссарон, мы относим к творениям. В таком случае человек должен приготовить кли, чтобы Творец излил туда высшее благо. Иначе нет места для высшего блага. Поэтому, когда Творец просит, чтобы Творец помог ему, чтобы он смог направить свои действия ради отдачи, тело спрашивает его: «Зачем ты молишься такой молитвой? Чего не достает тебе без этого?» Поэтому надо изучать и исследовать книги, которые говорят о необходимости работы по отдаче, пока человек не поймет и не почувствует, что если у него не будет этого кли, он не сможет удостоиться входа в святость.
0: Не надо смотреть на все общество, которое говорит, что главное — это действие, и только в него нужно вкладывать всю энергию, что действие по исполнению заповедей и постоянство в Торе, которое мы практикуем, уже достаточно для нас. Ведь следует исполнять все действия Торы, заповеди, чтобы они привели его к намерению ради отдачи. А потом, когда у него уже есть полное понимание, насколько для него важно заниматься намерением ради отдачи, и он чувствует боль и страдания от того, что у него нет этой силы, тогда это называется, что у него уже есть о чем вознести молитву, опираясь на работу в сердце. Ведь сердце чувствует, чего ему недостает. И тогда на эту молитву приходит ответ на молитву. То есть свыше ему дают эту силу, чтобы он уже мог построить намерение ради отдачи. Ведь тогда у него уже есть свет и кли. Но что может сделать человек, если после всех усилий, которые он вкладывал и совершал, он, тем не менее, еще не ощутил хиссарон от того, что не может отдавать в виде боли и страданий? Тогда совет заключается в том, чтобы просить у Творца, чтобы он дал ему кли, называемое хиссарон, в том, что он не чувствует. А он как будто без сознания, ведь у него нет никакой боли от того, что он не может отдавать.
1: Выходит, что если он может сожалеть и испытывать страдания от хиссарона, потому что у него нет хиссарона, то есть что он не чувствует, насколько сильно он далек от святости и абсолютно погружен в материальное, и не понимает, что жизнь

0: которой он живет, стремясь наполнить материальные потребности, имеет не большую важность, чем у остальных животных, которых он видит. И если бы он обратил внимание, как он похож на них со всеми их стремлениями, и нет разницы, за исключением присущей человеку хитрости, позволяющей ему использовать другого. А животные не настолько хитры, чтобы могли использовать другого. А иногда бывает, что он даже видит, что он учит Тору и исполняет заповеди, но не может вспомнить в момент совершения заповеди или в момент изучения Торы, что от того, что он занимается Торой и заповедями, он должен получить связь с Творцом. И для него это выглядит как будто отдельно. То есть Тора и заповеди — это одно, а Творец — это другое. И если он сожалеет о том, что у него нет никакого ощущения недостатка от того, что он подобен животным, это тоже называется работой в сердце. И это называется молитвой. То есть на этот хиссарон у него уже есть место получения наполнения Творца, чтобы он дал ему ощущение хиссарона, являющееся тем кли, которое Творец может наполнить ему наполнением. И отсюда поймем то, что мы спросили, почему молитва находится в сердце, а не в устах. Ведь молитвой называется хиссарон. А о хиссароне нельзя говорить, что у него есть хиссарон в устах, ибо хиссарон есть чувство в сердце.
1: А теперь нам следует выяснить, что означает, как мы спросили, сказанное «заслуги прегрешения отпечатаны на костях». И из костей он может восстать из мертвых. Или страшно подумать, нет. Книга Зор говорит, что кости, из-за того, что они белые, подобны Торе, которая написана черным по белому, где черное — это свойство тьмы, а белое — свойство света.
2: Следует
1: объяснить, что означает, что кости белые, потому что на них записаны заслуги и прегрешения. Ведь в отношении работы Творца следует объяснить это так, что человек занимается Торой и заповедями, и это называется кость. Главное в Торе и заповедях есть свойство белого. Ведь то, в чем нет недостатка, называется белым. А поскольку к делам, которые человек совершает, добавить нечего, ибо об этом сказано «не добавь и не убавь», его занятия Торой и заповедями называются костями. И они белые, и на них отпечатаны заслуги и провинности человека. Но если потом человек проверяет свои действия, на какой причине он строит свой фундамент? То есть, какая причина обязывает его заниматься Торой и заповедями? Какое намерение, которое он строит в момент совершения этих действий? Старается ли он проверять, действительно ли он совершает свои действия ради небес? То есть, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, тогда он может увидеть истину, что он пребывает в той природе, в которой он родился, называемое получение ради отдачи. и не желает заниматься Торой и заповедями без всякой оплаты.
0: А истинная причина того, что человек не может выйти из своей природы, состоит в том, что он не видит потребности в том, чтобы ему было нужно изменить ту природу, которая в нем заложена, называемую «любовь к себе», и принять на себя любовь к ближнему, чтобы прийти к любви к Творцу. Ведь человек чувствует, что ему не хватает любви окружения, в котором он находится. То есть, чтобы семья любила его, и жители его города, и так далее. А что он выиграет от того, что он будет любить Творца? И что он выиграет, если будет любить своих товарищей? Ведь он всегда смотрит на выгоду для эгоистической любви. Поэтому, как же он может выйти из этой любви? А если он спросит себя, почему он исполняет Тору и заповеди в плане действия, и, кроме того, он педантичен во всех тонкостях и деталях, он объясняет для себя, что он получил свойство веры через воспитание. Ибо посредством воспитания человека начинают направлять на Тору и заповеди в Лоришма, как говорит Рамбам. Выходит, что он принял на себя веру в Творца, что он будет исполнять святую работу, и за это он получит вознаграждение в этом мире и в будущем мире. Поэтому человеку говорят, что настоящая работа — это верить в Творца, который дал нам исполнять Тору и заповеди, что благодаря этому мы удостоились прийти к подобию по форме, называемому слияние с Творцом. Это значит, что человек должен выйти из эгоистической любви и принять на себя любовь к ближнему. И в той мере, в которой он выйдет из эгоистической любви, он сможет удостоиться полной веры. Иначе он находится в разделении, как сказано в комментарии Сулам. Ведь закон таков, что творение не может получать от Творца зло в явном виде. Ведь это нанесет ущерб величию Творца, ибо творение будет воспринимать его как действующего во зло. А такое не подобает совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним господствует отрицание управления Творца. Страшно подумать. И действующий скрывается от него, что является самым большим наказанием в мире.
1: А если человек делает самоотчет и признает истину, состоящую в том, что Тора и заповеди должны быть ради небес, и чувствует, насколько он далек от истины. И благодаря этому анализу он приходит к боли и страданиям от того, насколько он все время идет по неправильному пути, на котором он назывался бы работником Творца, а вся его работа была бы направлена на собственную выгоду, и это называется «работающий для себя», и является путем всех животных. Но это не подобает свойству говорящего. Получается, что благодаря страданиям он получает кли, то есть хисарон. А поскольку он видит, что не способен выйти из любви к себе собственными силами, так как у него нет сил идти против природы, совет тут — просить Творца, чтобы он помог ему. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Получается, что тогда у него есть место для наполнения хисарона, ибо нет света без кли. И тут возникает вопрос, который мы задали выше. Что человек может сделать, хоть он и понимает все, что стоит работать ради отдачи? И тем не менее, у него нет боли и страданий от того, что он не может построить намерение на отдачу. Тогда он должен знать, что это не означает, что у него есть полная вера в Творца. И только он не может построить намерение ради отдачи. А он должен знать, что ему не достает полной веры. Ведь когда у него есть полная вера в Творца, существует закон природы, гласящий, что маленький отменяется перед большим. Поэтому если бы у него действительно была бы полная вера в величие Творца, он автоматически отменился бы перед Творцом и желал бы служить ему без всякой оплаты.
0: Получается, согласно этому, что тут нет хисарона, так как у него нет сил преодолеть природу. А тут есть недостаток полной веры. Хоть у него и есть вера и свидетельство этого, что он все же соблюдает Тору и заповеди, но не полная вера, как это должно быть при полной вере. То есть все совершенство состоит в том, что верят в его величие. А если человек хочет знать, есть ли у него полная вера, он может проверить, насколько он готов работать ради отдачи, насколько тело его отменяется перед Творцом. Иными словами, то, что человек не может работать ради отдачи, является хиссароном, но тут есть больший хиссарон, и это главное в нем, то, что не достает ему полной веры. Однако что человек может сделать, если хоть он и видит, что ему не хватает полной веры? Тем не менее, этот хиссарон не порождает боли и страданий от того, что ему не хватает. А истинная причина заключается в том, что он смотрит на все общество и видит, что это важные люди, обладающие статусом, влиянием, но незаметно, чтобы им не доставало полной веры. Ведь когда с ними говорят, они утверждают, что это лишь для избранных в соответствии с широко известным мнением. И это большая преграда, которая становится для человека барьером, не дающим ему продвигаться правильным путем. И поэтому нам нужно окружение. То есть собрание людей, которые все будут держаться одного мнения, что нужно прийти к полной вере. Или же это может спасти человека от мнений, имеющих место во всем обществе. И тогда каждый укрепляет другого в стремлении прийти к свойству полной веры, чтобы он мог доставлять наслаждение Творцу, и чтобы в этом составляли все его устремления. Однако этим еще не исчерпывается совет, как прийти к хиссарону к полной вере. Ведь он должен умножать действия относительно обычного, как по количеству, так и по качеству. И, разумеется, тело его сопротивляется этому и спрашивает, чем этот день отличается от других. И он отвечает ему, «Я представляю себе, как я служил бы Творцу, если бы у меня была полная вера. Поэтому я хочу работать таким же образом, как будто я уже удостоился полной веры». и у него автоматически устанавливается хисарон и боль от того, что у него нет полной веры. Ибо сопротивление тела приводит его к потребности к вере. Однако это, несомненно, говорится именно о том, когда он идет против тела, принуждая его, то есть работает с телом не по его воле.

0: Получается, согласно этому, что эти два действия, то есть то, что он совершает большую работу, чем он привык, и сопротивление тела, вызывает в нем потребность в полной вере. И тогда благодаря этому у него образуется кли, чтобы впоследствии свет мог облачиться в него. Ведь теперь у него есть место для молитвы в сердце, то есть место хиссарона. И тогда Творец, который слышит молитву, дает ему свет веры, благодаря которому он может служить царю не для получения вознаграждения. И отсюда поймем то, что мы спросили, что означает, что на материальных костях отпечатаны заслуги и прегрешения, ведь кости от самот имеются в виду суть, этим предметом, где подразумеваются Торы и заповеди, которые он исполняет. И это называется, что оно дано нам для практического исполнения. И к этому нечего прибавить, как сказано, не прибавь и не убавь. И на этих действиях отпечатаны прегрешения и заслуги. То есть если он хочет идти путем истины и проверяет свои действия, совершаются ли они с намерением ради отдачи или нет, и он человек, любящий истину. И ему не интересно, что делает другой, а он желает знать, занимается ли он Торой и заповедями лишма, или же все делается для собственной выгоды. Тогда он видит, что погружен в эгоистическую любовь и не способен выйти оттуда собственными силами.
1: Получается, что он кричит к Творцу, чтобы он помог ему выйти из эгоистической любви и удостоиться любви к ближнему и любви к Творцу. А Творец близок ко всем, кто призывает его истинно. Поэтому он удостаивается слияния с Творцом. Получается тогда, что заслуги отпечатаны на костях его, ибо Торы и заповеди, которые он исполнил, называются свойством белого, так как в отношении действий все белое, то есть положительное, ибо к ним нечего добавить. И только после того, как он проверил, он увидел, что намерение его не в порядке, и увидел, что над ними пребывает тьма, так как он в разделении из-за того, что у него нет слияния, называемого подобием по форме, когда он делает все с намерением ради отдачи, а он находится под властью эгоистической любви. Получается, что он находится в состоянии тьмы, пребывающем над белым, то есть над белыми костями, как сказано выше в словах книги Зоар. Иными словами, он видит, что над Торой и заповедями, которые он исполнял, пребывает состояние тьмы, что является отделением от света. Ибо свет есть свойство отдачи, а он делает все ради получения. Ведь он не может сделать ничего, кроме того, что касается любви к себе. Получается, что кости его, то есть Торы и заповеди, в плане действия белые, что означает, что в действии нет никакого недостатка, чтобы ему было что добавить. Только благодаря проверке, которую он устраивает этому белому, он видит, что там пребывает тьма. И если он обращает на это внимание, чтобы исправить это, так как он чувствует боль и страдания от того, что пребывает во тьме, и молится Творцу, чтобы он помог ему, и вывел бы его из любви к себе, благодаря этому он потом достаивается слияния с Творцом. И это называется, что у праведника заслуги его отпечатаны на костях его. То есть та проверка, которую он произвел на свои белые кости, позволила ему удостоиться воскрешения из мертвых. Ведь грешники при своей жизни называются мертвыми, так как они отделены от источника жизни. Поэтому, когда они удостаиваются слияния с Творцом, это называется, что они удостоились состояния воскрешения из мертвых.
0: Тогда как у грешника грехи его отпечатаны на костях его. Ведь грешником называется тот, кто все еще погружен в эгоистическую любовь. Ибо праведником называется добро, а добром называется отдача. Как сказано, излилось из моего сердца дело доброе, возглашу я свое деяние царю. Это означает, что такое дело доброе? То есть, что он может возгласить деяние царю, то есть, чтобы все дела его были направлены на Творца, а не на собственную выгоду. Поэтому «щедрый», буквально имеющий добрый глаз, будет благословлен. Поэтому тех людей, которые обладают Торой и заповеди в отношении действия, это называется костью, ибо Тора и заповеди были даны Творцом, чтобы исполнять их. И это называется белым, поскольку у этих действий нет никакого недостатка, как сказано, «не прибавь и не убавь». Поэтому это его белые кости, как сказано выше. И прегрешения его отпечатаны на костях его, которые белы. Ведь он не совершал проверки своих действий, направлены ли они ради отдачи или нет, и полагался на все общество, которое они, как они исполняют Тору и заповеди. И они говорят, что исполнять их ради небес есть работа, относящаяся к избранным. И не каждый человек должен идти этим путем, заботясь о том, чтобы исполнять свою работу с намерением ради отдачи.
1: И это называется мнение хозяев, мнение обывателей, тогда как мнение Торы иное. Как известно, мнение обывателей противоположно мнению Торы. Ибо мнение обывателей заключается в том, что у человека, когда он занимается Торой и заповедями, собственность растет и расширяется. То есть он становится с большим хозяином. То есть все, что он делает, входит в любовь к себе. В то же время мнение Торы, как сказали наши мудрецы о стихе, вот Тора, человек да умрет в шатре. Тора осуществляется только в том, кто умерщвляет себя ради нее. Что означает «умерщвляет свое эго»? То есть он умерщвляет любовь к себе. В таком случае у него нет никакой собственности, ибо нет хозяина, к которому мы могли бы отнести собственность. Ведь все это устремление лишь отдавать, а не получать. Выходит, что он отменяет свое эго. Получается, что у грешника грехи его отпечатаны на костях его. То есть в том, что он не пошел путем Торы, ибо Тора называется «черная на фоне белого», как сказано в книге Зоар, которая говорит, что поэтому заслуги отпечатаны на костях его, так как кости белые, а черное письмо заметно лишь на фоне белого. Подобно Торе, то есть если есть белое, то есть он исполняет Тору и заповеди, можно говорить, что он либо подобен Торе, и у него есть черное на фоне белого, тогда он старается прийти к слиянию, либо он остается с белыми костями и не пишет на них ничего. Поэтому он называется грешником, грехи которого отпечатаны на костях его. В то же время те, у которых нет белого, то есть у них нет Торы и заповеди в плане действий, не относятся к состоянию грешника, а они относятся к состоянию животного. То есть они просто живые твари.
2: אז הוא ממשיך פה בפסקה בעמוד 179, טור ב' נמצא לפי זה, הוא אומר...
0: Он пишет тут, говоря, что таким образом нет тут хисарона со стороны того, что нет у него силы преодоления над природой, а недостаток полной веры присутствует, потому что хотя есть вера и есть свидетельство того, что он соблюдает Тору и заповедями, но нет полной веры, как должно быть в совершенной вере. То есть, что все совершенство в том, что верит в его величие. Если человек хочет знать, есть ли у него полная вера, тогда он может видеть, насколько он готов работать ради отдачи, насколько тело отменяет себя перед Творцом. То есть нет у человека возможности работать ради отдачи, и это и есть хисарон, но тут есть хисарон еще больше, и это главное, то есть недостает ему совершенной веры.
1: Да, совершенная вера — это то самое свойство, которое Творец дает человеку, это то самое намерение, как Рав сказал, экран — это намерение ради отдачи. И нужно прийти к состоянию, когда мы все время живем этим намерением. Строим экран и намерение ради отдачи, и человек представляет, что он, когда он строит намерение, все время падает любовь к самому себе, и это то, что он должен преодолевать. Сейчас мы перейдем к уроку от 9 октября 2002 года. Мы прочитали статью о заповеди свидетельствовать в суде из 3-го тома Шлавей Сулам. Глава Шофтим.
3: Маумера Рав.
1: Что говорит Рав? После того, как человек получает свыше то, что называется привлекательностью святости, благодаря учебе, благодаря усилиям в разных действиях, во всем, что в твоих руках и в твоих силах, делать, делай, как сказано, как написано. После всего этого он начинает понимать, что действия отдачи, по всей видимости, действительно самые возвышенные и хорошие действия, только сам он не способен их выполнять. А чего не хватает, чтобы выполнить их? Ему недостает ощущения величия Творца. То, что называется верой, то, что дает сердцу человека силу справляться, подниматься над желаниями с намерениями ради получения. И, наконец, приобретать намерение ради отдачи. Ощущение Творца переводит человека от мыслей о себе к мыслям о Творце. А откуда взять эту веру? Он говорит, что здесь помочь может только окружение. Согласно тому, что мы изучали и что написано в других местах, это единственное, что действительно зависит от человека. Если он занимается этим, получает силу веры. Через свою заботу в окружении, и тогда удостаивается приобретение намерения ради отдачи. И это называется, что он проходит махсом. И на каждом этапе, который он проходит, в каждом состоянии нужно различать свята и келим. То есть, если человек находится в определенном состоянии, и в нем есть хисарон и наполнение, и если он хочет прийти к следующему состоянию, так и там есть в этом состоянии хисарон и наполнение. Но заботиться нужно не о наполнении, а о хисароне. Это вся наша работа — заботиться о кли, потому что именно кли определяет, в каком состоянии будет человек. Ну, как обычно, да? Ты спрашиваешь.
0: Он говорит, что грехи отпечатаны на костях больше, чем на плоти, жилах и коже. Что это значит?
1: Под костями он имеет в виду саму суть дела. Здесь он не объясняет нам, что такое мозг, кости, жилы, плоть и кожа, так как мы обычно изучаем пять стадий в парцуфе. В каждом парцуфе есть мозг, кости, жилы, плоть и кожа. Хотим мы или нет, парцуф включает их. Это стадии одной и той же авиют, расположенные изнутри наружу. Есть сферот кедр хохма Мабиназайран, Малхут сверху вниз, и есть те же самые стадии Кетер Хохма Бина Зайран Пин Малхут, но изнутри наружу, по толщине, по ширине. Чтобы не путаться, эти стадии называют мозгом, костями, жилами, плотью и кожей. И как в высоту парцуфа, так и в ширину, эти пять стадий обязаны быть. Не может быть меньше пяти, иначе в Малхут не будет недостатка, а значит, не будет кли. Только мы используем эти названия, чтобы подчеркнуть, что есть всего пять стадий или десять сферот, десять, а не девять, и не одиннадцать, не может быть ни больше, ни меньше. И еще этими названиями мы пользуемся, чтобы сказать, на какой высоте находится человек. Берем какой-то парцуф как пример и относительно него измеряем остальные соседние парцуфим. Тогда мы говорим, например, что у него есть только бина и зон, а кетер хохма эйн. Или наоборот, есть кетер хохма, а нет бины и зон. И здесь тоже возникает путаница. О святах мы говорим или о келим, потому что свята мы можем называть именами келим, а келим — именами святов. Короче говоря, всегда нужно проникать в суть и понимать, о чем идет речь, а не цепляться за слова, которые постоянно могут заниматься одно другим. Так вот, когда здесь он говорит о костях, он не имеет в виду кости и системы мозг, кости, жилы, плоть и кожа. Хотя кости там действительно можно назвать очень внутренней частью. До мозга мы практически не доходим. А кости — это очень внутреннее. Здесь он говорит о том, что если человек хочет прийти к хиссарону, то он должен действительно дойти до самой основы парцуфа, до костей.
0: Есть ли какой-то определенный хиссарон, который всегда нужно просить, чтобы он был с нами, чтобы мы всегда о нем думали? Что это за хиссарон?
1: После всех расчетов, которые человек делает, получается, что единственный хиссарон, о котором нужно заботиться, это хиссарон величия Творца. Что только осознание величия Творца, ощущение Творца, вообще осознание Творца, с величием или без величия, неважно. Короче говоря, впечатление от Творца способно изменить меня. Вместо того, чтобы я был рабом своего желания получать, я стану рабом его желания отдавать. Вот и все. И здесь человек должен работать именно над этим хиссароном, чтобы пришел свет, как говорится, свыше, другими словами, и изменил меня. Чтобы Творец раскрылся так, чтобы я изменился. То есть, прежде всего, должно быть осознание того, что я хочу измениться, насколько я вообще способен до изменения этого хотеть, и что ради этого обращаюсь к Творцу, чтобы Он меня изменил. Почему я должен обращаться именно к Творцу? Разве недостаточно того, что я хочу измениться, а Он уже сам это делает? Потому что целью является не само мое изменение. Цель в том, что, прося Его, я прилепляюсь к Нему. Само изменение тоже как будто является средством.
0: Желание получать никогда не найдет решения, всегда будет в хиссароне, то есть всегда будет приводить к хиссарону.
1: Получается, каждый раз мы работаем над одним и тем же хиссароном, тем же самым, как быть более прилепленным, как быть ближе. Потому что отсюда ко мне приходит и сила находиться в слиянии, и хиссарон, потребность в слиянии. Все действительно исходит из одного источника.
0: Он пишет, что нужно выйти из любви к себе и принять на себя любовь к ближнему. Ну, первый вопрос. Если человек вышел из себя, то как он потом принимает любовь к ближнему? Если не самого себя, а любовь к ближнему принимается в нем.
3: Рацион за рацион и хат. Битох рацион азе, ми немца. О, они, о, михуцали. Михуцали за бецем буре. Валь кидей ло лишлот, лашлот это цми, ло лишакер на цми.
1: Невозможно не видеть самого себя, приобрести любовь к ближнему. Желание одно. Кто находится внутри этого желания? Либо я, либо то, что вне меня. Но вне меня в сущности есть только Творец. Но чтобы не обманывать себя, не лгать себе, будто я хочу Творца, вместо Творца я должен быть в окружении товарищей. Ведь если способен относиться к ним с любовью, это признак того, что также я отношусь к Творцу, потому что все, что находится вне тела человека, для него одинаково, будь то Творец, товарищ или любая чужая вещь, от которой нет прямой пользы. Для меня она просто не существует. Не существует означает, что я о ней не думаю. Когда я начинаю заботиться о ком-то, когда я вижу, что я в каком-то случае, состоянии, связи завишу от него. Если не завишу от него, то мне никогда не придет в голову о нем заботиться. Ты заботишься о том, как живут в Австралии, что там происходит, кто будет там премьер-министром. Не знаю, что у них там. Ты едва вспоминаешь об этом раз в год. Почему? Ты от этого не зависишь. Но, допустим, если бы ты был зависим от воды, у нас тут в Израиле есть проблема с водой, если бы воду можно получить было только в Австралии, посмотри, о чем говорили бы в новостях и что бы мы об этом думали. Только об Австралии. Что там происходит? Все ли там в порядке? Как нам с ними наладить отношения? То есть... То, что со мной никак не связано, вообще не находится в моем поле зрения. Так и товарищи пока не находятся в моем поле зрения. И это стопроцентный настоящий признак, что Творец у меня находится в том же положении. Если я правильно представляю себе Творца, я могу представить его как доброго, творящего добро, того, кто дает мне, делает для меня все. Это верно, он так относится ко мне. Но как я отношусь к нему, я могу проверить только потому, как отношусь к товарищам. Это настоящая проверка. Что говорит Баль Сулам? Он говорит так, человек более развитый, заботится о группе еще более развитой, об обществе, еще больше, о государстве, еще больше обо всем мире. Поэтому можно увидеть, насколько ты заботишься о Творце. Потому что это все Он. То, что находится вне тебя. Все просто. Проверка очень короткая.
0: некуда убежать. Выйти из любви к себе – это значит заботиться об окружении.
1: Выйти из любви к себе просто так невозможно. Если ты выходишь из любви к себе, ты обязан вместо нее войти в любовь к ближнему. Между тем и этим нет промежуточного состояния. Есть всего две власти – либо власть творения, либо власть Творца, либо желание получать, либо желание отдавать. Поэтому выбирай. Если человек в итоге решает, что обязан выйти к отдаче, следствием этого решения должно быть, что я обязан заниматься окружением, товарищами. Потому что это единственный рычаг, единственное кли, единственное средство, благодаря которому я прихожу к связи с Творцом. Что значит связь? Подобие формы. Поэтому, если ты еще не пришел к необходимости связаться с окружением, значит, у тебя нет настоящего давления связаться с Творцом. Это буквально одно и то же. Поэтому ты можешь видеть, насколько ты далек от духовного, и насколько пока у тебя нет с этим ни точки соприкосновения, ни подхода, ни вообще стремления. Под окружением, под группой имеется в виду люди, которые вокруг тебя, которые думают так же, как и ты. Как ты, не лучше, не хуже, а такие же. Они тоже хотят, как будто бы хотят. Ты видишь, что ты сам не хочешь, возможно, они тоже пока не хотят. Но каким-то образом у них есть тоже стремление. Творец дал им похожие мысли и желания.
0: Кен.
1: Да.
0: Например, у нас есть предприятие. И какие-то связи с бизнесом. Какая здесь связь с целью, когда каждый работает отдельно?
1: На предприятии нужно работать над созданием материала, продукта, результата продукции. В продукцию входит распространение, все, что там делают, кофе, книги, неважно что. Это нужно делать. Но внутри этой деятельности есть также отношение между людьми. Для чего я это делаю? Почему я нахожусь на этом предприятии? Что оно мне дает? Какую прибыль я хочу получить? Я работаю также 8 часов на обычном предприятии, и там получаю, допустим, 5000 шекелей. А когда я работаю на этом предприятии, какую зарплату я требую? И что я вкладываю? На самом деле вклад не в том, что один делает интернет, а другой книгу. Главный вклад — это в отношения между людьми внутри предприятия. Вот там основная работа. Начните с этого, добьетесь успеха. Не начнете, как написано, здесь будет место вашего погребения. Мы пришли к состоянию, когда человеку нужны другие люди. Нет, а ты спросить хочешь? Ну, спрашивай.
0: По Басуламу ты должен желать как товарищ. Называю товарищем тех, кто идет на пути. Как понять, что я без группы?
1: Допустим, люди решили, что я должен быть специалистом по техобслуживанию. Я набираю себе еще нескольких человек, у которых есть руки. Голова, может быть, мне не так уж нужна, главное, чтобы руки были. Выбрал 5 или 10 человек. Они согласились. И теперь мы вместе... отдел обслуживания. Неважно, какие это люди. Может быть, мне хочется быть связанным с теми, кто занимается интернетом или работает в каком-то другом отделе, где люди более тонкие, более понимающие, учатся больше. Или просто по характеру приятнее. Но это совершенно не важно. Это вообще не важно. Если ты выбрал свой отдел просто по принципу, что у людей есть руки, ты, может быть, никогда и не хотел бы связываться с Цвикой. Но он маляр, тебе нужен маляр, поэтому ты берешь его. Что делать? Вот по такому принципу. Теперь начинайте делать работу внутри своего отдела, так, чтобы все работало как нужно, как часы, как в любом нормальном отделе, на любом другом предприятии. Уже есть связи, понимание, общий план. Мы знаем, что выполнять, и никто не может от этого убежать. Если кто-то убегает, пожалуйста, ты уволен со всего предприятия. Ну, разумеется, есть люди, которые не подходят, тогда другое дело. Но если человек вообще отказывается, ему нечего здесь делать. Пусть идет во внешнюю группу, и все. После того, как у тебя действительно есть команда, начинайте заботиться о внутренней жизни этой группы, внутри его отдела. И там уже начинается внутренняя работа. Да, Миша.
4: Можно ли найти в этой работе с товарищами духовное?
1: На работе нет товарищей, а в группе все товарищи, да? Поэтому... Я не понимаю. Я не понимаю, в чем трудность. Если ты будешь честен с самим собой и с товарищем, никакой трудности не почувствуешь. Сними с себя и с него всю одежду. Образно говоря, вот вы оба голенькие, и кроме настоящей задачи и главной цели, кроме этого, здесь ничего нет. Так в чем проблема между рабочими отношениями и отношениями между товарищами? Где проблема? Я могу кричать по работе. Спроси Бенце, сколько раз в день. И какое это отношение имеет к тому, как я отношусь к нему, как к ученику, допустим? Или к Марику, или к Авиу, неважно к тому. Кто больше делает, тот больше получает шпателем по голове. Это понятно. Какая связь есть между одним и другим? Когда работают вместе, конечно, возникает больше возможностей для трения в работе. Но именно над этими трениями строятся дополнительные связи. Разве вы не видите? Вот я сейчас столкнулся с этим каббалистическим кафе. Не интернет-кафе, а каббалистическим кафе. И Сеня тоже на меня там кричит каждое утро. Ну, правда, так деликатно. Так вот пищит. Немножко. Не понимают, что раскрытие недостатков — это самое лучшее, что может быть. Самое лучшее. Незачем никуда идти. Если хиссарон не раскрыт, знай, что у тебя нет возможности сделать ни одного шага вперед. Ни одного шага. И в исправлениях, если мы не раскрыли хиссарон, если мы не раскрыли язву, если не обнаружили, что ты плох, как же ты сделаешь хорошо? Потому что в нашем мире мы ничего нового из себя не производим. Мы только исправляем. Вся наша работа в целом называется исправлением. Поэтому сначала нужно раскрыть зло и исправить, снова раскрыть зло и исправить. А если не раскрыли, делать нечего. И только в той мере, в которой раскрыли, можно исправить и продвинуться. Поэтому чем больше раскрывается зло, тем лучше, слава Богу. Поэтому мне не мешает, что кричат. Только если не кричат против общего направления продвижения. А если по дороге критикуют, кричат, то это... Это благословение. Такая критика никогда не разрушит. Если она действительно хорошая, глубокая, с разных сторон, это выяснение. Именно из них начинают разбираться, кто прав, кто нет, почему и как нужно сделать. Если все связано с целью, из этого выйдет только благо. Бояться нечего. Наоборот, копай глубже. Только не нужно все время оставаться в этом и начинать получать удовольствие от того, что ты страдаешь. Такое тоже бывает. Но само раскрытие — это очень хорошо. Мы не знаем, но это известно и в медицине, и в психологии. Боль и радость очень близки. Страдания и радость ощущаются телом сходным образом. Не бывает одного без другого. Не случайно говорят в народе, что если муж и жена совсем не ссорятся, то любовь как бы между ними не обновляется. Это не просто слова. Есть в этом правда. Обновление должно происходить над чем-то противоположным. Если бы не было этой критики относительно кафе, они продолжали бы делать все так же. А теперь понимают, что этим действительно нужно заняться, сделать профессионально и перестать работать как попало. Да.
3: У меня
4: есть вопрос. Мы едем с ним сейчас в Америку. У него есть 1.5 месяца. Я каждый день ему морочу голову. Я хочу порядок лекции, как я появлюсь, что ты думаешь. Я уже отправил это многим людям и спрашивал их, вплоть до того, в какой одежде выступать. Все проверяю. И ты знаешь, я могу тут стоять. Скажи мне, сейчас нужно 2 часа говорить? Я буду говорить. Иногда я начинаю предложение, а потом ищу, как его закончить. И нет проблем. Получается. Но вместе с тем должна быть подготовка. А там подготовки было недостаточно. Так раскрылся Хисарон. Прекрасно. Я, наоборот, хотел бы, чтобы после всего, что я делаю, мне говорили о недостатках, а вы бережете меня, вы молчите. И это не на пользу. Не на пользу. Мне нечего улучшать, я остаюсь без проверки.
5: Да.
6: Вопрос о молитве. Молитвы о Хисароне, молитва о Кли, молитва о входе света в Кли. Молитва — это как бы...
7: Молитва называется Хисарон, который уже находится в человеке, в выясненном виде. Хисарон, который готов уже для получения наполнения, ответа. Достичь такого хисарона — это усилие. А сам хисарон — это молитва. Ну, это уже нормально. Есть вопрос в работе до этого.
8: Я спрашиваю о самой молитве, что такое молитва по сути. Это самое глубокое мое намерение? Это то, что я ищу, то, что я...
7: Ты не знаешь, что ищешь. Извини меня. Я скажу тебе. Есть у тебя, мы называем это духовный ген. У тебя есть цепочка решимот. И вся эта цепочка, она находится в тебе, потому что твоя душа спустилась свыше в нынешнее твое низкое, испорченное состояние. И все

0: высокое, еще выше, еще выше. И так я возвращаюсь в то место, откуда спустилась душа. То есть я не могу искать, какое желание у меня будет, когда я раскрою следующий решимо. Как я буду выглядеть, когда я раскрою следующий решимо? Какие мысли, желания? Кто я? Что я? Каким я буду? Когда раскроется во мне следующее решимо? Это просто глупо сейчас представлять себе состояние, в котором я еще не нахожусь. На основании чего я его представляю? И мы видим, насколько состояние, которое мы проходим, они практически их никогда невозможно заранее спланировать, даже предположить, предвидеть. Следующее состояние. Поэтому мне не нужно думать о будущих желаниях, о будущих мыслях. Не случайно написано, как бык под ярмо и осел под поклажу. Очень просто, примитивно. Я хочу достичь большего. Что такое большее? Если я себе начну что-то такое представлять, то это неправильно.
1: Это не совсем был мой вопрос.
0: А, ну прости.
1: Вопрос был очень простой. Молитва. Когда я молюсь, когда я хочу получить что-то от Творца.
0: Да.
1: Неважно. Вырасти, продвинуться вперед, попросить хизарон, кли, попросить все, что продвинет меня на пути. Сама молитва.
0: Да.
1: Какая молитва для меня самая правильная? Это мое намерение. Допустим, мое намерение получить хисарон. Само намерение, которое приходит из самого чистого, самого глубокого места во мне, достаточно, чтобы было настоящей молитвой? Или нужно облекать мое намерение в слова и произносить их? Потому что иногда приходит намерение, когда я облекаю в слова, а потом...
0: Должна ли быть молитва в словах?
1: Самого намерения своя сила.
0: Знаешь, Творец не видит тела. О каких словах? Молитвы ты говоришь. Под словами, может быть, ты подразумеваешь выяснение желаний, намерений. Но что такое слова? Нет слов в духовном. В духовном — это голое ощущение, без облачений. Ощущения, состояния, у которых нет названия. Ты можешь наклеить к ним любое имя или любой номер, какой хочешь. Но только чтобы это было принято и у других, если ты хочешь с ними общаться. Или как-то иначе. И относительно Творца тебе нужно прийти. К некому такому сочетанию состояний, ощущений, мыслей, намерений. Нету здесь слов. Ты можешь назвать это решимо X дает лапшут, Y давиют. Вот и все. Так, чтобы, в общем, так раскрывать решимо. Ты можешь назвать это, но мы называем это Наранда Цадиким. Неважно, это название. Но внутри это ощущение.
1: Это намерение. Ощущение — это намерение. Каждый раз, когда я пытаюсь каким-то образом описать свое намерение словами, я буквально смеюсь над собой. Зачем мне вообще слова? А самого намерения достаточно, и оно приходит туда, куда должно прийти.
0: То есть молитва — это ощущение в сердце. Сердце называется не наше сердце, а вся совокупность желаний человека — это называется сердцем. Если все эти желания, и внутри них есть некое такое общее ощущение, правильное и направленное на Творца. На Творца, значит, это обрести такой же облик, как и у него, это называется направленным на него. И это называется молитвой.
1: Кен. Величие Творца — это окружение. Величие Творца — это

0: когда окружение заставляет меня хотеть быть рабом Творца, а больше всего остального отмениться перед Ним, это состояние, которое должно создать окружение, это называется величием Творца.
1: Окружение должно помочь мне в связи. Здесь много слов. Всю связь с Творцом.
0: Я спрашиваю конкретно. Пытаюсь определить величие Творца.
1: Окружение должно сказать мне, что без величия Творца я не достигаю цели, что величие Творца открывает мне новое кли. Короче говоря, оно должно направить меня на Творца.
0: Так, группа — это величие Творца. Что такое величие Творца?
1: Величие Творца прежде всего в том, что Он управляет мной в любом месте. Войди внутрь себя, в любое место, в любую точку, в любой внутренний угол, и там ты найдешь Его. На это группа должна тебе показывать, а потом ты уже сам это обнаружишь. Когда ты увидишь это, услышишь, то есть это от группы, ты начнешь. Действительно, что значит великий? Великий — это больше, сильнее меня. Именно так я должен впечатлиться от группы, что он сильнее и больше меня. То, что он сильнее бьет меня, ну что поделать? Я его проклинаю, отчаиваюсь, падаю. Сильнее — это значит в величии.
0: Тогда окружение должно давать тебе радость. Почему оно должно почувствовать величие Творца? Я найду там радость.
1: Окружение должно обеспечивать вместе с важностью Творца давать подъем. Важность Творца без подъема духа — это не важность. То есть оно должно давать тебе, скажем, вместо того, чтобы Творец был скрыт, группа должна выполнять эту роль. Короче говоря, Творец скрыт, и вместо себя Он дал тебе группу. Почему? Потому что с Ним ты не можешь войти в контакт, если не ради отдачи. А с группой ты можешь играть как хочешь. Хотя настоящая игра с группой может быть только ради отдачи. То есть у тебя в этом мире, в твоем состоянии эгоистическом, есть возможность выполнять духовную работу.
0: Так я знаю, по своему эгоистическому состоянию, если взять себе любое общество снаружи, скажем, не здесь, я знаю, как устроена среда, которая заставляет меня хотеть принадлежать чему-то или отмениться перед чем-то. А эта группа делает большое шоу, воздействует на все органы общества, чувств, на все органы чувств, показывает, что есть что-то хорошее, тогда мне не важен я сам, лишь бы прилепиться к этому хорошему. Проблема такого рынка в том, что он полностью внутри желания получать, он искусственный, иллюзорный. Вопрос, как изменить это в таком месте, как наше, когда, с одной стороны, должна быть внутренняя работа, поиск, с другой стороны, чтобы дать человеку здесь подъем.
1: Проблема в нашей группе, что мы не заботимся о том, чтобы построить группу. Нужно начать с этого. Если я хочу, чтобы группа влияла на меня, и чтобы она сформировала меня, я должен позаботиться о том, чтобы она действительно была сильная, с правильным намерением, в правильной скорости, в подъеме духа, в воодушевлении. Что я хочу от этого получить, чтобы это было в ней, и чтобы все это было в этой группе. Я должен сам ей это дать. Откуда мне это дать? Я могу дать. Каждый может дать. Если не самому себе, то другому может. Да, например, ты даешь лекции, да, они думают, ух ты, приходит на лекцию, думают, какой он праведник, какой исправленный. О, Почему? Потому что ты на них воздействуешь, ты на них изливаешь, направо, налево, то, что читал, то, что не читал.
0: Моя работа на желание получать.
1: Подожди, на их желание получать ты работаешь. Значит, ты способен передать им подъем, которого у тебя нет. Иногда ты так вообще находишься в дауне, начинаешь с ними говорить, и вдруг даже сам вдохновляешься. Ух ты, какой я! Просто так. Ну, это не просто, но об этом еще поговорим. То есть ты видишь, что твое собственное состояние в момент, когда ты хочешь дать окружению, не так важно. И даже только словами, даже не от сердца, даже внешне, ты можешь вызвать в них настоящий подъем духа. Другой человек слышит и думает, что это спустилось к нему буквально с неба. Словно сам пророк Илья спустился. То же самое сделай намеренно относительно своей группы. И пусть каждый так делает взаимно, друг относительно друга. И ты не представляешь себе, какие силы ты получишь. Ты не сможешь спать. Не сможешь спать. Может быть, у тебя было таких несколько дней, когда ты познакомился с этой идеей, с Каббалой. Может быть, было несколько таких дней, допустим, в праздник, Суккот, Песах, такой подъем. Круглые сутки, да? Ты увидишь, что так ты будешь жить. И тебя вынудят, хочешь ты или не хочешь. Они повлияют на тебя таким образом. Проблема, что они не хотят влиять на тебя, им наплевать и на себя. Они пока еще не понимают, что здесь основной момент. И все, ну и оставляют это.
0: Тогда я скажу, где проблема. Допустим, я беру состояние, о котором вы говорили, когда не способен уснуть, то не может спать, чувствуешь, что все время живешь, что внутри все говорит. В таком состоянии.
1: Ты будешь чувствовать, что живешь, горишь каждую минуту. Откуда это происходит в тебе? В каком виде? Допустим, есть группа, все сидят, слушают, я тоже работаю там много времени. И так далее. Ты часто слышишь, что смотришь, что это важное, это особенное. Ну, и ты постепенно загораешься. От чего еще? Духовное в этом, духовные силы, ну, оставь их пока что.
0: Но как я строю отношения в таком состоянии, когда я все время живу? Это уже не в состоянии, где я делаю выяснения, потому что в этот момент мне не важны выяснения.
1: Если ты получишь подъем от группы, ты говоришь, это помешает тебе выяснять. Почему же это помешает мне делать выяснения? Мои выяснения происходят, когда мне плохо. Когда тебе плохо, знаешь, что у тебя нет никаких выяснений. Ты лишь просто себя поедаешь. Выяснения должны происходить, когда приходит свет, и ты видишь разницу между собой и этим светом. Окружение вообще не отключит тебя от выяснений. Не бойся. Ты все время будь в максимальном подъеме. Не волнуйся, выяснения придут. Но если ты упадешь в какую-то мысль, в какое-то состояние, ты упадешь только на секунду, этого достаточно. Это называется сократить время, а у тебя нет. Нет, выяснение означает, я падаю на несколько дней, не могу выйти из этого, потом я понимаю, в какую глубину этой, по-моему, ямы я попал, какая грязь, которую я раскрываю сейчас в себе, и сам я тоже грязь. Одной секунды достаточно. Нет, не нужно этого. Одной секунды достаточно. Может быть, ты даже не успел прочувствовать все свои вот эти ощущения. Это может пойти таким образом. Это духовное. Может быть, не знаю, тебе понадобится где и как, и когда. Никогда не переживай о зле. Ты должен все время заботиться, чтобы быть в постоянном подъеме и мысли о Творце. И из этого придут выяснения, свет выясняет кли.
0: А как это сохраняет тонкую грань между людьми, которые приходят в группу ради цели, и теми, кто приходит ради самого подъема? Мне хорошо внутри желание получать в окружении, поэтому я прихожу. Такие люди могут быть в окружении. Я знаю, например, там, где преподаю.
1: Секунду. Ты говоришь так, что в нашей группе есть люди, которые действительно приходят ради цели. А есть такие, кто приходит, потому что, ну, не хотят сидеть дома. Я прихожу вечером, иногда вижу здесь людей, сидят здесь. Что они делают? Сбегают из дома. Дома жена, дети маленькие, шум, крики. Они здесь сидят, что-то делают. Может быть такое? Может быть, мы все такие? И на самом деле мы все такие. Мы бежим от всяких проблем. Ты говоришь, моя группа не думает о подъеме духа, они не думают о духовном. Верно, не думают. Принимай это как правильное предположение. И ты тоже в итоге бежишь от страданий, от проблем. Какой смысл в этой жизни? От этого ты пришел, и в этом ты продолжаешь. Если тебе кажется, что это неправильно, то значит, ты еще просто не выяснил глубину причины, по которой ты сам здесь находишься. Каждый, кто здесь находится, в итоге бежит от зла. И это очень хорошо. Это достойная основа, с которой начинают. Нет, должно быть с самого начала такое стремление к духовному, к отдаче, к альтруизму, к коммунизму. Чушь. Не нужно ни к чему стремления, кроме одного. Сбежать от проблем.
0: А какая разница между гостиницей, которая сейчас предлагает мне круглосуточно, там все самое хорошее. В Эйлате, допустим.
1: В чем разница между группой, которая помогает мне не думать о своих проблемах, и какой-то там каким-то отелем в Эйлате, который тоже предлагает мне неделю не думать о моих проблемах. Да? Разница простая. Если это действительно проблемы, связанные с целью, то в Элате ты не сможешь от них убежать. Ты будешь сидеть в этом отеле во всей этой роскоши и будешь пожирать сам себя. Тебе ничего не поможет. Только здесь ты действительно сможешь от них убежать. И очень хорошо, если убежишь. Очень хорошо, если ты приходишь сюда и забываешь обо всех проблемах. Животные, духовные, неважно. И не вспоминай о них. Тебе не нужно думать, когда придет осознание зла. Оно приходит только как результат света. Если ты не вызовешь на себя больше света, ты не раскроешь еще зло. А тот, кто хочет почувствовать зло, прежде чем он привлекает свет, просто он поедает самого себя. Это не раскрытие новых состояний. Это называется «глупец сидит, сложа руки, и пожирает сам себя». Он сидит и не продвигается. Мы должны... Он пишет об этом... Во многих статьях тебе нужно быть только связанным с источником света, с Творцом. В результате этого придут к тебе все остальное придет. И не бойся, что этим ты отдаляешься от своего «я», от своего желания получать. Нет. Это устроено таким образом, что так метод устроен, что придут к тебе удары, и не бойся, еще в каком темпе. Ну, хорошо. По поводу построения предприятия, отношений внутри него, я говорю, что сейчас это основной вопрос. Получится — хорошо. Не получится — тогда ничего не получится.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из него берем для реализации в десятке.
2: Вау,
1: какой урок! Так много всего. Мы слышали последние вот эти предложения, что страдания приходят и подвигают нас на какое-то действие. И не стоит копаться, откуда и как. И мы читали, что только от товарищей мы получаем стремление, величие Творца. Это единственное, что нужно работать, делать, и из этого придут уже все остальные вещи.
0: Да, мы должны прийти к настоящему хисарону, крику, к Творцу, чтобы пришел и помог нам. Это должно исходить из понимания, осознания того, что мы не способны выйти из желания получать для себя и только с помощью Творца. И нужно на самом деле прийти к боли и страданиям от того, что мы далеки от этого, насколько нам это нужно, и большая потребность в том, что мы можем прийти к этому только взаимовключаясь в окружение, как можно больше, когда есть у нас всех то же желание, и его мы требуем вместе.
1: Да, нет больше, чем отдача. Самое высокое свойство Творца и все наши действия, они исходят из этого, и мы стремимся.
2: И
1: важность отдачи, отношения
2: к
1: группе, то есть в той мере, в которой я хочу и готов, как он пишет, отменять себя, в группе, в этой мере можно оценить свойства отдачи, все, что находится в человеке. И тело начинает сопротивляться, и это создает просьбу, на которую приходит свет, который дает важность отдачи, и в соответствии с этим и кли.
0: Да, наш хисарон должен быть хисароном по осознанию величия Творца, чтобы он изменил нас с раба желания получать на раба желания отдавать. Получается из-за того, что хисарон должен быть, чтобы мы были как можно более слиты с Творцом. И проверка, насколько я беспокоюсь вне себя, начиная с проверки группы и проверка, которая усиливается во всем мире, и проверка, насколько я забочусь о себе, и выход наружу, когда я забочусь о группе, и забота о группе — это, по сути дела, забота о Творце.
1: И главное продвижение — это важность и величие Творца. Это мы получаем от окружения и должны передавать друг другу. И дополнительно это усилия в группе, в количестве, в качестве. И через это я притягиваю свет и постепенно получаю величие Творца.
0: Да, итог может быть в том, что и сама статья, и урок был в основном, мне так кажется, по крайней мере, что был хисарон, правильный хисарон, и что человек должен быть в осознании этого хисарона. Не обязательно знать, должен чувствовать это и даже страдать от того, что нет его у него. И он должен выяснить, чего именно ему не хватает. И это тоже момент, что сам хисарон недостаточен, это часть его развития, а настоящий хисарон и ощущение выяснения приходят в конечном счете за счет прелести святости, когда свет, благодаря действиям его, развивает в нем келим красоты, свойства отдачи.
1: Да, что мы хотим достичь в нашей работе? Рав сказал, и тогда относительно Творца ты должен прийти к пониманиям, к ощущениям, намерениям. Нету здесь слов, Рав сказал. Слова тут не важны, но внутри это ощущение, И мы чувствуем воодушевление сейчас, потому что товарищи, они просто сейчас зажигают. Спасибо.
0: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем песни, вместе песню.

0: Учение 10 сфирот.
1: Здравствуйте, друзья. Мы буквально в большом впечатлении. Я с Михаэлем здесь от урока, который мы прошли, какой особый урок мы слышали от Рава. Я хочу начать с короткого открывка, который мы слышали на уроке. Наша работа в конечном счете с помощью всех действий раскрыть следующее решимо. Я его реализовал и раскрываю следующее решимо, более высокое, еще более высокое. И так я возвращаюсь в то место, откуда не зашла душа. Это буквально связано с тем, что мы сейчас будем читать в учении 10 сфирот. В первой части, вторая глава, мы находимся в сказанном Мари, и перейдем к маленькому, ко второй сноске. Итак, прочитаем первую пункт Али. И вот после вышеуказанного сокращения, когда осталось место пустого пространства и воздуха в середине света бесконечности, в самой середине уже было место, в котором могли быть Нейцалим и Невраим, и Ицурим, и Наасим. И тогда извлекло оно из света бесконечности линию одну прямую из круглого света его сверху вниз, и нисходит она и опускается внутрь этого пространства.
0: А сейчас мы будем изучать, что такое линия, кав, вторая сноска. Из света извлекло из света бесконечности линию одну прямую. Мы учили на прошлой части урока, что Бааль Ха-Сулам объясняет, что нет изменений в свете. В высшем нет изменений. Он круглый, и все изменения только в творениях. Я хочу прочитать тебе две маленькие цитаты. «Знай, что все обновления и нисхождения ступеней, они только связаны с воодушевлением кли и получением им высшего света. Только в этом есть все множество движения и изменения. Сокращение и выход здесь, о котором говорится, выход света здесь, о котором говорится здесь, это только связано с воодушевлением и получением кли, то есть центральной точки. А сейчас мы начнем учиться, как вот в этом круге, в этом игуле, где все равномерное. Как там возникает линия, кав, что такое линия, что такое игуль, кав, игуль. Пожалуйста. Мы читаем учение 10 сфирот, первый том, 10 страница, ор пними, первая колонка, и сказано, пойми, слова Ари, извлекло оно из света бесконечности линию одну. Это означает, что само место пространства, то есть опустошившееся от света бесконечности кли, именно оно привлекло к извлечению линии света бесконечности вследствие произошедшего уменьшения в нем желания получать. И теперь мера получения им света после сокращения его четвертой стадии называется линия по сравнению с предыдущим его получением четвертой стадии, наполнявшим все место целиком. Но сейчас, когда у нее нет этого огромного желания получать, а только три предыдущие стадии, в которых желание получать слабое, считается, кли это получает из света бесконечности всего лишь одну линию света, и все место этого кли остается пустым и свободным от света. Потому что тонкий свет, получаемый сейчас, недостаточно, чтобы наполнить все место кли вследствие нехватки четвертой стадии, которая уменьшила его, и выяснилось, что высший свет вообще не прекращается вследствие цимцума и также совершенно не меняется, когда оно извлечет свет в виде этой одной линии, а все это большое изменение произошло из-за уменьшившихся килим получения, которые теперь не смогут получить из света бесконечности ничего, кроме очень малой части называемой линии, то есть в соответствии с мерой его желания, потому что не захочет оно более этой меры, и хорошо пойми это.
1: То есть раскрывает сейчас, что насколько он способен в целом быть в подобии свойств Творцу, во взаимном отношении между ними, в любви, отдаче, это всего лишь со стороны творения линия, со стороны Творца это бесконечность, а со стороны творения только маленькая тонкая линия в середине пространства, когда все пространство — это отношение Творца к нему бесконечное, и творение способно только на это. Что символизирует нам эта линия? Что, по сути дела, творение с помощью этой линии не раскрывает свое правильное кли. Хисарон безоговорочно правильным, чтобы быть подобным Творцу. Он как младенец не способен раскрыть, насколько отдача велика, что она бесконечна. Это ничего не говорит ему, он не находится в этом. Он должен раскрыть настоящее отношение, он должен прийти к такому желанию со своей стороны, он должен понять и постичь, что он не может сам реализовать его, требовать и просить его у высшего света, потому что иначе не будет слить с высшим светом, если сам не сможет реализовать, и тогда прийти к той форме, к той силе, скажем так, отдачи со своей стороны по отношению к свету. Есть здесь действия, которые необходимы для того, чтобы реализовать замысел творения, доставить наслаждение творением со стороны Творца, и ту мысль, которая возникла в творении, как вызывающее первое сокращение, чтобы творение пришло к состоянию, когда оно в точности как Творец, так реализовать эту мысль, стать в точности как Творец, для этого нужно сейчас трудно работать в длинном порядке последовательности действий. Пока и еще творение, которое находится как малху бесконечности в центральной точке, которое может только произвести сокращение, и с экраном, который раскрывается, привлечь линию, и в этой линии создать все миры. Пока это состояние, мы видим, насколько оно по сравнению с бесконечностью, этим бесконечным кругом, так дают нам в рисунке почувствовать. Так творение пока еще не действует как творение. Это все составляющие, которые есть у него здесь, это пока еще Творца. Почему? Мы ведь говорили о том, что четвертая стадия почувствовала себя, что она хочет получить, и она сделала сокращение, как бы полностью отдаляет себя от света, и свет уходит из всех свойств, а потом она уже привлекает свет после того, как она пустая с помощью экрана делает солдат. С ним, и только потом зивук, соединение. Так почему мы пока еще не говорим о том, что творение выполняет эти действия, а приходят они со стороны Творца? Потому что пока еще желание получать творение, хотя оно и опустошилось, потому что получило эти свойства от Творца и находится пока еще не в отсутствии подобия по свойствам, и не в противоположности Творцу, никогда еще этого не было. Это только раскроется при разбиении и после разбиения, когда желание получать полностью отдалится до этого мира, и отсюда начнет взращивать себя. Тоже пока мы не приходим к состоянию, когда у нас есть выбор. То есть мир четырех стадий, мир бесконечности, первое сокращение, цимцум алев, и экран масах, и миры ак, и абия, и этот мир, Улам-Азе, и от него, после всей нашей истории, когда мы начинаем подниматься, пока мы не приходим, по сути дела, к миру Ацилут, нет у нас пока еще здесь свободного выбора. Только здесь свободный выбор, Бхира Хофшит, на самом деле, и творение начинает быть подобным, тогда подобным Творцу Боре. В Гальгальтайнаем, а затем и в Ахаб. Когда начинает работать по-настоящему со своими желаниями. И весь этот круг до сих пор — это подготовка. Что пока еще не раскрылось желание получать правильное ощущение для того, чтобы работал исходя из себя. Потому что здесь есть две линии, когда только посередине между ними он может выстроить свое «я». И здесь то, что мы изучаем сейчас, в мире бесконечности, при первом сокращении с экраном, даже когда начинаем строить линию в мире Адам Кадмона Абия, да, есть пока еще все-таки линия, которая все время идет с теми хорошими желаниями, которые приходят к нему со стороны света.
2: עוד גימל קטנה מתייחס למין האור העגול שלו. פירושה של תמונת העיגול...
0: Третья сноска говорит о смысл фигуры круга. Был уже выяснен нами Райана ранее. Этим он говорит нам, что даже после цимцума остался высший цвет в виде круга, что означает без различия ступеней. А все четыре стадии равны у него. И причина этого в том, что обновление и случай совершенно не имеют места в высшем свете. И все эти виды обновления, о которых говорится, не что иное, как отношение к Келим. Четвертая сноска говорит о том, что сверху вниз спускается в это пространство. Не забывай, что ни в коем случае не имеется в виду воображаемые понятия в материальном месте, но самый чистый определяется термином «вверх», а самый грубый определяется термином «низ». И все, что можно понять в распространении света от Создателя и вхождении его в создание, это не что иное, как новшество, изменение формы, которое изменяется в создании. То есть категория возникшего в свете желания получить, отсутствующего в Создателе. И по этой причине определяется творение как удаленное, грубое, ничтожное и низкое по сравнению с Создателем, поскольку отличие свойств от Создателя образует все эти свойства и вводит его из категории Создатель в категорию создания. И также узнал ты, что отличие этой формы, то есть желание получить, не раскрывается сразу, а образуется постепенно в последовательности четырех стадий и завершается форма создания в полной мере только в четвертой стадии. И в связи с этим находим, что если форма его желания получает самое слабое, что соответствует первой из четырех стадий, то она считается ближе к Создателю и важнее, и чище, и выше, так как изменение формы в этой стадии не столь велико, как в трех предыдущих стадиях, последующих стадиях. А вторая стадия — желание, в которой желание больше, чем в первой стадии, считается более удаленное от Творца, более грубой, более низкой и ничтожной, чем первая стадия. Итак, вплоть до четвертой стадии, которая более всех удалена от Творца и грубее, ничтожнее и ниже всех. И в этом смысл сказанного Ари, что линия протянулась сверху вниз, то есть от первой стадии до четвертой, находящейся ниже всех, и понятие «вверх» и «низ», о которых говорится, появляются сейчас с выходом линии, потому что до начала свечения линии, то есть во время сокращения, неразличимы там верх и низ. Однако после того, как она получила свет лишь в виде линии, иными словами, не получала его во всех четырех стадиях, а лишь в три первые стадии, что в ней, и четвертая стадия остается без света во тьме, и вот только теперь раскрылась четвертая стадия, ничтожная, грубая, низкая, когда выше нее оцениваются также и три предшествующих стадии, потому насколько они чище и ближе к Создателю. Но во время сокращения, когда исчез свет из всех четырех стадий одновременно, еще не было такого различия между стадиями.
1: Что он хочет сказать? Я, может быть, скажу немного по-другому. То, что четвертая стадия раскрывает в четырех стадиях прямого света, она раскрывает себя.
3: Это тьма бельват.
1: Только себя. Отцма, себя. Сейчас с помощью всего развития, которое есть у нее в мирах, она раскрывает себя по сравнению с предыдущими стадиями.
3: Микаберет миэм.
1: Получает от них, от предыдущих стадий, которые называются в целом девятью первыми. Получает от них желание отдавать, превращает это желание получать в свое желание получить, желание отдавать свое желание получить, когда четвертая стадия поднимает себя и становится как весь этот большой круг, тогда, исходя из этого, она начинает исправлять себя. То есть четвертая стадия из точки, когда она... Нет, лучше не так. Из центральной точки, четвертая стадия, она подключается к девяти первым.
3: И
1: после этого она поднимается над ними в разбиении келим из девяти первых. Когда она здесь соединяется с девятью первыми, она хочет быть отдающей, как они. Затем она получает от девяти первых желание, желание получить от них. Да? Это в разбиении. И тогда она становится большой, как и свет. Одно против другого создал Творец, становится в своем большом неисправленном желании, как свет. То есть она начинает уже после разбиения становиться большой, как весь этот круг. Включает в себя девять первых сферот. И тогда это называется клипа.
3: И тогда
1: она начинает исправлять себя, когда она вот такая большая. И когда она исправляет себя, постепенно, постепенно приводит себя к состоянию, когда вся эта территория, да, в ней властвует свет, исходя из власти четвертой стадии, вследствие власти желания получать, которое дает свету властвовать, то есть что получает свойство света, свойство отдачи над собой, над своим желанием получать. Это клипа и исправление, тикун. То есть, что я хочу сказать, четвертая стадия пока еще, о которой мы говорим, и все ее распространение, как мы говорили здесь, до состояния выбора, все это происходит свыше. Пока еще не говорится о творении. Творение — это состояние, когда начинает исправлять себя после того, как есть системы святости и клипы, и чувствует себя, раскрывает себя как властвующий, желающий властвовать во всем этом круге. Если четвертая стадия чувствует только себя, так есть у нее только нефеш, когда она обретает весь этот наранхай, есть у нее наранхай, который входит в нее в разбитом виде, и тогда в исправлении она достигает наранхай, конечно же, отличающийся, потому что здесь наранхай де нефеш. А здесь наранхай, да наранхай. Нет пока еще так слов для этого. Сегодня я не очень сконцентрирован. Ну, продолжай.
0: Второй пункт Ари. Начало линии касается бесконечности, но не ее окончания. Вершина линии исходит из самой бесконечности и касается ее. Однако окончание этой линии внизу, в конце ее, не касается света бесконечности. Еще раз второй пункт. Вершина линии исходит из самой бесконечности и касается ее, однако окончание этой линии внизу, в конце ее, не касается света бесконечности. Пятая сноска относится к словам «вершина линии исходит из самой бесконечности». То есть первая стадия четырех, как это выяснилось в предыдущем пункте. Шестая сноска относится к словам «касается ее». Потому что первая стадия, являющаяся вершиной, наиболее близка к бесконечности, то есть к Создателю, и поэтому считается как бы касающейся его, так как отличие в изменении формы первой стадии не столь заметно, чтобы отделить ее от Создателя.
1: Потому что даже если у нее есть желание и желание получать, которое она раскрыла, но это желание получать приходит напрямую от света, когда она раскрыла, что в таком виде она создана, свет ее создал, поскольку она противоположна ему как сущее из ничего, и хотя противоположная, но эта противоположность еще не за счет самого себя. Это пока еще не клипа, это не когда я намереваюсь и хочу, как мы это изучаем. Может, но не намеревается. Не может и все-таки намеревается. То есть в таких видах. Но может, клипа может отделиться от наслаждения и не намеревается этого делать. Пока еще нет такой формы в четвертой стадии. Даже здесь, когда мы говорим, пока еще нет по-настоящему клипы, и поэтому хотя и раскрывается, что обратно, но обратно в своей природе, когда не может этого еще, это отнести еще к себе самому. Поэтому говорит, что даже было сокращение, но до сокращения, что раскрыло, что обратно, ничего этим не повредило, потому что творение, которое раскрыло это, оно вдруг раскрывает это. От Творца было здесь совершенное состояние, но все раскрывается по отношению к творению. И также, когда творение раскрывает, оно вместе с этим раскрытием делается действие отдаления, сокращения, поэтому не раскрылось здесь со стороны творения никакое желание, что оно против Творца со своей стороны. Поэтому все в святости, хотя есть и сокращение, и отдаление, изгоняет свет, но все это не из святости, а она все раскрывает из совершенства.
0: Седьмая сноска говорит, что внизу указывает на четвертую стадию, которая дальше всех и ниже всех, и не получает теперь высший свет, и, следовательно, не касается света бесконечности, а отделена от него.
1: Дальше. То есть дает нам определение вверх, вниз уже согласно линии, когда если есть отношение со стороны творения к Творцу, творение определяет все эти устанавливать все эти определения, тогда как в бесконечности нет определений, все равно. Да, пожалуйста. Да, итак, мы хотим сразу же перейти к нашему уроку здесь вместе со всеми товарищами из мирового кли, и есть у нас вопрос на обсуждение. Мы слышали, что Рав говорит, что четвертая стадия берет желание отдавать девяти первых и превращает это в свое желание получать, и этим она поднимает себя и становится как весь большой круг. И тогда, исходя из этого, она начинает исправлять себя. Мы хотим задать вопрос товарищам и в мировом кли. Выставляйте знаки вопросов для того, чтобы получить право слова. Хотим вас спросить, почему после всего описанного процесса только тогда она начинает себя исправлять? Хочешь добавить, Миша?
0: Да, мы хотим попробовать новый формат. Каждый поднимает руку и говорит свой ответ еще раз. Мы слышали, как Рав говорит, что в четвертой стадии, верно, он нарисовал это, в четвертой стадии берет желание отдавать девяти первых сферот, она получает, а затем она это превращает в свое желание получать. И этим она поднимает себя и становится как вот этот большой круг. Помните, да, чертеж? Этот большой игуль. И исходя из этого, она начинает исправлять себя. Почему только после того, как она сделала из себя этот большой круг, она начинает исправлять себя только тогда? Кто думает? Кто там?
4: Йоав.
1: Высший свет вначале распространился в круглом виде, после того, как четвертая стадия раскрыла себя. Линия, которая распространяется у нее уже есть понятие вверх-вниз, и это не должно быть в высшем свете, и она должна это исправить, чтобы распространение было в круглом виде.
0: Я думаю, что на первой части мы тоже слышали, что если нет противоположной какой-то стадии, то творение не может это выделить. Мы читали, что когда творение начинает исправлять себя, после того, когда есть системы святости и клипа, душа и клипа, и чувствует себя, ну, я думаю, этого достаточно.
1: Да, на самом деле, как Офер начал говорить, он чувствует себя в отличии между собой и девятью первыми сферот. И тогда приходит к этому решению.
4: Игорь, пожалуйста.
0: Потому что она прошла разбиение и перемешалась там, получающий и отдающий килим, и тогда она может это сделать. Так или нет? Верно. Все, все, все ответы правильные. Юра подсказал мне ответ.
5: Туда.
1: Спасибо. Я думаю, что он пишет здесь даже в начале, когда мы начали читать, что то, что он, по сути дела, место самого пространства, то есть кли, опустошившееся от бесконечности, само вызвало привлечение света бесконечности тем, что уменьшило желание получить то, что опустошилось. Свет, по сути дела, сделал это сравнение, что он хочет быть как и свет.
6: Ken, because the Reshamot inside the desire, remember that greater adhesion.
0: Потому что Решимо в желании. И у него есть там подобие, чтобы быть в этом состоянии.
1: И последний, Балтия 3, пожалуйста, мы хотим вас послушать.
7: Ну да, я так воспринял, что сама стадия, она относительно себя должна познать свои свойства, как бы четвертая стадия, и как Малхут относительно девяти сферот, она должна взаимовключаться со всеми для того, чтобы свои качества познать, и тогда уже некая такая свобода выбора получается, и она тогда уже может расти и создавать вот этот весь игуль. Спасибо.
0: Мы очень воодушевляемся от собраний, которые мы наблюдаем в Копенгагене. Пожалуйста, покажите нам их.

0: Слиха, ламед бет, шейла ламед бет.
1: 32-й вопрос.
0: Мимала ли мата?
1: Что такое сверху вниз?
0: Валь сулам. Хайну мипхина алеф, ад пхина далет.
1: То есть от первой стадии до четвертой стадии, так как оставшаяся четвертая стадия осталась без света и считается ниже всех ступеней, тот, чье желание получать слабее, определяется как более высокий. Более слабое желание получать считается более высоким, так до первой стадии, которая определяется как самая высокая. Еще вопрос. 38. Что такое касается? Там написано, что касается наверху, не касается внизу. Если изменение формы ступени относительно ее корня неразличимо настолько, чтобы отделить ее от корня, считается, что она касается корня. И это состояние между одной ступенью и другой.
2: Давайте послушаем сейчас вопросы об уроке, которые мы видели, слышали, включили с него. О том, что пишет Баль Сулам. Будем рады слушать. Да, Дуди.
3: Рав Сиртачом, что бхира хофшит шель адам матхила меа ацилут.
1: Рав обозначил, что свобода выбора человека начинается там, зависит от ацилута, там он формирует свое «я». Что происходит до тех пор? Свобода выбора до этой точки, у человека вообще есть выбор?
2: Так он сказал, что свободный выбор как раз начинается от этой точки, это от до этого времени. То, что пробуждается, это свойство, которое Творец уготовил в творении. Также от этого мира до той линии, которую он начертил там, это тоже пока еще не считается, что у него есть выбор, потому что нет двух противоположностей, как сказал Игорь. Нет клипы, на основе которой он может развить исправление. И только с двумя этими линиями, только с ацилута от этой линии выше, он может по-настоящему развивать себя по двум линиям, которые противоположны друг другу.
1: То есть до этого у человека нет выбора, только начиная с мира ацилут. Работа в трех линиях начинается с мира ацилут. Ты помнишь, что мы учили, что мир Адам Кадмон, там свет входит и свет выходит. Адам Кадмон, Гальгаль, Тапсак Маббон. В мире Никудим у нас уже есть две линии, есть две части. Есть Гальгаль Тейнаем и Ахаб. А в мире Ацилут уже есть три части. И там есть правая линия, левая линия и средняя линия. И тут действительно начинается работа человека. Пока еще нет человека. Но Раф объяснил то, что будет потом, когда человек должен полностью разбиться, спуститься в этот мир. И в этом мире, когда он находится в отрыве от всего, начинается работа относительно клипот. И клипот у нас есть относительно миров Брия и Црасия.
2: Женщина Кармиэль.
4: Шалом, Раф лекулам. Есть ли шейла, я хочу лидаек по машу.
1: По поводу мира Ацилут. Мир Ацилут, я всегда думала, что это Гмар Тикун. А здесь говорится, что только в Ацилуте мы становимся творениями. И какие же там могут быть клипот? Тут говорится о клипоте, о душе. Душа — это понятно, но какие клипот могут быть в Ацилуте? Это непонятно. Понятно? Правильно и то, и другое. Гмар Тикун в мире Ацилут, потому что мир Ацилут исправляет все, что разбилось и упалось в мир Ибия. Это то, что мы изучали сейчас. Но с другой стороны, то есть все исправляется в мире Ацилут, все миры поднимаются в мир Ацилут, там они получают исправление. Но Адам, мы относимся к Адаму Ришону, он создан в мире Ацилут, а над миром Ацилут еще прежде, чем мы начали изучать мир Ацилут, там еще пока нет Адама.

0: בהמשך לשאלה של דודי, אנחנו לומדים שלנו יש בחירה.
1: Мы изучаем, что у нас есть выбор до Ацилута. Все-таки в группе. Так прежде всего, найти себя, где мы находимся, на каком этапе относительно чертежа. Вопрос начинающих. Михаил, каждый, как он это постигает,
2: человек, который начинает учиться, он находится после всех этих этапов, которые тут описали, поэтому у него есть возможность выбирать, или он находится на другом уровне.
1: Мы говорим на нашем уровне, что то, что мы хотим, что у нас есть возможность выбрать окружение, и мы слышали на уроке, для того, чтобы получить величие Творца, важность цели, это пока еще не выбор, о котором говорил Рав на уроке ТЭЦ, что там есть клипа, есть три линии, как Миша сказал. Мы говорим о выборе окружения. Это первый шаг, который не в желании получать, что это против желания получать. Это еще не исправление в полном смысле слова.
3: Вот они корешут цитут миа Хелика.
2: Я читаю цитату. О выборе. Наша работа. Это с помощью разных действий раскрыть решимо. Следующее по очереди решимо. Решимо должно раскрыться, ты этим не управляешь. Все. Реализовал его, потом я продолжаю и раскрываю следующее решимо. Более высокое, и так все более и более высокое. И так я возвращаюсь к тому месту, откуда спустилась душа. Эти решимот, которые раскрываются, они приводят меня к тому месту, с которого спустилась моя душа. Мы знаем, что корни наших душ находятся в мирах Бия.
1: Окей, только для порядка. Есть разность между выбором, который Рав объяснил как свободный выбор, по сравнению с понятием того, которым мы пользуемся, что человек выбирает окружение. Это отличается? Это не то же самое?
2: Здесь он говорит о выборе между клипа, клипой и к душой. Но это тоже не совсем выбор, потому что, как Рав сказал, на секунду упасть в клипу и обратно в святость. Да, так должно быть. Но сколько времени ты будешь оставаться в клипе? Секунду, месяц или год? На это ты можешь влиять. И кто оттуда может тебя вытащить? Скажи ты.
1: Группа.
4: Кен, Асав.
1: Что значит, что линия выходит из экрана? А где это? Ты можешь зачитать?
2: Да, мы слышали, что Рав сказал там, что в четвертой стадии Малху делает сокращение, и из экрана протягивается линия, из этой линии создаются все миры. Что это за линия, которая создает все миры из экрана? Есть игуль, четвертая стадия, мир бесконечности, полон света. Нет конца, нет рож, Рав сказал, даже нет тох. Это кли, наполненное светом. Теперь кли испытала стыд, опустошилась от света. Сейчас нету в нем света. Как он наполняет его? Сейчас творение находится в состоянии нехорошем. С одной стороны, если не получит свет, это против цели творения. Потому что цель творения, чтобы он насладился. Если получит свет, куда получит? У него нет возможности, это будет ради получения. И он не может сделать ни то, ни другое. Что же он может сделать? Он ставит экран. Этот экран позволяет ему получать ради отдачи. Это называется экран. И его желание, тут он писал, он уменьшил его и сделал очень маленьким, и что он может получить, какая сила экрана у него есть. Относительно всего этого круга, это тонкая линия, говорится, что гальгаль это всего там самое большое желание, но это всего лишь тоненькая линия, которая находится в этом пустом пространстве. И постепенно еще парцуфим, еще миры. Мы должны наполнить все это пространство.
4: Вопрос о стадиях. Почему Бальсулам устанавливает, что расстояние до Создателя — это согласно желанию получать, которое находится в каждой стадии, а не согласно свойству, которое представляет собой это стадия? Скажем, третья стадия должна быть более дающей, чем первая или вторая, потому что есть у нее более развитое свойство отдачи. Но Бальсулам говорит наоборот, что, скажем, первая стадия ближе к Создателю, потому что меньше желания получать. А как бы, Михаил, но относительно твоего расчета, четвертая стадия не должна была бы сделать сокращение.
2: Но до сокращения была максимальная отдача, она получила все.
4: Получила или она думала, что так находится?
2: Думала.
4: Так согласно чему этот расчет? Согласно чему разница расчета между тем, что думала, и что было на самом деле? В чем разница между ними?
2: Мы можем еще почитать, чем более слабое желание получать, не отдавать. Чем слабее желание получать, тем кли ближе к Создателю в первой стадии. Шорош мы не говорим, это распространение света. В первой стадии какое имеет желание? Оно даже не чувствует, как младенец. И мы употребляем это неживому уровню. Находится под властью света. Желание получать там маленькое. Чем желание получать больше. Четвертая стадия — это самое большое желание получать относительно первой стадии. Тем кли дальше от желания отдавать, потому что оно противоположное, оно хочет получать, а желание отдавать хочет отдавать, поэтому противоположно ему. И так ощущается, что оно дальше.
4: Понятно. Так в чем смысл свойств отдачи?
2: Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду.
4: Вторая стадия выражает желание отдавать, быть подобной Творцу, а третья стадия еще больше, даже получить ради отдачи. Михаль, но ты помнишь, что и вторая стадия, она на основе первой стадии, то есть это добавление, не то чтобы она что-то была чем-то другим или новым, то есть она добавляет первой стадии, и поэтому она после сокращения считается более далекой от Создателя, и у нее нет возможности приблизиться. Это всегда добавление желания получать к этой первой стадии, а третья — это на основе второй стадии, которая на основе первой, то есть всегда добавляет еще слой за слоем желания, которое отдаляет их от Создателя.
2: Даже если это желание как бы в сторону Создателя?
4: Да, потому что так оно должно строиться, одно на другое. Умен спейнлай.
5: Gracias, amigos. Como la cuarta fase, siendo la más lejana al Creador y teniendo un grosor, puede alcanzar la equivalencia de forma con el Creador?
2: Как четвертая стадия, которая дальше всего от Творца, может прийти к подобию свойств с Творцом?
4: Так он пишет нам здесь, Рав. Рав говорит, что творение, которое делает сокращение после сокращения, раскрывает какую-то противоположность. Это еще не называется противоположностью. То есть раскрывает только это свойство, которое Творец дал изначально творение. Так где же на самом деле должен пройти все миры, и тогда разбиение, и после разбиения включиться в этих девять первых, и только тогда приходит к величине всего мира бесконечности, буквально желание получать приходит к размеру всего мира бесконечности, и только тогда может начать исправление снизу вверх. А до этого только раскрывается состояние, которое было со стороны Творца, даже не может отнести это к себе, четвертая стадия.
2: Продолжая это, мы слышали, что Рав сказал, что четвертая стадия не отделена от света, и тогда мы читали определение, которое говорит «касается, не касается», и там он пишет, что она все-таки отделена от света. И этот вопрос все время повторяется. Все-таки четвертая стадия, она отделена, поэтому делает сокращение, или она не отделена, а делает сокращение по другой причине. Когда она делает сокращение, она отделяется.
3: То есть
2: четыре стадии прямого света — это воздействие света. Кли еще ничего не решает, что оно хочет что-то сделать, а оно все время старается, оно все время находится под воздействием света и формирует свое отношение к свету. Поэтому называют это четыре стадии прямого света. А не четыре стадии развития кли, допустим, да? Так, наверное, надо было сказать. Нет, но говорят четыре стадии прямого света, пока создает четвертая стадия, которая тоже построена светом. И тогда четвертая стадия решает, что она не хочет получать. Это называется мир сокращения. Она освобождается от света и начинает наполнять себя маленькими порциями. Это ее ноу-хау, если можно так сказать. Что линия строится из средней линии, потому что с одной стороны бесконечность, а с другой тьма. Михаил именно это и говорит, что когда начинают работать с двумя этими крайностями, мы раскрываем «я», которое должно произвести исправление, прийти к цели творения. Да, и так большое спасибо, друзья. Было нам приятно, интересно. И продолжим завтра, а вместе завершим песней.

0: Шалом, хаверим. Здравствуйте, друзья. Прежде всего, у нас сейчас есть наши товарищи, которые участвуют в работах, включим их в себя. Сегодня мы на первой части урока будем слушать урок Рава от 9 октября 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Кто свидетельствует о человеке?». Мы вместе прочитаем в десятке. У нас 42 минуты для этого. Кто свидетельствует о человеке? В книге Зор Шуфтим сказано: «Заповедь эта состоит в том, чтобы свидетельствовать в суде, чтобы товарищ не потерял деньги из-за того, что он не свидетельствовал». И потому постановили мудрецы Мишны: кто свидетельствует о человеке? Стены дома его. Что такое стены дома его? Это стены его сердца, как сказано: «И обратил Хизкияу лицо свое к стене». И постановили мудрецы Мишны. Это указывает на то, что Хизкияу молился из стен сердца своего. И мало того, еще и домочадцы свидетельствуют о нем. Домочадцы — это 248 его органов. Ведь тело называется домом, ибо так постановили мудрецы Мишны. У грешника грехи его отпечатаны на костях его. А аналогично у праведника заслуги его отпечатаны на костях его. И потому сказал Давид: «Все кости мои скажут». Почему же грехи отпечатаны на костях более, чем на плоти, жилах и коже? Это потому что кости белые, а черное письмо видно именно на белом фоне. Подобно Торе, которая белая внутри, то есть пергамент, и черная снаружи, то есть чернила. Черное и белое — это тьма и свет. И мало того, в будущем тело восстанет на своих костях. И потому как заслуги, так и прегрешения отпечатаны на костях, и если он удостоится, тело восстанет на его костях. А если не удостоится, не восстанет, и не будет у него воскресения из мертвых. Конец цитаты. И следует понять, что объясняет книга Зоар о суде, о том, что человек должен свидетельствовать перед судом, чтобы его товарищ не потерял денег. И это объясняется согласно порядку работы Творца. В таком случае следует понять, каково требование, которое предъявляется, и к кому оно предъявляется, и чтобы он заслуживал доверия, тогда человек должен свидетельствовать. А в работе Творца человек требует у Творца, чтобы он дал ему то, чего он требует у Творца. В таком случае нет смысла показывать, что требование его является истинным, как будто Творец не знает, говорит человек правду или ложь. Ведь если человек свидетельствует, он знает, что то требование, которое он высказывает, является истинным. А кроме этого, как может заслуживать доверия человек, когда он свидетельствует о самом себе? А еще следует понять, почему здесь свидетельство должно исходить из стен сердца его. Ведь Зоар приводит доказательства объяснения «стен дома его», исходя из Хизкияу, как сказано: «И обратил Хизкияу лицо свое к стене». И мы объясняли, что имеется в виду «из стен сердца его».
1: В таком случае, здесь в свидетельстве этого человека это тоже должно быть из стен сердца его. Но ведь известно, что это свидетельство должно исходить из уст его, как сказали мудрецы, из уст их, а не из писаний их. А тут говорится, что оно должно быть из стен сердца его, а не из уст. Также следует понять слова, ведь так постановили мудрецы Мишны. У грешника его грехи отпечатаны на костях его. Аналогично у праведника заслуги его отпечатаны на костях его. Разве на материальных костях отпечатаны грехи и заслуги? Как же духовное, то есть при грешении заповеди, записаны на костях? Еще более непонятное объяснение — это потому, что кости белые, а черное письмо видно именно на белом фоне. А еще следует понять сказанное. Мало того, в будущем тело восстанет для воскрешения из мертвых на своих костях. Почему именно на своих костях? То есть от костей его зависит, воскреснет он или нет. И чтобы понять вышесказанное в отношении работы, следует помнить известное правило, что нет света без клей. То есть, что невозможно получить какое-либо наполнение, если там нет недостатка и полости, чтобы у дополнения была возможность войти. Например, человек не может вкушать трапезу, если он не голоден. И более того, мера наслаждения, которую человек способен получить от этой трапезы, измеряется мерой хиссарона, которая есть у него к этой трапезе.
0: Получается, что там, где человек не ощущает никакого хиссарона, он не должен надеяться ни на какое наслаждение в мире, которое он сможет получить, потому что у него нет места, чтобы получить какое-либо наполнение. Получается, что когда мы говорим о порядке работы, когда человек начинает входить во внутреннюю часть работы, то есть он хочет совершать святую работу в плане намерения доставить наслаждение своему Создателю. И, несомненно, согласно вышеупомянутому правилу, у него должен быть хиссарон к этому. То есть он чувствует, что должен давать Творцу. И в той мере, в которой он чувствует потребность отдавать Творцу, в этой мере мы можем сказать, что у него есть кли. А наполнение для этого кли возникает, когда он отдает Творцу, то есть хочет доставить наслаждение. Что означает, что тело уже согласно отдавать Творцу. А поскольку человек создан с природой получения, а не отдачи, и если человек хочет заниматься отдачей, тело, несомненно, сопротивляется этому. И если человек хочет заниматься отдачей, то есть у него есть желание обрести такое кли, а кли называется желанием и хиссароном, у тела сразу же появляется вопрос. Зачем ты хочешь изменить ту природу, с которой ты был создан? И что это за хиссарон, который ты чувствуешь, что тебе этого не хватает? Понимаешь ли ты на 100%, что ты должен работать ради отдачи? Ведь посмотри, как все общество совершает святую работу, не проявляя особой тщательности в тех действиях, которые они совершают. То есть даже и в момент их занятия Торой или заповедями, они главным образом смотрят, чтобы действие было в порядке, со всеми частностями и деталями, а не намерением. И говорят, вне сомнения, что возможно делать, мы делаем. А на намерение не обращают внимания, так как говорят, что работа в лишма — удел избранных, а не всего общества.
1: Получается, что тело, которое задает свои вопросы, по-видимому, спрашивает по делу. И поскольку ему не дают удовлетворительного ответа, оно не разрешает человеку погружаться в мысли желания отдавать. Ведь оно право, ведь нет света без кли. Ибо если ты не чувствуешь хиссарон, что нужно заниматься отдачей, зачем ты сотрясаешь миры? Поэтому сначала оно говорит ему: «Скажи мне, где потребность в этом?» То есть в желании отдавать. А потом будем говорить дальше. Согласно вышесказанному, потребность в этом желании должна быть такая, чтобы он ощущал страдания от того, что он не может давать. В таком случае, из-за того, что у него нет кли, он без сомнения не может удостоиться света, то есть и наполнения. Поэтому человек должен стараться обрести большой хиссарон к тому, что он не может отдавать Творцу. А хиссарон определяется, как известно, в мере ощущения страданий, которые он испытывает от этого хиссарона, Иначе, хотя у него и нет того, чего он просит, тем не менее, это еще не называется хиссароном. Потому что настоящий хиссарон измеряется болью, которая есть у него от того, что у него нет этого. В противном случае это называется пустой болтовней. И отсюда поймем то, что сказали наши мудрецы. Любить Творца Всесильного вашего и работать на Него всем сердцем вашим. Что такое работа, пребывающая в сердце? Следует сказать, что это молитва. И нужно понять, почему молитву вывели за рамки ее простого понимания. Ведь обычай таков, что если кто-то хочет чего-то от другого, чтобы тот дал ему, он просит у него устами. Как сказано, ведь ты слышишь молитву всех уст. Почему же они сказали, что молитва называется работой в сердце?
0: Однако, как сказано выше, молитва называется хиссарон, и он хочет, чтобы он наполнил ему его хиссарон. Но никакой хиссарон не чувствуется в устах человека, ведь ощущения человека переживаются в сердце. Поэтому, если человек не ощущает хиссарон в сердце, то, что он произносит устами, не принимается в расчет. Допустим, ему действительно недостает того, чего он просит устами. Но ведь наполнение, которое просит, должно войти вместо хиссарона, то есть сердцем. Поэтому наши мудрецы сказали, что молитва должна быть из глубины сердца, что означает, что все сердце будет ощущать отсутствие хиссарон, того, чего он просит. Как известно, света Микли называется хиссарон и наполнение. И свет, то есть наполнение, мы относим к Творцу, а Кли, то есть хиссарон, мы относим к творениям. В таком случае человек должен приготовить Кли, чтобы Творец излил туда высшее благо. Иначе нет места для высшего блага. Поэтому, когда Творец просит, чтобы Творец помог ему, чтобы он смог направить свои действия ради отдачи, тело спрашивает его, «Зачем ты молишься такой молитвой? Чего не достает тебе без этого?» Поэтому надо изучать и исследовать книги, которые говорят о необходимости работы по отдаче, пока человек не поймет и не почувствует, что если у него не будет этого кли, он не сможет удостоиться входа в святость.
1: Не надо смотреть на все общество, которое говорит, что главное — это действие, и только в него нужно вкладывать всю энергию, что действие по исполнению заповедей и постоянства в Торе, которые мы практикуем, уже достаточно для нас. Ведь следует исполнять все действия Торы и заповеди, чтобы они привели его к намерению ради отдачи. А потом, когда у него уже есть полное понимание, насколько для него важно заниматься намерением ради отдачи, и он чувствует боль и страдания от того, что у него нет этой силы, тогда это называется, что у него уже есть о чем вознести молитву, опираясь на работу в сердце. Ведь сердце чувствует, чего ему недостает. И тогда на эту молитву приходит ответ на молитву. То есть свыше ему дают эту силу, чтобы он уже мог построить намерение ради отдачи. Ведь тогда у него уже есть свет и кли. Но что может сделать человек, если после всех усилий, которые он вкладывал и совершал, он, тем не менее, еще не ощутил хисарон от того, что не может отдавать в виде боли и страданий? Тогда совет заключается в том, чтобы просить у Творца, чтобы он дал ему кли, называемое хисарон, в том, что он не чувствует. А он как будто без сознания, ведь у него нет никакой боли от того, что он не может отдавать.
0: Выходит, что если он может сожалеть и испытывать страдания от хисарона, потому что у него нет хисарона, то есть что он не чувствует, насколько сильно он далек от святости и абсолютно погружен в материальное, и не понимает, что жизнь, которой он живет, стремясь наполнить материальные потребности, имеет не большую важность, чем у остальных животных, которых он видит. И если бы он обратил внимание, как он похож на них со всеми их стремлениями, и нет разницы, за исключением присущей человеку хитрости, позволяющей ему использовать другого. А животные не настолько хитры, чтобы могли использовать другого. А иногда бывает, что он даже видит, что он учит Тору и исполняет заповеди, но не может вспомнить в момент совершения заповеди или в момент изучения Торы, что от того, что он занимается Торой и заповедями, он должен получить связь с Творцом. И для него это выглядит как будто отдельно. То есть Тора и заповеди — это одно, а Творец — это другое. И если он сожалеет о том, что у него нет никакого ощущения недостатка от того, что он подобен животным, это тоже называется работой в сердце. И это называется молитвой. То есть на этот хисарон у него уже есть место получения наполнения Творца, чтобы он дал ему ощущение хисарона, являющееся тем кли, которое Творец может наполнить ему наполнением. И отсюда поймем то, что мы спросили, почему молитва находится в сердце, а не в устах. Ведь молитвой называется хисарон. А о хисароне нельзя говорить, что у него есть хисарон в устах, ибо хисарон есть чувство в сердце.
1: А теперь нам следует выяснить, что означает, как мы спросили, сказанное «заслуги и прегрешения отпечатаны на костях», и из костей он может восстать из мертвых. Или, страшно подумать, нет. Книга Зор говорит, что кости, из-за того, что они белые, подобны Торе, которая написана черным по белому, где черное — это свойство тьмы, а белое — свойство света.
0: Следует
1: объяснить, что означает, что кости белые, потому что на них, поэтому на них записаны заслуги и прегрешения. Ведь в отношении работы Творца следует объяснить это так, что человек занимается Торой и заповедями, и это называется кость. Главное в Торе и заповедях есть свойство белого. Ведь то, в чем нет недостатка, называется белым. А поскольку к делам, которые человек совершает, добавить нечего, ибо об этом сказано «не добавь и не убавь», его занятия Торой и заповедями называются костями. И они белые, и на них отпечатаны заслуги и провинности человека. Но если потом человек проверяет свои действия, на какой причине он строит свой фундамент? То есть, какая причина обязывает его заниматься Торой и заповедями? Какое намерение, которое он строит в момент совершения этих действий? Старается ли он проверять, действительно ли он совершает свои действия ради небес? То есть, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, тогда он может увидеть истину, что он пребывает в той природе, в которой он родился, называемое получение ради отдачи, и не желает заниматься Торой и заповедями без всякой оплаты.
0: А истинная причина того, что человек не может выйти из своей природы, состоит в том, что он не видит потребности в том, чтобы ему было нужно изменить ту природу, которая в нем заложена, называемую «любовь к себе», и принять на себя любовь к ближнему, чтобы прийти к любви к Творцу. Ведь человек чувствует, что ему не хватает любви окружения, в котором он находится. То есть, чтобы семья любила его, и жители его города, и так далее. А что он выиграет от того, что он будет любить Творца? И что он выиграет, если будет любить своих товарищей? Ведь он всегда смотрит на выгоду для эгоистической любви. Поэтому, как же он может выйти из этой любви? А если он спросит себя, почему он исполняет Тору и заповеди в плане действия, и, кроме того, он педантичен во всех тонкостях и деталях, он объясняет для себя, что он получил свойство веры через воспитание. Ибо посредством воспитания человека начинают направлять на Тору и заповеди в Лоришма, как говорит Рамбам. Выходит, что он принял на себя веру в Творца, что он будет исполнять святую работу, и за это он получит вознаграждение в этом мире и в будущем мире. Поэтому человеку говорят, что настоящая работа — это верить в Творца, который дал нам исполнять Тору и заповеди, что благодаря этому мы удостоились прийти к подобию по форме, называемому слияние с Творцом. Это значит, что человек должен выйти из эгоистической любви и принять на себя любовь к ближнему. И в той мере, в которой он выйдет из эгоистической любви, он сможет удостоиться полной веры. Иначе он находится в разделении, как сказано в комментарии Сулам. Ведь закон таков, что творение не может получать от Творца зло в явном виде. Ведь это нанесет ущерб величию Творца, ибо творение будет воспринимать его как действующего во зло. А такое не подобает совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним господствует отрицание управления Творца. Страшно подумать. И действующий скрывается от него, что является самым большим наказанием в мире.
1: А если человек делает самоотчет и признает истину, состоящую в том, что Тора и заповеди должны быть ради небес, и чувствует, насколько он далек от истины. И благодаря этому анализу он приходит к боли и страданиям от того, насколько он все время идет по неправильному пути, на котором он назывался бы работником Творца, а вся его работа была бы направлена на собственную выгоду, и это называется работающий для себя. и является путем всех животных. Но это не подобает свойству говорящего. Получается, что благодаря страданиям он получает кли, то есть хисарон. А поскольку он видит, что не способен выйти из любви к себе собственными силами, так как у него нет сил идти против природы, совет тут — просить Творца, чтобы он помог ему. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Получается, что тогда у него есть место для наполнения хисарона, ибо нет света без кли. И тут возникает вопрос, который мы задали выше. Что человек может сделать, хоть он и понимает все, что стоит работать ради отдачи? И тем не менее, у него нет боли и страданий от того, что он не может построить намерение на отдачу. Тогда он должен знать, что это не означает, что у него есть полная вера в Творца, и только он не может построить намерение ради отдачи, а он должен знать, что ему не достает полной веры. Ведь когда у него есть полная вера в Творца, существует закон природы, гласящий, что маленький отменяется перед большим. Поэтому если бы у него действительно была бы полная вера в величие Творца, он автоматически отменился бы перед Творцом и желал бы служить ему без всякой оплаты.
0: Получается, согласно этому, что тут нет хисарона, так как у него нет сил преодолеть природу. А тут есть недостаток полной веры. Хоть у него и есть вера и свидетельство этого, что он все же соблюдает Тору и заповеди, но не полная вера, как это должно быть при полной вере. То есть все совершенство состоит в том, что верят в его величие. А если человек хочет знать, есть ли у него полная вера, он может проверить, насколько он готов работать ради отдачи, насколько тело его отменяется перед Творцом. Иными словами, то, что человек не может работать ради отдачи, является хиссароном, но тут есть больше хиссарон, и это главное в нем, то, что не достает ему полной веры. Однако, что человек может сделать, если хоть он и видит, что ему не хватает полной веры? Тем не менее, этот хиссарон не порождает боли и страданий от того, что ему не хватает. А истинная причина заключается в том, что он смотрит на все общество и видит, что это важные люди, обладающие статусом, влиянием, но незаметно, чтобы им не доставало полной веры. Ведь когда с ними говорят, они утверждают, что это лишь для избранных в соответствии с широко известным мнением. И это большая преграда, которая становится для человека барьером, не дающим ему продвигаться правильным путем. И поэтому нам нужно окружение. То есть собрание людей, которые все будут держаться одного мнения, что нужно прийти к полной вере. Или же это может спасти человека от мнений, имеющих место во всем обществе. И тогда каждый укрепляет другого в стремлении прийти к свойству полной веры, чтобы он мог доставлять наслаждение Творцу, и чтобы в этом составляли все его устремления.
2: אבל
0: Однако, этим еще не исчерпывается совет, как прийти к хисарону к полной вере. Ведь он должен умножать действия относительно обычного, как по количеству, так и по качеству. И, разумеется, тело его сопротивляется этому и спрашивает, чем этот день отличается от других. И он отвечает ему, я представляю себе, как я служил бы Творцу, если бы у меня была полная вера. Поэтому я хочу работать таким же образом, как будто я уже удостоился полной веры. И у него автоматически устанавливается хисарон и боль.

0: от того, что у него нет полной веры. Ибо сопротивление тела приводит его к потребности к вере. Однако это, несомненно, говорится именно о том, когда он идет против тела, принуждая его, то есть работает с телом не по его воле.
1: Получается, согласно этому, что эти два действия, то есть то, что он совершает большую работу, чем он привык, и сопротивление тела, вызывает в нем потребность в полной вере. И тогда благодаря этому у него образуется кли, чтобы впоследствии свет мог облачиться в него. Ведь теперь у него есть место для молитвы в сердце, то есть место хиссарона. И тогда Творец, который слышит молитву, дает ему свет веры, благодаря которому он может служить царю не для получения вознаграждения. И отсюда поймем то, что мы спросили, что означает, что на материальных костях отпечатаны заслуги и прегрешения. Ведь кости от самот имеется в виду суть, эцем предмета, где подразумеваются Торы и заповеди, которые он исполняет. И это называется, что оно дано нам для практического исполнения. И к этому нечего прибавить. Как сказано, не прибавь и не убавь. И на этих действиях отпечатаны прегрешения и заслуги. То есть если он хочет идти путем истины и проверяет свои действия, совершаются ли они с намерением ради отдачи или нет, и он человек, любящий истину. И ему не интересно, что делает другой. А он желает знать, занимается ли он Торой и заповедями лишма, или же все делается для собственной выгоды. Тогда он видит, что погружен в эгоистическую любовь и не способен выйти оттуда собственными силами.
0: Немца. Получается, что он кричит к Творцу, чтобы он помог ему выйти из эгоистической любви и удостоиться любви к ближнему и любви к Творцу. А Творец близок ко всем, кто призывает его истинно. Поэтому он удостаивается слияния с Творцом. Получается тогда, что заслуги отпечатаны на костях его, ибо Тора и заповеди, которые он исполнил, называются свойством белого, так как в отношении действий все белое, то есть положительное, ибо к ним нечего добавить. И только после того, как он проверил, он увидел, что намерение его не в порядке, и увидел, что над ними пребывает тьма, так как он в разделении из-за того, что у него нет слияния, называемого подобием по форме, когда он делает все с намерением ради отдачи, а он находится под властью эгоистической любви.
2: Немца.
0: Получается, что он находится в состоянии тьмы, пребывающем над белым, то есть над белыми костями, как сказано выше в словах книги Зоар. Иными словами, он видит, что над Торой и заповедями, которые он исполнял, пребывает состояние тьмы, что является отделением от света. Ибо свет есть свойство отдачи, а он делает все ради получения. Ведь он не может сделать ничего, кроме того, что касается любви к себе. Получается, что кости его, то есть Тора и заповеди, в плане действия белые, что означает, что в действии нет никакого недостатка, чтобы ему было что добавить. Только благодаря проверке, которую он устраивает этому белому, он видит, что там пребывает тьма. Если он обращает на это внимание, чтобы исправить это, так как он чувствует боль и страдания от того, что пребывает во тьме, и молится Творцу, чтобы он помог ему и вывел бы его из любви к себе, благодаря этому он потом достаивается слияния с Творцом. И это называется, что у праведника заслуги его отпечатаны на костях его. То есть та проверка, которую он произвел на свои белые кости, позволила ему удостоиться воскрешения из мертвых. Ведь грешники при своей жизни называются мертвыми, так как они отделены от источника жизни. Поэтому, когда они удостаиваются слияния с Творцом, это называется, что они удостоились состояния воскрешения из мертвых.
1: Тогда как у грешника, грехи его отпечатаны на костях его. Ведь грешником называется тот, кто все еще погружен в эгоистическую любовь. Ибо праведником называется добро, а добром называется отдача. Как сказано, излилось из моего сердца дело доброе, возглашу я свое деяние царю. Это означает, что такое дело доброе? То есть, что он может возгласить деяние царю, то есть, чтобы все дела его были направлены на Творца, а не на собственную выгоду. Поэтому щедрый, буквально имеющий добрый глаз, будет благословлен. Поэтому тех людей, которые обладают Торой и заповеди в отношении действия, это называется костью, ибо Тора и заповеди были даны Творцом, чтобы исполнять их. И это называется белым, поскольку у этих действий нет никакого недостатка, как сказано, не прибавь и не убавь. Поэтому это его белые кости, как сказано выше. И прегрешения его отпечатаны на костях его, которые белы. Ведь он не совершал проверки своих действий, направлены ли они ради отдачи или нет, и полагался на все общество, которое они, как они исполняют Тору и заповеди. И они говорят, что исполнять их ради небес есть работа, относящаяся к избранным. И не каждый человек должен идти этим путем, заботясь о том, чтобы исполнять свою работу с намерением ради отдачи.
0: И это называется мнение хозяев, мнение обывателей, тогда как мнение Торы иное. Как известно, мнение обывателей противоположно мнению Торы. Ибо мнение обывателей заключается в том, что у человека, когда он занимается Торой и заповедями, собственность растет и расширяется. То есть он становится с большим хозяином. То есть все, что он делает, входит в любовь к себе. В то же время мнение Торы, как сказали наши мудрецы о стихе, вот Тора, человек да умрет в шатре. Тора осуществляется только в том, кто умерщвляет себя ради нее. Что означает «умерщвляет свое эго», то есть он умерщвляет любовь к себе. В таком случае у него нет никакой собственности, ибо нет хозяина, к которому мы могли бы отнести собственность. Ведь все это устремление лишь отдавать, а не получать. Выходит, что он отменяет свое эго. Получается, что у грешника грехи его отпечатаны на костях его. То есть в том, что он не пошел путем Торы, ибо Тора называется «черное на фоне белого», как сказано в книге Зоар, которая говорит, что поэтому заслуги отпечатаны на костях его, так как кости белые, а черное письмо заметно лишь на фоне белого. Подобно Торе, то есть если есть белое, то есть он исполняет Тору и заповеди, Можно говорить, что он либо подобен Торе, и у него есть черное на фоне белого, тогда он старается прийти

0: אז הוא ממשיך פה בפסקה בעמוד 179, טור ב' נמצא לפי זה, הוא אומר...
1: Он пишет тут, говоря, что таким образом нет тут хисарона со стороны того, что нет у него силы преодоления над природой, а недостаток полной веры присутствует, потому что хотя есть вера и есть свидетельство того, что он соблюдает Тору и заповедями, но нет полной веры, как должно быть в совершенной вере. То есть, что все совершенство в том, что верит в его величие. Если человек хочет знать, есть ли у него полная вера, тогда он может видеть, насколько он готов работать ради отдачи, насколько тело отменяет себя перед Творцом. То есть нет у человека возможности работать ради отдачи, и это и есть хисарон. Но тут есть хисарон еще больше, и это главное. То есть недостает ему совершенной веры.
2: Да, совершенная вера — это то самое свойство, которое Творец дает человеку, это то самое намерение, как Рав сказал, экран — это намерение ради отдачи. И нужно прийти к состоянию, когда мы все время живем этим намерением, строим экран и намерение ради отдачи, и человек представляет, что когда он строит намерение, все время падает любовь к самому себе, и это то, что он должен преодолевать. Сейчас мы перейдем к уроку от 9 октября 2002 года. Мы прочитали статью о заповеди свидетельствовать в суде из 3-го тома Шлаве Сулам. Глава Шофтим.
3: Маумера Рав.
2: Что говорит Рав? После того, как человек получает свыше то, что называется привлекательностью святости, благодаря учебе, благодаря усилиям в разных действиях, во всем, что в твоих руках и в твоих силах, делать, делай, как сказано, как написано. После всего этого он начинает понимать, что действия отдачи, по всей видимости, действительно самые возвышенные и хорошие действия, только сам он не способен их выполнять. А чего не хватает, чтобы выполнить их? Ему не достает ощущения величия Творца. То, что называется верой, то, что дает сердцу человека силу справляться, подниматься над желаниями с намерениями ради получения. И, наконец, приобретать намерения ради отдачи. Ощущение Творца переводит человека от мыслей о себе к мыслям о Творце. А откуда взять эту веру? Он говорит, что здесь помочь может только окружение. Согласно тому, что мы изучали и что написано в других местах, это единственное, что действительно зависит от человека. Если он занимается этим, получает силу веры. Через свою заботу в окружении, и тогда удостаивается приобретение намерения ради отдачи. И это называется, что он проходит махсон. И на каждом этапе, который он проходит, в каждом состоянии нужно различать света и келим. То есть, если человек находится в определенном состоянии, и в нем есть хисарон и наполнение, и если он хочет прийти к следующему состоянию, так и там есть в этом состоянии хисарон и наполнение. Но заботиться нужно не о наполнении, а о хисароне. Это вся наша работа — заботиться о кли, потому что именно кли определяет, в каком состоянии будет человек. Ну, как обычно, да? Ты спрашиваешь.

0: Он говорит, что грехи отпечатаны на костях больше, чем на плоти, жилах и коже. Что это значит?
1: Под костями он имеет в виду саму суть дела. Здесь он не объясняет нам, что такое мозг, кости, жилы, плоти, кожа, так как мы обычно изучаем пять стадий в парцуфе. В каждом парцуфе есть мозг, кости, жилы, плоти, кожа. Хотим мы или нет, парцуф включает их. Это стадии одной и той же авиют, расположенные изнутри наружу. Есть сферот кедр хохма бина зейран бин малхут сверху вниз, и есть те же самые стадии кедр хохма бина зейран бин малхут, но изнутри наружу. По толщине, по ширине. Чтобы не путаться, эти стадии называют мозгом, костями, жилами, плотью и кожей. И как в высоту парцуфа, так и в ширину, эти пять стадий обязаны быть. Не может быть меньше пяти, иначе в малхут не будет недостатка, а значит, не будет кли. Только мы используем эти названия, чтобы подчеркнуть, что есть всего пять стадий или десять сферот. Десять, а не девять, и не одиннадцать, не может быть ни больше, ни меньше. И еще этими названиями мы пользуемся, чтобы сказать, на какой высоте находится человек. Берем какой-то парцуф как пример и относительно него измеряем остальные соседние парцуфим. Тогда мы говорим, например, что у него есть только бина и зон, а кетер хохма эйн. Или наоборот, есть кетер хохма, а нет бины и зон. И здесь тоже возникает путаница. О светах мы говорим или о килим, потому что света мы можем называть именами килим, а килим именами светов. Короче говоря, всегда нужно проникать в суть и понимать, о чем идет речь, а не цепляться за слова, которые постоянно могут заниматься одно другим. Так вот, когда здесь он говорит о костях, он не имеет в виду кости и системы мозг, кости, жилы, плоти, кожи. Хотя кости там действительно можно назвать очень внутренней частью. До мозга мы практически не доходим. А кости — это очень внутренние. Здесь он говорит о том, что если человек хочет прийти к хиссарону, то он должен действительно дойти до самой основы парцуфа, до костей.
2: Есть ли какой-то определенный хиссарон, который всегда нужно просить, чтобы он был с нами, чтобы мы всегда о нем думали? Что это за хиссарон?
1: После всех расчетов, которые человек делает, получается, что единственный хиссарон, о котором нужно заботиться, это хиссарон величия Творца. Что только осознание величия Творца, ощущение Творца, вообще осознание Творца, с величием или без величия, неважно. Короче говоря, впечатление от Творца способно изменить меня. Вместо того, чтобы я был рабом своего желания получать, я стану рабом его желания отдавать. Вот и все. И здесь человек должен работать именно над этим хиссароном, чтобы пришел свет, как говорится, свыше, другими словами, и изменил меня. Чтобы Творец раскрылся так, чтобы я изменился. То есть, прежде всего, должно быть осознание того, что я хочу измениться, насколько я вообще способен до изменения этого хотеть, и что ради этого обращаюсь к Творцу, чтобы Он меня изменил. Почему я должен обращаться именно к Творцу? Разве недостаточно того, что я хочу измениться, а Он уже сам это делает? Потому что целью является не само мое изменение. Цель в том, что, прося Его, я прилепляюсь к Нему. Само изменение тоже как будто является средством.
2: Желание получать никогда не найдет решения, всегда будет в хиссароне. То есть всегда будет приводить хиссарон.
1: Получается, каждый раз мы работаем над одним и тем же хиссароном. Тем же самым, как быть в более прилепленным, как быть ближе. Потому что отсюда ко мне приходит и сила находиться в слиянии, и хиссарон, потребность в слиянии. Все действительно исходит из одного источника.
2: Он пишет, что нужно выйти из любви к себе и принять на себя любовь к ближнему. Ну, первый вопрос. Если человек вышел из себя, то как он потом принимает любовь к ближнему? Если не самого себя, а любовь к ближнему принимается в нем.
3: Рацион за рацион и хат. Битох рацион азе, ми немца. О, они, о, михуцали. Михуцали за бецем буре. Валь кидей ло лишлот, лашлот это цми, ло лишакер на цми. Шани киилу руце это буре.
1: Невозможно не видеть самого себя, приобрести любовь к ближнему. Желание одно. Кто находится внутри этого желания? Либо я, либо то, что вне меня. Но вне меня в сущности есть только Творец. Но чтобы не обманывать себя и не лгать себе, будто я хочу Творца, вместо Творца я должен быть в окружении товарищей. Ведь если способен относиться к ним с любовью, это признак того, что также я отношусь к Творцу, потому что все, что находится вне тела человека, для него одинаково, будь то Творец, товарищ или любая чужая вещь, от которой нет прямой пользы. Для меня она просто не существует. Не существует означает, что я о ней не думаю. Когда я начинаю заботиться о ком-то, когда я вижу, что я в каком-то случае, состоянии, связи завишу от него. Если не завишу от него, то мне никогда не придет в голову о нем заботиться. Ты заботишься о том, как живут в Австралии, что там происходит, кто будет там премьер-министром. Не знаю, что у них там. Ты едва вспоминаешь об этом раз в год. Почему? Ты от этого не зависишь. Но, допустим, если бы ты был зависим от воды, у нас тут в Израиле есть проблема с водой, если бы воду можно получить было только в Австралии, посмотри, о чем говорили бы в новостях и что бы мы об этом думали. Только об Австралии. Что там происходит? Все ли там в порядке? Как нам с ними наладить отношения? То есть... То, что со мной никак не связано, вообще не находится в моем поле зрения. Так и товарищи пока не находятся в моем поле зрения. И это стопроцентный настоящий признак, что Творец у меня находится в том же положении. Если я правильно представляю себе Творца, я могу представить его как доброго, творящего добро, того, кто дает мне, делает для меня все. Это верно, он так относится ко мне. Но как я отношусь к нему, я могу проверить только потому, как отношусь к товарищам. Это настоящая проверка. Что говорит Бааль Сулам? Он говорит так, человек более развитый, заботится о группе еще более развитой, об обществе, еще больше, о государстве, еще больше обо всем мире. Поэтому можно увидеть, насколько ты заботишься о Творце. Потому что это все Он. То, что находится вне тебя. Все просто. Проверка очень короткая. Некуда убежать.
2: Выйти из любви к себе — это значит заботиться об окружении.
1: Выйти из любви к себе просто так невозможно. Если ты выходишь из любви к себе, ты обязан вместо нее войти в любовь к ближнему. Между тем и этим нет промежуточного состояния. Есть всего две власти — либо власть творения, либо власть Творца, либо желание получать, либо желание отдавать. Поэтому выбирай. Если человек в итоге решает, что обязан выйти к отдаче, следствием этого решения должно быть, что я обязан заниматься окружением, товарищами. потому что это единственный рычаг, единственное кли, единственное средство, благодаря которому я прихожу к связи с Творцом. Что значит связь? Подобие формы. Поэтому, если ты еще не пришел к необходимости связаться с окружением, значит, у тебя нет настоящего давления связаться с Творцом. Это буквально одно и то же. Поэтому ты можешь видеть, насколько ты далек от духовного и насколько пока у тебя нет с этим ни точки соприкосновения, ни подхода, ни вообще стремления. Под окружением, под группой имеется в виду люди, которые вокруг тебя, которые думают так же, как и ты. Как ты, не лучше, не хуже, а такие же. Они тоже хотят, как будто бы хотят. Ты видишь, что ты сам не хочешь, возможно, они тоже пока не хотят. Но каким-то образом у них есть тоже стремление. Творец дал им похожие мысли и желания.
2: Кен.
1: Да.
2: Например, у нас есть предприятие. И есть какие-то связи с бизнесом. Какая здесь связь с целью, когда каждый работает отдельно?
1: На предприятии нужно работать над созданием материала, продукта, результата продукции. В продукцию входит распространение, все, что там делают, кофе, книги, неважно что. Это нужно делать. Но внутри этой деятельности есть также отношение между людьми. Для чего я это делаю? Почему я нахожусь на этом предприятии? Что оно мне дает? Какую прибыль я хочу получить? Я работаю также 8 часов на обычном предприятии, и там получаю, допустим, 5000 шекелей. А когда я работаю на этом предприятии, какую зарплату я требую? И что я вкладываю? На самом деле вклад не в том, что один делает интернет, а другой книгу. Главный вклад — это в отношения между людьми внутри предприятия. Вот там основная работа. Начните с этого, добьетесь успеха. Не начнете, написано, здесь будет место вашего погребения. Мы пришли к состоянию, когда человеку нужны другие люди. Нет, а ты спросить хочешь? Ну, спрашивай.
2: По Басуламу ты должен желать как товарищ. Называю товарищем тех, кто идет на пути. Как понять, что я без группы?
1: Допустим, люди решили, что я должен быть специалистом по техобслуживанию. Я набираю себе еще нескольких человек, у которых есть руки. Голова, может быть, мне не так уж нужна. Главное, чтобы руки были. Выбрал 5 или 10 человек. Они согласились. И теперь мы вместе... Отдел обслуживания. Не важно, какие это люди. Может быть, мне хочется быть связанным с теми, кто занимается интернетом или работает в каком-то другом отделе, где люди более тонкие, более понимающие, учатся больше. Или просто по характеру приятнее. Но это совершенно не важно. Это вообще не важно. Если ты выбрал свой отдел просто по принципу, что у людей есть руки, ты, может быть, никогда и не хотел бы связываться с Цвикой, но он маляр, тебе нужен маляр, поэтому ты берешь его. Что делать? Вот по такому принципу. Теперь начинайте делать работу внутри своего отдела, так, чтобы все работало как нужно, как часы, как в любом нормальном отделе, на любом другом предприятии. Уже есть связи, понимание, общий план. Мы знаем, что выполнять, и никто не может от этого убежать. Если кто-то убегает, пожалуйста, ты уволен со всего предприятия. Ну, разумеется, есть люди, которые не подходят, тогда другое дело. Но если человек вообще отказывается, ему нечего здесь делать. Пусть идет во внешнюю группу, и все. После того, как у тебя действительно есть команда, начинайте заботиться о внутренней жизни этой группы, внутри его отдела. И там уже начинается внутренняя работа.
3: Кедмиш.
2: Да, можно ли найти в этой работе с товарищами духовное?
1: На работе нет товарищей, а в группе все товарищи, да? Поэтому... Я не понимаю. Я не понимаю, в чем трудность. Если ты будешь честен с самим собой и с товарищем, никакой трудности не почувствуешь. Сними с себя и с него всю одежду. Образно говоря, вот вы оба голенькие, и кроме настоящей задачи и главной цели, кроме этого здесь ничего нет. Так в чем проблема между рабочими отношениями и отношениями между товарищами? Где проблема? Я могу кричать по работе. Спроси Бенца, сколько раз в день. И какое это отношение имеет к тому, как я отношусь к нему, как к ученику, допустим? Или к Марику, или к Авиу, неважно к тому. Кто больше делает, тот больше получает шпателем по голове. Это понятно. Какая связь есть между одним и другим? Когда работают вместе, конечно, возникает больше возможностей для трения в работе. Но именно над этими трениями строятся дополнительные связи. Разве вы не видите? Вот я сейчас столкнулся с этим каббалистическим кафе. Не интернет-кафе, а каббалистическим кафе. И Сеня тоже на меня там кричит каждое утро. Ну, правда, так деликатно. Так вот пищит. Немножко. Не понимают, что раскрытие недостатков — это самое лучшее, что может быть. Самое лучшее. Незачем никуда идти. Если хисарон не раскрыт, знай, что у тебя нет возможности сделать ни одного шага вперед. Ни одного шага. И в исправлениях, если мы не раскрыли хисарон, если мы не раскрыли язву, если не обнаружили, что ты плох, как же ты сделаешь хорошо? Потому что в нашем мире мы ничего нового из себя не производим. Мы только исправляем. Вся наша работа в целом называется исправлением. Поэтому сначала нужно раскрыть зло и исправить, снова раскрыть зло и исправить. А если не раскрыли, делать нечего. И только в той мере, в которой раскрыли, можно исправить и продвинуться. Поэтому чем больше раскрывается зло, тем лучше, слава Богу. Поэтому мне не мешает, что кричат. Только если не кричат против общего направления продвижения. А если по дороге критикуют, кричат, то это... Это благословение. Такая критика никогда не разрушит. Если она действительно хорошая, глубокая, с разных сторон, Это выяснение. Именно из них начинают разбираться, кто прав, кто нет, почему и как нужно сделать. Если все связано с целью, из этого выйдет только благо. Бояться нечего. Наоборот, копай глубже. Только не нужно все время оставаться в этом и начинать получать удовольствие от того, что ты страдаешь. Такое тоже бывает. Но само раскрытие — это очень хорошо. Мы не знаем, но это известно и в медицине, и в психологии. Боль и радость очень близки. Страдания и радость ощущаются телом сходным образом. Не бывает одного без другого. Не случайно говорят в народе, что если муж и жена совсем не ссорятся, то любовь как бы между ними не обновляется. Это не просто слова. Есть в этом правда. Обновление должно происходить над чем-то противоположным. Если бы не было этой критики относительно кафе, они продолжали бы делать все так же. А теперь понимают, что этим действительно нужно заняться, сделать профессионально и перестать работать как попало. Да.
3: У
2: меня есть вопрос.
1: Мы едем с ним сейчас в Америку. У него есть полтора месяца. Я каждый день ему морочу голову. Я хочу порядок лекции, как я появлюсь, что ты думаешь. Я уже отправил это многим людям и спрашивал их, вплоть до того, в какой одежде выступать. Все проверяю. И ты знаешь, я могу тут стоять. Скажи мне, сейчас нужно 2 часа говорить? Я буду говорить. Иногда я начинаю предложение, а потом ищу, как его закончить. И нет проблем. Получается. Но вместе с тем должна быть подготовка. А там подготовки было недостаточно. Так раскрылся Хиссарон. Прекрасно. Я, наоборот, хотел бы, чтобы после всего, что я делаю, мне говорили о недостатках, а вы бережете меня, вы молчите. И это не на пользу. Не на пользу. Мне нечего улучшать, я остаюсь без проверки.
2: Да. Вопрос о молитве. Молитвы о Хиссароне, молитва о Кли, молитва о входе света в Кли. Молитва — это как бы...
4: Молитва называется Хиссарон, который уже находится в человеке, в выясненном виде. Хиссарон, который готов уже для получения наполнения, ответа. Достичь такого хиссарона — это усилие. А сам хиссарон — это молитва. Ну, это уже нормально. Весь вопрос в работе до этого.
5: Я спрашиваю о самой молитве, что такое молитва по сути. Это самое глубокое мое намерение? Это то, что я ищу, то, что я...
4: Ты не знаешь, что ищешь. Извини меня. Я скажу тебе. Есть у тебя, мы называем это духовный ген. У тебя есть цепочка решимот. И вся эта цепочка, она находится в тебе, потому что твоя душа спустилась свыше в нынешнее твое низкое, испорченное состояние. И все эти ступени, по которым она спустилась, находятся внутри нее. Но как решемот. То есть информация о каждой ступени. Ты можешь обрести эту ступень, если к этой информации добавишь силу, овладеть ею. Сила обрести эту ступень называется экран, намерение ради отдачи. Вся наша работа состоит в том, чтобы при помощи разных действий раскрыть следующее по очереди решимо. Реализовал его. Дальше я продолжаю, раскрываю следующее решимо. Более высокое, еще выше, еще выше. И так я возвращаюсь в то место, откуда спустилась душа. То есть я не могу искать, какое желание у меня будет, когда я раскрою следующий решимо. Как я буду выглядеть, когда я раскрою следующий решимо? Какие мысли, желания? Кто я? Что я? Каким я буду? Когда раскроется во мне следующее решимо? Это просто глупо сейчас представлять себе состояние, в котором я еще не нахожусь. На основании чего я его представляю? И мы видим, насколько состояние, которое мы проходим, они практически их никогда невозможно заранее спланировать, даже предположить, предвидеть. Следующее состояние. Поэтому мне не нужно думать о будущих желаниях, о будущих мыслях. Не случайно написано, как бык под ярмой, а осел под поклажу. Очень просто, примитивно. Я хочу достичь большего. Что такое большее? Если я себе начну что-то такое представлять, то это неправильно.
5: Это не совсем был мой вопрос.
4: А, ну прости.
5: Вопрос был очень простой. Молитва. Когда я молюсь, когда я хочу получить что-то от Творца.
4: Да.
5: Неважно. Вырасти, продвинуться вперед, попросить хизарон, кли, попросить все, что продвинет меня на пути. Сама молитва.
4: Да.
5: Какая молитва для меня самая правильная? Это мое намерение. Допустим, мое намерение получить хисарон. Само намерение, которое приходит из самого чистого, самого глубокого места во мне, достаточно, чтобы было настоящей молитвой? Или нужно облекать мое намерение в слова и произносить их? Потому что иногда приходит намерение, когда я облекаю в слова, а потом...
4: Должна ли быть молитва в словах?
5: Самого намерения своя сила.
4: Знаешь, Творец не видит тела. О каких словах молитвы ты говоришь? Под словами, может быть, ты подразумеваешь выяснение желаний, намерений. Но что такое слова? Нет слов в духовном. В духовном — это голое ощущение, без облачений. Ощущения, состояния, у которых нет названий. Ты можешь наклеить к ним любое имя или любой номер, какой хочешь. Но только чтобы это было принято и у других, если ты хочешь с ними общаться. Или как-то иначе. И относительно Творца тебе нужно прийти. К некому такому сочетанию состояний, ощущений, мыслей, намерений. Нет здесь слов. Ты можешь назвать это решимо X дает лапшут, Y давиют. Вот и все. Так, чтобы, в общем, так раскрывается решимо. Ты можешь назвать это, но мы называем это Наранда Цадиким. Неважно, это название. Но внутри это ощущение.
5: Это намерение. Ощущение — это намерение. Каждый раз, когда я пытаюсь каким-то образом описать свое намерение словами, я буквально смеюсь над собой. Зачем мне вообще слова? Самого намерения достаточно, и оно приходит туда, куда должно прийти.
4: То есть молитва — это ощущение в сердце. Сердце называется не наше сердце, а вся совокупность желаний человека, это называется сердцем. Если все эти желания, и внутри них есть некое такое общее ощущение, правильное и направленное на Творца. На Творца, значит, это обрести такой же облик, как и у него, это называется направленным на него. И это называется молитвой.
5: Величие Творца — это окружение. Величие Творца — это когда окружение заставляет меня хотеть быть рабом Творца, а больше всего остального отмениться перед Ним. Это состояние, которое должно создать окружение, это называется величием Творца.
4: Окружение должно помочь мне в связи. Здесь много слов. Всю связь с Творцом.
5: Я спрашиваю конкретно. Пытаюсь определить величие Творца.
4: Окружение должно сказать мне, что без величия Творца я не достигаю цели, что величие Творца открывает мне новое кли. Короче говоря, оно должно направить меня на Творца.
5: Группа — это величие Творца. Что такое величие Творца?
4: Величие Творца прежде всего в том, что Он управляет мной в любом месте. Войди внутрь себя, в любое место, в любую точку, в любой внутренний угол, и там ты найдешь Его. На это группа должна тебе показывать, а потом ты уже сам это обнаружишь. Когда ты увидишь это, услышишь, то есть это от группы, ты начнешь действительно... Что значит «великий»? «Великий» — это больше, сильнее меня. Именно так я должен впечатлиться от группы, что он сильнее и больше меня. То, что он сильнее бьет меня, ну что поделать? Я его проклинаю, отчаиваюсь, падаю. Сильнее — это значит в величии.
5: Тогда окружение должно давать тебе радость. Почему оно должно почувствовать величие Творца? Я найду там радость.
4: Окружение должно обеспечивать вместе с важностью Творца давать подъем. Важность Творца без подъема духа — это не важность. То есть оно должно давать тебе, скажем, вместо того, чтобы Творец был скрыт, группа должна выполнять эту роль. Короче говоря, Творец скрыт, и вместо себя Он дал тебе группу. Почему? Потому что с Ним ты не можешь войти в контакт, если не ради отдачи. А с группой ты можешь играть как хочешь. Хотя настоящая игра с группой может быть только ради отдачи. То есть у тебя в этом мире, в твоем состоянии эгоистическом, есть возможность выполнять духовную работу.
5: Так я знаю, по своему эгоистическому состоянию, если взять себе любое общество снаружи, скажем, не здесь, я знаю, как устроена среда, которая заставляет меня хотеть принадлежать чему-то или отмениться перед чем-то. А эта группа делает большое шоу, воздействует на все органы общества, чувств, на все органы чувств, показывает, что есть что-то хорошее, тогда мне не важен я сам, лишь бы прилепиться к этому хорошему. Проблема такого рынка в том, что он полностью внутри желания получать, он искусственный, иллюзорный. Вопрос, как изменить это в таком месте, как наше, когда, с одной стороны, должна быть внутренняя работа, поиск, с другой стороны, чтобы дать человеку здесь подъем.
4: Проблема в нашей группе, что мы не заботимся о том, чтобы построить группу. Нужно начать с этого. Если я хочу, чтобы группа влияла на меня, и чтобы она сформировала меня, я должен позаботиться о том, чтобы она действительно была сильная, с правильным намерением, в правильной скорости, в подъеме духа, воодушевлении, что я хочу от этого получить, чтобы это было в ней, и чтобы все это было в этой группе. Я должен сам ей это дать. Откуда мне это дать? Я могу дать. Каждый может дать. Если не самому себе, то другому может. Да, например, ты даешь лекции, да, они думают, ух ты, приходит на лекцию, думают, какой он праведник, какой исправленный. О, почему? Потому что ты на них воздействуешь, ты на них изливаешь, направо, налево, то, что читал, то, что не читал.
5: Работаю на желание получать.
4: Подожди, на их желание получать ты работаешь. Значит, ты способен передать им подъем, которого у тебя нет. Иногда ты так вообще находишься в дауне, начинаешь с ними говорить, и вдруг даже сам вдохновляешься. Ух ты, какой я! Просто так. Ну, это не просто, но об этом еще поговорим. То есть ты видишь, что твое собственное состояние в момент, когда ты хочешь дать окружение, не так важно. И даже только словами, даже не от сердца, даже внешне, ты можешь вызвать в них настоящий подъем духа. Другой человек слышит и думает, что это спустилось к нему буквально с неба. Словно сам пророк Ильяу спустился. То же самое сделай намеренно относительно своей группы. И пусть каждый так делает взаимно друг относительно друга. И ты не представляешь себе, какие силы ты получишь. Ты не сможешь спать. Не сможешь спать. Может быть, у тебя было таких несколько дней, когда ты познакомился с этой идеей, с Кабалой. Может быть, было несколько таких дней, допустим, праздник, Суккот, Пейсер, такой подъем, круглые сутки, да? Ты увидишь, что так ты будешь жить. И тебя вынудят, хочешь ты или не хочешь. Они повлияют на тебя таким образом. Проблема, что они не хотят влиять на тебя, им наплевать и на себя. Они пока еще не понимают, что здесь основной момент. И все, ну и оставляют это.
5: Тогда я скажу, где проблема. Допустим, я беру состояние, о котором вы говорили, когда не способен уснуть, то не может спать, чувствуешь, что все время живешь, что внутри все говорит. В таком состоянии.
4: Ты будешь чувствовать, что живешь, горишь каждую минуту. Откуда это происходит в тебе? В каком виде? Допустим, есть группа, все сидят, слушают, я тоже работаю там много времени. И так далее. Ты часто слышишь, что снаружи, что это важное, это особенное. Ну, и ты постепенно загораешься. От чего еще? Духовное в этом, духовные силы, ну, оставь их пока что.
5: Но как я строю отношения в таком состоянии, когда я все время живу? Это уже не в состоянии, где я делаю выяснения, потому что в этот момент мне не важны выяснения.
4: Если ты получишь подъем от группы, ты говоришь, это помешает тебе выяснять. Почему же это помешает мне делать выяснения? Мои выяснения происходят, когда мне плохо. Когда тебе плохо, знаешь, что у тебя нет никаких выяснений. Ты лишь просто себя поедаешь. Выяснения должны происходить, когда приходит свет, и ты видишь разницу между собой и этим светом. Окружение вообще не отключит тебя от выяснений. Не бойся. Ты все время будь в максимальном подъеме. Не волнуйся, выяснения придут. Но если ты упадешь в какую-то мысль, в какое-то состояние, ты упадешь только на секунду, этого достаточно. Это называется сократить время, а у тебя нет. Нет, выяснение означает, я падаю на несколько дней, не могу выйти из этого, потом я понимаю, в какую глубину этой, по-моему, ямы я попал, какая грязь, которую я раскрываю сейчас в себе, и сам я тоже грязь. Одной секунды достаточно. Нет, не нужно этого. Одной секунды достаточно. Может быть, ты даже не успел прочувствовать все свои вот эти ощущения. Это может пойти таким образом. Это духовное. Может быть, не знаю, тебе понадобится где и как, и когда. Никогда не переживай о зле. Ты должен все время заботиться, чтобы быть постоянном подъеме и мысли о Творце. И из этого придут выяснения, свет выясняет кли.
5: А как это сохраняет тонкую грань между людьми, которые приходят в группу ради цели, и теми, кто приходит ради самого подъема? Мне хорошо внутри желание получать в окружении, поэтому я прихожу. Такие люди могут быть в окружении. Я знаю, например, там, где я преподаю.
4: Секунду. Ты говоришь так, что в нашей группе есть люди, которые действительно приходят ради цели, а есть такие, кто приходит, потому что, ну, не хотят сидеть дома. Я прихожу вечером, иногда вижу здесь людей, сидят здесь. Что они делают? Сбегают из дома. Дома жена, дети маленькие, шум, крики. Они здесь сидят, что-то делают. Может быть такое? Может быть, мы все такие? И на самом деле мы все такие. Мы бежим от всяких проблем. Ты говоришь, моя группа не думает о подъеме духа. Они не думают о духовном. Верно, не думают. Принимай это как правильное предположение, и ты тоже. В итоге бежишь от страданий, от проблем. Какой смысл в этой жизни? От этого ты пришел, и в этом ты продолжаешь. Если тебе кажется, что это неправильно, то значит, ты еще просто не выяснил глубину причины, по которой ты сам здесь находишься. Каждый, кто здесь находится, в итоге бежит от зла. Это очень хорошо. Это достойная основа, с которой начинают. Нет, должно быть с самого начала такое стремление к духовному, к отдаче, к альтруизму, к коммунизму. Чушь! Не нужно никакого, ни к чему стремления, кроме одного. Сбежать от проблем.
5: А какая разница между гостиницей, которая сейчас предлагает мне круглосуточно, там все самое хорошее, в Эйлате, допустим.
4: В чем разница между группой, которая помогает мне не думать о своих проблемах, и какой-то там каким-то отелем в Эйлате, который тоже предлагает мне неделю не думать о моих проблемах? Да? Разница простая. Если это действительно проблемы, связанные с целью, то в Эйлате ты не сможешь от них убежать. Ты будешь сидеть в этом отеле во всей этой роскоши и будешь пожирать сам себя. Тебе ничего не поможет. Только здесь ты действительно сможешь от них убежать. И очень хорошо, если убежишь. Очень хорошо, если ты приходишь сюда и забываешь обо всех проблемах. Животные, духовные, неважно. И не вспоминай о них. Тебе не нужно думать, когда придет осознание зла. Оно приходит только как результат света. Если ты не вызовешь на себя больше света, ты не раскроешь еще зло, еще зло. А тот, кто хочет почувствовать зло, прежде чем он привлекает свет, просто он поедает самого себя. Это не раскрытие новых состояний. Это называется глупец сидит сложа руки и пожирает сам себя.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим, шалом, Борис.
2: Шалом, хаверим, Карим.
0: Здравствуйте, друзья. Привет, Борис.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Мы сегодня продолжаем сегодняшнюю тему. Мы изучали статью Рабаша, которая говорит о Хиссароне, Хиссароне величии Творца, в слиянии. И Хиссарон — это самое важное, то, что есть. Что ты об этом говоришь, Борис?
3: Творение — это желание получать наслаждение. И для того, чтобы получить наслаждение, нужно кли. И об этом мы все изучаем. Этому мы учимся, как нам захотеть то, чего мы, естественно, в форме не хотим. И здесь необходим хиссарон, желание, стремление. Вроде бы это синонимы, но все это выражение пути, описание пути, по которому мы идем.
0: Отлично. Наша статья называется «Статья из Рабаша. Кто свидетельствует о человеке?» Да? Еще раз мы ее изучали утром, а сейчас мы повторяем отрывок из статьи, который начинается, и поэтому, говорят человеку, начнем с чтения первоисточника, и поэтому, говорят человеку, начнем отсюда читать. И поэтому, говорят человеку, что настоящая работа — это верить в Творца, который дал нам исполнять Тору и заповеди, чтобы благодаря этому мы удостоились прийти к подобию по форме, называемой слияние с Творцом. Это значит, что человек должен выйти из эгоистической любви и принять на себя любовь к ближнему. И в той мере, в которой он выйдет из эгоистической любви, в этой мере он сможет удостоиться полной веры. Иначе он находится в разделении, как сказано в комментарии Сулам. Ведь закон таков, что творение не может получать от Творца зло в явном виде, потому что это ущерб величию Творца, ибо творение будет воспринимать его как действующего во зло, а такое не подобает совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним господствует отрицание управления Творца, страшно подумать, и действующий скрывается от него, что является самым большим наказанием в мире. Так то, что хотел нам сказать Рабаш, в этом отрывке. Наша работа — это вера в Творца, и это дает нам то, что называется Тора и заповеди, и цель — прийти к подобию по свойствам. Это центральное во всей нашей науке Каббала. И поэтому человеку нужно выйти из любви к себе, к любви к ближнему. И тогда он сможет удостоиться то, что называется полной веры. Посмотрим, как Рабаш это объясняет в продолжении, что такое полная вера. А иначе он находится в разделении. То есть если не приходят к подобию по свойствам, а находимся в разделении, значит, мы вне подобия свойств, значит, в разделении. И еще одна вещь здесь. Если это так, мы не находимся в полной вере, что мы чувствуем от Творца? Мы чувствуем зло, как он говорит. Но Творец сделал так, что когда мы чувствуем зло, мы не говорим, что это Творец, да? Творец не может давать плохое, только хорошее. И это то, что сделал Творец, исправление, что когда человек чувствует зло, это является отрицанием управления Творца. Это не сделал Творец, мы говорим, и это называется отрицанием. Это самое большое.

наказание в мире. Продолжим читать следующий отрывок. А если человек делает самоотчет и признает истину, состоящую в том, что Тора и заповеди должны быть ради небес, и чувствует, насколько он далек от истины. И благодаря этому анализу у нас и истина — это то самое подобие по свойствам, а благодаря этому анализу он приходит к боли и страданиям от того, насколько он все время идет не по правильному пути, на котором он назывался бы работником Творца. Вся его работа была направлена на собственную выгоду. Это называется работающий для себя. Является путем всех животных, но это не подобает свойству говорящего. Так наша надежда прийти к отдаче и к быть работником Творца он не может, и поэтому страдает от этого. Получается, что благодаря этим страданиям он получает кли, то есть хисарон. А поскольку он видит, что не способен выйти из любви к себе собственными силами, так как нет у него сил идти против природы, совет тут — просить у Творца, чтобы он помог ему, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься, помогают. Получается, что тогда у него есть место для наполнения хисарона, ибо нет света без кли. То есть страдания становятся кли и хисароном, и тогда Творец на самом деле может дать ответ, наполнение на этот хисарон. И тут возникает вопрос, который мы задали выше. Что человек может сделать, хоть он и понимает все, что стоит работать ради отдачи, и тем не менее у него нет боли и страданий. Сейчас мы пришли к новому состоянию. Раньше говорили, что есть боль и страдания, что мы не можем прийти к отдаче. Но что делать, если нет боли и страданий, что я еще не пришел к свойству отдачи, и я продолжаю жить в своей природе, наполнять себя всем благом? И мы поговорим об этом состоянии, как Рабаш объясняет его. И тем не менее у него нет боли и страдания от того, что он не может построить намерение на отдачу, и что тогда делать. Тогда он должен знать, что это не означает, что у него есть полная вера в Творца, и он только не может построить намерение ради отдачи, а он должен знать, что ему недостает полной веры. Что это значит? Ведь когда у него есть полная вера в Творца, существует закон природы, гласящий, что маленький отменяется перед большим. Поэтому если бы у него действительно была полная вера в величие Творца, он автоматически отменялся бы перед Творцом и желал бы служить ему без всякой оплаты. Получается, согласно этому, что тут нет хисарона, так как нет у него сил преодолеть природу, а тут есть недостаток полной веры. Хоть у него и есть вера, и свидетельство этого, что он все же соблюдает Тору и заповеди, но не полная вера, как это должно быть при полной вере. То есть все совершенство состоит в том, что верят в его величие. А если человек хочет знать, есть ли у него полная вера, он может проверить, насколько он готов работать ради отдачи, насколько тело его отменяется перед Творцом. Иными словами, то, что человек не может работать ради отдачи, является хисароном. Но тут есть больше хисарон. Это главное в нем, то есть, что ему недостает полной веры. Так Рабаш говорит, что есть еще дополнительный хисарон, который говорит, что ему недостает полной веры. Что это за хисарон? Что он не верит в величие Творца? Что это за хисарон? И он продолжает. Однако что человек может сделать, если хоть он и видит, что ему не хватает полной веры? Он же видит это, тем не менее это хисарон не порождает боли и страданий от того, чего ему не хватает. А истинная причина заключается в том, что он смотрит на все общество и видит, что это важные люди, обладающие статусом, влиянием, но незаметно, чтобы им не доставало полной веры. Ведь когда с ними говорят, они утверждают, что это лишь для избранных. В соответствии с широко известным мнением, это большая преграда, которая становится для человека барьером, не дающим ему продвигаться.

окружении, как окружение, которое отменило у нас хисаронную веру и подобие по свойствам. Нам нужно другое окружение, и поэтому нам нужно окружение, то есть собрание людей, которые все будут держаться одного мнения, что нужно прийти к полной вере. И лишь это может спасти человека от мнений, имеющих место во всем обществе. И тогда каждый укрепляет другого в стремлении прийти к свойству полной веры, чтобы он мог доставлять наслаждение Творцу, и чтобы в этом состоянии были все его устремления. Обратите внимание, это противоборство окружений. Одно окружение, у которого есть хисарон, он хочет выстроить свой хисарон, полную веру, доставлять наслаждение Творцу, и чтобы это было всем его стремлением по сравнению с другим окружением, большим, более широким. Может быть, у него большая сила влиять на меня, потому что исходит из желания получать, а там нет важности. Может быть, и не сопротивляется, но важности нет. Но в этом еще не закончился совет, чтобы был, чтобы были люди такие, как прийти к хисарону к полной вере. Ведь он должен умножать действия относительно обычного как по количеству, так и по качеству. Интересный совет. О каких действиях говорит Рабаш? И, разумеется, тело сопротивляется этому и спрашивает, да? Это наше желание получать. Чем этот день отличается от других? Да? Что нового здесь? И он отвечает ему: «Я представляю себе, как я служил бы Творцу, если бы у меня была полная вера. Поэтому я хочу работать таким же образом, как будто я уже удостоился полной веры». И у него автоматически устанавливается хисарон и боль от того, что у него нет полной веры, ибо сопротивление тела приводит его к потребности в вере. Однако это, несомненно, говорится именно о том, когда он идет против тела, принуждая его, то есть работает с телом не по его воле. То есть, если мы говорим о таком средстве, как игра, и хотим работать через веру выше знания, и начинаем работать, как будто мы находимся уже в этом, да, в вере. И тогда тело начинает, мы чувствуем трудность. В чем трудность и тяжесть? Потому что тело, наше желание получать, еще не соответствует, не удостоилось этого исправления, потому что оно знает другое стремление — любовь к себе. Получается, согласно этому, что эти два действия, то есть то, что он совершает большую работу, чем он привык, и сопротивление тела вызывают в нем потребность в полной вере. И тогда благодаря этому у него образуется кли, чтобы впоследствии свет мог облачиться в нем. И теперь у него есть место для молитвы в сердце, то есть место хисарона. И тогда Творец, который слышит молитву, дает ему свет веры, благодаря которому он может служить царю не для получения вознаграждения. И отсюда поймем то, что мы спросили, что означает, что на материальных костях отпечатаны заслуги и прегрешения. Ведь кости ацамот имеются в виду суть, эцем предмета, где подразумевается Тора и заповеди, которые он исполняет. И это называется, что оно дано нам для практического исполнения, и к этому нечего прибавить, как сказано: «Не прибавь и не убавь». И на этих действиях отпечатаны прегрешения и заслуги. То есть, если он хочет идти путем истины и проверяет свои действия, совершаются ли они с намерением ради отдачи или нет, и он человек, любящий истину, и ему не интересно, что делает другой, он желает знать, занимается ли он Торой и заповедями Лишма, или все же делается для собственной выгоды, тогда он видит, что он погружен в эгоистическую любовь и не способен выйти оттуда собственными силами. То есть здесь нам говорит Рабаш, что мы должны все время проверять себя. Находимся ли мы в намерении отдачи, и любое действие, которое я совершаю, я хочу прийти вследствие этого к отдаче, есть у меня такой хисарон или нет, и я должен...

0: покопаться и прощупать, и развить этот хиссарон страдания, и после этого придет кли, вследствие чего приходит свет Творца. Получается, что он кричит к Творцу, чтобы он помог ему выйти из эгоистической любви. И если я не буду себя проверять, я не буду знать, что у меня в этом есть проблема. Поэтому он проверяет себя и приходит к крику Творцу, чтобы он помог ему выйти из эгоистической любви и удостоиться любви к ближнему и любви к Творцу. А Творец близок ко всем, кто призывает его истинно. Поэтому он удостаивается слияния с Творцом. Получается тогда, что заслуги отпечатаны на костях его, ибо Тора и заповеди, которые он исполнил, называется свойством белого, так как в отношении действия все белое, то есть положительное, ибо к ним нечего добавить. И только после того, как он проверил и увидел, что намерение его не в порядке, и увидел, что над ним пребывает тьма, так как он в разделении из-за того, что у него нет слияния, называемого подобием по форме, когда он делает все с намерением ради отдачи, а он находится под властью эгоистической любви. Получается, что он находится в состоянии тьмы, пребывающем над белым, то есть белыми костями, как сказано выше в словах книги Зоар. Иными словами, он видит, что над Торой и заповедями, которые он исполнял, пребывает состояние тьмы, что является отделением от света, ибо свет — это свойство отдачи, он делает все ради получения, ведь он не может сделать ничего, кроме того, что касается любви к себе. Получается, что кости его, то есть его Тора и заповеди в плане действия белые, что означает, что в действии нет никакого недостатка, чтобы ему было что добавить. Только благодаря проверке, которую он устраивает этому белому, то есть проверка добавляет хиссарон, он видит, что там пребывает тьма. Если он обращает на это внимание, чтобы исправить это, так как он чувствует боль и страдания от того, что пребывает во тьме, и молится Творцу, чтобы он помог ему и вывел из любви к себе, благодаря этому он потом удостаивается слияния с Творцом. И это называется, что у праведника заслуги его отпечатаны на костях, вот, то есть та проверка, которую он произвел на свои белые кости, позволило ему удостоиться воскрешения из мертвых, ведь грешники при жизни своей называются мертвыми, так как они отделены от источника жизни. Поэтому, когда они удостаиваются слияния с Творцом, это называется, что удостоились состояния воскрешения мертвых. Грешники удостоились воскрешения из мертвых. Было у нас здесь на самом деле очень много состояний, которые описал нам Рабаш. И война здесь на самом деле о захисарон, захли. И это наша жизнь. И благодаря этому мы создаем связь с Творцом. А без того, что мы не станем праведниками и не грешниками, не будем чувствовать, что мы ради получения захотим быть ради отдачи. Эти все состояния нам нужны. И, конечно же, у нас есть ваши вопросы. Боря, ты хочешь нас направить из этой точки?
1: Я думаю, что мы услышали много понятий, и Рабаш вел нас шаг за шагом. И даже то, что есть очень много деталей, очень важно увидеть общую целостную картину, что важно прийти к хиссарону, которого у нас нет. И должно быть мне больно от того, что у меня нет того, к чему я хочу прийти. И есть различные определения промежуточных состояний, там праведники и другие, и это работа, которую Рабаш описал нам, что мы должны ее выполнить. И давайте посмотрим клип номер один, который нам расширяет тему хиссарона из урока, который мы смотрели, и перейдем к вопросам. Клип номер один, пожалуйста.
0: Была у нас статья «Это заповедь свидетельствовать в суде», глава Шуфтим.
2: Маумера Рав.
0: Что говорит нам Рав? что даже после того, как человек получает то, что называется прелесть святости свыше, когда с помощью учебы, вклада во всевозможные действия, что все, что в твоих силах делать, сделай, как написано. После всего он начинает понимать, что на самом деле действия по отдаче, по всей видимости, они возвышенные, хороши, только он не способен их совершать. А то, чего не хватает для того, чтобы их выполнять, не хватает ему ощущения величия Творца, что называется верой, и приносит сердцу человека силу сопротивляться, подниматься над желаниями, над намерениями ради получения и обретать, в конце концов, намерения ради отдачи. Ощущение Творца превращает человека с того, чтобы думать о себе, приводит его к тому, чтобы думать о Творце. И откуда взять эту веру? Он говорит, что здесь может помочь ему только окружение. И согласно тому, что мы учили, и написано в других местах, здесь единственное, что зависит от человека, что он может сделать, если занимается этим, он получает силы, веры, через его работу в группе, тогда он удостаивается обретению намерения ради отдачи, что называется, что он проходит махсом. И на каждом этапе, который он проходит, нужно различать в любом состоянии, различать между святами и келим. И это значит, что он должен быть, если находится в определенном состоянии, есть в нем и хисарон, и наполнение. И если он приходит к следующему состоянию, в нем тоже в этом состоянии есть и хисарон, и наполнение. И не о наполнении нужно беспокоиться, а о хисароне. И в этом вся наша работа — заботиться о кли, потому что кли, оно определяет, в каком состоянии будет человек. Мы хотим сейчас послушать вас, чтобы взаимовключиться в хисаронах, о сердцах, пожалуйста. И давайте посмотрим, кто у нас есть сейчас. Ашкелон 2, пожалуйста. Добрый день, друзья. Очень интересный урок сегодня был. Я только хотел задать вопрос. Вначале, когда ты читал, было написано, Творец не может сделать зло человеку открыто. Это немного возмутило меня, как написано о Творце такое. Да, принцип здесь очень прост. Творец сделал исправление. Если ты думаешь плохо, никогда не скажешь, что это Творец тебе сделал. Это исправление, которое он сделал, чтобы ты никогда не нанес вреда никакого Творцу. Может быть, о близком человеке ты можешь думать, что он сделал тебе плохо. Не знаю, братья, сестры, может быть, хорошо, может быть, плохо. Но Творец сделал исправление, что ты скажешь, нету такого, чтобы Творец сделал мне плохо. Такого не может быть. Это определение, это исправление, которое сделал Творец.
1: Пока нет вопросов. Кстати, тут есть письменные вопросы, проверь. Я хочу сказать несколько слов. Это вообще интересная тема для выяснения в целом. Нет ничего, чтобы не происходило от Творца. И если каббалисты нам рассказывают, что чувствуют, что от Творца исходит только добро, то все, что мы чувствуем, это все, что приходит к творению через цимцумы, через сокращение. И да, человек чувствует страдания и давление. И это все заложено в программе развития, но это все не приходит напрямую от Творца, это приходит от того, что творение хочет уподобиться Творцу. И поэтому сказать, что что-то происходит не от Творца, неверно. И то, что говорят, что эгоизм от фараона и там все эти египтяне, эти силы, но и потом добавляем, что и фараон тоже от Творца. И его даже называют посланником Творца. То есть всякие посланники, они все еще управляемы Творцом.
0: Итак, есть вопросы в интернете.
1: Вопрос. Что именно находится в решимо, если оно еще не реализовано?
2: Татьяна шуэлет, зота шуэла.
1: Татьяна спрашивает.
0: Может быть, попросим перевести это, о каком состоянии она хочет спросить?
1: Я думаю, что снова идет речь о контексте, как развивается желание. Мы всегда приходим к следующему решимо. Хотела сегодня что-то, и завтра захочу что-то, и зависит ли это от того, что заложено в решимо, без всякой связи с моими действиями? Что из моих действий переходит в следующее состояние? То есть есть ли какая-то программа, так я это понимаю, которая связана с моим участием или нет?
0: Отличный вопрос. Мы в самом деле читали в статье «Не прибавь и не убавь». Нечего прибавить или убавить. Решимо действия, они должны все исходить все из того же. Но что? Для того, чтобы мы на самом деле поднялись на уровень человека, на уровень подобия свойств, мы должны добавить намерение отдачи. Развить к этому хиссарон. И тогда входит все, что мы читали в статье. Если более того, если у меня намерение на отдачу, хочу я давать или нет, я ради получения, и что я чувствую относительно этого? Я чувствую хорошо. Я могу продолжать то же самое. Отлично или плохо. То есть все эти выяснения, всю проверку, которую я могу правильно управлять, все действия, которые я совершаю в направлении от цели, это очень важно. И это то, что поднимает меня на уровень, на следующий уровень с животного на ради отдачи. Рус один, пожалуйста.
3: Да-да. Иногда нам нехорошо, и мы хотим отключиться, убежать. И может быть расчет, что так я быстрее переключусь и найду другое состояние. Насколько, какое тут настоящее решение?
1: Иногда мы хотим убежать, и различные расчеты проводим. Может быть, так быстрее можно пройти состояние, и в чем настоящее решение? И я думаю, что это как раз созвучно с тем, что было в конце урока. Ну, немного иной вопрос, но мне кажется, что это созвучно с тем, что ты спрашиваешь. Ученик спросил, вот здесь находятся товарищи, и я не уверен, что все пришли сюда для того, чтобы достичь Творца, и точно знают, в чем цель. И, возможно, они просто так здесь сидят, и свет действует, и кто там знает, что они на самом деле, чего они хотят. И Раф ответил, чтобы у тебя не было никаких сомнений, что никто не пришел сюда, а только из-за страха, потому что у него есть ощущение пустоты. И кроме как здесь, ему не удается нигде наполнить эти желания. Он не находит никакие источники удовлетворения. Никто не говорит здесь об альтруизме, никто не хочет здесь объединяться. Все приходят из-за какой-то боли, из-за хиссарона, который ощущают, потребности, недостатка. И здесь мы пытаемся выяснить этот недостаток, эту потребность с помощью группы. И как всегда, дается универсальный ответ с помощью группы. Можно пройти это лучше, хуже, получить больше воодушевления. И я могу выразить себя очень часто, когда у меня есть возможность дать группе. Мне это нужно больше. Мы, как правило, упоминаем наоборот, что я пользуюсь этим как аккумулятором таким, что я туда вкладываю, потом я этим пользуюсь. Это верно, но когда ты в подъеме и ты даешь, то ты тренируешь это свойство отдачи. Ты относишься к товарищам как нужно, как Творец относится. И еще на уроке была еще такая подтема, что мы не стремимся к боли, к страданиям. Все это неверно. Все это мы направляемся всегда только по направлению к свету, к отдаче. И с помощью группы можно правильно направить себя. И даже если иногда кажется, что сейчас еще будет немного хуже, и потом это выясним, это будет хорошо. Нет, насколько я понимаю, это не так. Мы должны вообще убежать от этого. Мы не должны оставаться в этом зле. Единственное зло должно быть, что мне плохо только потому, что у меня нет свойства отдачи. А все остальные выражения неудовлетворенности, в этом не нужно оставаться и задерживаться даже более секунды. И нужно скорее зайти в группу и действовать.
0: Окей, может быть, посмотрим клип номер 2, который тоже говорит о хисарон. Но это уточнит нам единственный хисарон, о котором нужно заботиться, это величие Творца. Клип номер 2. Раф, после всех расчетов, которые человек делает, получается так, что единственный хисарон, о котором нужно беспокоиться, чтобы он был, это хисарон величия Творца. И только осознание величия Творца, ощущение Творца, осознание вообще Творца, с величием или без, неважно, как это сказать. Но впечатление, короче, от Творца может изменить меня. Вместо того, чтобы я был рабом своего желания получать, я буду рабом желания отдавать его. Все. И здесь человек должен работать как раз над этим хисароном, чтобы пришел свет, то, что называется, свыше, другими словами, и изменил меня. Чтобы Творец раскрылся так, чтобы я изменился. То есть должно быть, по сути дела, осознание того, что я хочу измениться, насколько я способен перед тем, как я изменюсь, желать этого, и для этого я обращаюсь к Творцу, чтобы Он изменил меня. Почему нужно как раз обращаться к Творцу? И недостаточно мне желания измениться, он уже это сделает, потому что не мое изменение является целью, но то, что я прошу его, я сливаюсь с ним, это цель. Изменение, оно тоже как бы средство. Так получается у нас, что мы каждый раз работаем над одним хисароном, тем же хисароном, как быть более слитым, более близким, потому что от этого приходит ко мне и сила, чтобы быть слитым, и хисарон к слиянию. Все на самом деле выходит из того же источника. Женщина Италии, пожалуйста.
4: Доброе утро, большое спасибо, дорогие преподаватели.
1: Когда мы наблюдаем за нашим хисароном, за состоянием нашего кли, то есть вместе с моим кли также и свет. Правильным ли подходом является то, когда я уже увидела свой хисарон, сосредоточиться на свете, на добре, на отдаче, а не на самом хисароне?
0: Что значит, что я увидел свой хисарон? Если я чувствую уже хисарон, желание, боль, страдание от того, что у меня нет свойства отдачи, или я не нахожусь в слиянии, Это уже прекрасно, это уже создает вас связь с Творцом, приводит вас к молитве. И это называется полным хисароном. То есть вы уже, то, что называется, находитесь в направлении слияния. Что такое свет? Это не просто какое-то наполнение, сконцентрироваться на свете. Это значит сконцентрироваться на отдаче, на слиянии, на уподоблении свойств. Это значит слиться со светом, а не с желанием получать. Как раньше объяснил Борис, что вследствие этого мы стремимся к подавлению по свойствам, к вере, то есть к свойствам Творца все время, и меньше говорим о расчетах желания получать. Это все не актуально, потому что в любом случае ни к чему не приводит. Но в отношении нашего мира мы этим занимаемся, потому что нам нечем больше заняться, нет какого-то высшего источника, который принес бы нам исцеление, нет цели, к которой мы должны прийти. Поэтому у нас всегда есть стремление вперед, к чему-то над нами, к этому стремиться, и тогда это нас каждый раз продвигает. Женщина Германии, пожалуйста.
5: Здравствуйте, дорогие друзья и дорогие преподаватели.
4: Я надеюсь, что у нас есть правильный вопрос. Я слышала, что Раф говорил на утреннем уроке об этой теме изменений. Изменения — это только средство, а цель — это слияние с Творцом. И как это, что это значит, слияние с Творцом, и как этот человек делает, если у него еще нет ощущения Творца? Борис, как слиться с Творцом без ощущения Творца, а изменение — всего лишь средство прийти к слиянию? Да, речь идет о том, что слияние — это цель, и мы должны прийти к этому. И мы не будем никогда как Творец, потому что мы не создаем свет, не производим его, а мы являемся килим, получающими, и так всегда останемся. И поэтому мы должны использовать все, что у нас есть, желание получать ради отдачи. Это то, что мы изучаем. И как можно слиться, если я смогу выразить все выражение своего желания получать, как он, то есть, как я это понимаю, разумеется. То есть это значит, что относиться ко всем с любовью, с заботой, точно так же, как Творец хочет всех развить. Желать, чтобы все пришли к одной цели. Да, получать. Да, наслаждаться. Пример гостей, хозяина. Цель не в том, чтобы гость остался голодным, и чтобы там отказался и не ел. Он должен, да, принимать пищу, но он не хочет просто потреблять и быть в отдалении от Творца. Он хочет это делать ради Творца. Поэтому все средства, которые у нас есть, для того, чтобы мы развились, чтобы когда-нибудь мы пришли к тому, чтобы от всего, что мы наслаждаемся, от самой маленькой вещи до самой большой, все это было ради отдачи. Относиться ко всему миру и к своим ближайшим подругам, товарищам, а также и более далеким, ко всему Бнебаруху и ко всему миру в отношении любви. И все творение в частях своих и в целом придет к тому, что будет использовать все свое желание получать ради отдачи. Так я это понимаю.
0: Спасибо. Женщина 5:26, пожалуйста.
6: Да, здравствуйте, друзья. Я хотела спросить о том, что Бенцит сказал в начале, что нужно управлять нашим хисароном в правильной форме. Как правильно управлять этим стремлением и этими новыми хисаронами, этими потребностями, чтобы мы могли войти в продвижение на следующую ступень?
0: Да, это на самом деле постоянная наша работа, ежедневная. Прежде всего, у нас есть платформа действий, которые мы совершаем, мы это называем рамками, уроками, встречами и так далее, и так далее. Это мы как знаем хорошо. И то, что мы можем добавить, это наша добавка, добавка хисарона. то есть с каким намерением я прихожу, и на самом деле видеть, как мы читаем и изучаем и чувствуем, что если нет потребности в вещи, у нас и этой вещи нету и никогда не будет, потому что нет у меня потребности настоящей к этому. Я могу говорить об этом, но должно быть ощущение внутри меня к этому. Поэтому это должно быть внутри меня все время. Если у меня какое-то стремление, ощущение, какое отношение у меня есть к этому. И тогда Рабаш говорит, что это на самом деле приводит меня к страданиям, и это строит во мне таким образом кли к настоящей молитве. И это постоянная работа, которую я должен все время совершать. А иначе мы будем оставаться на том же уровне действия, то, что называется «не прибавь и не убавь», все в порядке. И эта работа, назовем ее внутренней, должна быть. И рекомендуется в десятках говорить об этом, как мы на самом деле работаем над нашим продвижением в этом смысле. И это то, что называется, не погружается в общий поток, все типа в порядке, но развивается ли во мне тот самый хисарон, и Творец создал это общество и привел меня в него, но чтобы развивать хисарон, это мое усилие и мои десятки развивать это.
7: Спасибо за возможность задать вопрос. И все-таки хочется уточнить, чтобы быть в хисароне к слиянию с Творцом, возможно ли это до того, как у нас появится вкус, то есть после того, как появится первый опыт слияния?
6: Можно ли слиться перед тем, как у нас будет опыт? Но мне кажется, что это созвучно с вопросом, который был до этого. Без того, как почувствовать Творца, как можно слиться, если нет опыта, ну, более или менее одно и то же. Если я не почувствовал, как я знаю, что это... Если мы углубимся немного в это, как я представляю себе опыт, или как я представляю себе, что я чувствую Творца, я не могу отстраниться от того, что я все-таки рассматриваю это как удовлетворение каких-то потребностей. Я чего-то хотел, и я получил. Я хотел понять, я понял. Я хотел почувствовать, я понял. Ощутил. И здесь говорится о том, что вот это стремление вне себя, и даже если ты это еще не чувствуешь и не понимаешь, но я уже действую по отношению к кому-то в ради отдачи. И вот здесь все это путаница, что мы говорим о знании и выше знания, о хисароне и о том, что у нас нет этого хисарона. То есть то, что я чувствую и пытаюсь это понять, и есть модель, которую я пытаюсь достичь, но я не чувствую ее. И выходит, что у меня никогда нет опыта следующей ступени, у меня никогда нет ощущения следующей ступени. Всегда я делаю что-то согласно советам каббалистов, и свет действует и приводит меня к следующей ступени. И это нормально, что нет опыта. Опыт нам нужен, чтобы у нас был только правильно, чтобы у нас была только правильная реакция на следующее действие. И есть у меня желание, нет желания, есть настроение, нет настроения. Я понимаю, что нужно действовать так, как сказано, что группа книги Рав, и чтобы все это привело меня к тому, что я приду к ощущению и к опыту, и к слиянию.
0: Да, это на самом деле интересный момент.
7: Лидая, я, пожалуйста. Хотела бы уточнить. Дело в том, что вопрос немножко неправильно сформулирован, наверное. Я хотела сказать, вот этот хисарон, к которому мы хотим прийти, к хисарону, к слиянию, но все-таки должна быть какая-то подсветка, потому что ведь каждый понимает по-своему вот это вот понятие слияния с Творцом. Все-таки какая-то подсветка же приходит для того, чтобы к этому стремиться. А иначе как понять вообще, что ты находишь, желаешь этот хисарон? Потому что у нас же нет даже представления, что такое слиться с Творцом.
8: Кен,
0: Да, насколько бы это не казалось сложным, это просто. Знаете почему? Потому что все проходит через творение. Это очень просто. Но поскольку мы в желании получать, мы все это забываем. Не только забываем Творца, я хочу прилепиться к Творцу и так далее. То есть Творца я не забываю. Но то, что есть средство для этого, что я должен выйти из себя и должен работать десятки, и выйти к любви к ближнему, об этом я забываю. Понятно, что забываю. Потому что это практика против себя. Но то, что я хочу прилепиться к Творцу, я не забываю. Я могу задавать много вопросов на этот счет, но это не поможет. Я прочитаю небольшой отрывок из сказанного Равом. Это у нас 4-й отрывок из Рава. Выставьте, пожалуйста, это часть из клипа, но я прочитаю отрывок 4. Это называется «Невозможно не выйти из себя». 4-й отрывок из Рава. Без того, чтобы выйти из себя, невозможно обрести любовь к ближнему. Желание — это одно желание. Тот, кто находится в этом желании, или я, или вне меня. Вне меня, по сути, дело Творец. Но для того, чтобы не вводить себя в иллюзию, не обманывать себя, как будто бы я хочу Творца, я должен вместо Творца думать об окружении, о товарищах. Могу ли я относиться к ним с любовью? Если да, это значит, что так я отношусь к Творцу, потому что все, что вне тела человека, ему не важно, Творец или товарищ, или все, от чего у меня нет никакой прямой выгоды, для меня это не существует. Не существует — это значит, что я не думаю об этом. Когда я начинаю заботиться о ком-то, когда я вижу, что я в каком-то случае завишу от него, в каком-то состоянии, в какой-то связи, если я не завишу от него, мне никогда не хочется заботиться о нем. Итак, здесь нет того, что называется потеряться. Есть у нас работа между товарищами, подругами в десятке, и только там находится Творец, и там можно прилепиться, и нигде больше. Что у нас еще? Мак-24, пожалуйста.
8: Да, шалом мировому кли. Скажите, пожалуйста, вот когда есть ощущение, что ты слился с товарищем, или даже можно с несколькими товарищами, с многими, считается ли, что ты уже практически слился с Творцом? Или же это еще просто такая ступень, которая переходит после любви к товарищу, когда ты сливаешься с ним, ты понимаешь, что ты сливаешься с ним. Можно это внутренне себе дать такую установку?
2: Первый
5: вопрос. Слияние с товарищами равно слиянию с Творцом, и дальше оттуда уже можно перейти. Это пример. Это некий пример к тому, что можно прийти и почувствовать, можно ли сказать, что это слияние с Творцом, я не знаю. Насколько я понимаю, мы используем все, что у нас есть в группе, для того, чтобы упражняться в свойстве отдачи и притягивать свет. Свет нас продвигает. Мы пройдем все, что необходимо. Мы пройдем все, раскроем все хисарон, которые у нас раскроются. Пока сейчас, если я чувствую, что я с товарищами в слиянии, это прекрасно, и это дает мне воодушевление. И что это значит? И кроме этого, я не знаю.
0: Я хочу, на самом деле, еще расширить то, что ты сказал. Интересный очень момент. Дело в том, что, и пишет Акбаль Сулам, кстати, что с Творцом — это что-то точное, то есть слияние с Творцом — это абсолютно, это не третья четверть или восьмая часть, а группа, ближний, который... данному Творец, мог быть здесь колебания, да, слиты, не слиты, и для нас это называется слияние с товарищами. Это пока не в подобии полном свойств, это пока не духовное на 100%, это не ради получения награды, но мы это называем слиянием с товарищами. С этим мы работаем и стремимся, пока в конечном счете не удостоимся на самом деле прийти к той самой, к тому самому уровню веры, подобия и слияния. Поэтому сравнение, слияние с товарищами — это как слияние с Творцом, можно сказать, да. Потому что это вследствие экрана отраженного света. Все ведь соединено. Но мы в нашем состоянии находимся в продвижении к этому. Поэтому мы различаем эти вещи, потому что это отдельные этапы.
6: Я думаю, что на многие вопросы мы отвечаем, что группа — это как раз решение всех проблем. Давайте сегодня посмотрим, клип номер 5, то, что как раз было сегодня в уроке. Что можно найти еще в группе? Давайте посмотрим клип номер 5.
0: Группа должна обеспечивать вместе с важностью Творца подъем. Важность Творца — это без подъема духа. Это еще не важность. То есть это она должна тебе место, ну, скажем так, вместо того, чтобы Творец был закрыт, перекрыт, скрыт. Группа должна выполнять эту роль. Короче, Творец скрыт, и вместо него, вместо себя, он дал тебе группу. Почему? Потому что с ним ты не можешь войти в контакт, если не ради отдачи. С группой ты можешь играть, как ты хочешь. Но на самом деле игра с настоящей группой может быть только ради отдачи, истинная игра. То есть есть у тебя в этом мире, в твоем эгоистическом состоянии, возможность проделать духовную работу. Наша проблема в нашей группе, что мы не заботимся о том, чтобы строить группу. Мы должны начать с этого. Если я хочу, чтобы группа подействовала на меня, и чтобы она выстроила меня, я должен заботиться, чтобы на самом деле она была сильной, с правильным намерением, с правильным продвижением, с подъемом духа. Во всем, что я хочу получить от нее, чтобы это было в ней. Чтобы это было в ней, я должен дать ей это, откуда я дам. Я могу дать. Это каждый может дать. Каждый, если не для себя, кому-то другому может дать. Ты знаешь, ты проводишь лекции, ты приходишь на лекцию, они думают, что ты, ох, какой праведник, насколько ты исправлен. Ого, какой. Почему? Потому что ты даешь им, ты изливаешь на них справа и слева то, что читал. И поэтому ты видишь, что неважно тебе твое состояние, когда ты хочешь дать группе, но ты можешь своими словами, не от сердца, только внешне, понимаешь? Ты можешь дать им настоящий подъем. Другой, который слышит, думает, что это приходит к нему свыше. Буквально Элияу, пророк, на него не зашел. То же самое делай. Специально по отношению к твоей группе. И пусть каждый делает взаимно, друг с другом. Ты не представляешь себе, какие силы ты получишь. Ты не сможешь спать. Ты не сможешь спать. Как были, может быть, таких несколько дней, когда ты познакомился с идеей Каббалы и еще чего-то. Были такие дни, в праздники, например, Суккот или Песах, такой подъем круглосуточный, ты увидишь, что так ты будешь жить, и обяжут тебя, хочешь ты того или нет. Они повлияют на тебя таким образом. Проблема, что они не хотят на тебя влиять, и их, они сами себя не интересуют, и они понимают, что это основная точка, и уходят.
6: Вы видите, в каждой статье, на каждом уроке мы приходим с самой точки, с сильной точки, что это группа, воодушевление, подъем, распространение, поддержка друг другу. Волга, последний вопрос.
9: Да, приветствую наши любимые учителя. Вчера в Москве был замечательное мероприятие по объединению, и хочу поблагодарить организаторов. Было просто потрясающе, как вот само общее состояние атмосферы, так и вот во всех местах, куда бы ты ни пришел, там на кухню, в процессе подготовки, в общих каких-то действиях. Это все просто захватывало. И вот в продолжение вопросов товарища из МАК хотел бы спросить все-таки вот это место слияния. Как мы его распознаем? Вот одно дело, когда тебе все хорошо, а другое дело, что речь же не о том, чтобы мне было хорошо, а как раз-таки о попытках, о стремлении вот удерживать это сокращение не мне хорошо, а товарищам хорошо. И вот есть же эта градация этого слияния, да, где я соединяюсь в каком-то частном порядке с кем-то отдельно, или же там в каком-то общем порядке. Вот хотелось бы вопрос, что такое слияние в Каббале и как я на этом концентрируюсь правильно.
2: Костя, туда лаха, башня охрана маза двикут, да нахрен цехим не стоят.
4: Костя, спасибо тебе на последней секунде рассказать о слиянии. Но спасибо, что ты напомнил о пикнике в Москве, когда товарищи используют любую возможность, чтобы дать друг другу воодушевление. Но что сделать? Прийти на урок, помочь товарищам прийти на урок, и так мы будем продвигаться.
0: Да, только добавлю одно предложение. Как мы начали статью, говорит так Рабаш. Настоящая работа — это верить в Творца, что дал нам выполнять Тору и заповеди, чтобы благодаря этому мы удостоились прийти к подобию по форме, называемому слияние с Творцом. Это значит, что человек должен выйти из эгоистической любви и принять на себя любовь к ближнему. В этом все.
4: Большое спасибо, друзья. Песня.

Здравствуйте, друзья. Прежде всего, у нас сейчас есть наши товарищи, которые участвуют в работах, включим их в себя. Сегодня мы на первой части урока будем слушать урок Рава от 9 октября 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Кто свидетельствует о человеке?». Мы вместе прочитаем в десятке. У нас 42 минуты для этого. «Кто свидетельствует о человеке?». В книге Зор Шуфтим сказано: «Заповедь эта состоит в том, чтобы свидетельствовать в суде, чтобы товарищ не потерял деньги из-за того, что он не свидетельствовал. И потому постановили мудрецы Мишны: кто свидетельствует о человеке? Стены дома его. Что такое стены дома его? Это стены его сердца, как сказано: и обратил Хизкияу лицо свое к стене. И постановили мудрецы Мишны. Это указывает на то, что Хизкияу молился из стен сердца своего. И мало того, еще и домочадцы свидетельствуют о нем. Домочадцы — это 248 его органов. Ведь тело называется домом, ибо так постановили мудрецы Мишны. У грешника грехи его отпечатаны на костях его. А аналогично у праведника заслуги его отпечатаны на костях его. И потому сказал Давид: все кости мои скажут. Почему же грехи отпечатаны на костях более чем на плоти, жилах и коже? Это потому что кости белые, а черное письмо видно именно на белом фоне. Подобно Торе, которая белая внутри, то есть пергамент, и черная снаружи, то есть чернила. Черное и белое — это тьма и свет. И мало того, в будущем тело восстанет на своих костях. И потому как заслуги, так и прегрешения отпечатаны на костях, и если он удостоится, тело восстанет на его костях. А если не удостоится, не восстанет, и не будет у него воскресения из мертвых. Конец цитаты. И следует понять, что объясняет книга Зоар о суде, о том, что человек должен свидетельствовать перед судом, чтобы его товарищ не потерял денег. И это объясняется согласно порядку работы Творца. В таком случае следует понять, каково требование, которое предъявляется, и к кому оно предъявляется, и чтобы он заслуживал доверия, тогда человек должен свидетельствовать. А в работе Творца человек требует у Творца, чтобы он дал ему то, чего он требует у Творца. В таком случае нет смысла показывать, что требование его является истинным, как будто Творец не знает, говорит человек правду или ложь. Ведь если человек свидетельствует, он знает, что то требование, которое он высказывает, является истиной. А кроме этого, как может заслуживать доверие человек, когда он свидетельствует о самом себе? А еще следует понять, почему здесь свидетельство должно исходить из стен сердца его. Ведь Зоар приводит доказательства объяснения «стен дома его», исходя из Хизкияу, как сказано, «и обратил Хизкияу лицо свое к стене». И мы объясняли, что имеется в виду из стен сердца его.

0: В таком случае, здесь, в свидетельстве этого человека, это тоже должно быть из стен сердца его. Но ведь известно, что это свидетельство должно исходить из уст его, как сказали мудрецы, из уст их, а не из писания их. А тут говорится, что оно должно быть из стен сердца его, а не из уст. Также следует понять слова, ведь так постановили мудрецы Мишны. У грешника его грехи отпечатаны на костях его. Аналогично у праведника. Заслуги его отпечатаны на костях его. Разве на материальных костях отпечатаны грехи и заслуги? Как же духовное, то есть при грешении заповеди, записанные на костях? Еще более непонятное объяснение. Это потому, что кости белые, а черное письмо видно именно на белом фоне. А еще следует понять сказанное. Мало того, в будущем тело восстанет для воскрешения из мертвых на своих костях. Почему именно на своих костях? То есть от костей его зависит, воскреснет он или нет. И чтобы понять вышесказанное в отношении работы, следует помнить известное правило, что нет света без кли. То есть, что невозможно получить какое-либо наполнение, если там нет недостатка и полости, чтобы у дополнения была возможность войти. Например, человек не может вкушать трапезу, если он не голоден. И более того, мера наслаждения, которую человек способен получить от этой трапезы, измеряется мерой хиссарона, которая есть у него к этой трапезе.
1: Получается, что там, где человек не ощущает никакого хиссарона, он не должен надеяться ни на какое наслаждение в мире, которое он сможет получить, потому что у него нет места, чтобы получить какое-либо наполнение. Получается, что когда мы говорим о порядке работы, когда человек начинает входить во внутреннюю часть работы, то есть он хочет совершать святую работу в плане намерения доставить наслаждение своему Создателю. И, несомненно, согласно вышеупомянутому правилу, у него должен быть хиссарон к этому. То есть он чувствует, что должен давать Творцу. И в той мере, в которой он чувствует потребность отдавать Творцу, в этой мере мы можем сказать, что у него есть кли. А наполнение для этого кли возникает, когда он отдает Творцу, то есть хочет доставить наслаждение. Что означает, что тело уже согласно отдавать Творцу. А поскольку человек создан с природой получения, а не отдачи, и если человек хочет заниматься отдачей, тело, несомненно, сопротивляется этому. И если человек хочет заниматься отдачей, то есть у него есть желание обрести такое кли, а кли называется желанием и хиссароном, у тела сразу же появляется вопрос. Зачем ты хочешь изменить ту природу, с которой ты был создан? И что это за хиссарон, который ты чувствуешь, что тебе этого не хватает? Понимаешь ли ты на 100%, что ты должен работать ради отдачи? Ведь посмотри, как все общество совершает святую работу, не проявляя особой тщательности в тех действиях, которые они совершают. То есть даже и в момент их занятия Торой или заповедями, они главным образом смотрят, чтобы действие было в порядке, со всеми частностями и деталями, а не намерением. И говорят, вне сомнения, что возможно делать, мы делаем. А на намерение не обращают внимания, так как говорят, что работа в лишма — удел избранных, а не всего общества.
0: Получается, что тело, которое задает свои вопросы, по-видимому, спрашивает по делу. И поскольку ему не дают удовлетворительного ответа, оно не разрешает человеку погружаться в мысли желания отдавать. Ведь оно право, ведь нет света без кли. Ибо если ты не чувствуешь хиссарон, что нужно заниматься,

0: в мере ощущения страданий, которые он испытывает от этого хиссарона. Иначе, хотя у него и нет того, чего он просит, тем не менее, это еще не называется хиссароном, потому что настоящий хиссарон измеряется болью, которая есть у него от того, что у него нет этого. В противном случае это называется пустой болтовней. И отсюда поймем то, что сказали наши мудрецы. «Любить Творца Всесильного вашего и работать на Него всем сердцем вашим». Что такое работа, пребывающая в сердце? Следует сказать, что это молитва. И нужно понять, почему молитву вывели за рамки ее простого понимания. Ведь обычай таков, что если кто-то хочет чего-то от другого, чтобы тот дал ему, он просит у него устами. Как сказано, ведь ты слышишь молитву всех уст. Почему же они сказали, что молитва называется работой в сердце?
1: Однако, как сказано выше, молитвой называется хиссарон, и он хочет, чтобы он наполнил ему его хиссарон. Но никакой хиссарон не чувствуется в устах человека, ведь ощущения человека переживаются в сердце. Поэтому, если человек не ощущает хиссарон в сердце, то, что он произносит устами, не принимается в расчет. Допустим, ему действительно недостает того, чего он просит устами. Но ведь наполнение, которое просит, должно войти вместо хиссарона, то есть в сердце. Поэтому наши мудрецы сказали, что молитва должна быть из глубины сердца, что означает, что все сердце будет ощущать отсутствие хиссарон, того, чего он просит. Как известно, светом Микли называется хиссарон и наполнение. И свет, то есть наполнение, мы относим к Творцу, а кли, то есть хиссарон, мы относим к творениям. В таком случае человек должен приготовить кли, чтобы Творец излил туда высшее благо. Иначе нет места для высшего блага. Поэтому, когда Творец просит, чтобы Творец помог ему, чтобы он смог направить свои действия ради отдачи, тело спрашивает его, «Зачем ты молишься такой молитвой? Чего не достает тебе без этого?» Поэтому надо изучать и исследовать книги, которые говорят о необходимости работы по отдаче, пока человек не поймет и не почувствует, что если у него не будет этого кли, он не сможет удостоиться входа в святость.
0: Не надо смотреть на все общество, которое говорит, что главное — это действие, и только в него нужно вкладывать всю энергию, что действие по исполнению заповедей и постоянство в Торе, которое мы практикуем, уже достаточно для нас. Ведь следует исполнять все действия Торы и заповеди, чтобы они привели его к намерению ради отдачи. А потом, когда у него уже есть полное понимание, насколько для него важно заниматься намерением ради отдачи, и он чувствует боль и страдания от того, что у него нет этой силы, тогда это называется, что у него уже есть о чем вознести молитву, опираясь на работу в сердце. Ведь сердце чувствует, чего ему недостает. И тогда на эту молитву приходит ответ на молитву. То есть свыше ему дают эту силу, чтобы он уже мог построить намерение ради отдачи. Ведь

0: да, у него уже есть свет и кли. Но что может сделать человек, если после всех усилий, которые он вкладывал и совершал, он, тем не менее, еще не ощутил хисарон от того, что не может отдавать в виде боли и страданий? Тогда совет заключается в том, чтобы просить у Творца, чтобы он дал ему кли, называемое хисарон, в том, что он не чувствует. А он как будто без сознания, ведь у него нет никакой боли от того, что он не может отдавать.
1: Выходит, что если он может сожалеть и испытывать страдания от хисарона, потому что у него нет хисарона, то есть что он не чувствует, насколько сильно он далек от святости и абсолютно погружен в материальное, и не понимает, что жизнь, которой он живет, стремясь наполнить материальные потребности, имеет не большую важность, чем у остальных животных, которых он видит. И если бы он обратил внимание, как он похож на них со всеми их стремлениями, и нет разницы, за исключением присущей человеку хитрости, позволяющей ему использовать другого. А животные не настолько хитры, чтобы могли использовать другого. А иногда бывает, что он даже видит, что он учит Тору и исполняет заповеди, но не может вспомнить в момент совершения заповеди или в момент изучения Торы, что от того, что он занимается Торой и заповедями, он должен получить связь с Творцом. И для него это выглядит как будто отдельно. То есть Тора и заповеди — это одно, а Творец — это другое. И если он сожалеет о том, что у него нет никакого ощущения недостатка от того, что он подобен животным, это тоже называется работой в сердце. И это называется молитвой. То есть на этот хисарон у него уже есть место получения наполнения Творца, чтобы он дал ему ощущение хисарона, являющееся тем кли, которое Творец может наполнить ему наполнением. И отсюда поймем то, что мы спросили, почему молитва находится в сердце, а не в устах. Ведь молитвой называется хисарон. А о хисароне нельзя говорить, что у него есть хисарон в устах, ибо хисарон есть чувство в сердце.
0: А теперь нам следует выяснить, что означает, как мы спросили, сказанное: «Заслуги и прегрешения отпечатаны на костях, и из костей он может восстать из мертвых». Или, страшно подумать, нет. Книга Зор говорит, что кости, из-за того, что они белые, подобны Торе, которая написана черным по белому, где черное — это свойство тьмы, а белое — свойство света.
2: Следует
0: объяснить, что означает, что кости белые, потому что на них, поэтому на них записаны заслуги и прегрешения. Ведь в отношении работы Творца следует объяснить это так, что человек занимается Торой и заповедями, и это называется кость. Главное в Торе и заповедях есть свойство белого. Ведь то, в чем нет недостатка, называется белым. А поскольку к делам, которые человек совершает, добавить нечего, ибо об этом сказано «не добавь и не убавь», его занятия Торой и заповедями называются костями. И они белые, и на них отпечатаны заслуги и провинности человека. Но если потом человек проверяет свои действия, на какой причине он строит свой фундамент? То есть, какая причина обязывает его заниматься Торой и заповедями? Какое намерение, которое он строит в момент совершения этих действий? Старается ли он проверять, действительно ли он совершает свои действия ради небес? То есть, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, тогда он может увидеть истину, что он пребывает в той природе, в которой он родился, называемой «получение ради отдачи», и не желает заниматься Торой и заповедями без всякой оплаты.
1: А истинная причина того, что человек не может выйти из своей природы, состоит в том, что он не видит потребности в том, чтобы ему было нужно изменить ту природу, которая в нем заложена, называемую «любовь к себе», и принять на себя любовь к ближнему, чтобы прийти к любви к Творцу. Ведь человек чувствует, что ему не хватает любви окружения, в котором он находится. То есть, чтобы семья любила его, и жители его города, и так далее. А что он выиграет от того, что он будет любить Творца? И что он выиграет, если будет любить своих товарищей? Ведь он всегда смотрит на выгоду для эгоистической любви. Поэтому, как же он может выйти из этой любви? А если он спросит себя, почему он исполняет Тору и заповеди в плане действия, и, кроме того, он педантичен во всех тонкостях и деталях, он объясняет для себя, что он получил свойство веры через воспитание. Ибо посредством воспитания человека начинают направлять на Тору и заповеди в Лоришма, как говорит Рамбам. Выходит, что он принял на себя веру в Творца, что он будет исполнять святую работу, и за это он получит вознаграждение в этом мире и в будущем мире. Поэтому человеку говорят, что настоящая работа — это верить в Творца, который дал нам исполнять Тору и заповеди, что благодаря этому мы удостоились прийти к подобию по форме, называемому слияние с Творцом. Это значит, что человек должен выйти из эгоистической любви и принять на себя любовь к ближнему. И в той мере, в которой он выйдет из эгоистической любви, он сможет удостоиться полной веры. Иначе он находится в разделении, как сказано в комментарии Сулам. Ведь закон таков, что творение не может получать от Творца зло в явном виде. Ведь это нанесет ущерб величию Творца, ибо творение будет воспринимать его как действующего во зло. А такое не подобает совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним господствует отрицание управления Творца. Страшно подумать. И действующий скрывается от него, что является самым большим наказанием в мире.
0: А если человек делает самоотчет и признает истину, состоящую в том, что Тора и заповеди должны быть ради небес, и чувствует, насколько он далек от истины. И благодаря этому анализу он приходит к боли и страданиям от того, насколько он все время идет по неправильному пути, на котором он назывался бы работником Творца, а вся его работа была бы направлена на собственную выгоду, и это называется «работающий для себя», и является путем всех животных. Но это не подобает свойству говорящего. Получается, что благодаря страданиям он получает кли, то есть хисарон. А поскольку он видит, что не способен выйти из любви к себе собственными силами, так как у него нет сил идти против природы, совет тут — просить Творца, чтобы он помог ему. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Получается, что тогда у него есть место для наполнения хисарона, ибо нет света без кли. И тут возникает вопрос, который мы задали выше. Что человек может сделать, хоть он и понимает все, что стоит работать ради отдачи? И тем не менее, у него нет боли и страданий от того, что он не может построить намерение на отдачу. Тогда он должен знать, что это не означает, что у него есть полная вера в Творца, и только он не может построить намерение ради отдачи, а он должен знать, что ему недостает полной веры. Ведь когда у него есть полная вера в Творца, существует закон природы, гласящий, что маленький отменяется перед большим. Поэтому если бы у него действительно была бы полная вера в величие Творца, он автоматически отменился бы перед Творцом и желал бы служить ему без всякой оплаты.
1: Получается, согласно этому, что тут нет хисарона, так как у него нет сил преодолеть природу. А тут есть недостаток полной веры. Хоть у него и есть вера и свидетельство этого, что он все же соблюдает Тору и заповеди, но не полная вера, как это должно быть при полной вере. То есть все совершенство состоит в том, что верят в его величие. А если человек хочет знать, есть ли у него полная вера, он может проверить, насколько он готов работать ради отдачи, насколько тело его отменяется перед Творцом. Иными словами, то, что человек не может работать ради отдачи, является хиссароном, но тут есть больший хиссарон, и это главное в нем, то, что не достает ему полной веры. Однако, что человек может сделать, если хоть он и видит, что ему не хватает полной веры? Тем не менее, этот хиссарон не порождает боли и страданий от того, что ему не хватает. А истинная причина заключается в том, что он смотрит на все общество и видит, что это важные люди, обладающие статусом, влиянием, но незаметно, чтобы им не доставало полной веры. Ведь когда с ними говорят, они утверждают, что это лишь для избранных в соответствии с широко известным мнением. И это большая преграда, которая становится для человека барьером, не дающим ему продвигаться правильным путем. И поэтому нам нужно окружение. То есть собрание людей, которые все будут держаться одного мнения, что нужно прийти к полной вере. Или же это может спасти человека от мнений, имеющих место во всем обществе. И тогда каждый укрепляет другого в стремлении прийти к свойству полной веры, чтобы он мог доставлять наслаждение Творцу, и чтобы в этом составляли все его устремления. Однако этим еще не исчерпывается совет, как прийти к хисарону к полной вере. Ведь он должен умножать действия относительно обычного, как по количеству, так и по качеству. И, разумеется, тело его сопротивляется этому и спрашивает, чем этот день отличается от других. И он отвечает ему, я представляю себе, как я служил бы Творцу, если бы у меня была полная вера. Поэтому я хочу работать таким же образом, как будто я уже удостоился полной веры. И у него автоматически устанавливается хисарон и боль от того, что у него нет полной веры. Ибо сопротивление тела приводит его к потребности к вере. Однако это, несомненно, говорится именно о том, когда он идет против тела, принуждая его, то есть работает с телом не по его воле.
0: Получается, согласно этому, что эти два действия, то есть то, что он совершает большую работу, чем он привык, и сопротивление тела, вызывает в нем потребность в полной вере. И тогда благодаря этому у него образуется кли, чтобы впоследствии свет мог облачиться в него. Ведь теперь у него есть место для молитвы в сердце, то есть место хисарона. И тогда Творец, который слышит молитву, дает ему свет веры, благодаря которому он может служить царю не для получения вознаграждения. И отсюда поймем то, что мы спросили. Что означает, что на материальных костях отпечатаны заслуги и прегрешения? Ведь кости ацамот имеются в виду суть, эцем предмета, где подразумеваются Торы и заповеди, которые он исполняет. И это называется, что оно дано нам для практического исполнения. И к этому нечего прибавить, как сказано, не прибавь и не убавь. И на этих действиях отпечатаны прегрешения и заслуги. То есть если он хочет идти путем истины и проверяет свои действия, совершаются ли они с намерением ради отдачи или нет, и он человек, любящий истину. И ему не интересно, что делает другой. А он желает знать, занимается ли он Торой и заповедями лишма, или же все делается для собственной выгоды. Тогда он видит, что погружен в эгоистическую любовь и не способен выйти оттуда собственными силами.
1: Немца. Получается, что он кричит к Творцу, чтобы он помог ему выйти из эгоистической любви и удостоиться любви к ближнему и любви к Творцу. А Творец близок ко всем, кто призывает его истинно. Поэтому он удостаивается слияния с Творцом. Получается тогда, что заслуги отпечатаны на костях его, ибо Торы и заповеди, которые он исполнил, называются свойством белого, так как в отношении действий все белое, то есть положительное, ибо к ним нечего добавить. И только после того, как он проверил, он увидел, что намерение его не в порядке, и увидел, что над ними пребывает тьма, так как он в разделении из-за того, что у него нет слияния, называемого подобием по форме, когда он делает все с намерением ради отдачи, а он находится под властью эгоистической любви.
2: Немца.
1: Получается, что он находится в состоянии тьмы, пребывающем над белым, то есть над белыми костями, как сказано выше в словах книги Зор. Иными словами, он видит, что над Торой и заповедями, которые он исполнял, пребывает состояние тьмы, что является отделением от света. Ибо свет есть свойство отдачи, а он делает все ради получения. Ведь он не может сделать ничего, кроме того, что касается любви к себе. Получается, что кости его, то есть Тора и заповеди, в плане действия белые, что означает, что в действии нет никакого недостатка, чтобы ему было что добавить. Только благодаря проверке, которую он устраивает этому белому, он видит, что там пребывает тьма. И если он обращает на это внимание, чтобы исправить это, так как он чувствует боль и страдания от того, что пребывает во тьме, и молится Творцу, чтобы он помог ему, и вывел бы его из любви к себе, благодаря этому он потом достаивается слияния с Творцом. И это называется, что у праведника заслуги его отпечатаны на костях его. То есть та проверка, которую он произвел на свои белые кости, позволила ему удостоиться воскрешения из мертвых. Ведь грешники при своей жизни называются мертвыми, так как они отделены от источника жизни. Поэтому, когда они удостаиваются слияния с Творцом, это называется, что они удостоились состояния воскрешения из мертвых.
0: Тогда как у грешника, грехи его отпечатаны на костях его. Ведь грешником называется тот, кто все еще погружен в эгоистическую любовь. Ибо праведником называется добро, а добром называется отдача. Как сказано, излилось из моего сердца дело доброе, возглашу я свое деяние царю. Это означает, что такое дело доброе, то есть что он может возгласить деяние царю, то есть чтобы все дела его были направлены на Творца, а не на собственную выгоду. Поэтому щедрый, буквально имеющий добрый глаз, будет благословлен. Поэтому тех людей, которые обладают Торой и заповедями в отношении действия, это называется костью, ибо Тора и заповеди были даны Творцом, чтобы исполнять их. И это называется белым, поскольку у этих действий нет никакого недостатка, как сказано, не прибавь и не убавь. Поэтому это его белые кости, как сказано выше. И прегрешения его отпечатаны на костях его, которые белы. Ведь он не совершал проверки своих действий, направлены ли они ради отдачи или нет, и полагался на все общество, которое они, как они исполняют Тору и заповеди. И они говорят, что исполнять их ради небес есть работа, относящаяся к избранным. И не каждый человек должен идти этим путем, заботясь о том, чтобы исполнять свою работу с намерением ради отдачи.
1: И это называется мнение хозяев, мнение обывателей, тогда как мнение Торы иное. Как известно, мнение обывателей противоположно мнению Торы. Ибо мнение обывателей заключается в том, что у человека, когда он занимается Торой и заповедями, собственность растет и расширяется. То есть он становится с большим хозяином. То есть все, что он делает, входит в любовь к себе. В то же время мнение Торы, как сказали наши мудрецы в стихе, вот Тора, человек да умрет в шатре. Тора осуществляется только в том, кто умерщвляет себя ради нее. Что означает «умерщвляет свое эго», то есть он умерщвляет любовь к себе. В таком случае у него нет никакой собственности, ибо нет хозяина, к которому мы могли бы отнести собственность. Ведь все это устремление лишь отдавать. а не получать. Выходит, что он отменяет свое эго. Получается, что у грешника грехи его отпечатаны на костях его. То есть в том, что он не пошел путем Торы. Тора называется «черная на фоне белого», как сказано в книге Зоар, которая говорит, что поэтому заслуги отпечатаны на костях его, так как кости белые, а черное письмо заметно лишь на фоне белого. Подобно Торе, то есть если есть белое, то есть он исполняет Тору и заповеди, можно говорить, что он либо подобен Торе, и у него есть черное на фоне белого, тогда он старается прийти к слиянию. Либо он остается с белыми костями и не пишет на них ничего. Поэтому он называется грешником, грехи которого отпечатаны на костях его. В то же время те, у которых нет белого, то есть у них нет Торы и заповеди в плане действия, не относятся к состоянию грешника, а они относятся к состоянию животного. То есть они просто живые твари.
3: אז הוא ממשיך פה בפסקה בעמוד 179, טורבט נמצא לפי זה, הוא אומר...
0: Он пишет тут, говоря, что таким образом нет тут хисарона со стороны того, что нет у него силы преодоления над природой, а недостаток полной веры присутствует, потому что хотя есть вера и есть свидетельство того, что он соблюдает Тору и заповедями, но нет полной веры, как должно быть в совершенной вере. То есть, что все совершенство в том, что верит в его величие. Если человек хочет знать, есть ли у него полная вера, тогда он может видеть, насколько он готов работать ради отдачи, насколько тело отменяет себя перед Творцом. То есть нет у человека возможности работать ради отдачи, и это и есть хисарон, но тут есть хисарон еще больше, и это главное, то есть недостает ему совершенной веры.
1: Да, совершенная вера — это то самое свойство, которое Творец дает человеку, это то самое намерение, как Рав сказал, экран — это намерение ради отдачи. И нужно прийти к состоянию, когда мы все время живем этим намерением. Строим экраны, намерение ради отдачи, и человек представляет, что он, когда он строит намерение, все время падает любовь к самому себе, и это то, что он должен преодолевать. Сейчас мы перейдем к уроку от 9 октября 2002 года. Мы прочитали статью о заповеди свидетельствовать в суде из третьего тома Шлавей Сулам. Глава Шофтим.
4: Маумера Рав.
1: Что говорит Рав? После того, как человек получает свыше то, что называется привлекательностью святости, благодаря учебе, благодаря усилиям в разных действиях, во всем, что в твоих руках и в твоих силах, делать, делай, как сказано, как написано. После всего этого он начинает понимать, что действия отдачи, по всей видимости, действительно самые возвышенные и хорошие действия, только сам он не способен их выполнять. А чего не хватает, чтобы выполнить их? Ему не достает ощущения величия Творца. То, что называется верой, то, что дает сердцу человека силу справляться, подниматься над желаниями с намерениями ради получения. И, наконец, приобретать намерение ради отдачи. Ощущение Творца переводит человека от мыслей о себе к мыслям о Творце. А откуда взять эту веру? Он говорит, что здесь помочь может только окружение. Согласно тому, что мы изучали и что написано в других местах, это единственное, что действительно зависит от человека. Если он занимается этим, получает силу веры. Через свою заботу в окружении, и тогда удостаивается приобретение намерения ради отдачи. И это называется, что он проходит махсон. И на каждом этапе, который он проходит, в каждом состоянии нужно различать света и келим. То есть, если человек находится в определенном состоянии, и в нем есть хисарон и наполнение, и если он хочет прийти к следующему состоянию, так и там есть в этом состоянии хисарон и наполнение. Но заботиться нужно не о наполнении, а о хисароне. Это вся наша работа — заботиться о кли, потому что именно кли определяет, в каком состоянии будет человек. Ну, как обычно, да? Ты спрашиваешь.
0: Он говорит, что грехи отпечатаны на костях больше, чем на плоти, жилах и коже. Что это значит?
1: Под костями он имеет в виду саму суть дела. Здесь он не объясняет нам, что такое мозг, кости, жилы, плоть и кожа, так как мы обычно изучаем пять стадий в парцуфе. В каждом парцуфе есть мозг, кости, жилы, плоть и кожа. Хотим мы или нет, парцуф включает их. Это стадии одной и той же авиют, расположенные изнутри наружу. Есть сферот кедр хохма Малхут сверху вниз, и есть те же самые стадии кедр хохма бина зейран пин малхут, но изнутри наружу, по толщине, по ширине. Чтобы не путаться, эти стадии называют мозгом, костями, жилами, плотью и кожей. И как в высоту парцуфа, так и его ширину, эти пять стадий обязаны быть. Не может быть меньше пяти, иначе в малхут не будет недостатка, а значит, не будет кли. Только мы используем эти названия, чтобы подчеркнуть, что есть всего пять стадий или десять сферот, десять, а не девять, и не одиннадцать, не может быть ни больше, ни меньше. И еще этими названиями мы пользуемся, чтобы сказать, на какой высоте находится человек. Берем какой-то парцуф как пример и относительно него измеряем остальные соседние парцуфим. Тогда мы говорим, например, что у него есть только бина и зон. А кетер хохма эйн. Или наоборот, есть кетер хохма, а нет бины и зон. И здесь тоже возникает путаница. О светах мы говорим или о келим, потому что света мы можем называть именами келим, а келим — именами светов. Короче говоря, всегда нужно проникать в суть и понимать, о чем идет речь, а не цепляться за слова, которые постоянно могут заниматься одно другим. Так вот, когда здесь он говорит о костях, он не имеет в виду кости и системы мозг, кости, жилы, плоть и кожа. Хотя кости там действительно можно назвать очень внутренней частью. До мозга мы практически не доходим. А кости — это очень внутреннее. Здесь он говорит о том, что если человек хочет прийти к хисарону, то он должен действительно дойти до самой основы парцуфа, до костей.
0: Есть ли какой-то определенный хисарон, который всегда нужно просить, чтобы он был с нами, чтобы мы всегда о нем думали? Что это за хисарон?
1: После всех расчетов, которые человек делает, получается, что единственный хисарон, о котором нужно заботиться, это хисарон величия Творца. Что только осознание величия Творца, ощущение Творца, вообще осознание Творца, с величием или без величия, неважно. Короче говоря, впечатление от Творца способно изменить меня. Вместо того, чтобы я был рабом своего желания получать, я стану рабом его желания отдавать. Вот и все. И здесь человек должен работать именно над этим хисароном, чтобы пришел свет, как говорится, свыше, другими словами, и изменил меня. Чтобы Творец раскрылся так, чтобы я изменился. То есть, прежде всего, должно быть осознание того, что я хочу измениться, насколько я вообще способен до изменения этого хотеть, и что ради этого обращаюсь к Творцу, чтобы Он меня изменил. Почему я должен обращаться именно к Творцу? Разве недостаточно того, что я хочу измениться, а Он уже сам это делает? Потому что целью является не само мое изменение. Цель в том, что, прося Его, я прилепляюсь к Нему. Само изменение тоже как будто является средством.
0: Желание получать никогда не найдет решения, всегда будет в хисароне, то есть всегда будет приводить к хисарону.
1: Получается, каждый раз мы работаем над одним и тем же хисароном, тем же самым, как быть в более прилепленным, как быть ближе, потому что отсюда ко мне приходит и сила находиться в слиянии, и хисарон, потребность в слиянии. Все действительно исходит из одного источника.
0: Он пишет, что нужно выйти из любви к себе и принять на себя любовь к ближнему. Ну, первый вопрос. Если человек вышел из себя, то как он потом принимает любовь к ближнему? Если не самого себя, а любовь к ближнему принимается в нем.
4: Рацион за рацион и хат. Битох рациона зе ми немца. О, они, о, михуцали. Михуцали за бецем буре. Валь кидей ло лишлот, лашлот это цми, ло лишакер на цми. Шани киилу руце это буре.
1: Невозможно не видеть самого себя, приобрести любовь к ближнему. Желание одно. Кто находится внутри этого желания? Либо я, либо то, что вне меня. Но вне меня в сущности есть только Творец. Но чтобы не обманывать себя и не лгать себе, будто я хочу Творца, вместо Творца я должен быть в окружении товарищей. Ведь если способен относиться к ним с любовью, это признак того, что также я отношусь к Творцу. Потому что все, что находится вне тела человека, для него одинаково, будь то Творец, товарищ или любая чужая вещь, от которой нет прямой пользы. Для меня она просто не существует. Не существует означает, что я о ней не думаю. Когда я начинаю заботиться о ком-то, когда я вижу, что я в каком-то случае, состоянии, связи завишу от него. Если не завишу от него, то мне никогда не придет в голову о нем заботиться. Ты заботишься о том, как живут в Австралии, что там происходит, кто будет там премьер-министром. Не знаю, что у них там. Ты едва вспоминаешь об этом раз в год. Почему? Ты от этого не зависишь. Но, допустим, если бы ты был зависим от воды, у нас тут в Израиле есть проблема с водой, если бы воду можно получить было только в Австралии. Посмотри, о чем говорили бы в новостях, и что бы мы об этом думали. Только об Австралии. Что там происходит? Все ли там в порядке? Как нам с ними наладить отношения? То есть... То, что со мной никак не связано, вообще не находится в моем поле зрения. Такие товарищи пока не находятся в моем поле зрения. И это стопроцентный настоящий признак, что Творец у меня находится в том же положении. Если я правильно представляю себе Творца, я могу представить его как доброго, творящего добро, того, кто дает мне, делает для меня все. Это верно, он так относится ко мне. Но как я отношусь к нему, я могу проверить только потому, как отношусь к товарищам. Это настоящая проверка. Что говорит Бааль Сулам? Он говорит так: человек более развитый заботится о группе еще более развитой, об обществе еще больше, о государстве еще больше, обо всем мире. Поэтому можно увидеть, насколько ты заботишься о Творце. Потому что это все Он. То, что находится вне тебя. Все просто. Проверка очень короткая. Некуда убежать.
0: Выйти из любви к себе — это значит заботиться об окружении.
1: Выйти из любви к себе просто так невозможно. Если ты выходишь из любви к себе, ты обязан вместо нее войти в любовь к ближнему. Между тем и этим нет промежуточного состояния. Есть всего две власти: либо власть творения, либо власть Творца, либо желание получать, либо желание отдавать. Поэтому выбирай. Если человек в итоге решает, что обязан выйти к отдаче, следствием этого решения должно быть, что я обязан заниматься окружением, товарищами. Потому что это единственный рычаг, единственное кли, единственное средство, благодаря которому я прихожу к связи с Творцом. Что значит связь? Подобие формы. Поэтому, если ты еще не пришел к необходимости связаться с окружением, значит, у тебя нет настоящего давления связаться с Творцом. Это буквально одно и то же. Поэтому ты можешь видеть, насколько ты далек от духовного, и насколько пока у тебя нет с этим ни точки соприкосновения, ни подхода, ни вообще стремления. Под окружением, под группой имеется в виду люди, которые вокруг тебя, которые думают так же, как и ты. Как ты, не лучше, не хуже, а такие же. Они тоже хотят, как будто бы хотят. Ты видишь, что ты сам не хочешь, возможно, они тоже пока не хотят. Но каким-то образом у них есть тоже стремление. Творец дал им похожие мысли и желания.
0: Кен.
1: Да.
0: Например, у нас есть предприятие. И есть какие-то связи с бизнесом. Какая здесь связь с целью, когда каждый работает отдельно?
1: На предприятии нужно работать над созданием материала, продукта, результата продукции. В продукцию входит распространение, все, что там делают, кофе, книги, неважно что. Это нужно делать. Но внутри этой деятельности есть также отношения между людьми. Для чего я это делаю? Почему я нахожусь на этом предприятии? Что оно мне дает? Какую прибыль я хочу получить? Я работаю также 8 часов на обычном предприятии, и там получаю, допустим, 5000 шекелей. А когда я работаю на этом предприятии, какую зарплату я требую? И что я вкладываю? На самом деле вклад не в том, что один делает интернет, а другой книгу. Главный вклад — это в отношения между людьми внутри предприятия. Вот там основная работа. Начните с этого. добьетесь успеха. Не начнете, как написано, здесь будет место вашего погребения. Мы пришли к состоянию, когда человеку нужны другие люди. Нет, а ты спросить хочешь? Ну, спрашивай.
0: Побасуламу, ты должен желать как товарищ, называю товарищем тех, кто идет на пути. Как понять, что я без группы?
1: Допустим, люди решили, что я должен быть специалистом по техобслуживанию. Я набираю себе еще нескольких человек, у которых есть руки. Голова, может быть, мне не так уж нужна, главное, чтобы руки были. Выбрал 5 или 10 человек. Они согласились. И теперь мы вместе... отдел обслуживания. Не важно, какие это люди. Может быть, мне хочется быть связанным с теми, кто занимается интернетом или работает в каком-то другом отделе, где люди более тонкие, более понимающие, учатся больше. Или просто по характеру приятнее. Но это совершенно не важно. Это вообще не важно. Если ты выбрал свой отдел просто по принципу, что у людей есть руки, ты, может быть, никогда и не хотел бы связываться с Цвикой, но он маляр, тебе нужен маляр, поэтому ты берешь его. Что делать? Вот по такому принципу. Теперь начинайте делать работу внутри своего отдела, так, чтобы все работало как нужно, как часы, как в любом нормальном отделе, на любом другом предприятии. Уже есть связи, понимание, общий план. Мы знаем, что выполнять, и никто не может от этого убежать. Если кто-то убегает, пожалуйста, ты уволен со всего предприятия. Ну, разумеется, есть люди, которые не подходят, тогда другое дело. Но если человек вообще отказывается, ему нечего здесь делать. Пусть идет во внешнюю группу, и все. После того, как у тебя действительно есть команда, начинайте заботиться о внутренней жизни этой группы, внутри его отдела. И там уже начинается внутренняя работа.
0: Кенмиш. Можно ли найти в этой работе с товарищами духовное?
1: На работе нет товарищей, а в группе все товарищи, да? Поэтому...
4: Я
1: не понимаю. Я не понимаю, в чем трудность. Если ты будешь честен с самим собой и с товарищем, никакой трудности не почувствуешь. Сними с себя и с него всю одежду. Образно говоря, вот вы оба голенькие, и кроме настоящей задачи и главной цели, кроме этого здесь ничего нет. Так в чем проблема между рабочими отношениями и отношениями между товарищами? Где проблема? Я могу кричать по работе. Спроси Бенца, сколько раз в день. И какое это отношение имеет к тому, как я отношусь к нему, как к ученику, допустим? Или к Марику, или к Авиу, неважно к тому. Кто больше делает, тот больше получает шпателем по голове. Это понятно. Какая связь есть между одним и другим? Когда работают вместе, конечно, возникает больше возможностей для трения в работе. Но именно над этими трениями строятся дополнительные связи. Разве вы не видите? Вот я сейчас столкнулся с этим каббалистическим кафе. не интернет-кафе, а каббалистическим кафе. И Сеня тоже на меня там кричит каждое утро. Ну, правда, так деликатно. Так вот пищит. Немножко. Не понимают, что раскрытие недостатков – это самое лучшее, что может быть. Самое лучшее. Незачем никуда идти. Если хисарон не раскрыт, знай, что у тебя нет возможности сделать ни одного шага вперед. Ни одного шага. И в исправлениях, если мы не раскрыли хисарон, если мы не раскрыли язву, если не обнаружили, что ты плох, как же ты сделаешь хорошо? Потому что в нашем мире мы ничего нового из себя не производим. Мы только исправляем. Вся наша работа в целом называется исправлением. Поэтому сначала нужно раскрыть зло и исправить, снова раскрыть зло и исправить. А если не раскрыли, делать нечего. И только в той мере, в которой раскрыли, можно исправить и продвинуться. Поэтому чем больше раскрывается зло, тем лучше, слава Богу. Поэтому мне не мешает, что кричат. Только если не кричат против общего направления продвижения. А если по дороге критикуют, кричат, то это... Это благословение. Такая критика никогда не разрушит, если она действительно хорошая, глубокая, с разных сторон, это выяснение. Именно из них начинают разбираться, кто прав, кто нет, почему и как нужно сделать. Если все связано с целью, из этого выйдет только благо. Бояться нечего. Наоборот, копай глубже. Только не нужно все время оставаться в этом и начинать получать удовольствие от того, что ты страдаешь. Такое тоже бывает. Но само раскрытие — это очень хорошо. Мы не знаем, но это известно и в медицине, и в психологии. Боль и радость очень близки. Страдания и радость ощущаются телом сходным образом. Не бывает одного без другого. Не случайно говорят в народе, что если муж и жена совсем не ссорятся, то любовь как бы между ними не обновляется. Это не просто слова. Есть в этом правда. Обновление должно происходить над чем-то противоположным. Если бы не было этой критики относительно кафе, они продолжали бы делать все так же. А теперь понимают, что этим действительно нужно заняться, сделать профессионально и перестать работать как попало. Да.
4: У меня есть вопрос.
1: Мы едем с ним сейчас в Америку. У него есть полтора месяца. Я каждый день ему морочу голову. Я хочу порядок лекции, как я появлюсь, что ты думаешь. Я уже отправил это многим людям и спрашивал их. Вплоть до того, в какой одежде выступать. Все проверяю. И ты знаешь, я могу тут стоять. Скажи мне, сейчас нужно 2 часа говорить? Я буду говорить. Иногда я начинаю предложение, а потом ищу, как его закончить. И нет проблем. Получается. Но вместе с тем должна быть подготовка. А там подготовки было недостаточно. Так раскрылся хисарон. Прекрасно. Я, наоборот, хотел бы, чтобы после всего, что я делаю, мне говорили о недостатках, а вы бережете меня, вы молчите. И это не на пользу. Не на пользу. Мне нечего улучшать. Я остаюсь без проверки.
0: Да. Вопрос о молитве. Молитвы о хисароне, молитва о кли, молитва о входе света в кли. Молитва — это как бы...
5: Молитвы называется хисарон, который уже находится в человеке, в выясненном виде, хисарон, который готов уже для получения наполнения, ответа.

0: И вся эта цепочка, она находится в тебе, потому что твоя душа спустилась свыше в нынешнее твое низкое, испорченное состояние. И все эти ступени, по которым она спустилась, находятся внутри нее. Но как решимот. То есть информация о каждой ступени. Ты можешь обрести эту ступень, если к этой информации добавишь силу, овладеть ею. Сила обрести эту ступень называется экран, намерение ради отдачи. Вся наша работа состоит в том, чтобы при помощи разных действий раскрыть следующее по очереди решимо. Реализовал его, дальше я продолжаю, раскрываю следующее решимо, более высокое, еще выше, и так я возвращаюсь в то место, откуда спустилась душа. То есть я не могу искать, какое желание у меня будет, когда я раскрою следующий решимо? Как я буду выглядеть, когда я раскрою следующий решимо? Какие мысли, желания? Кто я? Что я? Каким я буду? Когда раскроется во мне следующее решимо? Это просто глупо сейчас представлять себе состояние, в котором я еще не нахожусь. На основании чего я его представляю? И мы видим, насколько состояние, которое мы проходим, они практически их никогда невозможно заранее спланировать, даже предположить, предвидеть. Следующее состояние. Поэтому мне не нужно думать о будущих желаниях, о будущих мыслях. Не случайно написано, как бык под ярмой, а осел под поклажу. Очень просто, примитивно. Я хочу достичь большего. Что такое большее? Если я себе начну что-то такое представлять, то это неправильно.
1: Это не совсем был мой вопрос.
0: А, ну прости.
1: Вопрос был очень простой. Молитва. Когда я молюсь, когда я хочу получить что-то от Творца.
0: Да.
1: Неважно. Вырасти, продвинуться вперед, попросить хизарон, кли, попросить все, что продвинет меня на пути. Сама молитва.
0: Да.
1: Какая молитва для меня самая правильная? Это мое намерение. Допустим, мое намерение получить хисарон. Само намерение, которое приходит из самого чистого, самого глубокого места во мне, достаточно, чтобы было настоящей молитвой? Или нужно облекать мое намерение в слова и произносить их? Потому что иногда приходит намерение, когда я облекаю в слова, а потом...
0: Должна ли быть молитва в словах?
1: Самого намерения своя сила?
0: Знаешь, Творец не видит тела. О каких словах молитвы ты говоришь? Под словами, может быть, ты подразумеваешь выяснение желаний, намерений. Но что такое слова? Нет слов в духовном. В духовном — это голое ощущение, без облачений. Ощущения, состояния, у которых нет названий. Ты можешь наклеить к ним любое имя или любой номер, какой хочешь. Но только чтобы это было принято и у других, если ты хочешь с ними общаться. Или как-то иначе. И относительно Творца тебе нужно прийти. К некому такому сочетанию состояний, ощущений, мыслей, намерений. Нет здесь слов. Ты можешь назвать это решимо X дает лапшут, Y давиют. Вот и все. Так, чтобы, в общем,

0: как раскрывается решимо. Ты можешь назвать это, но мы называем это Наранда Цадиким. Неважно, это название. Но внутри это ощущение.
1: Это намерение. Ощущение — это намерение. Каждый раз, когда я пытаюсь каким-то образом описать свое намерение словами, я буквально смеюсь над собой. Зачем мне вообще слова? Самого намерения достаточно, и оно приходит туда, куда должно прийти.
0: То есть молитва — это ощущение в сердце. Сердце называется не наше сердце, а вся совокупность желаний человека, это называется сердцем. Если все эти желания, и внутри них есть некое такое общее ощущение, правильное и направленное на Творца. На Творца, значит, это обрести такой же облик, как и у него, это называется направленным на него. И это называется молитвой.
1: Величие Творца — это окружение. Величие Творца — это когда окружение заставляет меня хотеть быть рабом Творца, а больше всего остального отмениться перед ним. Это состояние, которое должно создать окружение, это называется величием Творца.
0: Окружение должно помочь мне в связи. Здесь много слов. Всю связь с Творцом.
1: Я спрашиваю конкретно. Пытаюсь определить величие Творца.
0: Окружение должно сказать мне, что без величия Творца я не достигаю цели. Что величие Творца открывает мне новое кли. Короче говоря, оно должно направить меня на Творца.
1: Группа — это величие Творца. Что такое величие Творца?
0: Величие Творца прежде всего в том, что Он управляет мной в любом месте. Войди внутрь себя, в любое место, в любую точку, в любой внутренний угол, и там ты найдешь Его. На это группа должна тебе показывать, а потом ты уже сам это обнаружишь. Когда ты увидишь это, услышишь, то есть это от группы, ты начнешь действительно. Что значит великий? Великий — это больше, сильнее меня. Именно так я должен впечатлиться от группы, что он сильнее и больше меня. То, что он сильнее бьет меня, ну что поделать? Я его проклинаю, отчаиваюсь, падаю. Сильнее — это значит в величии.
1: Тогда окружение должно давать тебе радость. Почему оно должно почувствовать величие Творца? Я найду там радость.
0: Окружение должно обеспечивать вместе с важностью Творца давать подъем. Важность Творца без подъема духа — это не важность. То есть оно должно давать тебе, скажем, вместо того, чтобы Творец был скрыт, группа должна выполнять эту роль. Короче говоря, Творец скрыт, и вместо себя он дал тебе группу. Почему? Потому что с ним ты не можешь войти в контакт, если не ради отдачи. А с группой ты можешь играть как хочешь. Хотя настоящая игра с группой может быть только ради отдачи. То есть у тебя в этом мире, в твоем состоянии эгоистическом, есть возможность выполнять духовную работу.
1: Так я знаю, по своему эгоистическому состоянию, если взять себе любое общество снаружи, скажем, не здесь, я знаю, как устроена среда, которая заставляет меня хотеть принадлежать чему-то или отмениться перед чем-то. А эта группа делает большое шоу, воздействует на все органы общества, чувств, на все органы чувств, показывает, что я что-то хорошее, тогда мне не важен я сам, лишь бы прилепиться к этому хорошему проработку. Проблема такого рынка в том, что он полностью внутри желания получать. Он искусственный, иллюзорный. Вопрос, как изменить это в таком месте, как наше, когда, с одной стороны, должна быть внутренняя работа, поиск, с другой стороны, чтобы дать человеку здесь подъем.
0: Проблема в нашей группе, что мы не заботимся о том, чтобы построить группу. Нужно начать с этого. Если я хочу, чтобы группа влияла на меня, и чтобы она сформировала меня, я должен позаботиться о том, чтобы она действительно была сильная, с правильным намерением, в правильной скорости, в подъеме духа, воодушевлении. Что я хочу от этого получить, чтобы это было в ней, и чтобы все это было в этой группе. Я должен сам ей это дать. Откуда мне это дать? Я могу дать ей. Каждый может дать. Если не самому себе, то другому может. Да, например, ты даешь лекции, да, они думают, ух ты, приходит на лекцию, думают, какой он праведник, какой исправленный. О, почему? Потому что ты на них воздействуешь, ты на них изливаешь, направо, налево, то, что читал, то, что не читал.
1: Моя работа на желание получать.
0: Подожди, на их желание получать ты работаешь. Значит, ты способен передать им подъем, которого у тебя нет. Иногда ты так вообще находишься в дауне, начинаешь с ними говорить, и вдруг даже сам вдохновляешься. Ух ты, какой я! Просто так. Ну, это не просто, но об этом еще поговорим. То есть ты видишь, что твое собственное состояние в момент, когда ты хочешь дать окружение, не так важно. И даже только словами, даже не от сердца, даже внешне, ты можешь вызвать в них настоящий подъем духа. Другой человек слышит и думает, что это спустилось к нему буквально с неба. Словно сам пророк Ильяу спустился. То же самое сделай намеренно относительно своей группы. И пусть каждый так делает взаимно друг относительно друга. И ты не представляешь себе, какие силы ты получишь. Ты не сможешь спать. Не сможешь спать. Может быть, у тебя было таких несколько дней, когда ты познакомился с этой идеей, с Каббалой. Может быть, было несколько таких дней, допустим, в праздник, Суккот, Песах, такой подъем, круглые сутки, да? Ты увидишь, что так ты будешь жить. И тебя вынудят, хочешь ты или не хочешь. Они повлияют на тебя таким образом. Проблема, что они не хотят влиять на тебя, им наплевать и на себя. Они пока еще не понимают, что здесь основной момент. И все, ну и оставляют это.
1: Тогда я скажу, где проблема. Допустим, я беру состояние, о котором вы говорили, когда не способен уснуть, то не может спать, чувствует, что все время живешь, что внутри все говорит. В таком состоянии.
0: Ты будешь чувствовать, что живешь, горишь каждую минуту. Откуда это происходит в тебе? В каком виде? Допустим, есть группа, все сидят, слушают, я тоже работаю там много времени. Времени и так далее. Ты часто слышишь, что снаружи, что это важно, это особенное. Ну, и ты постепенно загораешься. От чего еще? Духовное в этом, духовные силы, ну, оставь их пока что.
1: Но как я строю отношения в таком состоянии, когда я все время живу? Это уже не в состоянии, где я делаю выяснения, потому что в этот момент мне не важны выяснения.
0: Если ты получишь подъем от группы, ты говоришь, это помешает тебе выяснять. Почему же это помешает мне делать выяснения? Мои выяснения происходят, когда мне плохо. Когда тебе плохо, знаешь, что у тебя нет никаких выяснений. Ты лишь просто себя поедаешь. Выяснения должны происходить, когда приходит свет, и ты видишь разницу между собой и этим светом. Окружение вообще не отключит тебя от выяснений. Не бойся. Ты все время будь в максимальном подъеме. Не волнуйся, выяснения придут. Но если ты упадешь в какую-то мысль, в какое-то состояние, ты упадешь только на секунду, этого достаточно. Это называется сократить время, а у тебя нет. Нет, выяснение означает, я падаю на несколько дней, не могу выйти из этого, потом я понимаю, в какую глубину этой, по-моему, ямы я попал, какая грязь, которую я раскрываю сейчас в себе, и сам я тоже грязь. Одной секунды достаточно. Нет, не нужно этого. Секунды достаточно. Может быть, ты даже не успел прочувствовать все свои вот эти ощущения. Это может пойти таким образом. Это духовное. может быть, не знаю, тебе понадобится где и как, и когда. Никогда не переживай о зле. Ты должен все время заботиться, чтобы быть в постоянном подъеме и мысли о Творце. И из этого придут выяснения. Свет выясняет кли.
1: А как это сохраняет тонкую грань между людьми, которые приходят в группу ради цели, и теми, кто приходит ради самого подъема? Мне хорошо внутри желание получать в окружении, поэтому я прихожу. Такие люди могут быть в окружении. Я знаю, например, там, где я преподаю.
0: Секунду. Ты говоришь так, что в нашей группе есть люди, которые действительно приходят ради цели, а есть такие, кто приходит, потому что, ну, не хотят сидеть дома. Я прихожу вечером, иногда вижу здесь людей, сидят здесь. Что они делают? Сбегают из дома. Дома жена, дети маленькие, шум, крики. Они здесь сидят, что-то делают. Может быть такое? Может быть, мы все такие? И на самом деле мы все такие. Мы бежим от всяких проблем. Ты говоришь, моя группа не думает о подъеме духа, они не думают о духовном. Верно, не думают. Принимай это как правильное предположение, и ты тоже. В итоге бежишь от страданий, от проблем. Какой смысл в этой жизни? От этого ты пришел, и в этом ты продолжаешь. Если тебе кажется, что это неправильно, то значит, ты еще просто не выяснил глубину причины, по которой ты сам здесь находишься. Каждый, кто здесь находится, в итоге бежит от зла. Это очень хорошо. Это достойная основа, с которой начинают. Нет, должно быть с самого начала такое стремление к духовному, к отдаче, к альтруизму, к коммунизму. Чушь. Не нужно никакого, ни к чему стремления, кроме одного. Сбежать от проблем.
1: А какая разница между гостиницей, которая сейчас предлагает мне круглосуточно, там все самое хорошее, в Эйлате, допустим.
0: В чем разница между группой, которая помогает мне не думать о своих проблемах, и какой-то там каким-то отелем в Эйлате, который тоже предлагает мне неделю не думать о моих проблемах? Да? Разница простая. Если это действительно проблемы, связанные с целью, то в Элате ты не сможешь от них убежать. Ты будешь сидеть в этом отеле во всей этой роскоши и будешь пожирать сам себя. Тебе ничего не поможет. Только здесь ты действительно сможешь от них убежать. И очень хорошо, если убежишь. Очень хорошо, если ты приходишь сюда и забываешь обо всех проблемах. Животные, духовные, неважно. И не вспоминай о них. Тебе не нужно думать, когда придет осознание зла. Оно приходит только как результат света. Если ты не вызовешь на себя больше света, ты не раскроешь еще зло. А тот, кто хочет почувствовать зло, прежде чем он привлекает свет, просто он поедает самого себя. Это не раскрытие новых состояний. Это называется глупец сидит, сложа руки, и пожирает сам себя. Он сидит и не продвигается. Мы должны... Он пишет об этом... Во многих статьях тебе нужно быть только связанным с источником света, с Творцом. В результате этого придут к тебе все остальное придет. И не бойся, что этим ты отдаляешься от своего «я», от своего желания получать. Нет. Это устроено таким образом, что так метод устроен, что придут к тебе удары, и не бойся, еще в каком темпе. Ну, хорошо. По поводу построения предприятия, отношений внутри него, я говорю, что сейчас это основной вопрос. Получится — хорошо. Не получится — тогда ничего не получится.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из него берем для реализации в десятке.
2: И Вау,
0: какой урок! Так много всего. Мы слышали последние вот эти предложения, что страдания приходят и подвигают нас на какое-то действие. И не стоит копаться, откуда и как. И мы читали, что только от товарищей мы получаем стремление, величие Творца. И это единственное, что нужно работать, делать, и из этого придут уже все остальные вещи.
1: Да, мы должны прийти к настоящему хисарону, крику, к Творцу, чтобы пришел и помог нам. Это должно исходить из понимания, осознания того, что мы не способны выйти из желания получать для себя, и только с помощью Творца. И нужно на самом деле прийти к боли и страданиям от того, что мы далеки от этого, насколько нам это нужно, и большая потребность в том, что мы можем прийти к этому только взаимовключаясь в окружение, как можно больше, когда есть у нас всех тоже желание, и его мы требуем вместе.
0: Да, нет больше, чем отдача. Самое высокое свойство Творца и все наши действия, они исходят из этого, и мы стремимся. И важность отдачи, отношения к группе, то есть в той мере, в которой я хочу и готов, как он пишет, отменять себя, в группе в этой мере можно оценить свойства отдачи, все, что находится в человеке, и тело начинает сопротивляться, и это создает просьбу, на которую приходит свет, который дает важность отдачи, и в соответствии с этим и кли.
1: Да, наш хисарон должен быть хисароном в осознании величия Творца, чтобы он изменил нас раба желания получать на раба желания отдавать. Получается из-за того, что хисарон должен быть, чтобы мы были как можно более слиты с Творцом. И проверка, насколько я беспокоюсь вне себя, начиная с проверки группы, и проверка, которая усиливается во всем мире, и проверка, насколько я забочусь о себе, и выход наружу, когда я забочусь о группе, и забота о группе — это, по сути дела, забота о Творце.
0: И главное продвижение — это важность и величие Творца. Это мы получаем от окружения и должны передавать друг другу, и дополнительно это усилия в группе, в количестве, в качестве. И через это я притягиваю свет и постепенно получаю величие Творца.
1: Да, итог может быть в том, что и сама статья, и урок был в основном, мне так кажется, по крайней мере, что был хисарон, правильный хисарон, и что человек должен быть в осознании этого хисарона. Не обязательно знать, должен чувствовать это и даже страдать от того, что нет его у него. И он должен выяснить, чего именно ему не хватает. И это тоже момент, что сам хисарон не недостаточен, это часть его развития, а настоящий хисарон и ощущение выяснения приходят в конечном счете за счет прелести святости, когда свет благодаря действиям его развивает в нем келим красоты, свойства отдачи.
2: Да,
0: что мы хотим достичь в нашей работе, рассказал, и тогда относительно Творца ты должен прийти к пониманиям, к ощущениям, намерениям. Нету здесь слов, Рав сказал. Слова тут не важны, но внутри это ощущение. И мы чувствуем воодушевление сейчас, потому что товарищи, они просто сейчас зажигают. Спасибо.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем песни, вместе песню.

0: Учение десяти сферот.
1: Здравствуйте, друзья. Мы буквально в большом впечатлении. Я с Михаэлем здесь от урока, который мы прошли, какой особый урок мы слышали от Рава. Я хочу начать с короткого открывка, который мы слышали на уроке. Наша работа в конечном счете с помощью всех действий раскрыть следующее решимо. Я его реализовал и раскрываю следующее решимо, более высокое, еще более высокое. И так я возвращаюсь в то место, откуда не зашла душа. Это буквально связано с тем, что мы сейчас будем читать в учении десяти сферот. В первой части, вторая глава, мы находимся в сказанном Ари, и перейдем к маленькому, ко второй сноске. Итак, прочитаем первую пункт Али. И вот после вышеуказанного сокращения, когда осталось место пустого пространства и воздуха в середине света бесконечности, в самой середине уже было место, в котором могли быть Нейцалим и Невраим, и Ицурим, и Наасим. И тогда извлекло оно из света бесконечности линию одну прямую из круглого света его сверху вниз, и нисходит она и опускается внутрь этого пространства.
0: А сейчас мы будем изучать, что такое линия, кав, вторая сноска. Из света извлекло из света бесконечности линию одну прямую. Мы учили на прошлой части урока, что Бальсулам объясняет, что нет изменений в свете. В высшем нет изменений. Он круглый, и все изменения только в творениях. Я хочу прочитать тебе две маленькие цитаты. «Знай, что все обновления и нисхождения ступеней, они только связаны с воодушевлением кли и получением им высшего света. Только в этом есть все множество движения и изменения. Сокращение и выход здесь, о котором говорится, выход света здесь, о котором говорится здесь, это только связано с воодушевлением и получением кли, то есть центральной точки. А сейчас мы начнем учиться, как вот в этом круге, в этом игуле, где все равномерное. Как там возникает линия, кав, что такое линия, что такое игуль, кав, игуль. Пожалуйста. Мы читаем учение десяти сферот, первый том, десятая страница, ор пними, первая колонка, и сказано, пойми, слова Ари, извлекло оно из света бесконечности линию одну. Это означает, что само место пространства, то есть опустошившееся от света бесконечности кли, именно оно привлекло к извлечению линии света бесконечности вследствие произошедшего уменьшения в нем желания получать. И теперь мера получения им света после сокращения его четвертой стадии называется линия по сравнению с предыдущим его получением в четвертой стадии, наполнявшим все место целиком. Но сейчас, когда у нее нет этого огромного желания получать, и только три предыдущие стадии, в которых желание получать слабое, считается, кли это получает из света бесконечности всего лишь одну линию света, и все место этого кли остается пустым и свободным от света. Потому что тонкий свет, получаемый сейчас, недостаточно, чтобы наполнить все место кли вследствие нехватки четвертой стадии, которая уменьшила его, и выяснилось, что высший свет вообще не прекращается вследствие цимцума и также совершенно не меняется, когда оно извлечет свет в виде этой одной линии, а все это большое изменение произошло из-за уменьшившихся килим получения, которые теперь не смогут получить из света бесконечности ничего, кроме очень малой части называемой линии, то есть в соответствии с мерой его желания, потому что не захочет оно более этой меры, и хорошо пойми это.
1: То есть раскрывает сейчас, что насколько он способен в целом быть в подобии свойств Творцу, во взаимном отношении между ними, в любви, отдаче, это всего лишь со стороны творения линия, со стороны Творца это бесконечность, а со стороны творения только маленькая тонкая линия в середине пространства, когда все пространство — это отношение Творца к нему бесконечное, и творение способно только на это. Что символизирует нам эта линия? Что, по сути дела, творение с помощью этой линии не раскрывает свое правильное кли. Хисарон безоговорочно правильным, чтобы быть подобным Творцу. Он как младенец, не способен раскрыть, насколько отдача велика, что она бесконечна. Это ничего не говорит ему, он не находится в этом. Он должен раскрыть настоящее отношение, он должен прийти к такому желанию со своей стороны, он должен понять и постичь, что он не может сам реализовать его, требовать и просить его у высшего света, потому что иначе не будет слить с высшим светом, если сам не сможет реализовать, и тогда прийти к той форме, к той силе, скажем так, отдачи со своей стороны по отношению к свету. Есть здесь действия, которые необходимы для того, чтобы реализовать замысел творения, доставить наслаждение творением со стороны Творца, и ту мысль, которая возникла в творении, как вызывающее первое сокращение, чтобы творение пришло к состоянию, когда оно в точности как Творец, так реализовать эту мысль, стать в точности как Творец, для этого нужно сейчас трудно работать в длинном порядке последовательности действий. Пока и еще творение, которое находится как малху бесконечности в центральной точке, которое может только произвести сокращение, и с экраном, который раскрывается, привлечь линию, и в этой линии создать все миры. Пока это состояние, мы видим, насколько оно по сравнению с бесконечностью, этим бесконечным кругом, так дает нам в рисунке почувствовать, так творение пока еще не действует как творение. Это все составляющие, которые есть у него здесь, это пока еще Творца. Почему? Мы ведь говорили о том, что четвертая стадия почувствовала себя, что она хочет получить, и она сделала сокращение, как бы полностью отдаляет себя от света, и свет уходит из всех свойств, а потом она уже привлекает свет после того, как она пустая с помощью экрана делает солдат. Ударение с ним, и только потом зивук, соединение. Так почему мы пока еще не говорим о том, что творение выполняет эти действия, а приходят они со стороны Творца? Потому что пока еще желание получать творение, хотя оно и опустошилось, потому что получило эти свойства от Творца и находится пока еще не в отсутствии подобия по свойствам, и не в противоположности Творцу, никогда еще этого не было. Это только раскроется при разбиении и после разбиения, когда желание получать полностью отдалится до этого мира, и отсюда начнет взращивать себя. Тоже пока мы не приходим к состоянию, когда у нас есть выбор. То есть мир четырех стадий, мир бесконечности, первое сокращение, цимцум алев, и экран масах, и миры ак, и абия, и этот мир, Улам-Азе, и от него, после всей нашей истории, когда мы начинаем подниматься, пока мы не приходим, по сути дела, к миру Ацилут, нет у нас пока еще здесь свободного выбора. Только здесь свободный выбор, Бхира Хофшит, на самом деле, и творение начинает быть подобным, тогда подобным Творцу Боре. В Гальгаль-Тайнаем, а затем и в Ахаб. Когда начинает работать по-настоящему со своими желаниями. И весь этот круг до сих пор — это подготовка. Что пока еще не раскрылось желание получать правильное ощущение для того, чтобы работал исходя из себя. Потому что здесь есть две линии, когда только посередине между ними он может выстроить свое «я». И здесь то, что мы изучаем сейчас, в мире бесконечности, при первом сокращении с экраном, даже когда начинаем строить линию в мире Адам Кадмон и Абия, да, есть пока еще все-таки линия, которая все время идет с теми хорошими желаниями, которые приходят к нему со стороны света.
2: עוד גימל קטנה מתייחס למין האור העגול שלו. פירושה של תמונת העיגול.
0: Третья сноска говорит о смысл фигуры круга. Был уже выяснен нами Райана ранее. Этим он говорит нам, что даже после цимцума остался высший цвет в виде круга, что означает без различия ступеней. А все четыре стадии равны у него. И причина этого в том, что обновление и случай совершенно не имеют места в высшем свете. И все эти виды обновления, о которых говорится, не что иное, как отношение к Килим. Четвертая сноска говорит о том, что сверху вниз спускается в это пространство. Не забывай, что ни в коем случае не имеется в виду воображаемые понятия в материальном месте, но самый чистый определяется термином «вверх», а самый грубый — определяется термином «низ». И все, что можно понять в распространении света от Создателя и вхождении его в создание, это не что иное, как новшество, изменение формы, которое изменяется в создании. То есть категория возникшего в свете желания получить, отсутствующего в Создателе. И по этой причине определяется творение как удаленное, грубое, ничтожное и низкое по сравнению с Создателем, поскольку отличие свойств от Создателя образует все эти свойства и вводит его из категории Создатель в категорию Создания. И также узнал ты, что отличие этой формы, то есть желание получить, не раскрывается сразу, а образуется постепенно в последовательности четырех стадий и завершается форма создания в полной мере только в четвертой стадии. И в связи с этим находим, что если форма его желания получает самое слабое, что соответствует первой из четырех стадий, то она считается ближе к Создателю и важнее, и чище, и выше, так как изменение формы в этой стадии не столь велико, как в трех предыдущих стадиях, последующих стадиях. А вторая стадия — желание, в которой желание больше, чем в первой стадии, считается более удаленное от Творца, более грубой, более низкой и ничтожной, чем первая стадия. Итак, вплоть до четвертой стадии, которая более всех удалена от Творца и грубее, ничтожнее и ниже всех. И в этом смысл сказанного Ари, что линия протянулась сверху вниз, то есть от первой стадии до четвертой, находящейся ниже всех, и понятие «верх» и «низ», о которых говорится, появляются сейчас с выходом линии, потому что до начала свечения линии, то есть во время сокращения, неразличимы там верх и низ. Однако после того, как она получила свет лишь в виде линии, иными словами, не получала его во всех четырех стадиях, а лишь в три первые стадии, что в ней, и четвертая стадия остается без света во тьме, и вот только теперь раскрылась четвертая стадия, ничтожная, грубая, низкая, когда выше нее оцениваются также и три предшествующих стадии, потому насколько они чище и ближе к Создателю. Но во время сокращения, когда исчез свет из всех четырех стадий одновременно, еще не было такого различия между стадиями.
1: Что он хочет сказать? Я, может быть, скажу немного по-другому. То, что четвертая стадия раскрывает в четырех стадиях прямого света, она раскрывает себя.
3: Это цма бельват.
1: Только себя.
3: Ацма,
1: себя. Сейчас с помощью всего развития, которое есть у нее в мирах, она раскрывает себя по сравнению с предыдущими стадиями.
3: Микаберет миэм.
1: Получает от них, от предыдущих стадий, которые называются в целом девятью первыми. Получает от них желание отдавать, превращает это желание получать в свое желание получить, желание отдавать свое желание получить, когда четвертая стадия поднимает себя и становится как весь этот большой круг, тогда, исходя из этого, она начинает исправлять себя. То есть четвертая стадия из точки, когда она... Нет, лучше не так. Из центральной точки, четвертая стадия, она подключается к девяти первым.
3: И
1: после этого она поднимается над ними в разбиении келим из девяти первых. Когда она здесь соединяется с девятью первыми, она хочет быть отдающей, как они. Затем она получает от девяти первых желание, желание получить от них. Да? Это в разбиении. И тогда она становится большой, как и свет. Одно против другого создал Творец, становится в своем большом неисправленном желании, как свет. То есть она начинает уже после разбиения становиться большой, как весь этот круг. Включает в себя девять первых сферот. И тогда это называется клипа.
3: И тогда
1: она начинает исправлять себя, когда она вот такая большая. И когда она исправляет себя, постепенно, постепенно приводит себя к состоянию, когда вся эта территория, да, в ней властвует свет, исходя из власти четвертой стадии, вследствие власти желания получать, которое дает свету властвовать. То есть, что получает свойство света, свойство отдачи над собой, над своим желанием получать. Это клипа и исправление, тикун. То есть, что я хочу сказать, четвертая стадия пока еще, о которой мы говорим, и все ее распространение, как мы говорили здесь, до состояния выбора, все это происходит свыше. Пока еще не говорится о творении. Творение — это состояние, когда начинает исправлять себя после того, как есть системы святости и клипы, и чувствует себя, раскрывает себя как властвующий, желающий властвовать во всем этом круге. Если четвертая стадия чувствует только себя, так есть у нее только нефеш, когда она обретает весь этот наранхай, есть у нее наранхай, который входит в нее в разбитом виде, и тогда в исправлении она достигает наранхай, конечно же, отличающийся, потому что здесь наранхай де нефеш. А здесь наранхай, да наранхай.
3: Ну, энвелим пока
1: нет пока еще так слов для этого. Сегодня я не очень сконцентрирован. Ну, продолжай.
0: Второй пункт Ари. Начало линии касается бесконечности, но не ее окончания. Вершина линии исходит из самой бесконечности и касается ее. Однако окончание этой линии внизу, в конце ее, не касается света бесконечности. Еще раз второй пункт. Вершина линии исходит из самой бесконечности и касается ее, однако окончание этой линии внизу, в конце ее, не касается света бесконечности. Пятая сноска относится к словам «вершина линии исходит из самой бесконечности». То есть первая стадия четырех, как это выяснилось в предыдущем пункте. Шестая сноска относится к словам «касается ее». Потому что первая стадия, являющаяся вершиной, наиболее близка к бесконечности, то есть к Создателю, и поэтому считается как бы касающейся его, так как отличие в изменении формы первой стадии не столь заметно, чтобы отделить ее от Создателя.
1: Потому что даже если у нее есть желание, и желание получать, которое она раскрыла, но это желание получать приходит напрямую от света, когда она раскрыла, что в таком виде она создана, свет ее создал, поскольку она противоположна ему как существо из ничего, и хотя противоположная, но эта противоположность еще не за счет самого себя. Это пока еще не клипа, это не когда я намереваюсь и хочу, как мы это изучаем. Может, но не намеревается. Не может и все-таки намеревается, то есть в таких видах. Но может, клипа может отделиться от наслаждения и не намеревается этого делать. пока еще нет такой формы в четвертой стадии. Даже здесь, когда мы говорим, пока еще нет по-настоящему клипы, и поэтому, хотя и раскрывается, что обратно, но обратно в своей природе, когда не может это отнести еще к себе самому. Поэтому говорит, что даже было сокращение, но до сокращения, что раскрыло, что обратно, ничего этим не повредило, потому что творение, которое раскрыло это, оно вдруг раскрывает это. От Творца было здесь совершенное состояние, но все раскрывается по отношению к творению. И также, когда творение раскрывает, оно вместе с этим раскрытием делается действие отдаления, сокращения, поэтому не раскрылось здесь со стороны творения никакое желание, что оно против Творца со своей стороны. Поэтому все в святости, хотя есть и сокращение, отдаление, изгоняет свет, но все это не из святости, она все раскрывает из совершенства.
0: Седьмая сноска говорит, что внизу указывает на четвертую стадию, которая дальше всех и ниже всех, и не получает теперь высший свет, и, следовательно, не касается света бесконечности, а отделена от него.
1: Дальше. То есть дает нам определение вверх, вниз уже согласно линии, когда если есть отношение со стороны творения к Творцу, творение определяет все эти устанавливают все эти определения, тогда как в бесконечности нет определений, все равно. Да, пожалуйста. Да, итак, мы хотим сразу же перейти к нашему уроку здесь вместе со всеми товарищами из мирового кли, и есть у нас вопрос на обсуждение. Мы слышали, что Рав говорит, что четвертая стадия берет желание отдавать девяти первых и превращает это в свое желание получать, и этим она поднимает себя и становится как весь большой круг. И тогда, исходя из этого, она начинает исправлять себя. Мы хотим задать вопрос товарищам, и в мировом кли выставляйте знаки вопросов для того, чтобы получить право слова. Хотим вас спросить, почему после всего описанного процесса только тогда она начинает себя исправлять? Хочешь добавить, Миша?
0: Да, мы хотим попробовать новый формат. Каждый поднимает руку и говорит свой ответ еще раз. Мы слышали, как Рав говорит, что в четвертой стадии, верно? Он нарисовал это. В четвертой стадии берет желание отдавать девяти первых сферот, она получает, а затем она это превращает в свое желание получать. И этим она поднимает себя и становится как вот этот большой круг. Помните, да, чертеж? Этот большой игуль. И исходя из этого, она начинает исправлять себя. Почему только после того, как она сделала из себя этот большой круг, она начинает исправлять себя только тогда? Кто думает? Кто там?
4: Йоав.
1: Высший свет вначале распространился в круглом виде, после того, как четвертая стадия раскрыла себя. Линия, которая распространяется у нее уже есть понятие вверх-вниз, и это не должно быть в высшем свете, и она должна это исправить, чтобы распространение было в круглом виде.
0: Я думаю, что на первой части мы тоже слышали, что если нет противоположной какой-то стадии, то творение не может это выделить. Мы читали, что когда творение начинает исправлять себя, после того, когда есть системы святости и клипа, душа и клипа, и чувствует себя я думаю, этого достаточно.
4: Пяти швайсеры.
1: Да, на самом деле, как Офер начал говорить, он чувствует себя в отличии между собой и девятью первыми сферот. И тогда приходит к этому решению.
5: Игорь, покажи.
0: Потому что она прошла разбиение и перемешалась там, получающий и отдающий килим, и тогда она может это сделать. Так или нет? Верно. Все, все, все ответы правильные. Юра подсказал мне ответ.
6: Туда.
1: Спасибо. Я думаю, что он пишет здесь даже в начале, когда мы начали читать, что то, что он, по сути дела, место самого пространства, то есть кли, опустошившееся от бесконечности, само вызвало привлечение света бесконечности тем, что уменьшило желание получить то, что опустошилось. Свет, по сути дела, сделал это сравнение, что он хочет быть как и свет.
7: Ken,

0: качества познать, и тогда уже некая такая свобода выбора получается, и она тогда уже может расти и создавать вот этот весь игуль. Спасибо.
1: נכון, אנחנו מאוד מתפעלים מהתאספות שיש לנו עכשיו.
2: Мы очень воодушевляемся от собраний, которые мы наблюдаем в Копенгагене. Пожалуйста, покажите нам их, где товарищи копенгагенцы.
1: Дайнен. А, инеем. Вакаша. Колоковод. Арбекухот.
2: Привет, ребята, молодцы. Много сил. И прочитаем еще несколько ответов.
1: ונפתח עכשיו от ламед гимель בשאלות עמוד
2: 32 вопрос.
1: Ламед гимель, שאלה ламед гимель בעבוד ламед ламед בית, נכון, ламед בית. אנחנו נקרא שאלה. Слыха, ламед бет, шеля ламед бет.
2: 32 вопрос.
1: Мимала ли мата?
2: Что такое сверху вниз?
1: Валь сулям. Хайну ми пхина алев, ат пхина далет.
2: То есть от первой стадии до четвертой стадии, так как оставшаяся четвертая стадия осталась без света, и считается ниже всех ступеней, тот, чье желание получать слабее, определяется как более высокий. Более слабое желание получать считается более высоким, так до первой стадии, которая определяется как самая высокая. Еще вопрос. 38. Что такое касается? Там написано, что касается наверху, не касается внизу. Если изменение формы ступени относительно ее корня неразличимо настолько, чтобы отделить ее от корня, считается, что она касается корня. И это состояние между одной ступенью и другой.
3: Давайте послушаем сейчас вопросы об уроке, которые мы видели, слышали, включили с него. О том, что пишет Баль Сулам. Будем рады слушать. Да, Дуди.
4: Рав Сиртачом, что бхира хофшит шел адам матхила меа ацилут.
2: Рав обозначил, что свобода выбора человека начинается там, зависит от ацилута. Там он формирует свое «я». Что происходит до тех пор? Свобода выбора до этой точки. У человека вообще есть выбор.
3: Он сказал, что свободный выбор как раз начинается от этой точки, до этого времени. То, что пробуждается, это свойство, которое Творец уготовил в творении. Также от этого мира до той линии, которую он начертил там, это тоже пока еще не считается, что у него есть выбор, потому что нет двух противоположностей, как сказал Игорь. Нет клипы, на основе которой он может развить исправление. И только с двумя этими линиями, только с ацилута от этой линии выше, он может по-настоящему развивать себя по двум линиям, которые противоположны друг другу.
2: То есть до этого у человека нет выбора, только начиная с мира ацилут. Работа в трех линиях начинается с мира ацилут. Ты помнишь, что мы учили, что мир Адам Кадмон, там свет входит и свет выходит. Адам Кадмон, Гальгаль, Тапсак Маббон. В мире Никудим у нас уже есть две линии, есть две части. Есть Гальгаль Тейнаем и Ахаб. А в мире Ацилут уже есть три части. И там есть правая линия, левая линия и средняя линия. И тут действительно начинается работа человека. Пока еще нет человека. Но Раф объяснил то, что будет потом, когда человек должен полностью разбиться, спуститься в этот мир. И в этом мире, когда он находится в отрыве от всего, начинается работа относительно клипот. И клипот у нас есть относительно миров Брия и Црасия.
3: Женщина Кармиэль.
5: Шалом, Раф лекулам. Есть ли шила, я хочу ли даек по машу. לגבי העולם הצילום.

0: По поводу мира Ацилут. Мир Ацилут, я всегда думала, что это Гмар Тикун. А здесь говорится, что только в Ацилуте мы становимся творениями. И какие же там могут быть клипот? Тут говорится о клипоте, о душе. Душа — это понятно, но какие клипот могут быть в Ацилуте? Это непонятно. Понятно? Правильно и то, и другое. Гмар Тикун-то в мире Ацилут, потому что мир Ацилут исправляет все, что разбилось и упалось в мир Ибия. Это то, что мы изучали сейчас. Но с другой стороны, то есть все исправляется в мире Ацилут, все миры поднимаются в мир Ацилут, там они получают исправление. Но Адам, мы относимся к Адаму Ришону, он создан в мире Ацилут, а над миром Ацилут, еще прежде чем мы начали изучать мир Ацилут, там еще пока нет Адама.
1: בהמשך לשאלה של דודי, אנחנו לומדים שלנו יש בחירה.
2: Мы изучаем, что у нас есть выбор до Ацилута. Все-таки в группе, так прежде всего, найти себя, где мы находимся, на каком этапе относительно чертежа. Вопрос начинающих. Михаил, каждый, как он это постигает,
0: человек, который начинает учиться, он находится после всех этих этапов, которые тут описали, поэтому у него есть возможность выбирать, или он находится на другом уровне.
2: Мы говорим на нашем уровне, что то, что мы хотим, что у нас есть возможность выбрать окружение, мы слышали на уроке, для того, чтобы получить величие Творца, важность цели, это пока еще не выбор, о котором говорил Рав на уроке ТЭС, что там есть клипа, есть три линии, как Миша сказал. Мы говорим о выборе окружения. Это первый шаг, который не в желании получать, что это против желания получать. Это еще не исправление в полном смысле слова.
3: Вот они цитут меня Хелика.
0: Я читаю цитату. О выборе. Наша работа это с помощью разных действий раскрыть решимо. Следующее по очереди решимо. Решимо должно раскрыться, ты этим не управляешь. Все. Реализовал его, потом я продолжаю и раскрываю следующее решимо. Более высокое, и так все более и более высокое. И так я возвращаюсь к тому месту, откуда спустилась душа. Эти решимот, которые раскрываются, они приводят меня к тому месту, с которого спустилась моя душа. Мы знаем, что корни наших душ находятся в мирах Бия.
2: Окей, только для порядка. Есть разность между выбором, который Рав объяснил как свободный выбор, по сравнению с понятием того, которым мы пользуемся, что человек выбирает окружение. Это отличается? Это не то же самое?
0: Здесь он говорит о выборе между клипа, клипой и к душой. Но это тоже не совсем выбор, потому что, как Рав сказал, на секунду упасть в клипу и обратно в святость. Да, так должно быть. Но сколько времени ты будешь оставаться в клипе? Секунду, месяц или год? На это ты можешь влиять. И кто оттуда может тебя вытащить? Скажи ты.
2: Группа.
4: Кен, Асав.
2: Что значит, что линия выходит из экрана? А где это? Ты можешь зачитать?
0: Да, мы слышали, что Рав сказал там, что четвертая стадия Малху делает сокращение, и из экрана протягивается линия, из этой линии создаются все миры. Что это за линия, которая создает все миры из экрана?
3: Есть игуль,
0: Четвертая стадия. Мир бесконечности полон света. Нет конца, нет рож. И Рав сказал, даже нет тох. Это кли, наполненное светом. Теперь кли испытала стыд, опустошилась от света. Сейчас нету в нем света. Как он наполняет его? Сейчас творение находится в состоянии нехорошем. С одной стороны, если не получит свет, это против цели творения. Потому что цель творения, чтобы он насладился. Если получит свет, куда получит? У него нет возможности, это будет ради получения. И он не может сделать ни то, ни другое. Что же он может сделать? Он ставит экран. Этот экран позволяет ему получать ради отдачи. Это называется экран. И его желание, тут он писал, он уменьшил его и сделал его очень маленьким. И что он может получить? Какая сила экрана у него есть? Относительно всего этого круга, это тонкая линия. Говорится, что гальгаль — это всего там самое большое желание, но это всего лишь тоненькая линия, которая находится в этом пустом пространстве. И постепенно еще парцуфим, еще миры. Мы должны наполнить все это пространство.
2: Вопрос о стадиях. Почему Бальсулам устанавливает, что расстояние до Создателя — это согласно желанию получать, которое находится в каждой стадии, а не согласно свойству, которое представляет собой это стадия? Скажем, третья стадия должна быть более дающей, чем первая или вторая, потому что есть у нее более развитое свойство отдачи. Но Бальсулам говорит наоборот, что, скажем, первая стадия ближе к Создателю, потому что меньше желания получать. А как бы, Михаил, но относительно твоего расчета, четвертая стадия не должна была бы сделать сокращение.
0: Но до сокращения была максимальная отдача, она получила все.
2: Получила или она думала, что так находится?
0: Думала.
2: Так согласно чему этот расчет? Согласно чему разница расчета между тем, что думала, и что было на самом деле? В чем разница между ними?
0: Мы можем еще почитать. Чем более слабое желание получать, не отдавать. Чем слабее желание получать, тем кли ближе к Создателю в первой стадии. Ну, шорош мы не говорим, это распространение света. В первой стадии какое имеет желание? Оно даже не чувствует, как младенец. И мы употребляем это неживому уровню. Находится под властью света. Желание получать там маленькое. Чем желание получать больше, четвертая стадия — это самое большое желание получать относительно первой стадии, тем кли дальше от желания отдавать, потому что оно противоположное, оно хочет получать, а желание отдавать хочет отдавать, поэтому он противоположный ему. И так ощущается, что оно дальше.
2: Понятно. Так в чем смысл свойств отдачи?
0: Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду.
2: Вторая стадия выражает желание отдавать, быть подобной Творцу, а третья стадия еще больше, даже получить ради отдачи. Михаль, но ты помнишь, что и вторая стадия, она на основе первой стадии, то есть это добавление. Не то, чтобы она что-то была чем-то другим или новым. То есть она добавляет первой стадии, и поэтому она после сокращения считается более далекой от Создателя. И у нее нет возможности приблизиться. Это всегда добавление желания получать к этой первой стадии. А третья — это на основе второй стадии, которая на основе первой. То есть всегда добавляет еще слой за слоем желания, которое отдаляет их от Создателя.
0: Даже если это желание как бы в сторону Создателя.
2: Да, потому что так оно должно строиться, одно на другой.
4: Gracias, amigos. ¿Cómo la cuarta fase, siendo la más lejana al Creador y teniendo un grosor, puede alcanzar la equivalencia de forma con el Creador?
0: Как четвертая стадия, которая дальше всего от Творца, может прийти к подобию свойств с Творцом?
2: Так он пишет нам здесь, Рав говорит, что творение, которое делает сокращение после сокращения, раскрывает какую-то противоположность, это еще не называется противоположностью, то есть раскрывает только это свойство, которое Творец дал изначально творение. Так где же на самом деле должен пройти все миры, и тогда разбиение, и после разбиения включиться в этих девять первых, и только тогда приходит к величине всего мира бесконечности, буквально желание получать приходит к размеру всего мира бесконечности, и только тогда может начать исправление снизу вверх. А до этого только раскрывается состояние, которое было со стороны Творца, даже не может отнести это к себе, четвертая стадия.
0: Продолжая это, мы слышали, что Рав сказал, что четвертая стадия не отделена от света, и тогда мы читали определение, которое говорит «касается, не касается», и там он пишет, что она все-таки отделена от света. И этот вопрос все время повторяется. Все-таки четвертая стадия, она отделена, поэтому делает сокращение, или она не отделена, а делает сокращение по другой причине. Когда она делает сокращение, она отделяется.
3: То есть
0: четыре стадии прямого света — это воздействие света. Кли еще ничего не решает, что оно хочет что-то сделать, а оно все время старается, все равно все время находится под воздействием света и формирует свое отношение к свету. Поэтому называют это четыре стадии прямого света. А не четыре стадии развития кли, допустим, да? Так, наверное, надо было сказать. Нет, но говорят четыре стадии прямого света, пока создается четвертая стадия, которая тоже построена светом. И тогда четвертая стадия решает, что она не хочет получать. Это называется мир сокращения. Она освобождается от света и начинает наполнять себя маленькими порциями. Это ее ноу-хау, если можно так
5: сказать.
2: Что линия строится из средней линии, потому что с одной стороны бесконечность, а с другой — тьма.
6: Михаил
2: именно это и говорит, что когда начинают работать с двумя этими крайностями, мы раскрываем «я», которое должно произвести исправление, прийти к цели творения. Да, и так большое спасибо, друзья. Было нам приятно, интересно. И продолжим завтра, а вместе завершим песней.

0: Здравствуйте, друзья. Прежде всего, у нас сейчас есть наши товарищи, которые участвуют в работах, включим их в себя. Сегодня мы на первой части урока будем слушать урок Рава от 9 октября 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Кто свидетельствует о человеке». Мы вместе прочитаем в десятке. У нас 42 минуты для этого. Кто свидетельствует о человеке? В книге Зор Шуфтим сказано, заповедь эта состоит в том, чтобы свидетельствовать в суде, чтобы товарищ не потерял деньги из-за того, что он не свидетельствовал. И потому постановили мудрецы Мишны, кто свидетельствует о человеке? Стены дома его. Что такое стены дома его? Это стены его сердца, как сказано, и обратил Хизкияу лицо свое к стене. И постановили мудрецы Мишны. Это указывает на то, что Хизкияу молился из стен сердца своего. И мало того, еще и домочадцы свидетельствуют о нем. Домочадцы — это 248 его органов. Ведь тело называется домом, ибо так постановили мудрецы Мишны. У грешника грехи его отпечатаны на костях его. А аналогично у праведника заслуги его отпечатаны на костях его. И потому сказал Давид, все кости мои скажут. Почему же грехи отпечатаны на костях более чем на плоти, жилах и коже? Это потому что кости белые, а черное письмо видно именно на белом фоне. Подобно Торе, которая белая внутри, то есть пергамент, и черная снаружи. То есть чернила. Черное и белое — это тьма и свет. И мало того, в будущем тело восстанет на своих костях. И потому как заслуги, так и прегрешения отпечатаны на костях, и если он удостоится, тело восстанет на его костях. А если не удостоится, не восстанет, и не будет у него воскресения из мертвых. Конец цитаты. И следует понять, что объясняет книга Зоар о суде, о том, что человек должен свидетельствовать перед судом, чтобы его товарищ не потерял денег. И это объясняется согласно порядку работы Творца. В таком случае следует понять, каково требование, которое предъявляется, и к кому оно предъявляется, и чтобы он заслуживал доверия, тогда человек должен свидетельствовать. А в работе Творца человек требует у Творца, чтобы он дал ему то, чего он требует у Творца. В таком случае нет смысла показывать, что требование его является истинным, как будто Творец не знает, говорит человек правду или ложь. Ведь если человек свидетельствует, он знает, что то требование, которое он высказывает, является истиной. А кроме этого, как может заслуживать доверие человек, когда он свидетельствует о самом себе? А еще следует понять, почему здесь свидетельство должно исходить из стен сердца его. Ведь Зоар приводит доказательства объяснения «стен дома его», исходя из Хизкияу, как сказано, «и обратил Хизкияу лицо свое к стене». И мы объясняли, что имеется в виду «из стен сердца его».
1: В таком случае, здесь в свидетельстве этого человека это тоже должно быть из стен сердца его. Но ведь известно, что это свидетельство должно исходить из уст его, как сказали мудрецы, из уст их, а не из писания их. А тут говорится, что оно должно быть из стен сердца его, а не из уст. Также следует понять слова, ведь так постановили мудрецы Мишны. У грешника его грехи отпечатаны на костях его. Аналогично у праведника заслуги его отпечатаны на костях его. Разве на материальных костях отпечатаны грехи и заслуги? Как же духовное, то есть при грешении заповеди, записаны на костях? Еще более непонятное объяснение — это потому что кости белые, а черное письмо видно именно на белом фоне. А еще следует понять сказанное. Мало того, в будущем тело восстанет для воскрешения из мертвых на своих костях. Почему именно на своих костях? То есть от костей его зависит, воскреснет он или нет. И чтобы понять вышесказанное в отношении работы, следует помнить известное правило, что нет света без клей. То есть, что невозможно получить какое-либо наполнение, если там нет недостатка и полости, чтобы у дополнения была возможность войти. Например, человек не может вкушать трапезу, если он не голоден. И более того, мера наслаждения, которую человек способен получить от этой трапезы, измеряется мерой хиссарона, которая есть у него к этой трапезе.
0: Получается, что там, где человек не ощущает никакого хиссарона, он не должен надеяться ни на какое наслаждение в мире, которое он сможет получить, потому что у него нет места, чтобы получить какое-либо наполнение. Получается, что когда мы говорим о порядке работы, когда человек начинает входить во внутреннюю часть работы, то есть он хочет совершать святую работу в плане намерения доставить наслаждение своему Создателю. И, несомненно, согласно уже упомянутому правилу, у него должен быть хиссарон к этому. То есть он чувствует, что должен давать Творцу. И в той мере, в которой он чувствует потребность отдавать Творцу, в этой мере мы можем сказать, что у него есть кли. А наполнение для этого кли возникает, когда он отдает Творцу, то есть хочет доставить наслаждение. Что означает, что тело уже согласно отдавать Творцу. А поскольку человек создан с природой получения, а не отдачи, и если человек хочет заниматься отдачей, тело, несомненно, сопротивляется этому. И если человек хочет заниматься отдачей, то есть у него есть желание обрести такое кли, а кли называется желанием и хиссароном, у тела сразу же появляется вопрос. Зачем ты хочешь изменить ту природу, с которой ты был создан? И что это за хиссарон, который ты чувствуешь, что тебе этого не хватает? Понимаешь ли ты на 100%, что ты должен работать ради отдачи? Ведь посмотри, как все общество совершает святую работу, не проявляя особой тщательности в тех действиях, которые они совершают. То есть даже и в момент их занятия Торой или заповедями, они главным образом смотрят, чтобы действие было в порядке, со всеми частностями и деталями, а не намерением. И говорят, вне сомнения, что возможно делать, мы делаем. А на намерение не обращают внимания, так как говорят, что работа в лишма — удел избранных, а не всего общества.
1: Получается, что тело, которое задает свои вопросы, по-видимому, спрашивает по делу. И поскольку ему не дают удовлетворительного ответа, оно не разрешает человеку погружаться в мысли желания отдавать. Ведь оно право, ведь нет света без кли. Ибо если ты не чувствуешь хиссарон, что нужно заниматься отдачей, зачем ты сотрясаешь миры? Поэтому сначала оно говорит ему: «Скажи мне, где потребность в этом?» То есть в желании отдавать. А потом будем говорить дальше. Согласно вышесказанному, потребность в этом желании должна быть такая, чтобы он ощущал страдания от того, что он не может давать. В таком случае, из-за того, что у него нет кли, он без сомнения не может удостоиться света, то есть и наполнения. Поэтому человек должен стараться обрести большой хиссарон к тому, что он не может отдавать Творцу. А хиссарон определяется, как известно, в мере ощущения страданий, которые он испытывает от этого хиссарона. Иначе, хотя у него и нет того, чего он просит, тем не менее, это еще не называется хиссароном. Потому что настоящий хиссарон измеряется болью, которая есть у него от того, что у него нет этого. В противном случае это называется пустой болтовней. И отсюда поймем то, что сказали наши мудрецы. Любить Творца Всесильного вашего и работать на Него всем сердцем вашим. Что такое работа, пребывающая в сердце? Следует сказать, что это молитва. И нужно понять, почему молитву вывели за рамки ее простого понимания. Ведь обычай таков, что если кто-то хочет чего-то от другого, чтобы тот дал ему, он просит у него устами. Как сказано, ведь ты слышишь молитву всех уст. Почему же они сказали, что молитва называется работой в сердце?
0: Однако, как сказано выше, молитвой называется хиссарон. И он хочет, чтобы он наполнил ему его хиссарон. Но никакой хиссарон не чувствуется в устах человека, ведь ощущения человека переживаются в сердце. Поэтому, если человек не ощущает хиссарон в сердце, то, что он произносит устами, не принимается в расчет. Допустим, ему действительно недостает того, чего он просит устами. Но ведь наполнение, которое просит, должно войти вместо хиссарона, то есть сердцем. Поэтому наши мудрецы сказали, что молитва должна быть из глубины сердца, что означает, что все сердце будет ощущать отсутствие хиссарон, того, чего он просит. Как известно, светом Микли называется хиссарон и наполнение. И свет, то есть наполнение, мы относим к Творцу, а Кли, то есть хиссарон, мы относим к творениям. В таком случае человек должен приготовить Кли, чтобы Творец излил туда высшее благо. Иначе нет места для высшего блага. Поэтому, когда Творец просит, чтобы Творец помог ему, чтобы он смог направить свои действия ради отдачи, тело спрашивает его, «Зачем ты молишься такой молитвой? Чего не достает тебе без этого?» Поэтому надо изучать и исследовать книги, которые говорят о необходимости работы по отдаче, пока человек не поймет и не почувствует, что если у него не будет этого кли, он не сможет удостоиться входа в святость.
1: Не надо смотреть на все общество, которое говорит, что главное — это действие, и только в него нужно вкладывать всю энергию, что действие по исполнению заповедей и постоянство в Торе, которое мы практикуем, уже достаточно для нас. Ведь следует исполнять все действия Торы и заповеди, чтобы они привели его к намерению ради отдачи. А потом, когда у него уже есть полное понимание, насколько для него важно заниматься намерением ради отдачи, и он чувствует боль и страдания от того, что у него нет этой силы, тогда это называется, что у него уже есть о чем вознести молитву, опираясь на работу в сердце. Ведь сердце чувствует, чего ему недостает. И тогда на эту молитву приходит ответ на молитву. То есть свыше ему дают эту силу, чтобы он уже мог построить намерение ради отдачи. Ведь тогда у него уже есть свет и кли. Но что может сделать человек, если после всех усилий, которые он вкладывал и совершал, он, тем не менее, еще не ощутил хисарон от того, что не может отдавать в виде боли и страданий? Тогда совет заключается в том, чтобы просить у Творца, чтобы он дал ему кли, называемое хисарон, в том, что он не чувствует.
2: Друг друга. Потому что, по сути дела, наши стремления подобны. Хотя у меня есть мое желание получать, у товарища его желание получать.

друг друга. Потому что, по сути дела, наши стремления подобны. Хотя у меня есть мое желание получать, у товарища его желание получать, но когда мы стремимся

0: Здравствуйте, друзья. Прежде всего, у нас сейчас есть наши товарищи, которые участвуют в работах, включим их в себя. Сегодня мы на первой части урока будем слушать урок Рава от 9 октября 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Кто свидетельствует о человеке?». Мы вместе прочитаем в десятке. У нас 42 минуты для этого. Кто свидетельствует о человеке? В книге Зор Шуфтим сказано: «Заповедь эта состоит в том, чтобы свидетельствовать в суде, чтобы товарищ не потерял деньги из-за того, что он не свидетельствовал». И потом постановили мудрецы Мишны: «Кто свидетельствует о человеке? Стены дома его». Что такое стены дома его? Это стены его сердца, как сказано: «И обратил Хизкияу лицо свое к стене». И постановили мудрецы Мишны. Это указывает на то, что Хизкияу молился из стен сердца своего. И мало того, еще и домочадцы свидетельствуют о нем. Домочадцы — это 248 его органов. Ведь тело называется домом, ибо так постановили мудрецы Мишны. У грешника грехи его отпечатаны на костях его. А аналогично у праведника заслуги его отпечатаны на костях его. И потому сказал Давид: «Все кости мои скажут». Почему же грехи отпечатаны на костях более чем на плоти, жилах и коже? Это потому что кости белые, а черное письмо видно именно на белом фоне. Подобно Торе, которая белая внутри, то есть пергамент, и черная снаружи, то есть чернила. Черное и белое — это тьма и свет. И мало того, в будущем тело восстанет на своих костях. И потому как заслуги, так и прегрешения отпечатаны на костях, и если он удостоится, тело восстанет на его костях. А если не удостоится, не восстанет, и не будет у него воскресения из мертвых. Конец цитаты. И следует понять, что объясняет книга Зоар о суде, о том, что человек должен свидетельствовать перед судом, чтобы его товарищ не потерял денег. И это объясняется согласно порядку работы Творца. В таком случае следует понять, каково требование, которое предъявляется, и кому оно предъявляется, и чтобы он заслуживал доверия, тогда человек должен свидетельствовать. А в работе Творца человек требует у Творца, чтобы он дал ему то, чего он требует у Творца. В таком случае нет смысла показывать, что требование его является истинным, как будто Творец не знает, говорит человек правду или ложь. Ведь если человек свидетельствует, он знает, что то требование, которое он высказывает, является истиной. А кроме этого, как может заслуживать доверие человек, когда он свидетельствует о самом себе? А еще следует понять, почему здесь свидетельство должно исходить из стен сердца его. Ведь Зоар приводит доказательства объяснения «стен дома его», исходя из Хизкияу, как сказано: «И обратил Хизкияу лицо свое к стене». И мы объясняли, что имеется в виду «из стен сердца его».
1: В таком случае, здесь, в свидетельстве этого человека, это тоже должно быть из стен сердца его. Но ведь известно, что это свидетельство должно исходить из уст его, как сказали мудрецы, из уст их, а не из писания их. А тут говорится, что оно должно быть из стен сердца его, а не из уст. Также следует понять слова, ведь так постановили мудрецы Мишны. У грешника его грехи отпечатаны на костях его. Аналогично у праведника заслуги его отпечатаны на костях его. Разве на материальных костях отпечатаны грехи и заслуги? Как же духовное, то есть прегрешение и заповеди, записаны на костях? Еще более непонятное объяснение — это потому, что кости белые, а черное письмо видно именно на белом фоне. А еще следует понять сказанное. Мало того, в будущем тело восстанет для воскрешения из мертвых на своих костях. Почему именно на своих костях? То есть от костей его зависит, воскреснет он или нет. И чтобы понять вышесказанное в отношении работы, следует помнить известное правило, что нет света без клей. То есть, что невозможно получить какое-либо наполнение, если там нет недостатка и полости, чтобы у дополнения была возможность войти. Например, человек не может вкушать трапезу, если он не голоден. И более того, мера наслаждения, которую человек способен получить от этой трапезы, измеряется мерой хиссарона, которая есть у него к этой трапезе.
0: Получается, что там, где человек не ощущает никакого хиссарона, он не должен надеяться ни на какое наслаждение в мире, которое он сможет получить, потому что у него нет места, чтобы получить какое-либо наполнение. Получается, что когда мы говорим о порядке работы, когда человек начинает входить во внутреннюю часть работы, то есть он хочет совершать святую работу в плане намерения доставить наслаждение своему Создателю. И, несомненно, согласно вышеупомянутому правилу, у него должен быть хиссарон к этому. То есть он чувствует, что должен давать Творцу. И в той мере, в которой он чувствует потребность отдавать Творцу, в этой мере мы можем сказать, что у него есть кли. А наполнение для этого кли возникает, когда он отдает Творцу, то есть хочет доставить наслаждение. Что означает, что тело уже согласно отдавать Творцу. А поскольку человек создан с природой получения, а не отдачи, и если человек хочет заниматься отдачей, тело, несомненно, сопротивляется этому. И если человек хочет заниматься отдачей, то есть у него есть желание обрести такое кли, а кли называется желанием и хиссароном, у тела сразу же появляется вопрос. Зачем ты хочешь изменить ту природу, с которой ты был создан? И что это за хиссарон, который ты чувствуешь, что тебе этого не хватает? Понимаешь ли ты на 100%, что ты должен работать ради отдачи? Ведь посмотри, как все общество совершает святую работу, не проявляя особой тщательности в тех действиях, которые они совершают. То есть даже и в момент их занятия Торой или заповедями, они главным образом смотрят, чтобы действие было в порядке, со всеми частностями и деталями, а не намерения.

0: говорят, вне сомнения, что возможно делать, мы делаем. А на намерение не обращают внимания, так как говорят, что работа в Лишма — удел избранных, а не всего общества.
1: Получается, что тело, которое задает свои вопросы, по-видимому, спрашивает по делу. И поскольку ему не дают удовлетворительного ответа, оно не разрешает человеку погружаться в мысли желания отдавать. Ведь оно право, ведь нет света без кли. Ибо если ты не чувствуешь хиссарон, что нужно заниматься отдачей, зачем ты сотрясаешь миры? Поэтому сначала оно говорит ему: «Скажи мне, где потребность в этом?» То есть в желании отдавать. А потом будем говорить дальше. Согласно вышесказанному, потребность в этом желании должна быть такая, чтобы он ощущал страдания от того, что он не может давать. В таком случае, из-за того, что у него нет кли, он без сомнения не может удостоиться света, то есть и наполнения. Поэтому человек должен стараться обрести большой хиссарон к тому, что он не может отдавать Творцу. А хиссарон определяется, как известно, в мере ощущения страданий, которые он испытывает от этого хиссарона. Иначе, хотя у него и нет того, чего он просит, тем не менее, это еще не называется хиссароном, потому что настоящий хиссарон измеряется болью, которая есть у него от того, что у него нет этого. В противном случае это называется пустой болтовней. И отсюда поймем то, что сказали наши мудрецы. Любить Творца Всесильного вашего и работать на Него всем сердцем вашим. Что такое работа, пребывающая в сердце? Следует сказать, что это молитва. И нужно понять, почему молитву вывели за рамки ее простого понимания. Ведь обычай таков, что если кто-то хочет чего-то от другого, чтобы тот дал ему, он просит у него устами. Как сказано, ведь ты слышишь молитву всех уст. Почему же они сказали, что молитва называется работой в сердце?
0: Однако, как сказано выше, молитвой называется хиссарон, и он хочет, чтобы он наполнил ему его хиссарон. Но никакой хиссарон не чувствуется в устах человека, ведь ощущения человека переживаются в сердце. Поэтому, если человек не ощущает хиссарон в сердце, то, что он произносит устами, не принимается в расчет. Допустим, ему действительно недостает того, чего он просит устами. Но ведь наполнение, которое просит, должно войти вместо хиссарона, то есть сердце. Поэтому наши мудрецы сказали, что молитва должна быть из глубины сердца, что означает, что все сердце будет ощущать отсутствие хиссарон, того, чего он просит. Как известно, светом Микли называется хиссарон и наполнение. И свет, то есть наполнение, мы относим к Творцу, а кли, то есть хиссарон, мы относим к творениям. В таком случае человек должен приготовить кли, чтобы Творец излил туда высшее благо. Иначе нет места для высшего блага. Поэтому, когда Творец просит, чтобы Творец помог ему, чтобы он смог направить свои действия ради отдачи, тело спрашивает его: «Зачем ты молишься такой молитвой? Чего не достает тебе без этого?» Поэтому надо изучать и исследовать книги, которые говорят о необходимости работы по отдаче, пока человек не поймет и не почувствует, что если у него не будет этого кли, он не сможет удостоиться входа в святость.
1: Не надо смотреть на все общество, которое говорит, что главное — это действие. И только в него нужно вкладывать всю энергию, что действие по исполнению заповедей и постоянство в Торе, которое мы практикуем, уже достаточно для нас. Ведь следует исполнять все действия Торы, заповеди, чтобы они привели его к намерению ради отдачи. А потом, когда у него уже есть полное понимание, насколько для него важно заниматься намерением ради отдачи, и он чувствует боль и страдания от того, что у него нет этой силы, тогда это называется, что у него уже есть о чем вознести молитву, опираясь на работу в сердце. Ведь сердце чувствует, чего ему недостает. И тогда на эту молитву приходит ответ на молитву. То есть свыше ему дают эту силу, чтобы он уже мог построить намерение ради отдачи. Ведь тогда у него уже есть свет и кли. Но что может сделать человек, если после всех усилий, которые он вкладывал и совершал, он, тем не менее, еще не ощутил хисарон от того, что не может отдавать в виде боли и страданий? Тогда совет заключается в том, чтобы просить у Творца, чтобы он дал ему кли, называемое хисарон, в том, что он не чувствует. А он как будто без сознания, ведь у него нет никакой боли от того, что он не может отдавать.
0: Выходит, что если он может сожалеть и испытывать страдания от хисарона, потому что у него нет хисарона, то есть что он не чувствует, насколько сильно он далек от святости и абсолютно погружен в материальное, и не понимает, что жизнь, которой он живет, стремясь наполнить материальные потребности, имеет не большую важность, чем у остальных животных, которых он видит. И если бы он обратил внимание, как он похож на них со всеми их стремлениями, и нет разницы, за исключением присущей человеку хитрости, позволяющей ему использовать другого. А животные не настолько хитры, чтобы могли использовать другого. А иногда бывает, что он даже видит, что он учит Тору и исполняет заповеди, но не может вспомнить в момент совершения заповеди или в момент изучения Торы, что от того, что он занимается Торой и заповедями, он должен получить связь с Творцом. И для него это выглядит как будто отдельно. То есть Тора и заповеди — это одно, а Творец — это другое. И если он сожалеет о том, что у него нет никакого ощущения недостатка от того, что он подобен животным, это тоже называется работой в сердце. И это называется молитвой. То есть на этот хисарон у него уже есть место получения наполнения Творца, чтобы он дал ему ощущение хисарона, являющееся тем кли, которое Творец может наполнить ему наполнением. И отсюда поймем то, что мы спросили, почему молитва находится в сердце, а не в устах. Ведь молитвой называется хисарон. А о хисароне нельзя говорить, что у него есть хисарон в устах, ибо хисарон есть чувство в сердце.
1: А теперь нам следует выяснить, что означает, как мы спросили, сказанное: «Заслуги и прегрешения отпечатаны на костях, и из костей

0: Творца, следует объяснить это так, что человек занимается Торой и заповедями, и это называется кость. Главное в Торе и заповедях есть свойство белого. Ведь то, в чем нет недостатка, называется белым. А поскольку к делам, которые человек совершает, добавить нечего, ибо об этом сказано «не добавь и не убавь», его занятия Торой и заповедями называются костями. И они белые, и на них отпечатаны заслуги и провинности человека. Но если потом человек проверяет свои действия, на какой причине он строит свой фундамент? То есть, какая причина обязывает его заниматься Торой и заповедями? Какое намерение, которое он строит в момент совершения этих действий? Старается ли он проверять, действительно ли он совершает свои действия ради небес? То есть, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, тогда он может увидеть истину, что он пребывает в той природе, в которой он родился, называемой «получение ради отдачи», и не желает заниматься Торой и заповедями без всякой оплаты.
1: А истинная причина того, что человек не может выйти из своей природы, состоит в том, что он не видит потребности в том, чтобы ему было нужно изменить ту природу, которая в нем заложена, называемую «любовь к себе», и принять на себя любовь к ближнему, чтобы прийти к любви к Творцу. Ведь человек чувствует, что ему не хватает любви окружения, в котором он находится. То есть, чтобы семья любила его, и жители его города, и так далее. А что он выиграет от того, что он будет любить Творца? И что он выиграет, если будет любить своих товарищей? Ведь он всегда смотрит на выгоду для эгоистической любви. Поэтому, как же он может выйти из этой любви? А если он спросит себя, почему он исполняет Тору и заповеди в плане действия, и, кроме того, он педантичен во всех тонкостях и деталях, он объясняет для себя, что он получил свойство веры через воспитание. Ибо посредством воспитания человека начинают направлять на Тору и заповеди в Лоришма, как говорит Рамбам. Выходит, что он принял на себя веру в Творца, что он будет исполнять святую работу, и за это он получит вознаграждение в этом мире и в будущем мире. Поэтому человеку говорят, что настоящая работа — это верить в Творца, который дал нам исполнять Тору и заповеди, что благодаря этому мы удостоились прийти к подобию по форме, называемому слияние с Творцом. Это значит, что человек должен выйти из эгоистической любви и принять на себя любовь к ближнему. И в той мере, в которой он выйдет из эгоистической любви, он сможет удостоиться полной веры. Иначе он находится в разделении, как сказано в комментарии Сулам. Ведь закон таков, что творение не может получать от Творца зло в явном виде. Ведь это нанесет ущерб величию Творца, ибо творение будет воспринимать его как действующего во зло. А такое не подобает совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним господствует отрицание управления Творца. Страшно подумать. И действующий скрывается от него, что является самым большим наказанием в мире.

0: עושה חשבון נפש לעצמו. ומכיר את האמת שבתורה ומצוות.
1: А если человек делает самоотчет и признает истину, состоящую в том, что Тора и заповеди должны быть ради небес, и чувствует, насколько он далек от истины. И благодаря этому анализу он приходит к боли и страданиям от того, насколько он все время идет по неправильному пути, на котором он назывался бы работником Творца, а вся его работа была бы направлена на собственную выгоду. И это называется «работающий для себя» и является путем всех животных. Но это не подобает свойству говорящего. Получается, что благодаря страданиям он получает кли, то есть хисарон. А поскольку он видит, что не способен выйти из любви к себе собственными силами, так как у него нет сил идти против природы, совет тут — просить Творца, чтобы он помог ему. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Получается, что тогда у него есть место для наполнения хисарона, ибо нет света без кли. И тут возникает вопрос, который мы задали выше. Что человек может сделать, хоть он и понимает все, что стоит работать ради отдачи? Тем не менее, у него нет боли и страданий от того, что он не может построить намерение на отдачу. Тогда он должен знать, что это не означает, что у него есть полная вера в Творца, и только он не может построить намерение ради отдачи, а он должен знать, что ему не достает полной веры. Ведь когда у него есть полная вера в Творца, существует закон природы, гласящий, что маленький отменяется перед большим. Поэтому если бы у него действительно была бы полная вера в величие Творца, он автоматически отменился бы перед Творцом и желал бы служить ему без всякой оплаты.
2: Получается, согласно этому, что тут нет хисарона, так как у него нет сил преодолеть природу. А тут есть недостаток полной веры. Хоть у него и есть вера и свидетельство этого, что он все же соблюдает Тору и заповеди, но не полная вера, как это должно быть при полной вере. То есть все совершенство состоит в том, что верят в его величие. А если человек хочет знать, есть ли у него полная вера, он может проверить, насколько он готов работать ради отдачи, насколько тело его отменяется перед Творцом. Иными словами, то, что человек не может работать ради отдачи, является хиссароном, но тут есть больший хиссарон, и это главное в нем, то, что не достает ему полной веры. Однако что человек может сделать, если хоть он и видит, что ему не хватает полной веры? Тем не менее, этот хиссарон не порождает боли и страданий от того, что ему не хватает. А истинная причина заключается в том, что он смотрит на все общество и видит, что это важные люди, обладающие статусом, влиянием, но незаметно, чтобы им не доставало полной веры. Ведь когда с ними говорят, они утверждают, что это лишь для избранных в соответствии с широко известным мнением. И это большая преграда, которая становится для человека барьером, не дающим ему продвигаться правильным путем. И поэтому нам нужно окружение, То есть собрание людей, которые все будут держаться одного мнения, что нужно прийти к полной вере. Или же это может спасти человека от мнений, имеющих место во всем обществе. И тогда каждый укрепляет другого в стремлении прийти к свойству полной веры, чтобы он мог доставлять наслаждение Творцу, и чтобы в этом составляли все его устремления. Однако этим еще не исчерпывается совет, как прийти к хисарону к полной вере. Ведь он должен умножать действия относительно обычного, как по количеству, так и по качеству. И, разумеется, тело его сопротивляется этому и спрашивает, чем этот день отличается от других. И он отвечает ему, «Я представляю себе, как я служил бы Творцу, если бы у меня была полная вера. Поэтому я хочу работать таким же образом, как будто я уже удостоился полной веры». И у него автоматически устанавливается хисарон и боль от того, что у него нет полной веры, ибо сопротивление тела приводит его к потребности к вере. Однако это, несомненно, говорится именно о том, когда он идет против тела, принуждая его, то есть работает с телом не по его воле.
1: Получается, согласно этому, что эти два действия, то есть то, что он совершает большую работу, чем он привык, и сопротивление тела, вызывает в нем потребность в полной вере. И тогда благодаря этому у него образуется кли, чтобы впоследствии свет мог облачиться в него. Ведь теперь у него есть место для молитвы в сердце, то есть место хисарона. И тогда Творец, который слышит молитву, дает ему свет веры, благодаря которому он может служить царю не для получения вознаграждения. И отсюда поймем то, что мы спросили, что означает, что на материальных костях отпечатаны заслуги и прегрешения. Ведь кости от самот имеется в виду суть, эцем предмета, где подразумеваются Торы и заповеди, которые он исполняет. И это называется, что оно дано нам для практического исполнения. И к этому нечего прибавить, как сказано, «не прибавь и не убавь». И на этих действиях отпечатаны прегрешения и заслуги. То есть если он хочет идти путем истины и проверяет свои действия, совершаются ли они с намерением ради отдачи или нет, и он — человек, любящий истину. И ему не интересно, что делает другой. А он желает знать, занимается ли он Торой и заповедями Лишма, или же все делается для собственной выгоды. Тогда он видит, что погружен в эгоистическую любовь и не способен выйти оттуда собственными силами.
2: Немца. Получается, что он кричит к Творцу, чтобы он помог ему выйти из эгоистической любви и удостоиться любви к ближнему и любви к Творцу. А Творец близок ко всем, кто призывает его истинно. Поэтому он удостаивается слияния с Творцом. Получается тогда, что заслуги отпечатаны на костях его, ибо Торы и заповеди, которые он исполнил, называются свойством белого, так как в отношении действий все белое, то есть положительное, ибо к ним нечего добавить. И только после того, как он проверил, он увидел, что намерение его не в порядке, и увидел, что над ними пребывает тьма, так как он в разделении из-за того, что у него нет слияния, называемого подобием по форме, когда он делает все с намерением ради отдачи, а он находится под властью эгоистической любви. Получается, что он находится в состоянии тьмы, пребывающем над белым, то есть над белыми костями, как сказано выше в словах книги Зоар. Иными словами, он видит, что над Торой и заповедями, которые он исполнял, пребывает состояние тьмы, что является отделением от света. Ибо свет есть свойство отдачи, а он делает все ради получения. Ведь он не может сделать ничего, кроме того, что касается любви к себе. Получается, что кости его, то есть Тора и заповеди, в плане действия белые, что означает, что в действии нет никакого недостатка, чтобы ему было что добавить. Только благодаря проверке, которую он устраивает этому белому, он видит, что там пребывает тьма. И если он обращает на это внимание, чтобы исправить это, так как он чувствует боль и страдания от того, что пребывает во тьме, и молится Творцу, чтобы он помог ему, и вывел бы его из любви к себе, благодаря этому он потом достаивается слияния с Творцом. И это называется, что у праведника заслуги его отпечатаны на костях его. То есть та проверка, которую он произвел на свои белые кости, позволила ему удостоиться воскрешения из мертвых. Ведь грешники при своей жизни называются мертвыми, так как они отделены от источника жизни. Поэтому, когда они удостаиваются слияния с Творцом, это называется, что они удостоились состояния воскрешения из мертвых.
1: Тогда как у грешника, грехи его отпечатаны на костях его. Ведь грешником называется тот, кто все еще погружен в эгоистическую любовь. Ибо праведником называется добро, а добром называется отдача. Как сказано, излилось из моего сердца дело доброе, возглашу я свое деяние царю. Это означает, что такое дело доброе, то есть что он может возгласить деяние царю, то есть чтобы все дела его были направлены на Творца, а не на собственную выгоду. Поэтому «щедрый», буквально имеющий добрый глаз, будет благословлен. Поэтому тех людей, которые обладают Торой и заповеди в отношении действия, это называется костью, ибо Тора и заповеди были даны Творцом, чтобы исполнять их. И это называется белым, поскольку у этих действий нет никакого недостатка, как сказано, «не прибавь и не убавь». Поэтому это его белые кости, как сказано выше. И прегрешения его отпечатаны на костях его, которые белы. Ведь он не совершал проверки своих действий, направлены ли они ради отдачи или нет, и полагался на все общество, которое они, как они исполняют Тору и заповеди. И они говорят, что исполнять их ради небес есть работа, относящаяся к избранным. И не каждый человек должен идти этим путем, заботясь о том, чтобы исполнять свою работу с намерением ради отдачи.
2: И это называется мнение хозяев, мнение обывателей, тогда как мнение Торы иное. Как известно, мнение обывателей противоположно мнению Торы. Ибо мнение обывателей заключается в том, что у человека, когда он занимается Торой и заповедями, собственность растет и расширяется. То есть он становится с большим хозяином. То есть все, что он делает, входит в любовь к себе. В то же время мнение Торы, как сказали наши мудрецы о стихе, вот Тора, человек да умрет в шатре. Тора осуществляется только в том, кто умерщвляет себя ради нее.

0: Что означает «умерщвляет свое эго»? То есть он умерщвляет любовь к себе. В таком случае у него нет никакой собственности, ибо нет хозяина, к которому мы могли бы отнести собственность. Ведь все это устремление лишь отдавать, а не получать. Выходит, что он отменяет свое эго. Получается, что у грешника грехи его отпечатаны на костях его. То есть в том, что он не пошел путем Торы, ибо Тора называется «черная на фоне белого», как сказано в книге Зоар, которая говорит, что поэтому заслуги отпечатаны на костях его, так как кости белые, а черное письмо заметно лишь на фоне белого. Подобно Торе, то есть если есть белое, то есть он исполняет Тору и заповеди, можно говорить, что он либо подобен Торе, и у него есть черное на фоне белого, тогда он старается прийти к слиянию. Либо он остается с белыми костями и не пишет на них ничего. Поэтому он называется грешником, грехи которого отпечатаны на костях его. В то же время те, у которых нет белого, то есть у них нет Торы и заповеди в плане действий, не относятся к состоянию грешника, а они относятся к состоянию животного. То есть они просто живые твари.
1: אז הוא ממשיך פה בפסקה בעמוד 179, טורבט נמצא לפי זה, הוא אומר...
2: Он пишет тут, говоря, что таким образом нет тут хисарона со стороны того, что нет у него силы преодоления над природой, а недостаток полной веры присутствует, потому что хотя есть вера и есть свидетельство того, что он соблюдает Тору и заповедями, но нет полной веры, как должно быть в совершенной вере. То есть, что все совершенство в том, что верит в его величие. Если человек хочет знать, есть ли у него полная вера, тогда он может видеть, насколько он готов работать ради отдачи, насколько тело отменяет себя перед Творцом. То есть нет у человека возможности работать ради отдачи, и это и есть хисарон. Но тут есть хисарон еще больше, и это главное. То есть недостает ему совершенной веры.
0: Да, совершенная вера — это то самое свойство, которое Творец дает человеку, это то самое намерение, как Рав сказал, экран — это намерение ради отдачи. И нужно прийти к состоянию, когда мы все время живем этим намерением. Строим экран и намерение ради отдачи, и человек представляет, что он, когда он строит намерение, все время падает любовь к самому себе, и это то, что он должен преодолевать. Сейчас мы перейдем к уроку от 9 октября 2002 года. Мы прочитали статью о заповеди свидетельствовать в суде из 3-го тома Шлавей Сулам. Глава Шофтим.
3: Маумера Рав.
0: Что говорит Рав? После того, как человек получает свыше то, что называется привлекательностью святости, благодаря учебе, благодаря усилиям в разных действиях, во всем, что в твоих руках и в твоих силах, делать, делай, как сказано, как написано. После всего этого он начинает понимать, что действия отдачи, по всей видимости, действительно самые возвышенные и хорошие действия, только сам он не способен их выполнять. А чего не хватает, чтобы выполнить их? Ему не достает ощущения величия Творца. то, что называется верой, то, что дает сердцу человека силу справляться, подниматься над желаниями с намерениями ради получения. И, наконец, приобретать намерение ради отдачи. Ощущение Творца переводит человека от мыслей о себе к мыслям о Творце. А откуда взять эту веру? Он говорит, что здесь помочь может только окружение. Согласно тому, что мы изучали и что написано в других местах, это единственное, что действительно зависит от человека. Если он занимается этим, получает силу веры. Через свою заботу в окружении, и тогда удостаивается приобретение намерения ради отдачи. И это называется, что он проходит махсом. И на каждом этапе, который он проходит, в каждом состоянии нужно различать света и келим. То есть, если человек находится в определенном состоянии, и в нем есть хисарон и наполнение, и если он хочет прийти к следующему состоянию, так и там есть в этом состоянии хисарон и наполнение. Но заботиться нужно не о наполнении, а о хисароне. Это вся наша работа — заботиться о кли, потому что именно кли определяет, в каком состоянии будет человек. Ну, как обычно, да? Ты спрашиваешь.
2: Он говорит, что грехи отпечатаны на костях больше, чем на плоти, жилах и коже. Что это значит?
0: Под костями он имеет в виду саму суть дела. Здесь он не объясняет нам, что такое мозг, кости, жилы, плоти, кожа, так как мы обычно изучаем пять стадий в парцуфе. В каждом парцуфе есть мозг, кости, жилы, плоти, кожа. Хотим мы или нет, парцуф включает их. Это стадии одной и той же авиют, расположенные изнутри наружу. Есть сферот кедр хохма Бенназайран, Малхут сверху вниз, и есть те же самые стадии Кетер Хохма Бенназайран Пен Малхут, но изнутри наружу, по толщине, по ширине. Чтобы не путаться, эти стадии называют мозгом, костями, жилами, плотью и кожей. И как в высоту парцуфа, так и в ширину, эти пять стадий обязаны быть. Не может быть меньше пяти, иначе в Малхут не будет недостатка, а значит, не будет кли. Только мы используем эти названия, чтобы подчеркнуть, что есть всего пять стадий или десять сферот, десять, а не девять, и не одиннадцать, не может быть ни больше, ни меньше. И еще этими названиями мы пользуемся, чтобы сказать, на какой высоте находится человек. Берем какой-то парцуф как пример и относительно него измеряем остальные соседние парцуфим. Тогда мы говорим, например, что у него есть только бина и зон, а кетер хохма эйн. Или наоборот, есть кетер хохма, а нет бины и зон. И здесь тоже возникает путаница. О светах мы говорим или о келим, потому что света мы можем называть именами келим, а келим — именами светов. Короче говоря, всегда нужно проникать в суть и понимать, о чем идет речь, а не цепляться за слова, которые постоянно могут заниматься одно другим. Так вот, когда здесь он говорит о костях, он не имеет в виду кости и системы мозг, кости, жилы, плоть и кожа. Хотя кости там действительно можно назвать очень внутренней частью. До мозга мы практически не доходим. А кости — это очень внутреннее. Здесь он говорит о том, что если человек хочет прийти к Хиссарону, то он должен действительно дойти до самой основы парцуфа, до костей.
2: Есть ли какой-то определенный хиссарон, который всегда нужно просить, чтобы он был с нами, чтобы мы всегда о нем думали? Что это за хиссарон?
0: После всех расчетов, которые человек делает, получается, что единственный хиссарон, о котором нужно заботиться, это хиссарон величия Творца. Что только осознание величия Творца, ощущение Творца, вообще осознание Творца, с величием или без величия, неважно. Короче говоря, впечатление от Творца способно изменить меня. Вместо того, чтобы я был рабом своего желания получать, я стану рабом его желания отдавать. Вот и все. И здесь человек должен работать именно над этим хиссароном, чтобы пришел свет, как говорится, свыше, другими словами, и изменил меня. Чтобы Творец раскрылся так, чтобы я изменился. То есть, прежде всего, должно быть осознание того, что я хочу измениться, насколько я вообще способен до изменения этого хотеть, и что ради этого обращаюсь к Творцу, чтобы Он меня изменил. Почему я должен обращаться именно к Творцу? Разве недостаточно того, что я хочу измениться, а Он уже сам это делает? Потому что целью является не само мое изменение. Цель в том, что, прося Его, я прилепляюсь к Нему. Само изменение тоже как будто является средством.
2: Желание получать никогда не найдет решения, всегда будет в хиссароне, то есть всегда будет приводить к хиссарону.
0: Получается, каждый раз мы работаем над одним и тем же хиссароном, тем же самым, как быть в более прилепленным, как быть ближе, потому что отсюда ко мне приходит и сила находиться в слиянии, и хиссарон, потребность в слиянии. Все действительно исходит из одного источника.
2: Он пишет, что нужно выйти из любви к себе и принять на себя любовь к ближнему. Ну, первый вопрос. Если человек вышел из себя, то как он потом принимает любовь к ближнему? Если не самого себя, а любовь к ближнему принимается в нем.
3: Рацион за рацион и хат. Битох рацион азе, ми немца. О, они, о, михуцали. Михуцали за бецем буре. Валь, кидей, ло лишлот, лашлот это цми, ло лишакер на цми. Шани киилу руце это буре.
0: Невозможно не видеть самого себя, приобрести любовь к ближнему. Желание одно. Кто находится внутри этого желания? Либо я, либо то, что вне меня. Но вне меня в сущности есть только Творец. Но чтобы не обманывать себя, не лгать себе, будто я хочу Творца, вместо Творца я должен быть в окружении товарищей. Ведь если способен относиться к ним с любовью, это признак того, что также я отношусь к Творцу, потому что все, что находится вне тела человека, для него одинаково, будь то Творец, товарищ или любая чужая вещь, от которой нет прямой пользы. Для меня она просто не существует. Не существует означает, что я о ней не думаю. Когда я начинаю заботиться о ком-то, когда я вижу, что я в каком-то случае, состоянии, связи завишу от него. Если не завишу от него, то мне никогда не придет в голову о нем заботиться. Ты заботишься о том, как живут в Австралии, что там происходит, кто будет там премьер-министром. Не знаю, что у них там. Ты едва вспоминаешь об этом раз в год. Почему? Ты от этого не зависишь. Но, допустим, если бы ты был зависим от воды, у нас тут в Израиле есть проблема с водой, если бы воду можно получить было только в Австралии, посмотри, о чем говорили бы в новостях, и что бы мы об этом думали. Только об Австралии. Что там происходит? Все ли там в порядке? Как нам с ними наладить отношения? То есть...
3: Маше
0: то, что со мной никак не связано, вообще не находится в моем поле зрения. Так и товарищи пока не находятся в моем поле зрения. И это стопроцентный настоящий признак, что Творец у меня находится в том же положении. Если я правильно представляю себе Творца, я могу представить его как доброго, творящего добро, того, кто дает мне, делает для меня все. Это верно, он так относится ко мне. Но как я отношусь к нему, я могу проверить только потому, как отношусь к товарищам. Это настоящая проверка. Что говорит Бааль Сулам? Он говорит так: человек более развитый заботится о группе еще более развитой, об обществе еще больше, о государстве еще больше, обо всем мире. Поэтому можно увидеть, насколько ты заботишься о Творце. Потому что это все Он. То, что находится вне тебя. Все просто. Проверка очень короткая. Некуда убежать.
2: Выйти из любви к себе — это значит заботиться об окружении.
0: Выйти из любви к себе просто так невозможно. Если ты выходишь из любви к себе, ты обязан вместо нее войти в любовь к ближнему. Между тем и этим нет промежуточного состояния. Есть всего две власти — либо власть творения, либо власть Творца, либо желание получать, либо желание отдавать. Поэтому выбирай. Если человек в итоге решает, что обязан выйти к отдаче, следствием этого решения должно быть, что я обязан заниматься окружением, товарищами. Потому что это единственный рычаг, единственное кли, единственное средство, благодаря которому я прихожу к связи с Творцом. Что значит связь? Подобие формы. Поэтому, если ты еще не пришел к необходимости связаться с окружением, значит, у тебя нет настоящего давления связаться с Творцом. Это буквально одно и то же. Поэтому ты можешь видеть, насколько ты далек от духовного и насколько пока у тебя нет с этим ни точки соприкосновения, ни подхода, ни вообще стремления. Под окружением, под группой имеется в виду люди, которые вокруг тебя, которые думают так же, как и ты. Как ты, не лучше, не хуже, а такие же. Они тоже хотят, как будто бы хотят. Ты видишь, что ты сам не хочешь, возможно, они тоже пока не хотят. Но каким-то образом у них есть тоже стремление. Творец дал им похожие мысли и желания.
2: Кен.
0: Да.
2: Например, у нас есть предприятие. И есть какие-то связи с бизнесом. Какая здесь связь с целью, когда каждый работает отдельно?
0: На предприятии нужно работать над созданием материала, продукта, результата продукции. В продукцию входит распространение, все, что там делают, кофе, книги, неважно что. Это нужно делать. Но внутри этой деятельности есть также отношение между людьми. Для чего я это делаю? Почему я нахожусь на этом предприятии? Что оно мне дает? Какую прибыль я хочу получить? Я работаю также 8 часов на обычном предприятии, и там получаю, допустим, 5000 шекелей. А когда я работаю на этом предприятии, какую зарплату я требую? и что я вкладываю. На самом деле вклад не в том, что один делает интернет, а другой книгу. Главный вклад — это в отношения между людьми внутри предприятия. Вот там основная работа. Начните с этого. Добьетесь успеха. Не начнете, как написано, здесь будет место вашего погребения. Мы пришли к состоянию, когда человеку нужны другие люди. Нет, а ты спросить хочешь? Ну, спрашивай.
2: По Басуламу ты должен желать как товарищ. Называю товарищем тех, кто идет на пути. Как понять, что я без группы?
0: Допустим, люди решили, что я должен быть специалистом по техобслуживанию. Я набираю себе еще нескольких человек, у которых есть руки. Голова, может быть, мне не так уж нужна, главное, чтобы руки были. Выбрал 5 или 10 человек. Они согласились. И теперь мы вместе... отдел обслуживания. Неважно, какие это люди. Может быть, мне хочется быть связанным с теми, кто занимается интернетом или работает в каком-то другом отделе, где люди более тонкие, более понимающие, учатся больше. Или просто по характеру приятнее. Но это совершенно не важно. Это вообще не важно. Если ты выбрал свой отдел просто по принципу, что у людей есть руки, ты, может быть, никогда и не хотел бы связываться с Цвикой. Но он маляр, тебе нужен маляр, поэтому ты берешь его. Что делать? Вот по такому принципу. Теперь начинайте делать работу внутри своего отдела. Так, чтобы все работало как нужно, как часы, как в любом нормальном отделе, на любом другом предприятии. Уже есть связи, понимание, общий план. Мы знаем, что выполнять, и никто не может от этого убежать. Если кто-то убегает, пожалуйста, ты уволен со всего предприятия. Ну, разумеется, есть люди, которые не подходят, тогда другое дело. Но если человек вообще отказывается, ему нечего здесь делать. Пусть идет во внешнюю группу, и все. После того, как у тебя действительно есть команда, начинайте заботиться о внутренней жизни этой группы, внутри его отдела. И там уже начинается внутренняя работа.
2: Можно ли найти в этой работе с товарищами духовное?
0: На работе нет товарищей, а в группе все товарищи, да? Поэтому... Я не понимаю. Я не понимаю, в чем трудность. Если ты будешь честен с самим собой и с товарищем, никакой трудности не почувствуешь. Сними с себя и с него всю одежду. Образно говоря, вот вы оба голенькие, и кроме настоящей задачи, главной цели, кроме этого здесь ничего нет. Так в чем проблема между рабочими отношениями и отношениями между товарищами? Где проблема? Я могу кричать по работе. Спроси Бенце, сколько раз в день. И какое это отношение имеет к тому, как я отношусь к нему, как к ученику, допустим? Или к Марику, или к Авиу, неважно к тому. Кто больше делает, тот больше получает шпателем по голове. Это понятно. Какая связь есть между одним и другим, когда работают вместе, конечно, возникает больше возможностей для трения в работе. Но именно над этими трениями строятся дополнительные связи. Разве вы не видите? Вот я сейчас столкнулся с этим каббалистическим кафе. Не интернет-кафе, а каббалистическим кафе. И Сеня тоже на меня там кричит каждое утро. Ну, правда, так деликатно. Так вот, пищит. Немножко. Не понимают, что раскрытие недостатков — это самое лучшее, что может быть. Самое лучшее. Незачем никуда идти. Если хисарон не раскрыт, знай, что у тебя нет возможности сделать ни одного шага вперед. Ни одного шага. И в исправлениях, если мы не раскрыли хисарон, если мы не раскрыли язву, если не обнаружили, что ты плох, как же ты сделаешь хорошо? Потому что в нашем мире мы ничего нового из себя не производим. Мы только исправляем. Вся наша работа в целом называется исправлением. Поэтому сначала нужно раскрыть зло и исправить, снова раскрыть зло и исправить. А если не раскрыли, делать нечего. И только в той мере, в которой раскрыли, можно исправить и продвинуться. Поэтому чем больше раскрывается зло, тем лучше, слава Богу. Поэтому мне не мешает, что кричат. Только если не кричат против общего направления продвижения. А если по дороге критикуют, кричат, то это... Это благословение. Такая критика никогда не разрушит, если она действительно хорошая, глубокая, с разных сторон, это выяснение. Именно из них начинают разбираться, кто прав, кто нет, почему и как нужно сделать. Если все связано с целью, из этого выйдет только благо. Бояться нечего. Наоборот, копай глубже. Только не нужно все время оставаться в этом и начинать получать удовольствие от того, что ты страдаешь. Такое тоже бывает. Но само раскрытие — это очень хорошо. Мы не знаем, но это известно и в медицине, и в психологии. Боль и радость очень близки. Страдания и радость ощущаются телом сходным образом. Не бывает одного без другого. Не случайно говорят в народе, что если муж и жена совсем не ссорятся, то любовь как бы между ними не обновляется. Это не просто слова. Есть в этом правда. Обновление должно происходить над чем-то противоположным. Если бы не было этой критики относительно кафе, они продолжали бы делать все так же. А теперь понимают, что этим действительно нужно заняться, сделать профессионально и перестать работать как попало. Да.
3: У меня есть вопрос.
0: Мы едем с ним сейчас в Америку. У него есть полтора месяца. Я каждый день ему морочу голову. Я хочу порядок лекции, как я появлюсь, что ты думаешь. Я уже отправил это многим людям и спрашивал их, вплоть до того, в какой одежде выступать. Все проверяю. И ты знаешь, я могу тут стоять. Скажи мне, сейчас нужно 2 часа говорить? Я буду говорить. Иногда я начинаю предложение, а потом ищу, как его закончить. И нет проблем. Получается. Но вместе с тем должна быть подготовка. А там подготовки было недостаточно. Так раскрылся хисарон. Прекрасно.
2: Я, наоборот, хотел бы, чтобы после всего, что я делаю, мне говорили о недостатках, а вы бережете меня, вы молчите. И это не на пользу. Не на пользу. Мне нечего улучшать, я остаюсь без

0: проверки.
1: כן.
0: Вопрос о молитве. Молитве о хисароне, молитва о кли, молитва о входе света в кли. Молитва — это как бы...
2: Молитва называется хисарон, который уже находится в человеке. В выясненном виде хисарон, который готов уже для получения наполнения, ответа. Достичь такого хисарона — это усилие. А сам хисарон — это молитва. Ну, это уже нормально. Весь вопрос в работе до этого.
3: Я спрашиваю о самой молитве, что такое молитва по сути. Это самое глубокое мое намерение. Это то, что я ищу, то, что я...
2: Ты не знаешь, что ищешь. Извини меня. Я скажу тебе. Есть у тебя, мы называем это духовный ген. У тебя есть цепочка решимот. И вся эта цепочка, она находится в тебе, потому что твоя душа спустилась свыше в нынешнее твое низкое, испорченное состояние. И все эти ступени, по которым она спустилась, находятся внутри нее. Но как решимот. То есть информация о каждой ступени. Ты можешь обрести эту ступень, если к этой информации добавишь силу, овладеть ею. Сила обрести эту ступень называется экран. Намерение ради отдачи. Вся наша работа состоит в том, чтобы при помощи разных действий раскрыть следующее по очереди решимо. Реализовал его, дальше я продолжаю, раскрываю следующее решимо, более высокое, еще выше, и так я возвращаюсь в то место, откуда спустилась душа. То есть я не могу искать, какое желание у меня будет, когда я раскрою следующий решимо? Как я буду выглядеть, когда я раскрою следующий решимо? Какие мысли, желания? Кто я? Что я? Каким я буду? Когда раскроется во мне следующее решимо? Это просто глупо сейчас представлять себе состояние, в котором я еще не нахожусь. На основании чего я его представляю? И мы видим, насколько состояние, которое мы проходим, они практически их никогда невозможно заранее спланировать, даже предположить, предвидеть. Следующее состояние. Поэтому мне не нужно думать о будущих желаниях, о будущих мыслях. Не случайно написано, как бык под ярмой, а осел под поклажу. Очень просто, примитивно. Я хочу достичь большего. Что такое большее? Если я себе начну что-то такое представлять, то... Это неправильно.
3: Это не совсем был мой вопрос.
2: А, ну прости.
3: Вопрос был очень простой. Молитва. Когда я молюсь, когда я хочу получить что-то от Творца.
2: Да.
3: Не важно. Вырасти, продвинуться вперед, попросить хизарон, кли, попросить все, что продвинет меня на пути. Сама молитва.
2: Да.
3: Какая молитва для меня самая правильная? Это мое намерение. Допустим, мое намерение получить хисарон. Само намерение, которое приходит из самого чистого, самого глубокого места во мне, достаточно, чтобы было настоящей молитвой? Или нужно облекать мое намерение в слова и произносить их? Потому что иногда приходит намерение, когда я облекаю в слова, а потом...
2: Должна ли быть молитва в словах?

0: Само намерение своя сила.
1: Знаешь, Творец не видит тела. О каких словах? Молитвы ты говоришь. Под словами, может быть, ты подразумеваешь выяснение желаний, намерений. Но что такое слова? Нет слов в духовном. В духовном это голое ощущение, без облачений. Ощущения, состояния, у которых нет названия. Ты можешь наклеить к ним любое имя или любой номер, какой хочешь. Но только чтобы это было принято и у других, если ты хочешь с ними общаться. Или как-то иначе. И относительно Творца тебе нужно прийти. К некому такому сочетанию состояния, ощущений, мыслей, намерений. Нету здесь слов. Ты можешь назвать это решимо X дает лапшут, Y дает. Вот и все. Так, чтобы, в общем, так раскрывается решимо. Ты можешь назвать это, но мы называем это Наранда Цадиким. Неважно, это название. Но внутри это ощущение.
0: Это намерение. Ощущение — это намерение. Каждый раз, когда я пытаюсь каким-то образом описать свое намерение словами, я буквально смеюсь над собой. Зачем мне вообще слова? Самого намерения достаточно, и оно приходит туда, куда должно быть.
1: То есть молитва — это ощущение в сердце. Сердце называется не наше сердце, а вся совокупность желаний человека — это называется сердцем. Если все эти желания, и внутри них есть некое такое общее ощущение, правильное и направленное на Творца. На Творца, значит, это обрести такой же облик, как и у него, это называется направленным на него. И это называется молитвой.
0: Кен. Величие Творца — это окружение. Величие Творца — это когда окружение заставляет меня хотеть быть рабом Творца, а больше всего остального отмениться перед ним. Это состояние, которое должно создать окружение, это называется величием Творца.
1: Окружение должно помочь мне в связи. Здесь много слов. Всю связь с Творцом.
0: Я спрашиваю конкретно. Пытаюсь определить величие Творца.
1: Окружение должно сказать мне, что без величия Творца я не достигаю цели. Что величие Творца открывает мне новое кли. Короче говоря, оно должно направить меня на Творца.
0: Группа — это величие Творца. Что такое величие Творца?
1: Величие Творца прежде всего в том, что Он управляет мной в любом месте. Войди внутрь себя, в любое место, в любую точку, в любой внутренний угол, и там ты найдешь Его. На это группа должна тебе показывать, а потом ты уже сам это обнаружишь. Когда ты увидишь это, услышишь, то есть это от группы, ты начнешь действительно. Что значит великий? Великий — это больше, сильнее меня. Именно так я должен впечатлиться от группы, что он сильнее и больше меня. То, что он сильнее бьет меня, ну что поделать? Я его проклинаю, отчаиваюсь, падаю. Сильнее — это значит в величии.
0: Тогда окружение должно давать тебе радость. Почему оно должно почувствовать величие Творца? Я найду там радость.
1: Окружение должно обеспечивать вместе с важностью Творца давать подъем. Важность Творца без подъема духа — это не важность. То есть оно должно давать тебе, скажем, вместо того, чтобы Творец был скрыт,
2: не стар, хевра сиха,

0: общества снаружи, скажем, не здесь. Я знаю, как устроена среда, которая заставляет меня хотеть принадлежать чему-то или отмениться перед чем-то. А эта группа делает большое шоу, воздействует на все органы общества чувств, на все органы чувств, показывает, что я что-то хорошее, тогда мне не важен я сам, лишь бы прилепиться к этому хорошему. Проблема такого рынка в том, что он полностью внутри желания получать, он искусственный, иллюзорный. Вопрос, как изменить это в таком месте, как наше, когда, с одной стороны, должна быть внутренняя работа, поиск, с другой стороны, чтобы дать человеку здесь подъем.
1: Проблема в нашей группе, что мы не заботимся о том, чтобы построить группу. Нужно начать с этого. Если я хочу, чтобы группа влияла на меня, и чтобы она сформировала меня, я должен позаботиться о том, чтобы она действительно была сильная, с правильным намерением, в правильной скорости, в подъеме духа, в одушевлении. Что я хочу от этого получить, чтобы это было в ней, и чтобы все это было в этой группе. Я должен сам ей это дать. Откуда мне это дать? Я могу дать. Каждый может дать. Если не самому себе, то другому может. Да, например, ты даешь лекции, да, они думают, ух ты, приходит на лекцию, думают, какой он праведник, какой исправленный. О, почему? Потому что ты на них воздействуешь, ты на них изливаешь, направо, налево, то, что читал, то, что не читал.
0: Моя работа на желание получать.
1: Подожди, на их желание получать ты работаешь. Значит, ты способен передать им подъем, которого у тебя нет. Иногда ты так вообще находишься в дауне, начинаешь с ними говорить, и вдруг даже сам вдохновляешься. Ух ты, какой я! Просто так. Ну, это не просто, но об этом еще поговорим. То есть ты видишь, что твое собственное состояние в момент, когда ты хочешь дать окружение, не так важно. И даже только словами, даже не от сердца, даже внешне, ты можешь вызвать в них настоящий подъем духа. Другой человек слышит и думает, что это спустилось к нему буквально с неба. Словно сам пророк Ильяу спустился. То же самое сделай намеренно относительно своей группы. И пусть каждый так делает взаимно, друг относительно друга. И ты не представляешь себе, какие силы ты получишь. Ты не сможешь спать. Не сможешь спать. Может быть, у тебя было таких несколько дней, когда ты познакомился с этой идеей, с кабалой. Может быть, было несколько таких дней, допустим, в праздник, Суккот, Песах, такой подъем. Круглые сутки, да? Ты увидишь, что так ты будешь жить. И тебя вынудят, хочешь ты или не хочешь, они повлияют на тебя таким образом. Проблема, что они не хотят влиять на тебя, им наплевать и на себя, они пока еще не понимают, что здесь основной момент, и все, ну и оставляют это.
0: Тогда я скажу, где проблема. Допустим, я беру состояние, о котором вы говорили, когда не способен уснуть, то не может спать, чувствует, что все время живешь, что внутри все говорит, в таком состоянии.
1: Ты будешь чувствовать, что живешь, горишь каждую минуту. Откуда это происходит в тебе? В каком виде? Допустим, есть группа, все сидят, слушают, я тоже работаю там много времени, и так далее. Ты часто слышишь, что снаружи, что это важное, это особенное. Ну, и ты постепенно загораешься. От чего еще? Духовное в этом, духовные силы, ну, оставь их пока что.
0: Но как я строю отношения в таком состоянии, когда я все время живу? Это уже не в состоянии, где я делаю выяснения, потому что в этот момент мне не важны выяснения.
1: Если ты получишь подъем от группы, ты говоришь, это помешает тебе выяснять. Почему же это помешает мне делать выяснения? Мои выяснения происходят, когда мне плохо. Когда тебе плохо, знаешь, что у тебя нет никаких выяснений. Ты лишь просто себя поедаешь. Выяснения должны происходить, когда приходит свет, и ты видишь разницу между собой и этим светом. Окружение вообще не отключит тебя от выяснений. Не бойся. Ты все время будь в максимальном подъеме. Не волнуйся, выяснения придут. Но если ты упадешь в какую-то мысль, в какое-то состояние, ты упадешь только на секунду, этого достаточно. Это называется сократить время, а у тебя нет. Нет, выяснения означают, я падаю на несколько.

0: Не, я не могу выйти из этого, потому что я понимаю, в какую глубину этой, по-моему, ямы я попал, какая грязь, которую я раскрываю сейчас в себе, и сам я тоже грязь. Одной секунды достаточно. Нет, не нужно этого. Одной секунды достаточно. Может быть, ты даже не успел прочувствовать все свои вот эти ощущения. Это может пойти таким образом. Это духовное. Может быть, не знаю, тебе понадобится где и как, и когда. Никогда не переживай о зле. Ты должен все время заботиться, чтобы быть в постоянном подъеме и мысли о Творце. И из этого придут выяснения, свет выясняет кли.
1: А как это сохраняет тонкую грань между людьми, которые приходят в группу ради цели, и теми, кто приходит ради самого подъема? Мне хорошо внутри желание получать в окружении, поэтому я прихожу. Такие люди могут быть в окружении. Я знаю, например, там, где я преподаю...
0: Секунду, ты говоришь так, что в нашей группе есть люди, которые действительно приходят ради цели, а есть такие, кто приходит, потому что, ну, не хотят сидеть дома. Я прихожу вечером, иногда вижу здесь людей, сидят здесь. Что они делают? Сбегают из дома. Дома жена, дети маленькие, шум, крики. Они здесь сидят, что-то делают. Может быть такое? Может быть, мы все такие? И на самом деле мы все такие. Мы бежим от всяких проблем. Ты говоришь, моя группа не думает о подъеме духа. Они не думают о духовном. Верно, не думают. Принимай это как правильное предположение, и ты тоже в итоге бежишь от страданий, от проблем. Какой смысл в этой жизни? От этого ты пришел, и в этом ты продолжаешь. Если тебе кажется, что это неправильно, то значит, ты еще просто не выяснил глубину причины, по которой ты сам здесь находишься. Каждый, кто здесь находится, в итоге бежит от зла. Это очень хорошо. Это достойная основа, с которой начинают. Нет, должно быть с самого начала такое стремление к духовному, к отдаче, к альтруизму, к коммунизму. Чушь. Не нужно никакого, ни к чему стремления, кроме одного. Сбежать от проблем.
1: А какая разница между гостиницей, которая сейчас предлагает мне круглосуточно, там все самое хорошее, в Эйлате, допустим.
0: В чем разница между группой, которая помогает мне не думать о своих проблемах, и какой-то там каким-то отелем в Эйлате, который тоже предлагает мне неделю не думать о моих проблемах? Да? Разница простая. Если это действительно проблемы, связанные с целью, то в Элате ты не сможешь от них убежать. Ты будешь сидеть в этом отеле во всей этой роскоши и будешь пожирать сам себя. Тебе ничего не поможет. Только здесь ты действительно сможешь от них убежать. И очень хорошо, если убежишь. Очень хорошо, если ты приходишь сюда и забываешь обо всех проблемах. Животные, духовные, неважно. И не вспоминай о них. Тебе не нужно думать, когда придет осознание зла. Оно приходит только как результат света. Если ты не вызовешь на себя больше света, ты не раскроешь... Еще зло. А тот, кто хочет почувствовать зло, прежде чем он привлекает свет, просто он поедает самого себя. Это не раскрытие новых состояний. Это называется глупец сидит, сложа руки, и пожирает сам себя. Он сидит и не продвигается. Мы должны... Он пишет об этом... Во многих статьях тебе нужно быть только связанным с источником света, с Творцом. В результате этого придут к тебе все остальное придет. И не бойся, что этим ты отдаляешься от своего «я», от своего желания получать. Нет. Это устроено таким образом, что так метод устроен, что придут к тебе удары, и не бойся, еще в каком темпе. Ну, хорошо. По поводу построения предприятия, отношений внутри него, я говорю, что сейчас Это основной вопрос. Получится? Хорошо. Не получится? Тогда ничего не получится.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из него берем для реализации в десятке.
2: Какой
0: урок! Так много всего. Мы слышали последние вот эти предложения, что страдания приходят и подвигают нас на какое-то действие. И не стоит копаться, откуда и как. И мы читали, что только от товарищей мы получаем стремление, величие Творца. Это единственное, что нужно работать, делать, и из этого придут уже все остальные вещи.
1: Да, мы должны прийти к настоящему хисарону, крику, к Творцу, чтобы пришел и помог нам. Это должно исходить из понимания, осознания того, что мы не способны выйти из желания получать для себя, и только с помощью Творца. И нужно на самом деле прийти к боли и страданиям от того, что мы далеки от этого, насколько нам это нужно, и большая потребность в том, что мы можем прийти к этому, только взаимовключаясь в окружение, как можно больше, когда есть у нас всех то же желание, и его мы требуем вместе.
0: Да, нет больше, чем отдача. Самое высокое свойство Творца и все наши действия, они исходят из этого, и мы стремимся.
3: И
0: важность отдачи, отношения к группе, то есть в той мере, в которой я хочу и готов, как он пишет, отменять себя, в группе, в этой мере можно оценить свойства отдачи, все, что находится в человеке, и тело начинает сопротивляться, и это создает просьбу, на которую приходит свет, который дает важность отдачи, и в соответствии с этим и кли.
1: Да, наш хисарон должен быть хисароном в осознании величия Творца, чтобы он изменил нас с раба желания получать на раба желания отдавать. Получается из-за того, что хисарон должен быть, чтобы мы были как можно более слиты с Творцом. И проверка, насколько я беспокоюсь вне себя, начиная с проверки группы, и проверка, которая усиливается во всем мире, и проверка, насколько я забочусь о себе, и выход наружу, когда я забочусь о группе, и забота о группе — это, по сути дела, забота о Творце.
0: И главное продвижение — это важность и величие Творца. Это мы получаем от окружения и должны передавать друг другу, и дополнительно это усилия в группе, в количестве, в качестве. И через это я притягиваю свет и постепенно получаю величие Творца.
1: Да, итог может быть в том, что и сама статья, И урок был в основном, мне так кажется, по крайней мере, что был хиссарон, правильный хиссарон, и что человек должен быть в осознании этого хиссарона. Не обязательно знать, должен чувствовать это и даже страдать от того, что нет его у него. И он должен выяснить, чего именно ему не хватает. И это тоже момент, что сам хиссарон недостаточен, это часть его развития, а настоящий хиссарон и ощущение выяснения приходят в конечном счете за счет прелести святости, когда свет благодаря действиям его развивает в нем келим красоты, свойства отдачи.
2: Да, что мы хотим достичь в нашей работе, рассказал, и тогда относительно Творца ты должен прийти к пониманиям, к ощущениям, намерениям. Нету здесь слов, Рав сказал.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר,
1: мы читаем книгу Зоар для народа,
0: פרשת ויקרא,
1: глава Ваикра,
0: מאמר הבוקר אור, עוד שין פי בית, מאמר הבוקר אור,
1: שין פי בית, 382, нет, Шин Пэй Гэй, 385-е, пока существует Моше.
0: Мы напоминаем, что можно видеть наши передачи, задавать вопросы в прямом эфире через сайт «Футбола народу».
1: Избранные вопросы, связанные с чем материалом, будут заданы в течение урока. Зоар для народа, глава Ваикра, пункт 385, статья «Пока существует Моше».
2: И здесь мы продолжаем то же самое. Если все наше исправление, оно в группе, если все наше исправление, оно в связи между нами, если все наше исправление заключено в том, что мы живем, желаем почувствовать себя более особыми, то тогда во время чтения Зоара, а в особенности, почему? Потому что насколько мы притягиваемся к тому, чтобы быть особыми, то через посредством чтения Зоара мы притягиваем на себя свет, возвращающий к источнику, потому что Зоар рассказывает нам о той связи, которая существует между исправленными душами, поэтому мы как будто бы сейчас изучаем, читаем, обсуждаем, работаем с этой исправленной системой. И тогда мы пробуждаем на себя ее воздействие. Мне необходимо почувствовать больше, что мы связаны вместе, достичь этого исправления. И просто получаем этот самый свет, ощущаем его, что он приходит к нам, что он нас изменяет. Пожалуйста.
1: Пункт 385. «И сказал Творец Моше, вот ты ложишься рядом с твоими отцами. Пока Моше был жив в мире, он противостоял сынам Израиля, чтобы они не впали в грех перед Творцом. И поскольку среди них находился Моше, подобного поколения не будет до поколения, когда придет царь Машиах, и они увидят славу Творца, подобную им, постигшим то, чего не постигли другие поколения». 386. «Рабыня видела на море то, чего не видела око пророка Иехескеля. Если рабыни достигли такого постижения, жены Израиля, тем более, и сыновья его, тем более, и мужи, тем более, и Санедрин, тем более, и председатели, тем более, и тем более, высший верный пророк Моше, который выше всех. А теперь торговцы в пустыне источали такую мудрость. Тем более мудрецы поколения, и тем более находящиеся пред Раби Шимоном и учащиеся у него каждый день. И уж тем более сам Раби Шимон, который превышает всех». 387.
2: Он говорит это о ступенях, которые существуют в раскрытии. И это во всех, также и Раби Шимон, и каждый из тех, о которых мы здесь изучаем. Он привел здесь весь порядок, сверху вниз, и пророки, Санедрин, всякие духовные люди, был Исраэль, мужчины и женщины, то есть он дал весь порядок их, и поэтому все эти ступени, они присутствуют в каждом из нас. Пожалуйста.
1: 387. «После того, как умер Моше, сказано, и встанет этот народ и будет блудить. Такое же горе для мира, когда покинет его Раби Шимон, ибо источники мудрости перекроются в мире, и будет искать человек слово мудрости, и не найдет, кто бы сказал его. И будет весь мир совершать ошибки в Торе, и не найдет, кто бы пробудил его в мудрости. О том времени сказано, а если вся община Израиля совершит ошибку, то есть если совершат они ошибку в Торе, не зная пути ее, и в чем состоят они, поскольку и сокрыто будет от глаз общества, То есть не будет того, кто умел бы раскрыть глубины Торы и пути ее. Горе тем поколениям, которые будут жить тогда в мире. 388. Творец раскроет глубокие тайны Торы во времена царя Машиаха, ибо полна будет земля знанием Творца, как полно море водами. И сказано: «И не будет больше каждый учить брата своего и каждый ближнего своего, говоря, познайте Творца, ибо все они будут знать меня от мала до велика».
2: То есть во всех килим человека, как маленьких, так и больших, то есть также как в малом, так и в большом состоянии, во всех из этих состояний раскроется экран, намерение ради отдачи и высший свет в них, и поэтому не будет разницы между килим и кли полностью заполнится свойством отдачи. Есть вопросы? Нет. Ну, давайте продолжим тогда. Снова. Главное здесь — это намерение в Зоаре. Почти не о чем спрашивать. Ничего здесь не понятно. Говорится о всяческих вещах, рассказах, сказаниях. Главное — постоянно требовать свет, возвращающий к источнику. Ожидать избавления, спасения, раскрытия. Чего-то, что я начну ощущать. Да.
1: Статья «Когда правитель согрешит». Пункт 389. Когда правитель согрешит. В чем разница, что всюду сказано «а если», как сказано «если помазанный коэн согрешит», и как сказано «а если вся община Израиля совершит ошибку», а здесь сказано «когда правитель согрешит», и не сказано «а если правитель согрешит». 390. Дело в том, что эти коэны не настолько погружены в грех, ибо коэн постоянно оберегает себя, ведь на нем каждый день ноша его господина и ноша всего Израиля, и ноша каждого в отдельности. И поэтому странно, если он согрешит.
2: Это то свойство, которое находится у нас, высшее свойство хеседа, называемое в человеке коэн.
1: И поэтому сказано «а если». И также «а если вся община Израиля совершит ошибку». Ибо странно, что все они впадут в один грех. Ведь если одни грешат, другие не грешат. И поэтому сказано «а если». Но здесь, когда правитель согрешит, согрешит безусловно, ибо сердце его гордится им, поскольку за ним идет народ и ему подчиняется. И поэтому сказано «когда правитель согрешит». То есть он приступил запрещающую заповедь и совершил одну из них. И потому не сказано о нем «а если», ибо грешные дела его не ставятся под сомнение. 391. «А правители принесли камни ониксовые и камни, оправные для эфода и для нагрудника». Почему произошло изменение, что эти вещи пожертвовали правители, а не другой человек? Ведь сказано «всякий, побужденный сердцем своим, пусть принесет возношение Творцу». И сказано «камни ониксовые и камни оправные для эфода и для нагрудника». Но ведь это заповедано каждому человеку. 392. А дело в том, что Творец сказал, несмотря на то, что это пожертвование зависит от всех, пусть эти камни принесут правители, ибо камни кладутся на сердце коэна. Сказал Творец, пусть придут правители, сердце которых гордится ими, и принесут эти камни, которые кладутся на сердце коэна, и искупятся они от своей сердечной гордыни.
2: Сердце — это каменное сердце Лева Эвен, понимающее сердце, ведь Эвеном, камнем, называется понимание, Авана, камни, чтобы взвешивать их. То есть мы взвешиваем, насколько мы можем идти выше разума, выше понимания. Да.
1: И сказано, и будут они на сердце Аарона, когда он приходит к Творцу. И поэтому правители принесли камни ониксовые, чтобы искупить себя. 393. И поэтому сказано, когда правитель согрешит и совершил одну из заповедей Творца Элокима своего, которая не должна быть совершена, и это все равно, что преступил запрещающую заповедь. И сказано, если осознанным будет грех его, ибо поскольку сердце его гордится им, не наблюдает он греха своего, и лишь потом он осознает и совершает в нем раскаяние.
2: Понятно? Ну, как с намерениями дела обстоят снова? Не понимает, не знает, с трудом знает, иврит, зор, вообще не понимает. Это вообще ничего не значит. Здесь мы должны находиться в терпении, чтобы просто слушать, что читает диктор, и я нахожусь во внутреннем напряжении, каким образом подумать о форме исправленной форме кли. Души были разбиты, и я хочу увидеть их все связанными. То есть именно эту форму я хочу сейчас раскрыть, потому что Зор говорит именно об этом. Он говорит об устройстве всех душ и объясняет нам, каким образом там все работает и все связывает между собой. Коаним, Левиим, всякие эти вещи, которые они там делают, неважно что. Это его собственный язык, который я не понимаю. Но это именно то устройство и его схема и силы, которые там действуют, это является исправленной вещью. Он ведь нам объясняет, что из себя представляет исправленная форма, поэтому эта книга и называется «Святой». Она говорит о святости, об отдаче, поскольку отдача называется святостью. И я стремлюсь к этой форме, то есть быть связанным с товарищами, с душами, то есть в том виде, в котором Зор нам это объясняет. Если мы таким образом прикрепляем себя к этому рассказу Зора, мы получаем оттуда этот самый Зор, это сияние, которое называется высшим светом, высшим сиянием, и тогда это на нас воздействует. Пожалуйста.
1: Статья «Пламя под крылами петуха». 394 пункт. Тора, которая учит ночью, чище, чем Тора, которая учит днем, поскольку чистота письменной Торы в устной Торе, то есть в Малхут, называемой ночью, а устная Тора, то есть Малхут, господствует ночью и пробуждается более, чем днем. И когда Малхут господствует, это чистота Торы. 395. Когда пробуждается северный ветер и разделяется ночь, выходит пламя и бьет под крылья петуха. И он хлопает своими крыльями и кричит. А когда это пламя доходит до него и вспыхивает на него, он глядит на него и сотрясается и взывает. То есть он глядит и смотрит ради славы своего господина, чтобы поступать по желанию его, и призывает людей встать и служить Творцу. 396.
2: Это желание в человеке. Петух, человек, ночь. Все это объясняет нам лишь то, что происходит внутри нас, внутри каждого из нас.
1: И поэтому он называется «сихви», от слова «наблюдение», и называется «гевер» — «мужчина», поскольку он пробуждается в пламени Гвуры и должен пробудить мир со стороны Гвуры. И тогда сыны веры встают и дают силу и мужество Кнессет Исраэль, то есть Малхут. И это называется ликованием Торы. И за то, что вставал в полночь, Давид удостоился царства, Малхут. Он и сыновья его на веки вечные и на все поколения. 397. И когда петух кричит, а люди спят в своих постелях и не просыпаются, петух кричит, хлопает своими крыльями и говорит: «Горе такому-то, обиженному своим господином, покинутому своим господином, ибо не пробудился дух его, и не взглянул он на славу царскую». 398. «Когда высияет день, вестник призывает его и говорит: но не скажут, где Бог, делающий меня, устанавливающий в ночи песнопения, чтобы помочь ему в этих восхвалениях, чтобы было все в единой помощи». То есть Малхут устанавливает песнопение ночи, или Зейранпину, чтобы помочь человеку, чтобы он тоже пробудился благодаря этим словословиям. А когда человек возносит восхваление и занимается Торой, она возносит Ман, и он помогает Малхут. И оба они находятся в единой помощи. Что значит «делающий меня»? Дело в том, что когда человек встает в полночь и занимается радостью Торы, а радость Торы называется именно ночью, когда он занимается Торой, и высияет день, Творец и Кнессет Исраэль исправляют его нитью милости, ибо он спасся от всего, чтобы он мог светить между высшими и нижними. 399. «Где Бог, делающий меня?» Следовало сказать «делающий для меня». Что значит «делающий меня»? А дело в том, что поскольку он встает в полночь и занимается Торой, когда высияет день, пробуждается Авраам со своей нитью милости, и Творец и Кнессет Исраэль исправляют его и делают его каждый день новым творением. Как сказано: «Бог, делающий меня». 400. «Бог, Элока», буквы Алеф, Ламет, Вав, Гей. «Бог, Эль, Алеф, Ламет, Авраама», о котором сказано: «Великий Бог». Вав – это Творец, Зейранпин. Гей – это Кнессет Исраэль, Малхут. И это Элока, что указывает на Хесед, и на Зейранпин, и на Малхут. А они делают человека и исправляют его каждый день. И поэтому сказано: «делающий меня», подобно «да радуется Израиль делающему его», что указывает на Творца. Статья «О, извести его о грехе его».
2: Пункт 401. «О, извести его о грехе его». Творец повелел Кнессет Исраэль известить человека о его грехе, что это грех. И она извещает его об этом своим единим, судами, как сказано: «Раскроют небеса прегрешение его, и земля восстанет на него». Извести его, как тот, кому повелевает другому известить его, где извести – повелительное наклонение, то есть он указывает Малхут, чтобы она известила его. Пункт 402. Когда человек согрешил перед Творцом и не наблюдает своего греха, чтобы раскаяться в нем перед Творцом, и сбрасывает его с плеч долой, душа в самом деле возносится и свидетельствует перед Творцом. Тогда повелевает Творец Кнессет Исраэль, говоря: «О, извести его о грехе его, который он совершил», то есть протяни ему диним и сообщи ему о его грехе, как сказано: «Извести Иерусалим о гнусностях его», где «извести» — это повелительное наклонение. Пункт 403. «После того, как доходит до него дин, суд, Дух его пробуждается, чтобы раскаяться перед своим господином, и он подчиняется и приносит жертву. Ибо тот, чье сердце гордится им, грешит и забывает о своем грехе, и не смотрит на него. И поэтому Творец настороже с ним и повелевает сообщить ему о его грехе, чтобы он не забывал о нем.
1: То есть человек получает отягощение сердца, увеличение своего желания получать, начинает гордиться этим, потому что это добавка эго. Соответственно, этому пробуждается тьма, страдания. Страдания давят на человека. Он начинает понимать, что нет выбора, что он обязан исправить свое желание получать эгоистическое, он уменьшает его, исправляет его. Называется, что совершает жертву. С помощью того желания получать, которое раскрылось, он как раз приближается к Творцу. Это называется курбан, жертва от слова коров, близкий. Итак, всякий раз грех, жертвоприношение, грех, жертвоприношение. Да?
2: Пункт 404. Безусловно, это так. И то же мы находим с Давидом, когда он совершил известное дело с Батшевой. Он не наблюдал его. Сказал ему Творец: «Ты позабыл о нем? Я напомню тебе». Сразу же сказано: «Ты тот человек», так сказал Творец. «Ты тот человек, который не помнил греха, ты тот человек, который забыл о нем, и сообщил он ему о нем с помощью суда». Дин. Пункт 405. Также и здесь Творец сказал «извести его о грехе его, который он совершил». И это правильно, потому что не сказал «если известно будет ему», как сказано, «если известно, что вол бодливый он». А тот, кто встает ночью заниматься Торой, Тора извещает его о грехе его, и не с помощью суда, Дин, а как мать, сообщающая своему сыну известие мягкими словами, он не забывает о нем и раскаивается перед своим господином. Пункт 406. А если скажешь: «Давид, встававший в полночь, почему высшие пробудились против него, чтобы напомнить о грехе его посредством суда? Давид другое, ибо он согрешил в том, с чем он был связан, то есть в Малхут, и нуждается в суде, и в том, в чем он согрешил, судит его, ибо он согрешил относительно святой Малхут, с которой был связан, поскольку он был опорой для нее, и относительно святого Иерусалима, который соответствует Малхут, и поэтому он был избран из Иерусалима, и у него было отнято царство Малхут до тех пор, пока он не исправился и не раскаялся. Пункт 407. Что значит, что Творец наказал Давида через его сына? Как сказано: «Вот я наведу на тебя зло из дома твоего». Поскольку если восстанет на него другой человек, не пожалеет он его. Сказал он ему: «Но ведь Авшалом хотел убить своего отца во многих злоумышлениях против него, более чем любой другой человек». Пункт 408. Давид совершил грех с Батшевой без уточнения, с какой. Это Малхут. Сказал Творец: «Пусть явится сын дочери чужого бога и свершит возмездие». И это Авшалом, который был сыном красавицы, взятой в плен на войне. Ибо у того, кто берет жену на войне и желает ее, в итоге рождается от нее упрямый и строптивый сын, поскольку до сих пор все еще не прекратилась грязь его.
1: Есть что-то сказать у вас, пожалуйста? Да.
2: Да, пожалуйста. Тьма и страдания, являются ли это лишь внутренними процессами, через которые проходит человек, или это же может проявляться в каких-то помехах нашего мира?
1: Во всем.
2: И там, и здесь.
1: Конечно, конечно.
2: Спасибо.
1: Это, может быть, болезни, проблемы в обществе, на работе, большие войны. Бар-Ислам говорит, что это вообще могут такие страдания развиться, что мировая война и так далее. Мы не знаем точно, что соответствует чему. Мы не умеем взвесить меру тьмы и недостаток исправления относительно раскрытия, относительно формы раскрытия тьмы. То есть, когда раскрывается 10 килограммов тьмы, что происходит в нашем мире, в каком виде это раскрывается? А 100 килограммов, в каком виде это раскрывается? Мы не можем сказать. У нас нет тут понимания. Это уже, ты должен быть выше в системе, наверху. Тогда ты понимаешь, что происходит. Это как родители, когда они смотрят на детей, как управлять ими. Здесь конфеты, здесь кнут. Том, здесь пряником, тут так, и так и мы находимся в системе. Ну, конечно, это на всех уровнях. Потому что и в нашем мире тоже все, что мы страдаем, это из того же источника. Творец, который хочет продвинуть нас к окончательной цели, это он дает нам все эти плохие вещи, проблемы, внешние, внутренние, неважно какие, на каком уровне.
2: Спасибо.
1: От самых маленьких вещей до глобальных вещей. Да? Ну?
2: Согласно этой статье, выясняется, что петух пробуждал Давида, а Давид пробуждал рассвет. Это не то, что Давид пробуждался самостоятельно.
1: Не пробуждался сам. Приходил северный ветер, стучал по арфе, и Давид вставал.
2: А здесь в статье говорится о петухе, который уже в полночь. Это правильно, то, что вы говорите, я это знаю тоже, но ведь зор здесь изменяет.
1: Ну так что будем делать? Они, видимо, этого не знали.
2: И приходит северный ветер, который дул на его инструмент.
1: Не знаю, тут действительно такая проблема, потому что вообще мировая проблема. Ну, он учился в Ешиве, что делать, несчастный. Да, пожалуйста.
2: Поскольку мы знаем, что тот, кто написал книгу «Зор», ну, по крайней мере, согласно его словам, так мы знаем, Раби Шимон, очень тяжело слушать, каким образом он свидетельствует о себе, что он является самым великим из всех остальных.
1: О, это не проблема, а что? Это что, что-то стыдное в этом или что? Если я нахожусь в системе, и я пишу о системе, и я уже являюсь частью системы, то я рассказываю о себе как о части системы, я не отождествляю себя с той частью. Я говорю о той части, о ее функции. Тут нет ничего, что это в нашем мире. Ты к этих таких отношениях неприятно, некрасиво. Что значит неприятно, некрасиво или красиво? Это глупости. Это все игры нашего честолюбия, что ты хочешь, чтобы другие уважали тебя, а почему я должен, почему они меня не уважают? Здесь это по-другому. Человек рассказывает истину. И все так говорят. Они говорят о себе, о Раби Йоси, Раби Хия, Раби Лазар, Раби Шимон. Каждый из них — это основа, столб из основных 10 сферот. Потому что эти 10 каббалистов — это 10 изначальных сферот. Поэтому, когда они говорят о своей функции, они говорят о том, что они исполняют. Раби Шимон говорит о себе, что и Раби Шимон сделал так-то и так-то, да? Но он говорит о своей роли в системе, как Авраам говорил о себе, о том, что он сделал, да?
2: В продолжении этой статьи написано, что Тора исчезнет, или же, что мы не будем знать глубину всей Торы. как после Раби Шимона, что глубина Торы, вся глубина Торы раскроется лишь после прихода Машиаха.
1: Да, верно. Но написано также, что то поколение, та же группа Раби Шимона, она дошла до Гемар Тикуна, и все написано в Зоре.
2: Я понял, что
1: кроме них только в будущем, в Гемар Тикуне.
2: Когда придет Машиах, да?
1: Да.
2: То есть, по крайней мере, согласно Зору или Торе, глубина Торы раскроется лишь тогда.
1: Да.
2: А не в том виде, в котором мы пытаемся использовать.
1: Мы только пользуемся ею как светозарчащий к источнику. А что мы понимаем в этом? Я смотрю в Тору как осел. Что я понимаю? Я тебе говорю совершенно серьезно. Что я в этом понимаю? Ну, какая тенденция? Моя тенденция... Только не свет хохма, который там, но какую мудрость я могу получить оттуда в петуха моего? Я серьезно говорю, должны быть большие килим, большие килим хохма, свет хохма, когда раскроется. Я должен быть тогда в Малхут бесконечности, я должен раскрыть все это кли, которое принадлежит мне, что я люблю всех, я соединен со всеми, вся эта система моя, я на месте Адама Ришона, и то, что раскрывается во мне, тогда раскрывается Тора. А до этого мы пользуемся этим как световозвращающий к источнику. Написано, я создал злое начало, создал Тору в приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику. Не написано, что он должен наполнять твой разум. Какой разум? Какой разум у вас есть? Нет у тебя никакого разума. Ты не понимаешь вообще, о чем говорит Тора, потому что она говорит о действиях, которые тебе противоположны. Ты не понимаешь ни в одном из этих действий, потому что никогда не видел, не делал этого, не проходил этого. Как ты можешь говорить? А? Это как объясни коту, что такое классическая музыка. Что он может понять? Он не способен, это не в его природе. Так же и мы. Ослы сыновья ослов, мы. Конечно. А только лишь получить свет, только для этого мы учимся. Этим мы пользуемся. Есть Тора как средство, то, что называется свет, заключенный в ней, возвращает к источнику. Мы пользуемся ею так до Гемар Тикуна. И тогда мы получаем действительно наполнение. И в пути мы получаем какую-то небольшую подсветку, но маленькую подсветку, которую мы получаем в пути, это чтобы исправлять себя. А потом раскрывается в один момент действительно вся система и весь свет. Хорошо? Нет больше вопросов. Намерение, ребята, намерение, и вы увидите пользу, я обещаю. Мы все одно, одна система, каждый хочет быть связанным со всеми, и чтобы раскрылся свет Зора. Пожалуйста.
2: Статья «Клялся Творец десницей своей». Пункт 409. «Клялся Творец десницей своей и рукой силой своей». Всякий раз, когда человек грешит перед Творцом, наверху есть известная ступень против этого греха, чтобы судить человека и наблюдать за ним. Если он полностью раскаялся перед своим господином, грех снимается, и суд не властен над ним и не приходит к нему. А если он не раскаялся, грех записывается на этой ступени. А если он продолжает грешить, для него готова другая ступень, и она прибавляется к суду первой ступени. И тогда он нуждается в большем раскаянии. А если он продолжает грешить, он прибавляет ступень к ступени, пока не достигает пяти ступеней. Пункт 410. Когда правая линия остановилась против человека и согласилась на него, то есть на суд, левая линия тоже готова согласиться с правой и включиться в нее. Когда левая линия согласилась с правой, больше уже ничего не зависит от раскаяния. И тогда все согласились о суде над этим человеком, и суд пребывает над ним. пункт 411. «А когда суд достигает полноты и пребывает над человеком, тогда он завершается и устанавливаются пальцы, 5 против 5, правая в левой, показывая, что все согласились о суде над ним, и руки его выпрямляются». То есть пальцы переплетаются друг с другом, чтобы показать вещь без намерения человека, то есть которую он не имел в виду. И поэтому сказано: «Твоя десница, Творец, величественная в силе, Твоя десница, Господи, Творец, крушит врага». То есть левая включается в правую, и суд завершается. И тогда все осуществляется. И поэтому, когда Творец желает все осуществить, сказано: «Клялся Творец десницей своей и рукой силы своей, не дам я зерно твое в пищу врагам твоим». Как происходит клятва Творца? Ведь нет сомнения, что Тора изъясняется языком людей. Однако, какова внутренняя суть вещей? Все раскрытия Творца нижним, определяемые как призыв и речь, происходят благодаря действиям с его стороны. И поэтому клятва — это тоже раскрытие такого действия, которое в своей обязательной надежности определяется как клятва, которую больше нельзя изменить. И для этого нам разъясняются две вещи. Первое, что у грехов и деним судов есть граница, и после того, как грешник достигает этой границы, он больше не может грешить, и поэтому больше нет деним судов. Второе, что с точки зрения мира в целом, эта граница определяется как клятва, поскольку грешники как будто умерли, ибо не могут более грешить, и нет больше судов на земле. Как сказано: «Клялся Творец десницей своей и рукою святости своей, не дам я зерно твое в пищу врагам твоим». И это будет до окончательного исправления.
0: Ну, грешники — это все мысли и желания наши, грешники, которые раскрываются. А умерли — это называется, что мы умерщвляем их, исправляем их таким образом, что мы не хотим пользоваться ими, таким образом, что они ради получения. И этим они потом возрождаются и приходят к Мартикуну. Дальше.
2: Корень всех грехов в преобладании левой линии над правой. У каждого человека есть свой корень наверху, и тот, кто грешит, усиливает левую линию и отделяет ее от правой, и вызывает спор между левой линией и правой, так же, как был между ними спор до того, как средняя линия включила их в себя. И все это совершает грешник в высшем корне своей души. И суды, происходящие от этого спора, и есть его наказание. И если он продолжает грешить и не совершает раскаяние, ему раскрывается свойство жесткого суда от Малхут первого сокращения, Цимцумалифа, неподслащенной биной. И тогда все света уходят из его высшего корня, и он умирает. Несколько сообщений перед окончанием урока. Неделя книги, она наступает в ближайшее воскресенье, 30 мая, 6 вечера. Мы встречаемся во всех наших центрах Каббалы по всему Израилю, кроме Петах-Тиквы, на особый вечер по подготовке к неделе книги. На этом мероприятии будет происходить мировое заседание товарищей, беседа с Равом Лайтманом, много радости, вход свободный. Детали можно узнать по телефону 1-700-509-209 или же на сайте kap.coil. Сегодня мы собираемся на особые трансляции по всем центрам Каббалы в Израиле.

В 3 часа после обеда будет урок с Равом Лайтманом о недельной главе книг по книге Зор. Групповой урок для мирового кли и израильской группы у нас проводится каждое воскресенье в 8 часов вечера. Вы приглашаетесь прийти в наши центры, чтобы вместе собраться на урок. И до следующего урока, на этом мы заканчиваем. Всем хорошего дня!

Шалом, хаверим. Здравствуйте, друзья. Прежде всего, у нас сейчас есть наши товарищи, которые участвуют в работах, включим их в себя. Сегодня мы на первой части урока будем слушать урок Рава от 9 октября 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Кто свидетельствует о человеке?». Мы вместе прочитаем в десятке. У нас 42 минуты для этого. «Кто свидетельствует о человеке?». В книге Зор Шуфтим сказано, «Заповедь эта состоит в том, чтобы свидетельствовать в суде, чтобы товарищ не потерял деньги из-за того, что он не свидетельствовал». И потому постановили мудрецы Мишны, кто свидетельствует о человеке? Стены дома его. Что такое стены дома его? Это стены его сердца, как сказано, и обратил Хизкияу лицо свое к стене. И постановили мудрецы Мишны. Это указывает на то, что Хизкияу молился из стен сердца своего. И мало того, еще и домочадцы свидетельствуют о нем. Домочадцы — это 248 его органов. Ведь тело называется домом, ибо так постановили мудрецы Мишны. У грешника грехи его отпечатаны на костях его. А аналогично у праведника заслуги его отпечатаны на костях его. И потому сказал Давид, все кости мои скажут. Почему же грехи отпечатаны на костях более чем на плоти, жилах и коже? Это потому что кости белые, а черное письмо видно.

0: И это объясняется согласно порядку работы Творца. В таком случае следует понять, каково требование, которое предъявляется, и кому оно предъявляется, и чтобы он заслуживал доверия, тогда человек должен свидетельствовать. А в работе Творца человек требует у Творца, чтобы он дал ему то, чего он требует у Творца. В таком случае нет смысла показывать, что требование его является истинным, как будто Творец не знает, говорит человек правду или ложь. Ведь если человек свидетельствует, он знает, что то требование, которое он высказывает, является истиной. А кроме этого, как может заслуживать доверия человек, когда он свидетельствует о самом себе? А еще следует понять, почему здесь свидетельство должно исходить из стен сердца его. Ведь Зоар приводит доказательства объяснения стен дома его, исходя из Хизкияу, как сказано, «И обратил Хизкияу лицо свое к стене». И мы объясняли, что имеется в виду из стен сердца его.
1: В таком случае, здесь, в свидетельстве этого человека, это тоже должно быть из стен сердца его. Но ведь известно, что это свидетельство должно исходить из уст его, как сказали мудрецы, из уст их, а не из писания их. А тут говорится, что оно должно быть из стен сердца его, а не из уст. Также следует понять слова, ведь так постановили мудрецы Мишны. У грешника его грехи отпечатаны на костях его, аналогично у праведника, заслуги его отпечатаны на костях его. Разве на материальных костях отпечатаны грехи и заслуги? Как же духовное, то есть при грешении заповеди, записаны на костях? Еще более непонятное объяснение. Это потому, что кости белые, а черное письмо видно именно на белом фоне. А еще следует понять сказанное. Мало того, в будущем тело восстанет для воскрешения из мертвых на своих костях. Почему именно на своих костях? То есть от костей его зависит, воскреснет он или нет. И чтобы понять вышесказанное в отношении работы, следует помнить известное правило, что нет света без клей. То есть, что невозможно получить какое-либо наполнение, если там нет недостатка и полости, чтобы у дополнения была возможность войти. Например, человек не может вкушать трапезу, если он не голоден. И более того, мера наслаждения, которую человек способен получить от этой трапезы, измеряется мерой хиссарона, которая есть у него к этой трапезе.
0: Получается, что там, где человек не ощущает никакого хиссарона, он не должен надеяться ни на какое наслаждение в мире, которое он сможет получить, потому что у него нет места, чтобы получить какое-либо наполнение. Получается, что когда мы говорим о порядке работы, когда человек начинает входить во внутреннюю часть работы, то есть он хочет совершать святую работу в плане намерения доставить наслаждение своему Создателю. И, несомненно, согласно вышеупомянутому правилу, у него должен быть хессарон к этому. То есть он чувствует, что должен давать Творцу. И в той мере, в которой он чувствует потребность отдавать Творцу, в этой мере мы можем сказать, что у него есть кли. А наполнение для этого кли возникает, когда он отдает Творцу, то есть хочет доставить наслаждение. Что означает, что тело уже согласно отдавать Творцу.
2: А поскольку человек создан с природой получения, а не отдачи, и если человек хочет заниматься отдачей, тело, несомненно, сопротивляется этому. И если человек хочет заниматься отдачей, то есть у него есть желание обрести такое кли, а кли называется желанием и хиссароном, у тела сразу же появляется вопрос: зачем ты хочешь изменить ту природу, с которой ты ты был создан.

0: И что это за хиссарон, который ты чувствуешь, что тебе этого не хватает? Понимаешь ли ты на 100%, что ты должен работать ради отдачи? Ведь посмотри, как все общество совершает святую работу, не проявляя особой тщательности в тех действиях, которые они совершают. То есть даже и в момент их занятия Торой или заповедями, они главным образом смотрят, чтобы действие было в порядке, со всеми частностями и деталями, а не намерения. И говорят, вне сомнения, что возможно делать, мы делаем. А на намерение не обращают внимания, так как говорят, что работа в Лишма — удел избранных, а не всего общества.
1: Получается, что тело, которое задает свои вопросы, по-видимому, спрашивает по делу. И поскольку ему не дают удовлетворительного ответа, оно не разрешает человеку погружаться в мысли желания отдавать. Ведь оно право, ведь нет света без кли. Ибо если ты не чувствуешь хиссарон, что нужно заниматься отдачей, зачем ты сотрясаешь миры? Поэтому сначала оно говорит ему: «Скажи мне, где потребность в этом?» То есть в желании отдавать. А потом будем говорить дальше. Согласно вышесказанному, потребность в этом желании должна быть такая, чтобы он ощущал страдания от того, что он не может давать. В таком случае, из-за того, что у него нет кли, он без сомнения не может удостоиться света, то есть и наполнения. Поэтому человек должен стараться обрести большой хиссарон к тому, что он не может отдавать Творцу. А хиссарон определяется, как известно, в мере ощущения страданий, которые он испытывает от этого хиссарона. Иначе, хотя у него и нет того, чего он просит, тем не менее, это еще не называется хиссароном, потому что настоящий хиссарон измеряется болью, которая есть у него от того, что у него нет этого. В противном случае это называется пустой болтовней. И отсюда поймем то, что сказали наши мудрецы. «Любить Творца Всесильного вашего и работать на Него всем сердцем вашим». Что такое работа, пребывающая в сердце? Следует сказать, что это молитва. И нужно понять, почему молитву вывели за рамки ее простого понимания. Ведь обычай таков, что если кто-то хочет чего-то от другого, чтобы тот дал ему, он просит у него устами. Как сказано, ведь ты слышишь молитву всех уст. Почему же они сказали, что молитва называется работой в сердце?
0: Однако, как сказано выше, молитвой называется хиссарон, и он хочет, чтобы он наполнил ему его хиссарон. Но никакой хиссарон не чувствуется в устах человека, ведь ощущения человека переживаются в сердце. Поэтому, если человек не ощущает хиссарон в сердце, то, что он произносит устами, не принимается в расчет. Допустим, ему действительно недостает того, чего он просит устами. Но эти наполнения, которые просит, должно войти вместо хиссарона, то есть в сердце. Поэтому наши мудрецы сказали, что молитва должна быть из глубины сердца, что означает, что все сердце будет ощущать отсутствие хиссарон, того, чего он просит. Как известно, светом Микли называется хиссарон и наполнение. И свет, то есть наполнение, мы относим к Творцу, а кли, то есть хиссарон, мы относим к творениям. В таком случае человек должен приготовить кли, чтобы Творец излил туда высшее благо. Иначе нет места для высшего блага. Поэтому, когда Творец просит, чтобы Творец помог ему, чтобы он смог направить свои действия ради отдачи, тело спрашивает его, Зачем ты молишься такой молитвой? Чего не достает тебе без этого? Поэтому надо изучать и исследовать книги, которые говорят о необходимости работы по отдаче, пока человек не поймет и не почувствует, что если у него не будет этого кли, он не сможет удостоиться входа в святость.
1: И не надо смотреть на все общество, которое говорит, что главное — это действие, и только в него нужно вкладывать всю энергию, что действие по исполнению заповедей и постоянство в Торе, которое мы практикуем, уже достаточно для нас. Ведь следует исполнять все действия Торы, заповеди, чтобы они привели его к намерению ради отдачи. А потом, когда у него уже есть полное понимание, насколько для него важно заниматься намерением ради отдачи, и он чувствует боль и страдания от того, что у него нет этой силы, тогда это называется, что у него уже есть о чем вознести молитву, опираясь на работу в сердце. Ведь сердце чувствует, чего ему недостает. И тогда на эту молитву приходит ответ на молитву. То есть свыше ему дают эту силу, чтобы он уже мог построить намерение ради отдачи. Ведь тогда у него уже есть свет и кли. Но что может сделать человек, если после всех усилий, которые он вкладывал и совершал, он, тем не менее, еще не ощутил хисарон от того, что не может отдавать в виде боли и страданий? Тогда совет заключается в том, чтобы просить у Творца, чтобы он дал ему кли, называемое хисарон, в том, что он не чувствует. А он как будто без сознания, ведь у него нет никакой боли от того, что он не может отдавать.
0: Выходит, что если он может сожалеть и испытывать страдания от хисарона, потому что у него нет хисарона, то есть что он не чувствует, насколько сильно он далек от святости и абсолютно погружен в материальное, и не понимает, что жизнь, которой он живет, стремясь наполнить материальные потребности, имеет не большую важность, чем у остальных животных, которых он видит. И если бы он обратил внимание, как он похож на них со всеми их стремлениями, и нет разницы, за исключением присущей человеку хитрости, позволяющей ему использовать другого. А животные не настолько хитры, чтобы могли использовать другого. А иногда бывает, что он даже видит, что он учит Тору и исполняет заповеди, но не может вспомнить в момент совершения заповеди или в момент изучения Торы, что от того, что он занимается Торой и заповедями, он должен получить связь с Творцом. И для него это выглядит как будто отдельно. То есть Тора и заповеди — это одно, а Творец — это другое. И если он сожалеет о том, что у него нет никакого ощущения недостатка от того, что он подобен животным, это тоже называется работой в сердце. И это называется молитвой. То есть на этот хисарон у него уже есть место получения наполнения Творца, чтобы он дал ему ощущение хисарона, являющееся тем кли, которое Творец может наполнить ему наполнением. И отсюда поймем то, что мы спросили, почему молитва находится в сердце, а не в устах. Ведь молитвой называется хиссарон. А о хиссароне нельзя говорить, что у него есть хиссарон в устах, ибо хиссарон есть чувство в сердце.
1: А теперь нам следует выяснить, что означает, как мы спросили, сказанное «заслуги и прегрешения отпечатаны на костях», и из костей он может восстать из мертвых. Или, страшно подумать, нет. Книга Зор говорит, что кости, из-за того, что они белые, подобны Торе, которая написана черным по белому, где черное — это свойство тьмы, а белое — свойство света.
0: Следует
1: объяснить, что означает, что кости белые, потому что на них, поэтому на них записаны заслуги и прегрешения. Ведь в отношении работы Творца следует объяснить это так, что человек занимается Торой и заповедями, и это называется кость. Главное в Торе и заповедях есть свойство белого. Ведь то, в чем нет недостатка, называется белым. А поскольку к делам, которые человек совершает, добавить нечего, ибо об этом сказано «не добавь и не убавь», его занятия Торой и заповедями называются костями. И они белые, и на них отпечатаны заслуги и провинности человека. Но если потом человек проверяет свои действия, на какой причине он строит свой фундамент? То есть, какая причина обязывает его заниматься Торой и заповедями? Какое намерение, которое он строит в момент совершения этих действий? Старается ли он проверять, действительно ли он совершает свои действия ради небес? То есть, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, тогда он может увидеть истину, что он пребывает в той природе, в которой он родился, называемой получение ради отдачи, и не желает заниматься Торой и заповедями без всякой оплаты.
0: А истинная причина того, что человек не может выйти из своей природы, состоит в том, что он не видит потребности в том, чтобы ему было нужно изменить ту природу, которая в нем заложена, называемую «любовь к себе», и принять на себя любовь к ближнему, чтобы прийти к любви к Творцу. Ведь человек чувствует, что ему не хватает любви окружения, в котором он находится. То есть, чтобы семья любила его, и жители его города, и так далее. А что он выиграет от того, что он будет любить Творца? И что он выиграет, если будет любить своих товарищей? Ведь он всегда смотрит на выгоду для эгоистической любви. Поэтому, как же он может выйти из этой любви? А если он спросит себя, почему он исполняет Тору и заповеди в плане действия, и, кроме того, он педантичен во всех тонкостях и деталях, он объясняет для себя, что он получил свойство веры через воспитание. Ибо посредством воспитания человека начинают направлять на Тору и заповеди в Лоришма, как говорит Рамбам. Выходит, что он принял на себя веру в Творца, что он будет исполнять святую работу, и за это он получит вознаграждение в этом мире и в будущем мире.
2: ומשום זה אומרים לאדם
0: Поэтому человеку говорят, что настоящая работа — это верить в Творца, который дал нам исполнять Тору и заповеди, что благодаря этому мы удостоились прийти к подобию по форме, называемому слияние с Творцом. Это значит, что человек должен выйти из эгоистической любви и принять на себя любовь к ближнему. И в той мере, в которой он выйдет из эгоистической любви, он сможет удостоиться полной веры. Иначе он находится в разделении, как сказано в комментарии Сулам. Ведь закон таков, что творение не может получать от Творца зло в явном виде. Ведь это нанесет ущерб величию Творца, ибо творение будет воспринимать его как действующего во зло. А такое не подобает совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним господствует отрицание управления Творца. Страшно подумать. И действующий скрывается от него, что является самым большим наказанием в мире.
1: А если человек делает самоотчет и признает истину, состоящую в том, что Тора и заповеди должны быть ради небес, и чувствует, насколько он далек от истины. И благодаря этому анализу он приходит к боли и страданиям от того, насколько он все время идет по неправильному пути, на котором он назывался бы работником Творца, а вся его работа была бы направлена на собственную выгоду, и это называется работающий для себя, и является путем всех животных. Но это не подобает свойству говорящего. Получается, что благодаря страданиям он получает кли, то есть хисарон. А поскольку он видит, что не способен выйти из любви к себе собственными силами, так как у него нет сил идти против природы, совет тут — просить Творца, чтобы он помог ему. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Получается, что тогда у него есть место для наполнения хисарона, ибо нет света без кли. И тут возникает вопрос, который мы задали выше. Что человек может сделать, хоть он и понимает все, что стоит работать ради отдачи? И тем не менее, у него нет боли и страданий от того, что он не может построить намерение на отдачу. Тогда он должен знать, что это не означает, что у него есть полная вера в Творца, и только он не может построить намерение ради отдачи, а он должен знать, что ему не достает полной веры. Ведь когда у него есть полная вера в Творца, существует закон природы, гласящий, что маленький отменяется перед большим. Поэтому если бы у него действительно была бы полная вера в величие Творца, он автоматически отменился бы перед Творцом и желал бы служить ему без всякой оплаты.
0: Получается, согласно этому, что тут нет хисарона, так как у него нет сил преодолеть природу. А тут есть недостаток полной веры. Хоть у него и есть вера, и свидетельство этого, что он все же соблюдает Тору и заповеди, но не полная вера, как это должно быть при полной вере. То есть все совершенство состоит в том, что верят в его величие. А если человек хочет знать, есть ли у него полная вера, он может проверить, насколько он готов работать ради отдачи, насколько тело его отменяется перед Творцом. Иными словами, то, что человек не может работать ради отдачи, является хиссароном. Но тут есть больший хиссарон. И это главное в нем, то, что не достает ему полной веры. Однако, что человек может сделать, если хоть он и видит, что ему не хватает полной веры? Тем не менее, этот хиссарон не порождает боли и страданий от того, что ему не хватает. А истинная причина заключается в том, что он смотрит на все общество и видит, что это важные люди, обладающие статусом, влиянием, но незаметно, чтобы им не доставало полной веры. Ведь когда с ними говорят, они утверждают, что это лишь для избранных, в соответствии с широко известным мнением. И это большая преграда, которая становится для человека барьером, не дающим ему продвигаться правильным путем. И поэтому нам нужно окружение. То есть собрание людей, которые все будут держаться одного мнения, что нужно прийти к полной вере. Или же это может спасти человека от мнений, имеющих место во всем обществе. И тогда каждый укрепляет другого в стремлении прийти к свойству полной веры, чтобы он мог доставлять наслаждение Творцу, и чтобы в этом составляли все его устремления. Однако, этим еще не исчерпывается совет, как прийти к хиссарону к полной вере. Ведь он должен умножать действия относительно обычного, как по количеству, так и по качеству. И, разумеется, тело его сопротивляется этому и спрашивает, чем этот день отличается от других. И он отвечает ему, я представляю себе, как я служил бы Творцу, если бы у меня была полная вера. Поэтому я хочу работать таким же образом, как будто я уже удостоился полной веры. И у него автоматически устанавливается хиссарон и боль от того, что у него нет полной веры. Ибо сопротивление тела приводит его к потребности к вере. Однако это, несомненно, говорится именно о том, когда он идет против тела, принуждая его, то есть работает с телом не по его воле.
1: Получается, согласно этому, что эти два действия, то есть то, что он совершает большую работу, чем он привык, и сопротивление тела, вызывает в нем потребность в полной вере. И тогда благодаря этому у него образуется кли, чтобы впоследствии свет мог облачиться в него. Ведь теперь у него есть место для молитвы в сердце, то есть место хиссарона. И тогда Творец, который слышит молитву, дает ему свет веры, благодаря которому он может служить царю не для получения вознаграждения. И отсюда поймем то, что мы спросили. Что означает, что на материальных костях отпечатаны заслуги и прегрешения? Ведь кости ацамот имеются в виду суть, эцем предмета, где подразумеваются Торы и заповеди, которые он исполняет. И это называется, что оно дано нам для практического исполнения. И к этому нечего прибавить, как сказано, не прибавь и не убавь. И на этих действиях отпечатаны прегрешения и заслуги. То есть если он хочет идти путем истины и проверяет свои действия, совершаются ли они с намерением ради отдачи или нет, И он человек, любящий истину. И ему не интересно, что делает другой. А он желает знать, занимается ли он Торой и заповедями.

Шалом, хаверим. Здравствуйте, друзья. Прежде всего, у нас сейчас есть наши товарищи, которые участвуют в работах, включим их в себя. Сегодня мы на первой части урока будем слушать урок Рава от 9 октября 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Кто свидетельствует о человеке?». Мы вместе прочитаем в десятке. У нас 42 минуты для этого. Кто свидетельствует о человеке? В книге Зор Шуфтим сказано: «Заповедь эта состоит в том, чтобы свидетельствовать в суде, чтобы товарищ не потерял деньги из-за того, что он не свидетельствовал». И потом постановили мудрецы Мишны: «Кто свидетельствует о человеке? Стены дома его». Что такое стены дома его? Это стены его сердца, как сказано: «И обратил Хизкияу лицо свое к стене». И постановили мудрецы Мишны:

0: Это указывает на то, что Хизкияу молился из стен сердца своего. И мало того, еще и домочадцы свидетельствуют о нем. Домочадцы — это 248 его органов. Ведь тело называется домом, ибо так постановили мудрецы Мишны. У грешника грехи его отпечатаны на костях его. А аналогично у праведника заслуги его отпечатаны на костях его. И потому сказал Давид, все кости мои скажут. Почему же грехи отпечатаны на костях более чем на плоти, жилах и коже? Это потому что кости белые, а черное письмо видно именно на белом фоне. Подобно Торе, которая белая внутри, то есть пергамент, и черная снаружи, то есть чернила. Черное и белое — это тьма и свет. И мало того, в будущем тело восстанет на своих костях. И потому как заслуги, так и прегрешения отпечатаны на костях, и если он удостоится, тело восстанет на его костях. А если не удостоится, не восстанет, и не будет у него воскресения из мертвых. Конец цитаты. И следует понять, что объясняет книга Зоар о суде, о том, что человек должен свидетельствовать перед судом, чтобы его товарищ не потерял денег. И это объясняется согласно порядку работы Творца. В таком случае следует понять, каково требование, которое предъявляется, и кому оно предъявляется, и чтобы он заслуживал доверия, тогда человек должен свидетельствовать. А в работе Творца человек требует у Творца, чтобы он дал ему то, чего он требует у Творца. В таком случае нет смысла показывать, что требование его является истинным, как будто Творец не знает, говорит человек правду или ложь. Ведь если человек свидетельствует, он знает, что то требование, которое он высказывает, является истинным. А кроме этого, как может заслуживать доверие человек, когда он свидетельствует о самом себе? А еще следует понять, почему здесь свидетельство должно исходить из стен сердца его. Ведь Зоар приводит доказательства объяснения стен дома его, исходя из Хизкияу, как сказано, «И обратил Хизкияу лицо свое к стене». И мы объясняли, что имеется в виду из стен сердца его.
1: В таком случае, здесь, в свидетельстве этого человека, это тоже должно быть из стен сердца его. Но ведь известно, что это свидетельство должно исходить из уст его, как сказали мудрецы, из уст их, а не из писания их. А тут говорится, что оно должно быть из стен сердца его, а не из уст. Также следует понять слова, ведь так постановили мудрецы Мишны. У грешника его грехи отпечатаны на костях его. Аналогично у праведника заслуги его отпечатаны на костях его. Разве на материальных костях отпечатаны грехи и заслуги? Как же духовное, то есть прегрешение и заповеди, записаны на костях? Еще более непонятное объяснение. Это потому, что кости белые, а черное письмо видно именно на белом фоне. А еще следует понять сказанное. Мало того, в будущем тело восстанет для воскрешения из мертвых на своих костях. Почему именно на своих костях? То есть от костей его зависит, воскреснет он или нет. И чтобы понять вышесказанное в отношении работы, следует помнить известное правило, что нет света без клей. То есть, что невозможно получить какое-либо наполнение, если там нет недостатка и полости, чтобы у дополнения была возможность войти. Например, человек не может вкушать трапезу, если он не голоден. И более того, мера наслаждения, которую человек способен получить от этой трапезы, измеряется мерой хиссарона, которая есть у него к этой трапезе.
0: Получается, что там, где человек не ощущает никакого хиссарона, он не должен надеяться ни на какое наслаждение в мире, которое он сможет получить, потому что у него нет места, чтобы получить какое-либо наполнение. Получается, что когда мы говорим о порядке работы, когда человек начинает входить во внутреннюю часть работы, то есть он хочет совершать святую работу в плане намерения доставить наслаждение своему Создателю. И, несомненно, согласно вышеупомянутому правилу, у него должен быть хесарон к этому. То есть он чувствует, что должен давать Творцу. И в той мере, в которой он чувствует потребность отдавать Творцу, в этой мере мы можем сказать, что у него есть кли. А наполнение для этого кли возникает, когда он отдает Творцу, то есть хочет доставить наслаждение. Что означает, что тело уже согласно отдавать Творцу. А поскольку человек создан с природой получения, а не отдачи, и если человек хочет заниматься отдачей, тело, несомненно, сопротивляется этому. И если человек хочет заниматься отдачей, то есть у него есть желание обрести такое кли, а кли называется желанием и хисароном, у тела сразу же появляется вопрос: зачем ты хочешь изменить ту природу, с которой ты был создан? И что это за хисарон, который ты чувствуешь, что тебе этого не хватает? Понимаешь ли ты на 100%, что ты должен работать ради отдачи? Ведь посмотри, как все общество совершает святую работу, не проявляя особой тщательности в тех действиях, которые они совершают. То есть даже и в момент их занятия Торой или заповедями, они главным образом смотрят, чтобы действие было в порядке, со всеми частностями и деталями, а не намерением. И говорят, вне сомнения, что возможно делать, мы делаем. А на намерение не обращают внимания, так как говорят, что работа в лишма — удел избранных, а не всего общества.
1: Получается, что тело, которое задает свои вопросы, по-видимому, спрашивает по делу. И поскольку ему не дают удовлетворительного ответа, оно не разрешает человеку погружаться в мысли желания отдавать. Ведь оно право, ведь нет света без кли. Ибо если ты не чувствуешь хисарон, что нужно заниматься отдачей, зачем ты сотрясаешь миры? Поэтому сначала оно говорит ему: «Скажи мне, где потребность в этом?» То есть в желании отдавать. А потом будем говорить дальше. Согласно вышесказанному, потребность в этом желании должна быть такая, чтобы он ощущал страдания от того, что он не может давать. В таком случае, из-за того, что у него нет кли, он без сомнения не может удостоиться света, то есть и наполнение. Поэтому человек должен стараться обрести большой хисарон к тому, что он не может отдавать Творцу. А хисарон определяется, как известно, в мере ощущения страданий, которые он испытывает от этого хисарона. Иначе, хотя у него и нет того, чего он просит, тем не менее, это еще не называется хисароном, потому что настоящий хисарон измеряется болью, которая есть у него от того, что у него нет этого. В противном случае это называется пустой болтовней. И отсюда поймем то, что сказали наши мудрецы: «Любить Творца Всесильного вашего и работать на Него всем сердцем вашим». Что такое работа, пребывающая в сердце? Следует сказать, что это молитва. И нужно понять, почему молитву вывели за рамки ее простого понимания. Ведь обычай таков, что если кто-то хочет чего-то от другого, чтобы тот дал ему, он просит у него устами. Как сказано, ведь ты слышишь молитву всех уст. Почему же они сказали, что молитва называется работой в сердце?
0: Однако, как сказано выше, молитвой называется хисарон, И он хочет, чтобы он наполнил ему его хисарон. Но никакой хисарон не чувствуется в устах человека, ведь ощущения человека переживаются в сердце. Поэтому, если человек не ощущает хисарон в сердце, то, что он произносит устами, не принимается в расчет. Допустим, ему действительно недостает того, чего он просит устами. Но ведь наполнение, которое просит, должно войти вместо хисарона, то есть сердцем. Поэтому наши мудрецы сказали, что молитва должна быть из глубины сердца, что означает, что все сердце будет ощущать отсутствие хисарона, того, чего он просит. Как известно, светом Микли называется хисарон и наполнение. И свет, то есть наполнение, мы относим к Творцу, а кли, то есть хисарон, мы относим к творениям. В таком случае человек должен приготовить кли, чтобы Творец излил туда высшее благо. Иначе нет места для высшего блага. Поэтому, когда Творец просит, чтобы Творец помог ему, чтобы он смог направить свои действия ради отдачи, тело спрашивает его: «Зачем ты молишься такой молитвой? Чего не достает тебе без этого?» Поэтому надо изучать и исследовать книги, которые говорят о необходимости работы по отдаче, пока человек не поймет и не почувствует, что если у него не будет этого кли, он не сможет удостоиться входа в святость.
1: Не надо смотреть на все общество, которое говорит, что главное — это действие, и только в него нужно вкладывать всю энергию, что действие по исполнению заповедей и постоянство в Торе, которое мы практикуем, уже достаточно для нас. Ведь следует исполнять все действия Торы, заповеди, чтобы они привели его к намерению ради отдачи. А потом, когда у него уже есть полное понимание, насколько для него важно заниматься намерением ради отдачи, и он чувствует боль и страдания от того, что у него нет этой силы, тогда это называется, что у него уже есть о чем вознести молитву, опираясь на работу в сердце. Ведь сердце чувствует, чего ему недостает. И тогда на эту молитву приходит ответ на молитву. То есть свыше ему дают эту силу, чтобы он уже мог построить намерение ради отдачи. Ведь тогда у него уже есть свет и кли. Но что может сделать человек, если после всех усилий, которые он вкладывал и совершал, он, тем не менее, еще не ощутил хисарон от того, что не может отдавать в виде боли и страданий? Тогда совет заключается в том, чтобы просить у Творца, чтобы он дал ему кли, называемое хисарон, в том, что он не чувствует. А он как будто без сознания, ведь у него нет никакой боли от того, что он не может отдавать.
0: Выходит, что если он может сожалеть и испытывать страдания от хисарона, потому что у него нет хисарона, то есть что он не чувствует, насколько сильно он далек от святости и абсолютно погружен в материальное, и не понимает, что жизнь, которой он живет, стремясь наполнить материальные потребности, имеет не большую важность, чем у остальных животных, которых он видит. И если бы он обратил внимание, как он похож на них со всеми их стремлениями, и нет разницы, за исключением присущей человеку хитрости, позволяющей ему использовать другого. А животные не настолько хитры, чтобы могли использовать другого. А иногда бывает, что он даже видит, что он учит Тору и исполняет заповеди, но не может вспомнить в момент совершения заповеди или в момент изучения Торы, что от того, что он занимается Торой и заповедями, он должен получить связь с Творцом. И для него это выглядит как будто отдельно. То есть Тора и заповеди — это одно, а Творец — это другое. И если он сожалеет о том, что у него нет никакого ощущения недостатка от того, что он подобен животным, это тоже называется работой в сердце. И это называется молитвой. То есть на этот хисарон у него уже есть место получения наполнения Творца, чтобы он дал ему ощущение хисарона, являющееся тем кли, которое Творец может наполнить ему наполнением. И отсюда поймем то, что мы спросили, почему молитва находится в сердце, а не в устах. Ведь молитвой называется хисарон. А о хисароне нельзя говорить, что у него есть хисарон в устах, ибо хисарон есть чувство в сердце.
1: А теперь нам следует выяснить, что означает, как мы спросили, сказанное «заслуги и прегрешения отпечатаны на костях». И из костей он может восстать из мертвых. Или страшно подумать, нет. Книга Зоар говорит, что кости, из-за того, что они белые, подобны Торе, которая написана черным по белому, где черное — это свойство тьмы, а белое — свойство света.
0: Следует
1: объяснить, что означает, что кости белые, потому что на них, поэтому на них записаны заслуги и прегрешения. Ведь в отношении работы Творца следует объяснить это так, что человек занимается Торой и заповедями, и это называется кость. Главное в Торе и заповедях есть свойство белого. Ведь то, в чем нет недостатка, называется белым. А поскольку к делам, которые человек совершает, добавить нечего, ибо об этом сказано «не добавь и не убавь», его занятия Торой и заповедями называются костями. И они белые, и на них отпечатаны заслуги и провинности человека. Но если потом человек проверяет свои действия, на какой причине он строит свой фундамент? То есть, какая причина обязывает его заниматься Торой и заповедями? Какое намерение, которое он строит в момент совершения этих действий? Старается ли он проверять, действительно ли он совершает свои действия ради небес? То есть, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, тогда он может увидеть истину, что он пребывает в той природе, в которой он родился, называемой получение ради отдачи, и не желает заниматься Торой и заповедями без всякой оплаты.
0: А истинная причина того, что человек не может выйти из своей природы, состоит в том, что он не видит потребности в том, чтобы ему было нужно изменить ту природу, которая в нем заложена, называемую «любовь к себе», и принять на себя любовь к ближнему, чтобы прийти к любви к Творцу. Ведь человек чувствует, что ему не хватает любви окружения, в котором он находится. То есть, чтобы семья любила его, и жители его города и так далее. А что он выиграет от того, что он будет любить Творца? И что он выиграет, если будет любить своих товарищей? Ведь он всегда смотрит на выгоду для эгоистической любви. Поэтому как же он может выйти из этой любви? А если он спросит себя, почему он исполняет Тору и заповеди в плане действия, и, кроме того, он педантичен во всех тонкостях и деталях, он объясняет для себя, что он получил свойство веры через воспитание. Ибо посредством воспитания человека начинают направлять на Тору и заповеди в Лоришма, как говорит Рамбам. Выходит, что он принял на себя веру в Творца, что он будет исполнять святую работу, и за это он получит вознаграждение в этом мире и в будущем мире. Поэтому человеку говорят, что настоящая работа — это верить в Творца, который дал нам исполнять Тору и заповеди, что благодаря этому мы удостоились прийти к подобию по форме, называемому слияние с Творцом. Это значит, что человек должен выйти из эгоистической любви и принять на себя любовь к ближнему. И в той мере, в которой он выйдет из эгоистической любви, он сможет удостоиться полной веры. Иначе он находится в разделении, как сказано в комментарии Сулам. Ведь закон таков, что творение не может получать от Творца зло в явном виде. Ведь это нанесет ущерб величию Творца, ибо творение будет воспринимать его как действующего во зло. А такое не подобает совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним господствует отрицание управления Творца. Страшно подумать. И действующий скрывается от него, что является самым большим наказанием в мире.
1: А если человек делает самоотчет и признает истину, состоящую в том, что Тора и заповеди должны быть ради небес, и чувствует, насколько он далек от истины. И благодаря этому анализу он приходит к боли и страданиям от того, насколько он все время идет по неправильному пути, на котором он назывался бы работником Творца, а вся его работа была бы направлена на собственную выгоду, и это называется работающий для себя, и является путем всех животных. Но это не подобает свойству говорящего. Получается, что благодаря страданиям он получает кли, то есть хисарон. А поскольку он видит, что не способен выйти из любви к себе собственными силами, так как у него нет сил идти против природы, совет тут — просить Творца, чтобы он помог ему. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Получается, что тогда у него есть место для наполнения хисарона, ибо нет света без кли. И тут возникает вопрос, который мы задали выше. Что человек может сделать, хоть он и понимает все, что стоит работать ради отдачи? И тем не менее, у него нет боли и страданий от того, что он не может построить намерение на отдачу. тогда он должен знать, что это не означает, что у него есть полная вера в Творца. И только он не может построить намерение ради отдачи. А он должен знать, что ему не достает полной веры. Ведь когда у него есть полная вера в Творца, существует закон природы, гласящий, что маленький отменяется перед большим. Поэтому если бы у него действительно была бы полная вера в величие Творца, он автоматически отменился бы перед Творцом и желал бы служить ему без всякой оплаты.
0: Получается, согласно этому, что тут нет хисарона, так как у него нет сил преодолеть природу. А тут есть недостаток полной веры. Хоть у него и есть вера, и свидетельство этого, что он все же соблюдает Тору и заповеди, но не полная вера, как это должно быть при полной вере. То есть все совершенство состоит в том, что верят в его величие. А если человек хочет знать, есть ли у него полная вера, он может проверить, насколько он готов работать ради отдачи, насколько тело его отменяется перед Творцом. Иными словами, то, что человек не может работать ради отдачи, является хиссароном, но тут есть больший хиссарон, и это главное в нем, то, что не достает ему полной веры. Однако, что человек может сделать, если хоть он и видит, что ему не хватает полной веры? Тем не менее, этот хиссарон не порождает боли и страданий от того, что ему не хватает. А истинная причина заключается в том, что он смотрит на все общество и видит, что это важные люди, обладающие статусом, влиянием, но незаметно, чтобы им не доставало полной веры. Ведь когда с ними говорят, они утверждают, что это лишь для избранных в соответствии с широко известным мнением. И это большая преграда, которая становится для человека барьером, не дающим ему продвигаться правильным путем. И поэтому нам нужно окружение, то есть собрание людей, которые все будут держаться одного мнения, что нужно прийти к полной вере. Или же это может спасти человека от мнений, имеющих место во всем обществе. И тогда каждый укрепляет другого в стремлении прийти к свойству полной веры, чтобы он мог доставлять наслаждение Творцу, и чтобы в этом составляли все его устремления. Однако, этим еще не исчерпывается совет, как прийти к хиссарону к полной вере. Ведь он должен умножать действия относительно обычного, как по количеству, так и по качеству. И, разумеется, тело его сопротивляется этому и спрашивает, чем этот день отличается от других. И он отвечает ему, я представляю себе, как я служил бы Творцу, если бы у меня была полная вера. Поэтому я хочу работать таким же образом, как будто я уже удостоился полной веры. И у него автоматически устанавливается хиссарон и боль от того, что у него нет полной веры. Ибо сопротивление тела приводит его к потребности к вере. Однако это, несомненно, говорится именно о том, когда он идет против тела, принуждая его, то есть работает с телом не по его воле.
1: Получается, согласно этому, что эти два действия, то есть то, что он совершает большую работу, чем он привык, и сопротивление тела, вызывает в нем потребность в полной вере. И тогда благодаря этому у него образуется кли, чтобы впоследствии свет мог облачиться в него. Ведь теперь у него есть место для молитвы в сердце, то есть место хисарона. И тогда Творец, который слышит молитву, дает ему свет веры, благодаря которому он может служить царю не для получения вознаграждения. И отсюда поймем то, что мы спросили, что означает, что на материальных костях отпечатаны заслуги и прегрешения. Ведь кости ацамот имеются в виду суть, эцем предмета, где подразумеваются Торы и заповеди, которые он исполняет. И это называется, что оно дано нам для практического исполнения. И к этому нечего прибавить. Как сказано, не прибавь и не убавь. И на этих действиях отпечатаны прегрешения и заслуги. То есть, если он хочет идти путем истины и проверяет свои действия, совершаются ли они с намерением ради отдачи или нет, и он человек, любящий истину. И ему не интересно, что делает другой. А он желает знать, занимается ли он Торой и заповедями лишма, или же все делается для собственной выгоды. Тогда он видит, что погружен в эгоистическую любовь и не способен выйти оттуда собственными силами.
0: Немца. Получается, что он кричит к Творцу, чтобы он помог ему выйти из эгоистической любви и удостоиться любви к ближнему и любви к Творцу. А Творец близок ко всем, кто призывает его истинно. Поэтому он удостаивается слияния с Творцом. Получается тогда, что заслуги отпечатаны на костях его, ибо Торы и заповеди, которые он исполнил, называются свойством белого, так как в отношении действий все белое, то есть положительное, ибо к ним нечего добавить. И только после того, как он проверил, он увидел, что намерение его не в порядке, и увидел, что над ними пребывает тьма, так как он в разделении из-за того, что у него нет слияния, называемого подобием по форме, когда он делает все с намерением ради отдачи, а он находится под властью эгоистической любви.
2: Немца.
0: Получается, что он находится в состоянии тьмы, пребывающем над белым, то есть над белыми костями, как сказано выше в словах книги Зоар. Иными словами, он видит, что над Торой и заповедями, которые он исполнял, пребывает состояние тьмы, что является отделением от света. Ибо свет есть свойство отдачи, а он делает все ради получения. Ведь он не может сделать ничего, кроме того, что касается любви к себе. Получается, что кости его, то есть Торы и заповеди, в плане действия белые, что означает, что в действии нет никакого недостатка, чтобы ему было что добавить. Только благодаря проверке, которую он устраивает этому белому, он видит, что там пребывает тьма. И если он обращает на это внимание, чтобы исправить это, так как он чувствует боль и страдания от того, что пребывает во тьме, и молится Творцу, чтобы он помог ему, и вывел бы его из любви к себе, благодаря этому он потом достаивается слияния с Творцом. И это называется, что у праведника заслуги его отпечатаны на костях его. То есть та проверка, которую он произвел на свои белые кости, позволила ему удостоиться воскрешения из мертвых. Ведь грешники при своей жизни называются мертвыми, так как они отделены от источника жизни. Поэтому, когда они удостаиваются слияния с Творцом, это называется, что они удостоились состояния воскрешения из мертвых.
1: Тогда как у грешника грехи его отпечатаны на костях его. Ведь грешником называется тот, кто все еще погружен в эгоистическую любовь. Ибо праведником называется добро, а добром называется отдача. Как сказано, излилось из моего сердца дело доброе, возглашу я свое деяние царю. Это означает, что такое дело доброе? То есть, что он может возгласить деяние царю, то есть, чтобы все дела его были направлены на Творца, а не на собственную выгоду. Поэтому щедрый, буквально имеющий добрый глаз, будет благословлен. Поэтому тех людей, которые обладают Торой и заповеди в отношении действия, это называется костью, ибо Тора и заповеди были даны Творцом, чтобы исполнять их. И это называется белым, поскольку у этих действий нет никакого недостатка, как сказано, не прибавь и не убавь. Поэтому это его белые кости, как сказано выше. И прегрешения его отпечатаны на костях его, которые белы. Ведь он не совершал проверки своих действий, направлены ли они ради отдачи или нет, и полагался на все общество, которое они, как они исполняют Тору и заповеди. И они говорят, что исполнять их ради небес есть работа, относящаяся к избранным. И не каждый человек должен идти этим путем, заботясь о том, чтобы исполнять свою работу с намерением ради отдачи.
0: И это называется мнение хозяев, мнение обывателей, тогда как мнение Торы иное. Как известно, мнение обывателей противоположно мнению Торы. Ибо мнение обывателей заключается в том, что у человека, когда он занимается Торой и заповедями, собственность растет и расширяется. То есть он становится с большим хозяином. То есть все, что он делает, входит в любовь к себе. В то же время мнение Торы, как сказали наши мудрецы о стихе, вот Тора, человек да умрет в шатре. Тора осуществляется только в том, кто умерщвляет себя ради нее. Что означает «умерщвляет свое эго», то есть он умерщвляет любовь к себе. В таком случае у него нет никакой собственности, ибо нет хозяина, к которому мы могли бы отнести собственность. Ведь все это устремление лишь отдавать, а не получать. Выходит, что он отменяет свое эго. Получается, что у грешника грехи его отпечатаны на костях его. То есть в том, что он не пошел путем Торы. Ибо Тора называется «черное на фоне белого», как сказано в книге Зоар, которая говорит, что поэтому заслуги отпечатаны на костях его, так как кости белые, а черное письмо заметно лишь на фоне белого. Подобно Торе, то есть если есть белое, то есть он исполняет Тору и заповеди, можно говорить, что он либо подобен Торе, и у него есть черное на фоне белого, тогда он старается прийти к слиянию. Либо он остается с белыми костями и не пишет на них ничего. Поэтому он называется грешником, грехи которого отпечатаны на костях его. В то же время те, у которых нет белого, то есть у них нет Торы и заповеди в плане действия, не относятся к состоянию грешника, а они относятся к состоянию животного. То есть они просто живые твари.
2: Он
1: пишет тут, говоря, что таким образом нет тут хиссарона со стороны того, что нет у него силы преодоления над природой, а недостаток полной веры присутствует, потому что хотя есть вера, и есть свидетельство того, что он соблюдает Тору и заповедями, но нет полной веры, как должно быть в совершенной вере. То есть, что все совершенство в том, что верит в его величие. Если человек хочет знать, есть ли у него полная вера, тогда он может видеть, насколько он готов работать ради отдачи, насколько тело отменяет себя перед Творцом. То есть нет у человека возможности работать ради отдачи, и это и есть хиссарон. Но тут есть хиссарон еще больше, и это главное. То есть недостает ему совершенной веры.
0: Да, совершенная вера — это то самое свойство, которое Творец дает человеку, это то самое намерение, как Рав сказал, экран — это намерение ради отдачи. И нужно прийти к состоянию, когда мы все время живем этим намерением. Строим экран и намерение ради отдачи, и человек представляет, что он, когда он строит намерение, все время падает любовь к самому себе, и это то, что он должен преодолевать. Сейчас мы перейдем к уроку от 9 октября 2002 года. Мы прочитали статью о заповеди свидетельствовать в суде из 3-го тома Шлавей Сулам. Глава Шофтим.
3: Маумера Рав.
0: Что говорит Рав? После того, как человек получает свыше то, что называется привлекательностью святости, благодаря учебе, благодаря усилиям в разных действиях, во всем, что в твоих руках и в твоих силах, делать, делай, как сказано, как написано. После всего этого он начинает понимать, что действия отдачи, по всей видимости, действительно самые возвышенные и хорошие действия, только сам он не способен их выполнять. А чего не хватает, чтобы выполнить их? Ему недостает ощущения величия Творца. То, что называется верой, то, что дает сердцу человека силу справляться, подниматься над желаниями с намерениями ради получения. И, наконец, приобретать намерения ради отдачи. Ощущение Творца переводит человека от мыслей о себе к мыслям о Творце. А откуда взять эту веру? Он говорит, что здесь помочь может только окружение. Согласно тому, что мы изучали и что написано в других местах, это единственное, что действительно зависит от человека. Если он занимается этим, получает силу веры. Через свою заботу в окружении, и тогда удостаивается приобретение намерения ради отдачи. И это называется, что он проходит махсон. И на каждом этапе, который он проходит, в каждом состоянии нужно различать света и келим. То есть, если человек находится в определенном состоянии, и в нем есть хиссарон и наполнение, если он хочет прийти к следующему состоянию, так и там есть в этом состоянии и сарон, и наполнение. Но заботиться нужно не о наполнении, а о хисароне. Это вся наша работа — заботиться о кли, потому что именно кли определяет, в каком состоянии будет человек. Ну, как обычно, да? Ты спрашиваешь.
1: Он говорит, что грехи отпечатаны на костях больше, чем на плоти, жилах и коже. Что это значит?

0: Под костями он имеет в виду саму суть дела. Здесь он не объясняет нам, что такое мозг, кости, жилы, плоть и кожа, так как мы обычно изучаем пять стадий в парцуфе. В каждом парцуфе есть мозг, кости, жилы, плоть и кожа. Хотим мы или нет, парцуф включает их. Это стадии одной и той же авиют, расположенные изнутри наружу. Есть сферот кедр хохма бина зейран бин малхут сверху вниз. И есть те же самые стадии кедр хохма бина зейран бин малхут, но изнутри наружу, по толщине, по ширине. Чтобы не путаться, эти стадии называют мозгом, костями, жилами, плотью и кожей. И как в высоту парцуфа, так и его ширину, эти пять стадий обязаны быть. Не может быть меньше пяти, иначе в малхут не будет недостатка, а значит, не будет кли. Только мы используем эти названия, чтобы подчеркнуть, что есть всего пять стадий или десять сферот, десять, а не девять, и не одиннадцать, не может быть ни больше, ни меньше. И еще этими названиями мы пользуемся, чтобы сказать, на какой высоте находится человек. Берем какой-то парцуф как пример и относительно него измеряем остальные соседние парцуфим. Тогда мы говорим, например, что у него есть только бина и зон, а кетер хохма эйн. Или наоборот, есть кетер хохма, а нет бины и зон. И здесь тоже возникает путаница. О светах мы говорим или о килим, потому что света мы можем называть именами килим, а килим — именами светов. Короче говоря, всегда нужно проникать в суть и понимать, о чем идет речь, а не цепляться за слова, которые постоянно могут заниматься одно другим. Так вот, когда здесь он говорит о костях, он не имеет в виду кости и системы мозг, кости, жилы, плоть и кожа. Хотя кости там действительно можно назвать очень внутренней частью. До мозга мы практически не доходим. А кости — это очень внутренние. Здесь он говорит о том, что если человек хочет прийти к хиссарону, то он должен действительно дойти до самой основы парцуфа, до костей.
1: Есть ли какой-то определенный хиссарон, который всегда нужно просить, чтобы он был с нами, чтобы мы всегда о нем думали? Что это за хиссарон?
0: После всех расчетов, которые человек делает, получается, что единственный хиссарон, о котором нужно заботиться, это хиссарон величия Творца. Что только осознание величия Творца, ощущение Творца, вообще осознание Творца, с величием или без величия, неважно. Короче говоря, впечатление от Творца способно изменить меня. Вместо того, чтобы я был рабом своего желания получать, я стану рабом его желания отдавать. Вот и все. И здесь человек должен работать именно над этим хиссароном, чтобы пришел свет, как говорится, свыше, другими словами, и изменил меня. Чтобы Творец раскрылся так, чтобы я изменился. То есть, прежде всего, должно быть осознание того, что я хочу измениться, насколько я вообще способен до изменения этого хотеть, и что ради этого обращаюсь к Творцу, чтобы Он меня изменил. Почему я должен обращаться именно к Творцу? Разве недостаточно того, что я хочу измениться, а Он уже сам это делает? Потому что целью является не само мое изменение. Цель в том, что, прося Его, я прилепляюсь к Нему. Само изменение тоже как будто является средством.
1: Желание получать никогда не найдет решения, всегда будет в хиссароне, то есть всегда будет приводить к хиссарону.
0: Получается, каждый раз мы работаем над одним и тем же хиссароном. тем же самым, как быть в более прилепленным, как быть ближе. Потому что отсюда ко мне приходит и сила находиться в слиянии, и хисарон, потребность в слиянии. Все действительно исходит из одного источника.
1: Он пишет, что нужно выйти из любви к себе и принять на себя любовь к ближнему. Ну, первый вопрос. Если человек вышел из себя, то как он потом принимает любовь к ближнему? Если не самого себя, а любовь к ближнему принимается в нем.
2: Рацион за рацион и хат. Битох рацион азе, ми немца. О, они, о, михуцали. Михуцали за бецем буре. Валь кидей ло лишлот, лашлот это цми, ло лишакер на цми. Шани киилу руце это буре.
0: Невозможно не видеть самого себя, приобрести любовь к ближнему. Желание одно. Кто находится внутри этого желания? Либо я, либо то, что вне меня. Но вне меня в сущности есть только Творец. Но чтобы не обманывать себя и не лгать себе, будто я хочу Творца, вместо Творца я должен быть в окружении товарищей. Ведь если способен относиться к ним с любовью, это признак того, что также я отношусь к Творцу. Потому что все, что находится вне тела человека, для него одинаково, будь то Творец, товарищ или любая чужая вещь, от которой нет прямой пользы. Для меня она просто не существует. Не существует означает, что я о ней не думаю. Когда я начинаю заботиться о ком-то, когда я вижу, что я в каком-то случае, состоянии, связи, завишу от него. Если не завишу от него, то мне никогда не придет в голову о нем заботиться. Ты заботишься о том, как живут в Австралии, что там происходит, кто будет там премьер-министром. Не знаю, что у них там. Ты едва вспоминаешь об этом раз в год. Почему? Ты от этого не зависишь. Но, допустим, если бы ты был зависим от воды, у нас тут в Израиле есть проблема с водой, если бы воду можно получить было только в Австралии, посмотри, о чем говорили бы в новостях и что бы мы об этом думали. Только об Австралии. Что там происходит? Все ли там в порядке? Как нам с ними наладить отношения? То есть... То, что со мной никак не связано, вообще не находится в моем поле зрения. Такие товарищи пока не находятся в моем поле зрения. И это стопроцентный настоящий признак, что Творец у меня находится в том же положении. Если я правильно представляю себе Творца. Я могу представить его как доброго, творящего добро, того, кто дает мне, делает для меня все. Это верно, он так относится ко мне. Но как я отношусь к нему, я могу проверить только потому, как отношусь к товарищам. Это настоящая проверка. Что говорит Бааль Сулам? Он говорит так, человек более развитый, заботится о группе еще более развитой, об обществе, еще больше о государстве, еще больше обо всем мире. Поэтому можно увидеть, насколько ты заботишься о Творце. Потому что это все Он, то, что находится вне тебя. Все просто. Проверка очень короткая. Некуда убежать.
1: Выйти из любви к себе — это значит заботиться об окружении.
0: Выйти из любви к себе просто так невозможно. Если ты выходишь из любви к себе, ты обязан вместо нее войти в любовь к ближнему. Между тем и этим нет промежуточного состояния. Есть всего две власти: либо власть творения, либо власть Творца, либо желание получать, либо желание отдавать. Поэтому выбирай. Если человек в итоге решает, что обязан выйти к отдаче, следствием этого решения должно быть, что я обязан заниматься окружением, товарищами. Потому что это единственный рычаг, единственное кли, единственное средство, благодаря которому я прихожу к связи с Творцом. Что значит связь? подобие.

0: Под окружением, под группой имеется в виду люди, которые вокруг тебя, которые думают так же, как и ты. Как ты, не лучше, не хуже, а такие же. Они тоже хотят, как будто бы хотят. Ты видишь, что ты сам не хочешь, возможно, они тоже пока не хотят. Но каким-то образом у них есть тоже стремление. Творец дал им похожие мысли и желания. Да.
1: Например, у нас есть предприятие. И есть какие-то связи с бизнесом. Какая здесь связь с целью, когда каждый работает отдельно?
0: На предприятии нужно работать над созданием материала, продукта, результата продукции. В продукцию входит распространение, все, что там делают, кофе, книги, неважно что. Это нужно делать. Но внутри этой деятельности есть также отношение между людьми. Для чего я это делаю? Почему я нахожусь на этом предприятии? Что оно мне дает? Какую прибыль я хочу получить? Я работаю также 8 часов на обычном предприятии, и там получаю, допустим, 5000 шекелей. А когда я работаю на этом предприятии, какую зарплату я требую? И что я вкладываю? На самом деле вклад не в том, что один делает интернет, а другой книгу. Главный вклад — это в отношения между людьми внутри предприятия. Вот там основная работа. Начните с этого, добьетесь успеха. Не начнете, как написано, здесь будет место вашего погребения. Мы пришли к состоянию, когда человеку нужны другие люди. Нет, а ты спросить хочешь? Ну, спрашивай.
1: По Басуламу ты должен желать как товарищ. Называю товарищем тех, кто идет на пути. Как понять, что я без группы?
0: Допустим, люди решили, что я должен быть специалистом по техобслуживанию. Я набираю себе еще нескольких человек, у которых есть руки. Голова, может быть, мне не так уж нужна, главное, чтобы руки были. Выбрал 5 или 10 человек. Они согласились. И теперь мы вместе... Отдел обслуживания. Не важно, какие это люди. Может быть, мне хочется быть связанным с теми, кто занимается интернетом или работает в каком-то другом отделе, где люди более тонкие, более понимающие, учатся больше. Или просто по характеру приятнее. Но это совершенно не важно. Это вообще не важно. Если ты выбрал свой отдел просто по принципу, что у людей есть руки, ты, может быть, никогда и не хотел бы связываться с Цвикой, но он маляр, тебе нужен маляр, поэтому ты берешь его. Что делать? Вот по такому принципу. Теперь начинайте делать работу внутри своего отдела, так, чтобы все работало как нужно, как часы, как в любом нормальном отделе, на любом другом предприятии. Уже есть связи, понимание, общий план. Мы знаем, что выполнять, и никто не может от этого убежать. Если кто-то убегает, пожалуйста, ты уволен со всего предприятия. Ну, разумеется, есть люди, которые не подходят, тогда другое дело. Но если человек вообще отказывается, ему нечего здесь делать. Пусть идет во внешнюю группу, и все. После того, как у тебя действительно есть команда, начинайте заботиться о внутренней жизни этой группы, внутри его отдела. И там уже начинается внутренняя работа.
2: Кедмиш. Да, Миша.

0: Можно ли найти в этой работе с товарищами духовное?
1: На работе нет товарищей, а в группе все товарищи, да? Поэтому я не понимаю. Я не понимаю, в чем трудность. Если ты будешь честен с самим собой и с товарищем, никакой трудности не почувствуешь. Сними с себя и с него всю одежду. Образно говоря, вот вы оба голенькие, и кроме настоящей задачи и главной цели, кроме этого здесь ничего нет. Так в чем проблема между рабочими отношениями и отношениями между товарищами? Где проблема? Я могу кричать по работе. Спроси Бенца, сколько раз в день. И какое это отношение имеет к тому, как я отношусь к нему как к ученику, допустим? Или к Марику, или к Авиу, неважно к тому. Кто больше делает, тот больше получает шпателем по голове. Это понятно. Какая связь есть между одним и другим? Когда работают вместе, конечно, возникает больше возможностей для трения в работе. Но именно над этими трениями строятся дополнительные связи. Разве вы не видите? Вот я сейчас столкнулся с этим каббалистическим кафе. Не интернет-кафе, а каббалистическим кафе. И Сеня тоже на меня там кричит каждое утро. Ну, правда, так деликатно. А, так вот пищит. Немножко. Не понимают, что раскрытие недостатков — это самое лучшее, что может быть. Самое лучшее. Незачем никуда идти. Если хисарон не раскрыт, знай, что у тебя нет возможности сделать ни одного шага вперед. Ни одного шага. И в исправлениях, если мы не раскрыли хисарон, если мы не раскрыли язву, если не обнаружили, что ты плох, как же ты сделаешь хорошо? Потому что в нашем мире мы ничего нового из себя не производим. Мы только исправляем. Вся наша работа в целом называется исправлением. Поэтому сначала нужно раскрыть зло и исправить, снова раскрыть зло и исправить. А если не раскрыли, делать нечего. И только в той мере, в которой раскрыли, можно исправить и продвинуться. Поэтому чем больше раскрывается зло, тем лучше. Слава Богу. Поэтому мне не мешает, что кричат. Только если не кричат против общего направления продвижения. А если по дороге критикуют, кричат, то это... Это благословение. Такая критика никогда не разрушит. Если она действительно хорошая, глубокая, с разных сторон, это выяснение. Именно из них начинают разбираться, кто прав, кто нет, почему и как нужно сделать. Если все связано с целью, из этого выйдет только благо. Бояться нечего. Наоборот, копай глубже. Только не нужно все время оставаться в этом и начинать получать удовольствие от того, что ты страдаешь. Такое тоже бывает. Но само раскрытие — это очень хорошо. Мы не знаем, но это известно и в медицине, и в психологии. Боль и радость очень близки. Страдания и радость ощущаются телом сходным образом. Не бывает одного без другого. Не случайно говорят в народе, что если муж и жена совсем не ссорятся, то любовь как бы между ними не обновляется. Это не просто слова. Есть в этом правда. Обновление должно происходить над чем-то противоположным. Если бы не было этой критики относительно кафе, они продолжали бы делать все так же. А теперь понимают, что этим действительно нужно заняться, сделать профессионально и перестать работать как попало. Да.
2: У меня есть вопрос.
1: Мы едем с ним сейчас в Америку. У него есть полтора месяца. Я каждый день ему морочу голову. Я хочу порядок лекции, как я появлюсь, что ты думаешь. Я уже отправил это многим людям и спрашивал их, вплоть до того, в какой одежде выступать. Все проверяю. И ты знаешь, я могу тут стоять. Скажи мне, сейчас нужно 2 часа говорить? Я буду говорить. Иногда я начинаю предложение, а потом ищу, как его закончить. И нет проблем. Получается. Но вместе с тем должна быть подготовка. А там подготовки было недостаточно. Так раскрылся Хисарон. Прекрасно. Я, наоборот, хотел бы, чтобы после всего, что я делаю, мне говорили о недостатках, а вы бережете меня, вы молчите. И это не на пользу. Не на пользу. Мне нечего улучшать, я остаюсь без проверки.
0: Да. Вопрос о молитве. Молитвы о Хисароне, молитва о Кли, молитва о входе света в Кли. Молитва — это как бы...
3: Молитва называется Хисарон, который уже находится в человеке, в выясненном виде. Хисарон, который готов уже для получения наполнения, ответа. Достичь такого хисарона — это усилие. А сам хисарон — это молитва. Ну, это уже нормально. Весь вопрос в работе до этого.
4: Я спрашиваю о самой молитве. Что такое молитва по сути? Это самое глубокое мое намерение? Это то, что я ищу, то, что я...
3: Ты не знаешь, что ищешь. Извини меня. Я скажу тебе. Есть у тебя, мы называем это духовный ген. У тебя есть цепочка решимот. И вся эта цепочка, она находится в тебе, потому что твоя душа спустилась свыше в нынешнее твое низкое, испорченное состояние. И все эти ступени, по которым она спустилась, находятся внутри нее, но как решимот. То есть информация о каждой ступени. Ты можешь обрести эту ступень, если к этой информации добавишь силу, овладеть ею. Сила обрести эту ступень называется экран, намерение ради отдачи. Вся наша работа состоит в том, чтобы при помощи разных действий раскрыть следующее по очереди решимо. Реализовал его. Дальше я продолжаю, раскрываю следующее решимо. Более высокое, еще выше, еще выше. И так я возвращаюсь в то место, откуда спустилась душа. То есть я не могу искать, какое желание у меня будет, когда я раскрою следующий решимо. Как я буду выглядеть, когда я раскрою следующий решимо? Какие мысли, желания? Кто я? Что я? Каким я буду? когда раскроется во мне следующий решиму. Это просто глупо сейчас представлять себе состояние, в котором я еще не нахожусь. На основании чего я его представляю? И мы видим, насколько состояние, которое мы проходим, они практически их никогда невозможно заранее спланировать, даже предположить, предвидеть. Следующее состояние. Поэтому мне не нужно думать о будущих желаниях, о будущих мыслях. Не случайно написано, как бык под ярмой, а осел под поклажу. Очень просто, примитивно. Я хочу достичь большего. Что такое большее? Если я себе начну что-то такое представлять, то это неправильно.
4: Это не совсем был мой вопрос.
3: А, ну прости.
4: Вопрос был очень простой. Молитва. Когда я молюсь, когда я хочу получить что-то от Творца.
3: Да.
4: Неважно. Вырасти, продвинуться вперед, попросить хизарон, клип, попросить все, что продвинет меня на пути. Сама молитва.
3: Да.
4: Какая молитва для меня самая правильная? Это мое намерение. Допустим, мое намерение получить хисарон. Само намерение, которое приходит из самого чистого, самого глубокого места во мне, достаточно, чтобы было настоящей молитвой? Или нужно облекать мое намерение в слова и произносить их? Потому что иногда приходит намерение, когда я облекаю в слова, а потом...
3: Должна ли быть молитва в словах?
4: Самого намерения своя сила?
3: Знаешь, Творец не видит тела. О каких словах молитвы ты говоришь? Под словами, может быть, ты подразумеваешь выяснение желаний, намерений. Но что такое слова? Нет слов в духовном. В духовном — это голое ощущение, без облачений. Ощущения, состояния, у которых нет названий. Ты можешь наклеить к ним любое имя или любой номер, какой хочешь. Но только чтобы это было принято и у других, если ты хочешь с ними общаться. Или как-то иначе. И относительно Творца тебе нужно прийти. К некому такому сочетанию состояний, ощущений, мыслей, намерений. Нет здесь слов. Ты можешь назвать это решимо X дает лапшут, Y давиют. Вот и все. Так, чтобы, в общем, так раскрывается решимо. Ты можешь назвать это, но мы называем это Наранда Цадиким. Неважно, это название. Но внутри это ощущение.
4: Это намерение. Ощущение — это намерение. Каждый раз, когда я пытаюсь каким-то образом описать свое намерение словами, я буквально смеюсь над собой. Зачем мне вообще слова? А самого намерения достаточно, и оно приходит туда, куда должно прийти.
3: То есть молитва — это ощущение в сердце. Сердце называется не наше сердце, а вся совокупность желаний человека — это называется сердцем. Если все эти желания, и внутри них есть некое такое общее ощущение, правильное и направленное на Творца. На Творца, значит, это обрести такой же облик, как и у него, это называется направленным на него. И это называется молитвой.
4: Кен. Величие Творца — это окружение. Величие Творца — это когда окружение заставляет меня хотеть быть рабом Творца, а больше всего остального отмениться перед ним. Это состояние, которое должно создать окружение, это называется величием Творца.
3: Окружение должно помочь мне в связи. Здесь много слов. Всю связь с Творцом.
4: Я спрашиваю конкретно. Пытаюсь определить величие Творца.
3: сердца. Окружение должно сказать мне, что без величия Творца я не достигаю цели, что величие Творца открывает мне новое кли. Короче говоря, оно должно направить меня на Творца.
4: Так, группа — это величие Творца. Что такое величие Творца?
3: Величие Творца прежде всего в том, что Он управляет мной в любом месте. Войди внутрь себя, в любое место, в любую точку, в любой внутренний угол, и там ты найдешь Его. На это группа должна тебе показывать, а потом ты уже сам это обнаружишь. Когда ты увидишь это, услышишь, то есть это от группы, ты начнешь действительно... Что значит великий? Великий — это больше, сильнее меня. Именно так я должен впечатлиться от группы, что он сильнее и больше меня. То, что он сильнее бьет меня, ну что поделать? Я его проклинаю, отчаиваюсь, падаю. Сильнее — это значит в величии.
4: Тогда окружение должно давать тебе радость. Почему оно должно почувствовать величие Творца? Я найду там радость.
3: Окружение должно обеспечивать вместе с важностью Творца давать подъем. Важность Творца без подъема духа — это не важность. То есть оно должно давать тебе, скажем, вместо того, чтобы Творец был скрыт, группа должна выполнять эту роль. Короче говоря, Творец скрыт, и вместо себя он дал тебе группу. Почему? Потому что с ним ты не можешь войти в контакт, если не ради отдачи. А с группой ты можешь играть как хочешь. Хотя настоящая игра с группой может быть только ради отдачи. То есть у тебя в этом мире, в твоем состоянии эгоистическом, есть возможность выполнять духовную работу.
4: Так я знаю, по своему эгоистическому состоянию, если взять себе любое общество снаружи, скажем, не здесь, я знаю, как устроена среда, которая заставляет меня хотеть принадлежать чему-то или отмениться перед чем-то. А эта группа делает большое шоу, воздействует на все органы общества, чувств, на все органы чувств, показывает, что есть что-то хорошее, тогда мне не важен я сам, лишь бы прилепиться к этому хорошему. Проблема такого рынка в том, что он полностью внутри желания получать, он искусственный, иллюзорный. Вопрос, как изменить это в таком месте, как наше, когда, с одной стороны, должна быть внутренняя работа, поиск, с другой стороны, чтобы дать человеку здесь подъем.
3: Проблема в нашей группе, что мы не заботимся о том, чтобы построить группу. Нужно начать с этого. Если я хочу, чтобы группа влияла на меня, и чтобы она сформировала меня, я должен позаботиться о том, чтобы она действительно была сильная, с правильным намерением, в правильной скорости, в подъеме духа, в одушевлении. Что я хочу от этого получить, чтобы это было в ней, и чтобы все это было в этой группе. Я должен сам ей это дать. Откуда мне это дать? Я могу дать. Каждый может дать. Если не самому себе, то другому может. Да? Например, ты даешь лекции, да, они думают, ух ты, приходит на лекцию, думают, какой он праведник, какой исправленный. О, почему? Потому что ты на них воздействуешь, ты на них изливаешь, направо, налево, то, что читал, то, что не читал.
4: Но я работаю на желание получать.
3: Подожди, на их желание получать ты работаешь. Значит, ты способен передать им подъем, которого у тебя нет. Иногда ты так вообще находишься в дауне, начинаешь с ними говорить, и вдруг даже сам вдохновляешься. Ух ты, какой я! Просто так. Ну, это не просто, но об этом еще поговорим. То есть ты видишь, что твое собственное состояние в момент, когда ты хочешь дать окружение, не так важно. и даже только словами, даже не от сердца, даже внешне, ты можешь вызвать в них настоящий подъем духа. Другой человек слышит и думает, что это спустилось к нему буквально с неба, словно сам пророк Ильяу спустился. То же самое сделай намеренно относительно своей группы. И пусть каждый так делает взаимно друг относительно друга. И ты не представляешь себе, какие силы ты получишь. Ты не сможешь спать. Не сможешь спать. Может быть, у тебя было таких несколько дней, когда ты познакомился с этой идеей, с Кабалой. Может быть, было несколько таких дней, допустим, в праздник, Суккот, Песах, такой подъем, круглые сутки, да? Ты увидишь, что так ты будешь жить. И тебя вынудят, хочешь ты или не хочешь. Они повлияют на тебя таким образом. Проблема, что они не хотят влиять на тебя, им наплевать и на себя. Они пока еще не понимают, что здесь основной момент. И все, ну и оставляют это.
4: Тогда я скажу, где проблема. Допустим, я беру состояние, о котором вы говорили, когда не способен уснуть, то не может спать, чувствуешь, что все время живешь, что внутри все говорит. В таком состоянии.
3: Ты будешь чувствовать, что живешь, горишь каждую минуту. Откуда это происходит в тебе? В каком виде? Допустим, есть группа, все сидят, слушают, я тоже работаю там много времени. Времени и так далее, ты часто слышишь, что снаружи, что это важно, это особенное. Ну, и ты постепенно загораешься. От чего еще? Духовное в этом, духовные силы, ну, оставь их пока что.
4: Но как я строю отношения в таком состоянии, когда я все время живу? Это уже не в состоянии, где я делаю выяснения, потому что в этот момент мне не важны выяснения.
3: Если ты получишь подъем, вот группа, ты говоришь, это помешает тебе выяснять. Почему же это помешает мне делать выяснения? Мои выяснения происходят, когда мне плохо. Когда тебе плохо, знаешь, что у тебя нет никаких выяснений. Ты лишь просто себя поедаешь. Выяснения должны происходить, когда приходит свет, и ты видишь разницу между собой и этим светом. Окружение вообще не отключит тебя от выяснений. Не бойся. Ты все время... Будь в максимальном подъеме. Не волнуйся, выяснения придут. Но если ты упадешь в какую-то мысль, в какое-то состояние, ты упадешь только на секунду, этого достаточно. Это называется сократить время, а у тебя нет. Нет, выяснение означает, я падаю на несколько дней, не могу выйти из этого, потом я понимаю, в какую глубину этой, по-моему, ямы я попал, какая грязь, которую я раскрываю сейчас в себе, и сам я тоже грязь. Одной секунды достаточно. Нет, не нужно этого. Одной секунды достаточно. Может быть, ты даже не успел прочувствовать все свои вот эти ощущения. Это может пойти таким образом. Это духовное. Может быть, не знаю, тебе понадобится где и как, и когда. Никогда не переживай о зле. Ты должен все время заботиться, чтобы быть в постоянном подъеме и мысли о Творце. И из этого придут выяснения, свет выясняет кли.
4: А как это сохраняет тонкую грань между людьми, которые приходят в группу ради цели, и теми, кто приходит ради самого подъема? Мне хорошо внутри желание получать в окружении, поэтому я прихожу. Такие люди могут быть в окружении. Я знаю, например, там, где я преподаю...
3: Секунду, ты говоришь так, что в нашей группе есть люди, которые действительно приходят ради цели, а есть такие, кто приходит, потому что, ну, не хотят сидеть дома. Я прихожу вечером, иногда вижу здесь людей, сидят здесь. Что они делают? Сбегают из дома. Дома жена, дети маленькие, шум, крики. Они здесь сидят, что-то делают. Может быть такое? Может быть, мы все такие? И на самом деле мы все такие. Мы бежим от всяких проблем. Ты говоришь, моя группа не думает о подъеме духа. Они не думают о духовном. Верно, не думают. Принимай это как правильное предположение. И ты тоже в итоге бежишь от страданий, от проблем. Какой смысл в этой жизни? От этого ты пришел, и в этом ты продолжаешь. Если тебе кажется, что это неправильно, то значит, ты еще просто не выяснил глубину причины, по которой ты сам здесь находишься. Каждый, кто здесь находится, в итоге бежит от зла. Это очень хорошо. Это достойная основа, с которой начинают. Нет, должно быть с самого начала такое стремление к духовному, к отдаче, к альтруизму, к коммунизму. Чушь! Не нужно никакого ни к чему стремления, кроме одного. Сбежать от проблем.
4: А какая разница между гостиницей, которая сейчас предлагает мне круглосуточно, там все самое хорошее, в Эйлате, допустим?
3: В чем разница между группой, которая помогает мне не думать о своих проблемах, и какой-то там каким-то отелем в Эйлате, который тоже предлагает мне неделю не думать о моих проблемах? Да? Разница простая. Если это действительно проблемы, связанные с целью, то в Элате ты не сможешь от них убежать. Ты будешь сидеть в этом отеле во всей этой роскоши и будешь пожирать сам себя. Тебе ничего не поможет. Только здесь ты действительно сможешь от них убежать. И очень хорошо, если убежишь. Очень хорошо, если ты приходишь сюда и забываешь обо всех проблемах. Животные, духовные, неважно. И не вспоминай о них. Тебе не нужно думать, когда придет осознание зла. Оно приходит только как результат света. Если ты не вызовешь на себя больше света, ты не раскроешь еще зло, еще зло. А тот, кто хочет почувствовать зло, прежде чем он привлекает свет, просто он поедает самого себя. Это не раскрытие новых состояний. Это называется глупец сидит, сложа руки, и пожирает сам себя. Он сидит и не продвигается. Мы должны... Он пишет об этом... Во многих статьях тебе нужно быть только связанным с источником света, с Творцом. В результате этого придут к тебе все остальное придет. И не бойся, что этим ты отдаляешься от своего «я», от своего желания получать. Нет. Это устроено таким образом, что так метод устроен, что придут к тебе удары, и не бойся, еще в каком темпе. Ну, хорошо. По поводу построения предприятия, отношений внутри него, я говорю, что сейчас это основной вопрос. Получится — хорошо. Не получится — тогда ничего не получится.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из него берем для реализации в десятке.
3: Какой урок! Так много всего! Мы слышали последние вот эти предложения, что страдания приходят и подвигают нас на какое-то действие. И не стоит копаться, откуда и как. И мы читали, что только от товарищей мы получаем стремление, величие Творца. Это единственное, что нужно работать, делать, и из этого придут уже все остальные вещи.
4: Да, мы должны прийти к настоящему хисарону, крику, к Творцу, чтобы пришел и помог нам. Это должно исходить из понимания, осознания того, что мы не способны выйти из желания получать для себя, и только с помощью Творца. И нужно на самом деле прийти к боли и страданиям от того, что мы далеки от этого, насколько нам это нужно, и большая потребность в том, что мы можем прийти к этому только взаимовключаясь в окружение, как можно больше, когда есть у нас всех то же желание, и его мы требуем вместе.
3: Да, нет больше, чем отдача, самое высокое свойство Творца, и все наши действия, они исходят из этого, и мы стремимся. И важность отдачи, отношения к группе, то есть в той мере, в которой я хочу и готов, как он пишет, отменять себя. В группе, в этой мере можно оценить свойства отдачи, все, что находится в человеке. И тело начинает сопротивляться, и это создает просьбу, на которую приходит свет, который дает важность отдачи, и в соответствии с этим и кли.
4: Да, наш хисарон должен быть хисароном по осознанию величия Творца, чтобы он изменил нас раба желания получать на раба желания отдавать. Получается из-за того, что хисарон должен быть, чтобы мы были как можно более слиты с Творцом. И проверка, насколько я беспокоюсь вне себя, начиная с проверки группы, и проверка, которая усиливается во всем мире, и проверка, насколько я забочусь о себе, и выход наружу, когда я забочусь о группе, и группа, и забота о группе — это, по сути дела, забота о Творце.
3: И главное продвижение — это важность и величие Творца. Это мы получаем от окружения и должны передавать друг другу, и дополнительно это усилия в группе, в количестве, в качестве. И через это я притягиваю свет и постепенно получаю величие Творца.
4: Да, итог может быть в том, что и сама статья, и урок был в основном, мне так кажется, по крайней мере, что был хисарон, правильный хисарон, и что человек должен быть в осознании этого хисарона. Не обязательно знать, должен чувствовать это и даже страдать от того, что нет его у него. И он должен выяснить, чего именно ему не хватает. И это тоже момент, что сам хисарон недостаточен, это часть его развития, а настоящий хисарон и ощущение выяснения приходят в конечном счете за счет прелести святости, когда свет благодаря действиям его развивает в нем келим красоты, свойства отдачи.
3: Да, что мы хотим достичь в нашей работе, рассказал, и тогда относительно Творца ты должен прийти к пониманиям, к ощущениям, намерениям. Нету здесь слов, Рав сказал. Слова тут не важны, но внутри это ощущение. И мы чувствуем воодушевление сейчас, потому что товарищи, они просто сейчас зажигают. Спасибо.
4: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем песни, вместе песню.

0: Учение десяти сферот.
1: Здравствуйте, друзья. Мы буквально в большом впечатлении. Я с Михаилом здесь от урока, который мы прошли, какой особый урок мы слышали от Рава. Я хочу начать с короткого открывка, который мы слышали на уроке. Наша работа в конечном счете с помощью всех действий раскрыть следующее решимо. Я его реализовал, раскрываю следующее решимо, более высокое, еще более высокое. И так я возвращаюсь в то место, откуда не зашла душа. Это буквально связано с тем, что мы сейчас будем читать в учении десяти сферот. В первой части, вторая глава, мы находимся в Скатна-Мари и перейдем к маленькому, ко второй сноске. Итак, прочитаем первую пункт. И вот после вышеуказанного сокращения, когда осталось место пустого пространства и воздуха в середине света бесконечности, в самой середине уже было место, в котором могли быть Нейцалим и Невраим, и Ицурим, и Наасим. И тогда извлекло оно из света бесконечности линию одну прямую из круглого света его сверху вниз, и нисходит она и опускается внутрь этого пространства.
0: А сейчас мы будем изучать, что такое линия, кав, вторая сноска. Извлекло из света бесконечности линию одну прямую. Мы учили на прошлой части урока, что Баля Сулам объясняет, что нет изменений в свете. В высшем нет изменений. Он круглый, и все изменения только в творениях. Я хочу прочитать тебе две маленькие цитаты. «Знай, что все обновления и нисхождения ступеней они только связаны с воодушевлением кли и получением им высшего света. Только в этом есть все множество движения и изменения. Сокращение и выход здесь, о котором говорится, выход света здесь, о котором говорится здесь, это только связано с воодушевлением и получением кли, то есть центральной точки. А сейчас мы начнем учиться, как вот в этом круге, в этом игуле, где все равномерное. Как там возникает линия, кав, что такое линия, что такое игуль, кав, игуль. Пожалуйста. Мы читаем учение десяти сферот, первый том, десятая страница, Орпними, первая колонка, и сказано, пойми, слова Ари, извлекло оно из света бесконечности линию одну. Это означает, что само место, пространство, то есть опустошившееся от света бесконечности кли, именно оно привлекло к извлечению линии света бесконечности вследствие произошедшего уменьшения в нем желания получать. И теперь мера получения им света после сокращения его четвертой стадии называется линия по сравнению с предыдущим его получением в четвертой стадии, наполнявшим все место целиком. Но сейчас, когда у нее нет этого огромного желания получать, а только три предыдущие стадии, в которых желание получать слабое, считается, кли это получает из света бесконечности всего лишь одну линию света, и все место этого кли остается пустым и свободным от света. Потому что тонкий свет, получаемый сейчас, недостаточно, чтобы наполнить все место кли вследствие нехватки четвертой стадии, которая уменьшила его, и выяснилось, что высший свет вообще не прекращается вследствие цимцума и также совершенно не меняется, когда оно извлечет свет в виде этой одной линии, а все это большое изменение произошло из-за уменьшившихся килим получения, которые теперь не смогут получить из света бесконечности ничего, кроме очень малой части называемой линии, то есть в соответствии с мерой его желания, потому что не захочет оно более этой меры, и хорошо пойми это.
1: То есть раскрывает сейчас, что насколько он способен в целом быть в подобии свойств Творцу, во взаимном отношении между ними, в любви, отдаче, это всего лишь со стороны творения линия, со стороны Творца это бесконечность, а со стороны творения только маленькая тонкая линия в середине пространства, когда все пространство — это отношение Творца к нему бесконечное, и творение способно только на это. Что символизирует нам эта линия? Что, по сути дела, творение с помощью этой линии не раскрывает свое правильное кли. Хисарон, безоговорочно правильным, чтобы быть подобным Творцу. Он как младенец, не способен раскрыть, насколько отдача велика, что она бесконечна. Это ничего не говорит ему, он не находится в этом. Он должен раскрыть настоящие отношения, он должен прийти к такому желанию со своей стороны, он должен понять и постичь, что он не может сам реализовать его, требовать и просить его у высшего света, потому что иначе не будет слить с высшим светом,

0: если сам не сможет реализовать, и тогда прийти к той форме, к той силе, скажем так, отдачи со своей стороны по отношению к свету. Есть здесь действия, которые необходимы для того, чтобы реализовать замысел творения, доставить наслаждение творением со стороны Творца и ту мысль, которая возникла в творении, как вызывающее первое сокращение, чтобы творение пришло к состоянию, когда оно в точности как Творец, так реализовать эту мысль, стать в точности как Творец, для этого нужно сейчас трудно работать в длинном порядке последовательности действий. И пока и еще творение, которое находится как Малхут бесконечности в центральной точке, которое может только произвести сокращение, и с экраном, который раскрывается, привлечь линию, и в этой линии создать все миры, пока это состояние мы видим, насколько оно по сравнению с бесконечностью, это, этим бесконечным кругом, так дает нам в рисунке почувствовать, так творение пока еще не действует, как творение. Это все составляющие, которые есть у него здесь, это пока еще от Творца. Почему? Мы ведь говорили о том, что четвертая стадия почувствовала себя, что она хочет получить, и она сделала сокращение, как бы полностью отдаляет себя от света, и свет уходит из всех свойств, а потом она уже привлекает свет после того, как она пустая с помощью экрана делает солдат. Ударение с ним, и только потом зивук, соединение. Так почему мы пока еще не говорим о том, что творение выполняет эти действия, а приходят они со стороны Творца? Потому что пока еще желание получать творение, хотя оно и опустошилось, оно опустошилось, потому что получило эти свойства от Творца. И находится пока еще не в отсутствии уподобия по свойствам, и не в противоположности Творцу, никогда еще этого не было. Это только раскроется при разбиении и после разбиения, когда желание получать полностью отдалится до этого мира, и отсюда начнет взращивать себя. Тоже пока мы не приходим к состоянию, когда у нас есть выбор. То есть мир четырех стадий, мир бесконечности, первое сокращение, цимцум алев, и экран масах, и миры ак и абия, и этот мир, Улам-Азе, и от него, после всей нашей истории, когда мы начинаем подниматься, пока мы не приходим, по сути дела, к миру Ацилут, нет у нас пока еще здесь свободного выбора. Только здесь свободный выбор, Бхира Хофшит, на самом деле, и творение начинает быть подобным, тогда подобным Творцу Боре. В Гальгаль-Тайнаем, а затем и в Ахаб. Когда начинает работать по-настоящему со своими желаниями. И весь этот круг до сих пор — это подготовка. Что пока еще не раскрылось желание получать правильное ощущение для того, чтобы работал исходя из себя. Потому что здесь есть две линии, когда только посередине между ними он может выстроить свое «я».
1: וכאן מה שאנחנו לומדים עכשיו,
0: И здесь то, что мы изучаем сейчас, в мире бесконечности, при первом сокращении, с экраном, даже когда начинаем строить линию в мире Адам, Кадмон и Абия, да, есть пока еще все-таки линия, которая все время идет с теми хорошими желаниями, которые приходят к нему со стороны света.
1: עוד גימל קטנה מתייחס למין האור העגול שלו. פירושה של תמונת העיגול...
2: Третья сноска говорит о смысл фигуры круга. Был уже выяснен нами ранее. Этим он говорит нам, что даже после цимцума остался высший цвет в виде круга, что означает без различия ступеней. А все четыре стадии равны у него. И причина этого в том, что обновление и случай совершенно не имеют места в высшем свете. И все эти виды обновления, о которых говорится, не что иное, как отношение к Илим. Четвертая сноска. Говорит о то, что сверху вниз спускается в это пространство. Не забывай, что ни в коем случае не имеется в виду воображаемые понятия в материальном месте, но самый чистый определяется термином «вверх», а самый грубый определяется термином «низ». И все, что можно понять в распространении света от Создателя и вхождении его в создание, это не что иное, как новшество, изменение формы, которое изменяется в создании. То есть категория возникшего в свете желания получить, отсутствующего в Создателе. И по этой причине определяется творение как удаленное, грубое, ничтожное и низкое по сравнению с Создателем, поскольку отличие свойств от Создателя образует все эти свойства и вводит его из категории Создатель в категорию создания. И также узнал ты, что отличие этой формы, то есть желание получить, не раскрывается сразу, а образуется постепенно в последовательности четырех стадий и завершается форма создания в полной мере только в четвертой стадии. И в связи с этим находим, что если форма его желания получает самое слабое, что соответствует первой из четырех стадий, то она считается ближе к Создателю, и важнее, и чище, и выше, так как изменение формы в этой стадии не столь велико, как в трех предыдущих стадиях, последующих стадиях. А вторая стадия — желание, в которой желание больше, чем в первой стадии, считается более удаленное от Творца, более грубой, более низкой и ничтожной, чем первая стадия. Итак, вплоть до четвертой стадии, которая более всех удалена от Творца и грубее, ничтожнее и ниже всех. В этом смысл сказанного Ари, что линия протянулась сверху вниз, то есть от первой стадии до четвертой, находящейся ниже всех, и понятие «вверх» и «низ», о которых говорится, появляются сейчас с выходом линии, потому что до начала свечения линии, то есть во время сокращения, неразличимы там верх и низ. Однако после того, как она получила свет лишь в виде линии, иными словами, не получала его во всех четырех стадиях, а лишь в три первые стадии, что в ней, и четвертая стадия остается без света во тьме, и вот только теперь раскрылась четвертая стадия, ничтожная, грубая, низкая, когда выше нее оцениваются также и три предшествующих стадии, потому насколько они чище и ближе к Создателю. Но во время сокращения, когда исчез свет из всех четырех стадий одновременно, еще не было такого различия между стадиями.
0: Что он хочет сказать? Я, может быть, скажу немного по-другому. То, что четвертая стадия раскрывает в четырех стадиях прямого света, она раскрывает себя.
3: Это цма бельват.
0: Только себя.

0: знания получить, когда четвертая стадия поднимает себя и становится как весь этот большой круг, тогда, исходя из этого, она начинает исправлять себя. То есть четвертая стадия из точки, когда она... Нет, лучше не так. Из центральной точки, четвертая стадия, она подключается к девяти первым. После этого она поднимается над ними в разбиении келим из девяти первых, когда она здесь соединяется с девятью первыми. Она хочет быть отдающей, как они. Затем она получает от девяти первых желание, желание получить от них. Да? Это в разбиении. И тогда она становится большой, как и свет. Одно против другого создал Творец, становится в своем большом неисправленном желании, как свет. То есть она начинает уже после разбиения становиться большой, как весь этот круг, включает в себя девять первых сферот. И тогда это называется клипа. И тогда она начинает исправлять себя, когда она вот такая большая. И когда она исправляет себя, постепенно, постепенно приводит себя к состоянию, когда вся эта территория, да, в ней властвует свет, исходя из власти четвертой стадии, вследствие власти желания получать, которое дает свету властвовать, то есть что получает свойство света, свойство отдачи над собой, над своим желанием получать. Это клипа и исправление, тикун. То есть, что я хочу сказать, четвертая стадия пока еще, о которой мы говорим, и все ее распространение, как мы говорили здесь, до состояния выбора, все это происходит свыше. Пока еще не говорится о творении. Творение — это состояние, когда начинает исправлять себя после того, как есть системы святости и клипы, и чувствует себя, раскрывает себя как властвующий, желающий властвовать во всем этом круге. Если четвертая стадия чувствует только себя, так есть у нее только нефеш, когда она обретает весь этот наранхай, есть у нее наранхай, который входит в нее в разбитом виде, и тогда в исправлении она достигает наранхай, конечно же, отличающийся, потому что здесь наранхай де нефеш. А здесь наранхай, да наранхай. Нет пока еще так слов для этого. Сегодня я не очень сконцентрирован. Ну, продолжай.
1: Второй пункт Ари. Начало линии касается бесконечности, но не ее окончания. Вершина линии исходит из самой бесконечности и касается ее. Однако окончание этой линии внизу, в конце ее, не касается света бесконечности. Еще раз второй пункт. Вершина линии исходит из самой бесконечности и касается ее, однако окончание этой линии внизу, в конце ее, не касается света бесконечности. Пятая сноска относится к словам «вершины линии исходит из самой бесконечности». То есть первая стадия четырех, как это выяснилось в предыдущем пункте. Шестая сноска относится к словам «касается ее». Потому что первая стадия, являющаяся вершиной, наиболее близка бесконечности, то есть к Создателю, и поэтому считается как бы касающейся

0: ничего, так как отличие в изменении формы первой стадии не столь заметно, чтобы отделить ее от Создателя.
1: Потому что даже если у нее есть желание и желание получать, которое она раскрыла, но это желание получать приходит напрямую от света, когда она раскрыла, что в таком виде она создана, свет ее создал, поскольку она противоположна ему как сущая из ничего, и хотя противоположная, но эта противоположность еще не за счет самого себя. Это пока еще не клипа, это не когда я намереваюсь и хочу, как мы это изучаем. Может, но не намеревается. А не может и все-таки намеревается, то есть в таких видах. Но может клипа, может отделиться от наслаждения и не намеревается этого делать. Пока еще нет такой формы в четвертой стадии. Даже здесь, когда мы говорим, пока еще нет по-настоящему клипы, и поэтому, хотя и раскрывается, что обратно, но обратно в своей природе, когда не может это отнести еще к себе самому. Поэтому говорит, что даже было сокращение, но до сокращения, что раскрыло, что обратно, ничего этим не повредило, потому что творение, которое раскрыло это, оно вдруг раскрывает это. От Творца было здесь совершенное состояние, но все раскрывается по отношению к творению. И также, когда творение раскрывает, оно вместе с этим раскрытием делается действие отдаления, сокращения, поэтому не раскрылось здесь со стороны творения никакое желание, что оно против Творца со своей стороны. Поэтому все в святости, хотя есть и сокращение, отдаление, изгоняет свет, но все это не из святости, она все раскрывает из совершенства.
0: Седьмая сноска говорит, что внизу указывает на четвертую стадию, которая дальше всех и ниже всех, и не получает теперь высший свет, и, следовательно, не касается света бесконечности, а отделена от него.
1: Дальше. То есть дает нам определение вверх, вниз уже согласно линии, когда если есть отношение со стороны творения к Творцу, творение определяет все эти устанавливает все эти определения, тогда как в бесконечности нет определений, все равно. Да, пожалуйста. Да, итак, мы хотим сразу же перейти к нашему уроку здесь вместе со всеми товарищами из мирового кли, и есть у нас вопрос на обсуждение. Мы слышали, что Рав говорит, что четвертая стадия берет желание отдавать девяти первых и превращает это в свое желание получать, и этим она поднимает себя и становится как весь большой круг. И тогда, исходя из этого, она начинает исправлять себя. Мы хотим задать вопрос товарищам. В мировом кли выставляйте знаки вопросов для того, чтобы получить право слова. Хотим вас спросить, почему после всего описанного процесса только тогда она начинает себя исправлять? Хочешь добавить, Миша?
0: Да, мы хотим попробовать новый формат. Каждый поднимает руку и говорит свой ответ еще раз. Мы слышали, как Рав говорит, что в четвертой стадии, верно, он нарисовал это, в четвертой стадии берет желание отдавать девяти первых сферот, она получает, а затем она это превращает в свое желание получать. И этим она поднимает себя и становится как вот этот большой круг. Помните, да, чертеж? Этот большой игуль. И исходя из этого, она начинает исправлять себя. Почему только после того, как она сделала из себя этот большой круг, она начинает исправлять себя только тогда? Кто думает? Кто там?
2: Йоав. Йоав, слыха.
0: Йоав.
3: Высший свет вначале распространился в круглом виде. После того, как четвертая стадия раскрыла себя, линия, которая распространяется в нее, это у нее уже есть понятие вверх-вниз, и это не должно быть в высшем свете, и она должна это исправить, чтобы распространение было в круглом виде.
0: Я думаю, что на первой части мы тоже слышали, что если нет противоположной какой-то стадии, то творение не может это выделить. Мы читали, что когда творение начинает исправлять себя, после того, когда есть системы святости и клипа, душа и клипа, и чувствует себя, ну, я думаю, этого достаточно.
4: Да, на самом деле, как Офер начал говорить, он чувствует себя в отличии между собой и девятью первыми сферот. И тогда приходит к этому решению.
5: Игорь, покажи.
0: Потому что она прошла разбиение и перемешалась там, получающая, отдающая килим, и тогда она может это сделать. Так или нет? Верно. Все, все, все ответы правильные. Юра подсказал мне ответ.
6: Туда.
3: Спасибо. Я думаю, что он пишет здесь даже в начале, когда мы начали читать, что то, что он, по сути дела, место самого пространства, то есть кли, опустошившееся от бесконечности, само вызвало привлечение света бесконечности тем, что уменьшило желание получить то, что опустошилось. Свет, по сути дела, сделал это сравнение, что он хочет быть как и свет.
7: Ken, because the Reshamot inside the desire, remember that greater adhesion.
0: Потому что Решимо в желании. И у него есть там подобие, чтобы быть в этом состоянии.
3: И последний, Балтия 3, пожалуйста, мы хотим вас послушать.
8: Ну да, я так воспринял, что сама стадия, она относительно себя должна познать свои свойства, как бы четвертая стадия, и как Малхут относительно девяти сферот, она должна взаимовключаться со всеми для того, чтобы свои качества познать, и тогда уже некая такая свобода выбора получается, и она тогда уже может расти и создавать вот этот весь игуль. Спасибо.
0: Мы очень воодушевляемся от собраний, которые мы наблюдаем в Копенгагене. Пожалуйста, покажите нам их, где товарищи копенгагенцы.
2: А, инеем. Вакаша. Колоковод. Арбекухот.
0: Привет, ребята, молодцы. Много сил. И прочитаем еще несколько ответов.
2: Тридцать второй вопрос. Ламед гимель, אנחנו נקרא שאלה. סליחה, למד בית. שאלה למד בית.
0: 32 вопрос.
2: ממעלה למטה.
0: Что такое сверху вниз?
2: Вальсулам. Хайну мипхина алев, ад пхина далет.
0: То есть от первой стадии до четвертой стадии, так как оставшаяся четвертая стадия осталась без света и считается ниже всех ступеней, тот, чье желание получать слабее, определяется как более высокий. Более слабое желание получать считается более высоким. Так, до первой стадии, которая определяется как самая высокая. Еще вопрос. 38. Что такое касается? Там написано, что касается наверху, не касается внизу. Если изменение формы ступени относительно ее корня неразличимо настолько, чтобы отделить ее от корня, считается, что она касается корня. И это состояние между одной ступенью и другой.
1: Давайте послушаем сейчас вопросы об уроке, которые мы видели, слышали, включили с него. О том, что пишет Бааль Сулам. Будем рады слушать. Да, Дуди.
9: Рав Сиртачом, что бхира хофшит шела адам матхила меа ацилут.
0: Рав обозначил, что свобода выбора человека начинается там, зависит от ацилута, там он формирует свое «я». Что происходит до тех пор? Свобода выбора до этой точки, у человека вообще есть выбор.
1: Так он сказал, что свободный выбор как раз начинается от этой точки, это от до этого времени. То, что пробуждается, это свойство, которое Творец уготовил в творении. Также от этого мира до той линии, которую он начертил там, это тоже пока еще не считается, что у него есть выбор, потому что нет двух противоположностей, как сказал Игорь. Нет клипы, на основе которой он может развить исправление. И только с двумя этими линиями, только с ацилута от этой линии выше, он может по-настоящему развивать себя по двум линиям, которые противоположны друг другу.
0: То есть до этого у человека нет выбора, только начиная с мира ацилут. Работа в трех линиях начинается с мира ацилут. Ты помнишь, что мы учили, что мир Адам Кадмон, там свет входит и свет выходит. Адам Кадмон, Гальгаль, Тапсак Маббон. В мире Никудим у нас уже есть две линии, есть две части. Есть Гальгаль Тейная Меахаб. А в мире Ацилут уже есть три части. И там есть правая линия, левая линия и средняя линия. И тут действительно начинается работа человека. Пока еще нет человека. Но Раф объяснил то, что будет потом, когда человек должен полностью разбиться, спуститься в этот мир. И в этом мире, когда он находится в отрыве от всего, начинается работа относительно клипот. И клипот у нас есть относительно миров Брия и Црасия.
1: Женщина Кармиэль.
10: Шалом, Рав лекулам. Есть ли шейла, я хочу лидаек по машу.
0: По поводу мира Ацилут. Мир Ацилут, я всегда думала, что это Гмар Тикун. А здесь говорится, что только в Ацилуте мы становимся творениями. И какие же там могут быть клипот? Тут говорится о клипоте, о душе. Душа — это понятно, но какие клипот могут быть в Ацилуте? Это непонятно. Понятно? правильное то и другое. Гмар Тикун-то в мире Ацилут, потому что мир Ацилут исправляет все, что разбилось и упалось в мир Ибия. Это то, что мы изучали сейчас. Но с другой стороны, то есть все исправляется в мире Ацилут, все миры поднимаются в мир Ацилут, там они получают исправление. Но Адам, мы относимся к Адаму Ришону, он создан в мире Ацилут, а над миром Ацилут еще прежде, чем мы начали изучать мир Ацилут, там еще пока нет Адама.
11: בהמשך לשאלה של דודי, אנחנו לומדים שלנו יש בחירה.
4: Мы изучаем, что у нас есть выбор до Ацилута. Все-таки в группе. Так прежде всего найти себя, где мы находимся, на каком этапе относительно чертежа. Вопрос начинающих. Михаил, каждый, как он это постигает?
0: Человек, который начинает учиться, он находится после всех этих этапов, которые тут описали, поэтому у него есть возможность выбирать, или он находится на другом уровне.
4: Мы говорим на нашем уровне, что то, что мы хотим, что у нас есть возможность выбрать окружение, и мы слышали на уроке, для того, чтобы получить величие Творца, важность цели. Это пока еще не выбор, о котором говорил Рав на уроке ТЭЦ, что там есть клипа, есть три линии, как Миша сказал. Мы говорим о выборе окружения. Это первый шаг, который не в желании получать, что это против желания получать. Это еще не исправление в полном смысле слова.
12: Вот они корешут цитут миа Хелика.
0: Я читаю цитату. О выборе. Наша работа. Это с помощью разных действий раскрыть решимо. Следующее по очереди решимо. Решимо должно раскрыться, ты этим не управляешь. Все. Реализовал его, потом я продолжаю и раскрываю следующее решимо. Более высокое, и так все более и более высокое. И так я возвращаюсь к тому месту, откуда спустилась душа. Эти решимот, которые раскрываются, они приводят меня к тому месту, с которого спустилась моя душа. Мы знаем, что корни наших душ находятся в мирах Бия.
4: Окей, только для порядка. Есть разность между выбором, который Рав объяснил как свободный выбор, по сравнению с понятием того, которым мы пользуемся, что человек выбирает окружение. Это отличается? Это не то же самое?
0: Здесь он говорит о выборе между клипа, клипой и к душой. Но это тоже не совсем выбор, потому что, как Рав сказал, на секунду упасть в клипу и обратно в святость. Да, так должно быть. Но сколько времени ты будешь оставаться в клипе? Секунду, месяц или год? На это ты можешь влиять. И кто оттуда может тебя вытащить? Скажи ты.
4: Группа.
5: Кен, Асав.
4: Что значит, что линия выходит из экрана? А где это? Ты можешь зачитать?
0: Да, мы слышали, что Рав сказал там, что в четвертой стадии Малху делает сокращение, и из экрана протягивается линия, из этой линии создаются все миры. Что это за линия, которая создает все миры из экрана? Есть игуль, четвертая стадия, мир бесконечности, полон света. Нет конца, нет рож, Рав сказал, даже нет тох. Это кли, наполненное светом. Теперь кли испытала стыд, опустошилась от света. Сейчас нету в нем света. Как он наполняет его? Сейчас творение находится в состоянии нехорошем. С одной стороны, Если не получит свет, это против цели творения. Потому что цель творения, чтобы он насладился. Если получит свет, куда получит? У него нет возможности, это будет ради получения. И он не может сделать ни то, ни другое. Что же он может сделать? Он ставит экран. Этот экран позволяет ему получать ради отдачи. Это называется экран. И его желание, тут он писал, он уменьшил его и сделал его очень маленьким. И что он может получить? Какая сила экрана у него есть? Относительно всего этого круга, это тонкая линия. Говорится, что гальгаль — это всего там самое большое желание, но это всего лишь тоненькая линия, которая находится в этом пустом пространстве. И постепенно еще парцуфим, еще миры. Мы должны наполнить все это пространство.
13: Вопрос о стадиях. Почему Бальсулам устанавливает, что расстояние до Создателя — это согласно желанию получать, которое находится в каждой стадии, а не согласно свойству, которое представляет собой это стадия? Скажем, третья стадия должна быть более дающей, чем первая или вторая, потому что есть у нее более развитое свойство отдачи, но Бальсулам говорит наоборот, что, скажем, первая стадия ближе к Создателю, потому что меньше желания получать. А как бы, Михаил, но относительно твоего расчета, четвертая стадия не должна была бы сделать сокращение.
0: Но до сокращения была максимальная отдача, она получила все.
13: Получила или она думала, что так находится?
0: Думала.
13: Так согласно чему этот расчет? Согласно чему разница расчета между тем, что думала, и что было на самом деле? В чем разница между ними?
0: Мы можем еще почитать, чем более слабое желание получать, не отдавать. Чем слабее желание получать, тем кли ближе к Создателю в первой стадии. Ну, шорош мы не говорим, это распространение света. В первой стадии какое у нее желание? Она даже не чувствует, как младенец. И мы употребляем это неживому уровню. Находится под властью света. Желание получать там маленькое. Чем желание получать больше. Четвертая стадия — это самое большое желание получать относительно первой стадии. Тем кли дальше от желания отдавать, потому что оно противоположное, оно хочет получать, а желание отдавать хочет отдавать. Поэтому противоположно ему. И так ощущается, что оно дальше.
13: Понятно. Так в чем смысл свойств отдачи?
0: Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду.
13: Вторая стадия выражает желание отдавать, быть подобной Творцу, а третья стадия еще больше, даже получить ради отдачи. Михаль, но ты помнишь, что и вторая стадия, она на основе первой стадии, то есть это добавление, не то чтобы она что-то была чем-то другим или новым, то есть она добавляет первой стадии, и поэтому она после сокращения считается более далекой от Создателя, и у нее нет возможности приблизиться. Это всегда добавление желания получать к этой первой стадии, а третья — это на основе второй стадии, которая на основе первой, то есть всегда добавляет еще слой за слоем желания, которое отдаляет их от Создателя.
0: Даже если это желание как бы в сторону Создателя?
13: Да, потому что так оно должно строиться, одно на другой.
14: Gracias, amigos. ¿Cómo la cuarta fase, siendo la más lejana al Creador y teniendo un grosor, puede alcanzar la equivalencia de forma con el Creador?
0: Как четвертая стадия, которая дальше всего от Творца, может прийти к подобию свойств с Творцом.
13: Так он пишет нам здесь, Рав. Рав говорит, что творение, которое делает сокращение после сокращения, раскрывает какую-то противоположность. Это еще не называется противоположностью. То есть раскрывает только это свойство, которое Творец дал изначально творение. Так где же на самом деле должен пройти все миры, и тогда разбиение, и после разбиения включиться в этих девять первых, и только тогда приходит к величине всего мира бесконечности, буквально желание получать приходит к размеру всего мира бесконечности, и только тогда может начать исправление снизу вверх. А до этого только раскрывается состояние, которое было со стороны Творца, даже не может отнести это к себе, четвертая стадия.
0: Продолжая, мы слышали, что Рав сказал, что четвертая стадия не отделена от света, и тогда мы читали определение, которое говорит «касается, не касается», и там он пишет, что она все-таки отделена от света. И этот вопрос все время повторяется. Все-таки четвертая стадия, она отделена, поэтому делает сокращение, или она не отделена, а делает сокращение по другой причине. Когда она делает сокращение, она отделяется.
15: То есть
0: четыре стадии прямого света — это воздействие света. Кли еще ничего не решает, что оно хочет что-то сделать, а оно все время старается, оно все время находится под воздействием света и формирует свое отношение к свету. Поэтому называют это четыре стадии прямого света. А не четыре стадии развития кли, допустим, да? Так, наверное, надо было сказать. Нет, но говорят, четыре стадии прямого света, пока создает четвертая стадия, которая тоже построена светом. И тогда четвертая стадия решает, что она не хочет получать. Это называется мир сокращения. Она освобождается от света и начинает наполнять себя маленькими порциями. Это ее ноу-хау, если можно так
16: сказать.
13: Что линия строится из средней линии, потому что с одной стороны бесконечность, а с другой — тьма.
5: Михаил
13: именно это и говорит, что когда начинают работать с двумя этими крайностями, мы раскрываем «я», которое должно произвести исправление, прийти к цели творения. Да, и так большое спасибо, друзья. Было нам приятно, интересно. И продолжим завтра, а вместе завершим песней.

0: Шалом, хаверим. Здравствуйте, друзья. Прежде всего, у нас сейчас есть наши товарищи, которые участвуют в работах, включим их в себя. Сегодня мы на первой части урока будем слушать урок Рава от 9 октября 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Кто свидетельствует о человеке?». Мы вместе прочитаем в десятке. У нас 42 минуты для этого. «Кто свидетельствует о человеке?». В книге Зор Шуфтим сказано, «Заповедь эта состоит в том, чтобы свидетельствовать в суде, чтобы товарищ не потерял деньги из-за того, что он не свидетельствовал». И потому постановили мудрецы Мишны, кто свидетельствует о человеке? Стены дома его. Что такое стены дома его? Это стены его сердца, как сказано, и обратил Хизкияу лицо свое к стене. И постановили мудрецы Мишны. Это указывает на то, что Хизкияу молился из стен сердца своего. И мало того, еще и домочадцы свидетельствуют о нем. Домочадцы — это 248 его органов. Ведь тело называется домом, ибо так постановили мудрецы Мишны. У грешника грехи его отпечатаны на костях его. А аналогично у праведника заслуги его отпечатаны на костях его. И потому сказал Давид, все кости мои скажут. Почему же грехи отпечатаны на костях более чем на плоти, жилах и коже? Это потому что кости белые, а черное письмо видно именно на белом фоне. Подобно Торе, которая белая внутри, то есть пергамент, и черная снаружи, то есть чернила. Черное и белое — это тьма и свет. И мало того, в будущем тело восстанет на своих костях. И потому как заслуги, так и прегрешения отпечатаны на костях, и если он удостоится, тело восстанет на его костях. А если не удостоится, не восстанет, и не будет у него воскресения из мертвых. Конец цитаты. И следует понять, что объясняет книга Зоар о суде, о том, что человек должен свидетельствовать перед судом, чтобы его товарищ не потерял денег. И это объясняется согласно порядку работы Творца. В таком случае следует понять, каково требование, которое предъявляется, и к кому оно предъявляется, и чтобы он заслуживал доверия, тогда человек должен свидетельствовать. А в работе Творца человек требует у Творца, чтобы он дал ему то, чего он требует у Творца. В таком случае нет смысла показывать, что требование его является истинным, как будто Творец не знает, говорит человек правду или ложь. Ведь если человек свидетельствует, он знает, что то требование, которое он высказывает, является истинным. А кроме этого, как может заслуживать доверие человек, когда он свидетельствует о самом себе? А еще следует понять, почему здесь свидетельство должно исходить из стен сердца его. Ведь Зоар приводит доказательства объяснения «стен дома его», исходя из Хизкияу, как сказано, «и обратил Хизкияу лицо свое к стене». И мы объясняли, что имеется в виду «из стен сердца его».
1: В таком случае, здесь в свидетельстве этого человека это тоже должно быть из стен сердца его. Но ведь известно, что это свидетельство должно исходить из уст его, как сказали мудрецы, из уст их, а не из писания их. А тут говорится, что оно должно быть из стен сердца его, а не из уст. Также следует понять слова, ведь так постановили мудрецы Мишны. У грешника его грехи отпечатаны на костях его, аналогично у праведника заслуги его отпечатаны на костях его. Разве на материальных костях отпечатаны грехи и заслуги? Как же духовное, то есть при грешении заповеди, записаны на костях? Еще более непонятное объяснение — это потому, что кости белые, а черное письмо видно именно на белом фоне. А еще следует понять сказанное. Мало того, в будущем тело восстанет для воскрешения из мертвых на своих костях. Почему именно на своих костях? То есть от костей его зависит, воскреснет он или нет. И чтобы понять вышесказанное в отношении работы, следует помнить известное правило, что нет света без клей. То есть, что невозможно получить какое-либо наполнение, если там нет недостатка и полости, чтобы у дополнения была возможность войти. Например, человек не может вкушать трапезу, если он не голоден. И более того, мера наслаждения, которую человек способен получить от этой трапезы, измеряется мерой хиссарона, которая есть у него к этой трапезе.
0: Получается, что там, где человек не ощущает никакого хиссарона, он не должен надеяться ни на какое наслаждение в мире, которое он сможет получить, потому что у него нет места, чтобы получить какое-либо наполнение. Получается, что когда мы говорим о порядке работы, когда человек начинает входить во внутреннюю часть работы, то есть он хочет совершать святую работу в плане намерения доставить наслаждение своему Создателю. И, несомненно, согласно уже упомянутому правилу, у него должен быть хиссарон к этому. То есть он чувствует, что должен давать Творцу. И в той мере, в которой он чувствует потребность отдавать Творцу, в этой мере мы можем сказать, что у него есть кли. А наполнение для этого кли возникает, когда он отдает Творцу, то есть хочет доставить наслаждение. Что означает, что тело уже согласно отдавать Творцу. А поскольку человек создан с природой получения, а не отдачи, и если человек хочет заниматься отдачей, тело, несомненно, сопротивляется этому. И если человек хочет заниматься отдачей, то есть у него есть желание обрести такое кли, а кли называется желанием и хиссароном, у тела сразу же появляется вопрос. Зачем ты хочешь изменить ту природу, с которой ты был создан? И что это за хиссарон, который ты чувствуешь, что тебе этого не хватает? Понимаешь ли ты на 100%, что ты должен работать ради отдачи? Ведь посмотри, как все общество совершает святую работу, не проявляя особой тщательности в тех действиях, которые они совершают. То есть даже и в момент их занятия Торой или заповедями, они главным образом смотрят, чтобы действие было в порядке, со всеми частностями и деталями, а не намерением. И говорят, вне сомнения, что возможно делать, мы делаем. А на намерение не обращают внимания, так как говорят, что работа в лишма — удел избранных, а не всего общества.
1: Получается, что тело, которое задает свои вопросы, по-видимому, спрашивает по делу. И поскольку ему не дают удовлетворительного ответа, оно не разрешает человеку погружаться в мысли желания отдавать. Ведь оно право, ведь нет света без кли. Ибо если ты не чувствуешь хиссарон, что нужно заниматься отдачей, зачем ты сотрясаешь миры? Поэтому сначала оно говорит ему: «Скажи мне, где потребность в этом?» То есть желание отдавать. А потом будем говорить дальше. Согласно вышесказанному, потребность в этом желании должна быть такая, чтобы он ощущал страдания от того, что он не может давать. В таком случае, из-за того, что у него нет кли, он без сомнения не может удостоиться света, то есть и наполнения. Поэтому человек должен стараться обрести большой хиссарон к тому, что он не может отдавать Творцу. А хиссарон определяется, как известно, в мере ощущения страданий, которые он испытывает от этого хиссарона. Иначе, хотя у него и нет того, чего он просит, тем не менее, это еще не называется хиссароном, потому что настоящий хиссарон измеряется болью, которая есть у него от того, что у него нет этого. В противном случае это называется пустой болтовней. И отсюда поймем то, что сказали наши мудрецы. Любить Творца Всесильного вашего и работать на Него всем сердцем вашим. Что такое работа, пребывающая в сердце? Следует сказать, что это молитва. И нужно понять, почему молитву вывели за рамки ее простого понимания. Ведь обычай таков, что если кто-то хочет чего-то от другого, чтобы тот дал ему, он просит у него устами. Как сказано, ведь ты слышишь молитву всех уст. Почему же они сказали, что молитва называется работой в сердце?
0: Однако, как сказано выше, молитвой называется хиссарон. И он хочет, чтобы он наполнил ему его хиссарон. Но никакой хиссарон не чувствуется в устах человека, ведь ощущения человека переживаются в сердце. Поэтому, если человек не ощущает хиссарон в сердце, то, что он произносит устами, не принимается в расчет. Допустим, ему действительно недостает того, чего он просит устами. Но ведь наполнение, которое просит, должно войти вместо хиссарона, то есть сердцем. Поэтому наши мудрецы сказали, что молитва должна быть из глубины сердца, что означает, что все сердце будет ощущать отсутствие хиссарон, того, чего он просит. Как известно, светом Микли называется хиссарон и наполнение. И свет, то есть наполнение, мы относим к Творцу, а Кли, то есть хиссарон, мы относим к творениям. В таком случае человек должен приготовить Кли, чтобы Творец излил туда высшее благо. Иначе нет места для высшего блага. Поэтому, когда Творец просит, чтобы Творец помог ему, чтобы он смог направить свои действия ради отдачи, тело спрашивает его, «Зачем ты молишься такой молитвой? Чего не достает тебе без этого?» Поэтому надо изучать и исследовать книги, которые говорят о необходимости работы по отдаче, пока человек не поймет и не почувствует, что если у него не будет этого кли, он не сможет удостоиться входа в святость.
1: Не надо смотреть на все общество, которое говорит, что главное — это действие, и только в него нужно вкладывать всю энергию, что действие по исполнению заповедей и постоянство в Торе, которое мы практикуем, уже достаточно для нас. Ведь следует исполнять все действия Торы и заповеди, чтобы они привели его к намерению ради отдачи. А потом, когда у него уже есть полное понимание, насколько для него важно заниматься намерением ради отдачи, и он чувствует боль и страдания от того, что у него нет этой силы, тогда это называется, что у него уже есть о чем вознести молитву, опираясь на работу в сердце. Ведь сердце чувствует, чего ему недостает. И тогда на эту молитву приходит ответ на молитву. То есть свыше ему дают эту силу, чтобы он уже мог построить намерение ради отдачи. Ведь тогда у него уже есть свет и кли. Но что может сделать человек, если после всех усилий, которые он вкладывал и совершал, он, тем не менее, еще не ощутил хисарон от того, что не может отдавать в виде боли и страданий? Тогда совет заключается в том, чтобы просить у Творца, чтобы он дал ему кли, называемое хисарон, в том, что он не чувствует. А он как будто без сознания, ведь у него нет никакой боли от того, что он не может отдавать.
0: Выходит, что если он может сожалеть и испытывать страдания от хисарона, потому что у него нет хисарона, то есть что он не чувствует, насколько сильно он далек от святости и абсолютно погружен в материальное, и не понимает, что жизнь, которой он живет, стремясь наполнить материальные потребности, имеет не большую важность, чем у остальных животных, которых он видит. И если бы он обратил внимание, как он похож на них со всеми их стремлениями, и нет разницы, за исключением присущей человеку хитрости, позволяющей ему использовать другого. А животные не настолько хитры, чтобы могли использовать другого. А иногда бывает, что он даже видит, что он учит Тору и исполняет заповеди, но не может вспомнить в момент совершения заповеди или в момент изучения Торы, что от того, что он занимается Торой и заповедями, он должен получить связь с Творцом. И для него это выглядит как будто отдельно. То есть Тора и заповеди — это одно, а Творец — это другое. И если он сожалеет о том, что у него нет никакого ощущения недостатка от того, что он подобен животным, это тоже называется работой в сердце. И это называется молитвой. То есть на этот хисарон у него уже есть место получения наполнения Творца, чтобы он дал ему ощущение хисарона, являющееся тем кли, которое Творец может наполнить ему наполнением. И отсюда поймем то, что мы спросили, почему молитва находится в сердце, а не в устах. Ведь молитвой называется хисарон. А о хисароне нельзя говорить, что у него есть хисарон в устах, ибо хисарон есть чувство в сердце.
1: А теперь нам следует выяснить, что означает, как мы спросили, сказанное «заслуги прегрешения отпечатаны на костях». И из костей он может восстать из мертвых. Или, страшно подумать, нет. Книга Зор говорит, что кости, из-за того, что они белые, подобны Торе, которая написана черным по белому, где черное — это свойство тьмы, а белое — свойство света.
0: Следует
1: объяснить, что означает, что кости белые, потому что на них, поэтому на них записаны заслуги и прегрешения. Ведь в отношении работы Творца следует объяснить это так, что человек занимается Торой и заповедями, и это называется кость. Главное в Торе и заповедях есть свойство белого. Ведь то, в чем нет недостатка, называется белым. А поскольку к делам, которые человек совершает, добавить нечего, ибо об этом сказано «не добавь и не убавь», его занятия Торой и заповедями называются костями. И они белые, и на них отпечатаны заслуги и провинности человека. Но если потом человек проверяет свои действия, на какой причине он строит свой фундамент? То есть, какая причина обязывает его заниматься Торой и заповедями? Какое намерение, которое он строит в момент совершения этих действий? Старается ли он проверять, действительно ли он совершает свои действия ради небес? То есть, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, тогда он может увидеть истину, что он пребывает в той природе, в которой он родился, называемой получение ради отдачи, и не желает заниматься Торой и заповедями без всякой оплаты.
0: А истинная причина того, что человек не может выйти из своей природы, состоит в том, что он не видит потребности в том, чтобы ему было нужно изменить ту природу, которая в нем заложена, называемую «любовь к себе», и принять на себя любовь к ближнему, чтобы прийти к любви к Творцу. Ведь человек чувствует, что ему не хватает любви окружения, в котором он находится. То есть, чтобы семья любила его, и жители его города, и так далее. А что он выиграет от того, что он будет любить Творца? И что он выиграет, если будет любить своих товарищей? Ведь он всегда смотрит на выгоду для эгоистической любви. Поэтому, как же он может выйти из этой любви? А если он спросит себя, почему он исполняет Тору и заповеди в плане действия, и, кроме того, он педантичен во всех тонкостях и деталях, он объясняет для себя, что он получил свойство веры через воспитание. Ибо посредством воспитания человека начинают направлять на Тору и заповеди в ло лишма, как говорит Рамбам. Выходит, что он принял на себя веру в Творца, что он будет исполнять святую работу, и за это он получит вознаграждение в этом мире и в будущем мире. Поэтому человеку говорят, что настоящая работа — это верить в Творца, который дал нам исполнять Тору и заповеди, что благодаря этому мы удостоились прийти к подобию по форме, называемому слияние с Творцом. Это значит, что человек должен выйти из эгоистической любви и принять на себя любовь к ближнему. И в той мере, в которой он выйдет из эгоистической любви, он сможет удостоиться полной веры. Иначе он находится в разделении, как сказано в комментарии Сулам. Ведь закон таков, что творение не может получать от Творца зло в явном виде. Ведь это нанесет ущерб величию Творца, ибо творение будет воспринимать его как действующего во зло. А такое не подобает совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним господствует отрицание управления Творца. Страшно подумать. И действующий скрывается от него, что является самым большим наказанием в мире.
1: А если человек делает самоотчет и признает истину, состоящую в том, что Тора и заповеди должны быть ради небес, и чувствует, насколько он далек от истины. И благодаря этому анализу он приходит к боли и страданиям от того, насколько он все время идет по неправильному пути, на котором он назывался бы работником Творца, а вся его работа была бы направлена на собственную выгоду, и это называется работающий для себя. и является путем всех животных. Но это не подобает свойству говорящего. Получается, что благодаря страданиям он получает кли, то есть хисарон. А поскольку он видит, что не способен выйти из любви к себе собственными силами, так как у него нет сил идти против природы, совет тут — просить Творца, чтобы он помог ему. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Получается, что тогда у него есть место для наполнения хисарона, ибо нет света без кли. И тут возникает вопрос, который мы задали выше. Что человек может сделать, хоть он и понимает все, что стоит работать ради отдачи?

0: он автоматически отменился бы перед Творцом и желал бы служить ему без всякой оплаты.
1: Получается, согласно этому, что тут нет хисарона, так как у него нет сил преодолеть природу. А тут есть недостаток полной веры. Хоть у него и есть вера и свидетельство этого, что он все же соблюдает Тору и заповеди, но не полная вера, как это должно быть при полной вере. То есть все совершенство состоит в том, что верят в его величие. А если человек хочет знать, есть ли у него полная вера, он может проверить, насколько он готов работать ради отдачи, насколько тело его отменяется перед Творцом. Иными словами, то, что человек не может работать ради отдачи, является хиссароном, но тут есть больший хиссарон, и это главное в нем, то, что не достает ему полной веры. Однако, что человек может сделать, если хоть он и видит, что ему не хватает полной веры? Тем не менее, этот хиссарон не порождает боли и страданий от того, что ему не хватает. А истинная причина заключается в том, что он смотрит на все общество и видит, что это важные люди, обладающие статусом, влиянием, но незаметно, чтобы им не доставало полной веры. Ведь когда с ними говорят, они утверждают, что это лишь для избранных в соответствии с широко известным мнением. И это большая преграда, которая становится для человека барьером, не дающим ему продвигаться правильным путем. И поэтому нам нужно окружение. То есть собрание людей, которые все будут держаться одного мнения, что нужно прийти к полной вере. Или же это может спасти человека от мнений, имеющих место во всем обществе. И тогда каждый укрепляет другого в стремлении прийти к свойству полной веры, чтобы он мог доставлять наслаждение Творцу, и чтобы в этом составляли все его устремления. Однако, этим еще не исчерпывается совет, как прийти к хиссарону к полной вере. Ведь он должен умножать действия относительно обычного, как по количеству, так и по качеству. И, разумеется, тело его сопротивляется этому и спрашивает, чем этот день отличается от других. И он отвечает ему, я представляю себе, как я служил бы Творцу, если бы у меня была полная вера. Поэтому я хочу работать таким же образом, как будто я уже удостоился полной веры. И у него автоматически устанавливается хиссарон и боль от того, что у него нет полной веры. Ибо сопротивление тела приводит его к потребности к вере. Однако это, несомненно, говорится именно о том, когда он идет против тела, принуждая его, то есть работает с телом не по его воле.
0: Получается, согласно этому, что эти два действия, то есть то, что он совершает большую работу, чем он привык, и сопротивление тела, вызывает в нем потребность в полной вере. И тогда благодаря этому у него образуется кли, чтобы впоследствии свет мог облачиться в него. Ведь теперь у него есть место для молитвы в сердце, то есть место хиссарона. И тогда Творец, который слышит молитву, дает ему свет веры, благодаря которому он может служить царю не для получения вознаграждения.

0: И отсюда поймем то, что мы спросили. Что означает, что на материальных костях отпечатаны заслуги и прегрешения? Ведь кости от самот имеются в виду суть, этим предметом, где подразумеваются Торы и заповеди, которые он исполняет. И это называется, что оно дано нам для практического исполнения. И к этому нечего прибавить. Как сказано, не прибавь и не убавь. И на этих действиях отпечатаны прегрешения и заслуги. То есть, если он хочет идти путем истины и проверяет свои действия, совершаются ли они с намерением ради отдачи или нет, и он человек, любящий истину. И ему не интересно, что делает другой. А он желает знать, занимается ли он Торой и заповедями Лишма, или же все делается для собственной выгоды. Тогда он видит, что погружен в эгоистическую любовь и не способен выйти оттуда собственными силами.
1: Немца. Получается, что он кричит к Творцу, чтобы он помог ему выйти из эгоистической любви и удостоиться любви к ближнему и любви к Творцу. А Творец близок ко всем, кто призывает его истинно. Поэтому он удостаивается слияния с Творцом. Получается тогда, что заслуги отпечатаны на костях его, ибо Торы и заповеди, которые он исполнил, называются свойством белого, так как в отношении действий все белое, то есть положительное, ибо к ним нечего добавить. И только после того, как он проверил, он увидел, что намерение его не в порядке, и увидел, что над ними пребывает тьма, так как он в разделении из-за того, что у него нет слияния, называемого подобием по форме, когда он делает все с намерением ради отдачи, а он находится под властью эгоистической любви.
0: Немца.
1: Получается, что он находится в состоянии тьмы, пребывающем над белым, то есть над белыми костями, как сказано выше в словах книги Зоар. Иными словами, он видит, что над Торой и заповедями, которые он исполнял, пребывает состояние тьмы, что является отделением от света. Ибо свет есть свойство отдачи, а он делает все ради получения. Ведь он не может сделать ничего, кроме того, что касается любви к себе. Получается, что кости его, то есть Торы и заповеди, в плане действия белые, что означает, что в действии нет никакого недостатка, чтобы ему было что добавить. Только благодаря проверке, которую он устраивает этому белому, он видит, что там пребывает тьма. И если он обращает на это внимание, чтобы исправить это, так как он чувствует боль и страдания от того, что пребывает во тьме, и молится Творцу, чтобы он помог ему, и вывел бы его из любви к себе, благодаря этому он потом достаивается слияния с Творцом. И это называется, что у праведника заслуги его отпечатаны на костях его. То есть та проверка, которую он произвел на свои белые кости, позволила ему удостоиться воскрешения из мертвых. Ведь грешники при своей жизни называются мертвыми, так как они отделены от источника жизни. Поэтому, когда они удостаиваются слияния с Творцом, это называется, что они удостоились состояния воскрешения из мертвых.
0: Тогда как у грешника грехи его отпечатаны на костях его. Ведь грешником называется тот, кто все еще погружен в эгоистическую любовь. Ибо праведником называется добро, а добром называется отдача. Как сказано, излилось

0: из моего сердца дело доброе. Возглашу я свое деяние царю. Это означает, что такое дело доброе? То есть, что он может возгласить деяние царю, то есть, чтобы все дела его были направлены на Творца, а не на собственную выгоду. Поэтому щедрый, буквально имеющий добрый глаз, будет благословлен. Поэтому тех людей, которые обладают Торой и заповеди в отношении действия, это называется костью, ибо Тора и заповеди были даны Творцом, чтобы исполнять их. И это называется белым, поскольку у этих действий нет никакого недостатка, как сказано, не прибавь и не убавь. Поэтому это его белые кости, как сказано выше. И прегрешения его отпечатаны на костях его, которые белы. Ведь он не совершал проверки своих действий, направлены ли они ради отдачи или нет, и полагался на все общество, которое они, как они исполняют Тору и заповеди. И они говорят, что исполнять их ради небес есть работа, относящаяся к избранным. И не каждый человек должен идти этим путем, заботясь о том, чтобы исполнять свою работу с намерением ради отдачи.
1: И это называется мнение хозяев, мнение обывателей, тогда как мнение Торы иное. Как известно, мнение обывателей противоположно мнению Торы. Ибо мнение обывателей заключается в том, что у человека, когда он занимается Торой и заповедями, собственность растет и расширяется. То есть он становится с большим хозяином. То есть все, что он делает, входит в любовь к себе. В то же время мнение Торы, как сказали наши мудрецы о стихе, вот Тора, человек да умрет в шатре. Тора осуществляется только в том, кто умерщвляет себя ради нее. Что означает «умерщвляет свое эго»? То есть он умерщвляет любовь к себе. В таком случае у него нет никакой собственности, ибо нет хозяина, к которому мы могли бы отнести собственность. Ведь все это устремление лишь отдавать, а не получать. Выходит, что он отменяет свое эго. Получается, что у грешника грехи его отпечатаны на костях его. То есть в том, что он не пошел путем Торы, ибо Тора называется «черная на фоне белого», как сказано в книге Зоар, которая говорит, что поэтому заслуги отпечатаны на костях его. Так как кости белые, а черное письмо заметно лишь на фоне белого. Подобно Торе, то есть если есть белое, то есть он исполняет Тору и заповеди, можно говорить, что он либо подобен Торе, и у него есть черное на фоне белого, тогда он старается прийти к слиянию. Либо он остается с белыми костями и не пишет на них ничего. Поэтому он называется грешником, грехи которого отпечатаны на костях его. В то же время те, у которых нет белого, то есть у них нет Торы и заповеди в плане действий, не относятся к состоянию грешника, а они относятся к состоянию животного. То есть они просто живые твари.
2: אז הוא ממשיך פה בפסקה בעמוד 179, טורבט נמצא לפי זה, הוא אומר...
0: Он пишет тут, говоря, что таким образом нет тут хиссарона со стороны того, что нет у него силы преодоления над природой, а недостаток полной веры присутствует. Потому что хотя есть вера, и есть свидетельство того, что он соблюдает Тору и заповедями, но нет полной веры, как должно быть в совершенной вере. То есть, что все совершенство в том, что верит в его величие. Если человек хочет знать, есть ли у него полная вера, тогда он может видеть, насколько он готов работать ради отдачи, насколько тело отменяет себя перед Творцом. То есть нет у человека возможности работать ради отдачи, и это и есть хиссарон. Но тут есть хиссарон еще больше, и это главное. То есть недостает ему совершенной веры.
1: Да, совершенная вера — это то самое свойство, которое Творец дает человеку, это то самое намерение, как Рав сказал, экран — это намерение ради отдачи. И нужно прийти к состоянию, когда мы все время живем этим намерением, строим экран и намерение ради отдачи, и человек представляет, что он, когда он строит намерение, все время падает любовь к самому себе, и это то, что он должен преодолевать. Сейчас мы перейдем к уроку от 9 октября 2002 года. Мы прочитали статью о заповеди свидетельствовать в суде из 3-го тома Шлавей Сулам. Глава Шофтим.
3: Маумера Рав.
1: Что говорит Рав? После того, как человек получает свыше то, что называется привлекательностью святости, благодаря учебе, благодаря усилиям в разных действиях, во всем, что в твоих руках и в твоих силах, делать, делай, как сказано, как написано. После всего этого он начинает понимать, что действия отдачи, по всей видимости, действительно самые возвышенные и хорошие действия, только сам он не способен их выполнять. А чего не хватает, чтобы выполнить их? Ему недостает ощущения величия Творца. То, что называется верой, то, что дает сердцу человека силу справляться, подниматься над желаниями с намерениями ради получения. И, наконец, приобретать намерение ради отдачи. Ощущение Творца переводит человека от мыслей о себе к мыслям о Творце. А откуда взять эту веру? Он говорит, что здесь помочь может только окружение. Согласно тому, что мы изучали и что написано в других местах, это единственное, что действительно зависит от человека. Если он занимается этим, получает силу веры. Через свою заботу в окружении, и тогда удостаивается приобретение намерения ради отдачи. И это называется, что он проходит махсум. И на каждом этапе, который он проходит, в каждом состоянии нужно различать света и келим. То есть, если человек находится в определенном состоянии, и в нем есть хиссарон и наполнение, и если он хочет прийти к следующему состоянию, так и там есть в этом состоянии хиссарон и наполнение. Но заботиться нужно не о наполнении, а о хиссароне. Это вся наша работа — заботиться о кли, потому что именно кли определяет, в каком состоянии будет человек. Ну, как обычно, да? Ты спрашиваешь.
0: Он говорит, что грехи отпечатаны на костях больше, чем на плоти, жилах и коже. Что это значит?
1: Под костями он имеет в виду саму суть дела. Здесь он не объясняет нам, что такое мозг, кости, жилы, плоть и кожа, так как мы обычно изучаем пять стадий в парцуфе. В каждом парцуфе есть мозг, кости, жилы, плоть и кожа. Хотим мы или нет, парцуф включает их. Это стадии одной и той же авиют, расположенные изнутри наружу. Есть сферот кедр хохма бина зейран бин малхут сверху вниз, и есть те же самые стадии кедр хохма бина зейран бин малхут, но изнутри наружу, по толщине, по ширине. Чтобы не путаться, эти стадии называют мозгом, костями, жилами, плотью и кожей. И как в высоту парцуфа, так и в ширину, эти пять стадий обязаны быть. Не может быть меньше пяти, иначе в малхут не будет недостатка, а значит, не будет кли. Только мы используем эти названия, чтобы подчеркнуть, что есть всего пять стадий или десять сферот, десять, а не девять, и не одиннадцать, не может быть, ни больше, ни меньше. И еще этими названиями мы пользуемся, чтобы сказать, на какой высоте находится человек. Берем какой-то парцуф как пример и относительно него измеряем остальные соседние парцуфим. Тогда мы говорим, например, что у него есть только бина и зон, а кетер хохма эйн. Или наоборот, есть кетер хохма, а нет бины и зон. И здесь тоже возникает путаница. О светах мы говорим или о килим, потому что света мы можем называть именами килим, а килим — именами светов. Короче говоря, всегда нужно проникать в суть и понимать, о чем идет речь, а не цепляться за слова, которые постоянно могут заниматься одно другим. Так вот, когда здесь он говорит о костях, он не имеет в виду кости и системы мозг, кости, жилы, плоть и кожа. Хотя кости там действительно можно назвать очень внутренней частью. До мозга мы практически не доходим. А кости — это очень внутренние. Здесь он говорит о том, что если человек хочет прийти к хиссарону, то он должен действительно дойти до самой основы парцуфа, до костей.
0: Есть ли какой-то определенный хиссарон, который всегда нужно просить, чтобы он был с нами, чтобы мы всегда о нем думали? Что это за хиссарон?
1: После всех расчетов, которые человек делает, получается, что единственный хиссарон, о котором нужно заботиться, это хиссарон величия Творца. Что только осознание величия Творца, ощущение Творца, вообще осознание Творца, с величием или без величия, неважно. Короче говоря, впечатление от Творца способно изменить меня. Вместо того, чтобы я был рабом своего желания получать, я стану рабом его желания отдавать. Вот и все. И здесь человек должен работать именно над этим хиссароном, чтобы пришел свет, как говорится, свыше, другими словами, и изменил меня. Чтобы Творец раскрылся так, чтобы я изменился. То есть, прежде всего, должно быть осознание того, что я хочу измениться, насколько я вообще способен до изменения этого хотеть, и что ради этого обращаюсь к Творцу, чтобы Он меня изменил. Почему я должен обращаться именно к Творцу? Разве недостаточно того, что я хочу измениться, а Он уже сам это делает? Потому что целью является не само мое изменение. Цель в том, что, прося Его, я прилепляюсь к Нему. Само изменение тоже как будто является средством.
0: Желание получать никогда не найдет решения, всегда будет в хиссароне. То есть всегда будет приводить к хиссарону?
1: Получается, каждый раз мы работаем над одним и тем же хиссароном. Тем же самым, как быть в более прилепленным, как быть ближе. Потому что отсюда ко мне приходит и сила находиться в слиянии, и хиссарон, потребность в слиянии. Все действительно исходит из одного источника.
0: Он пишет, что нужно выйти из любви к себе и принять на себя любовь к ближнему. Ну, первый вопрос. Если человек вышел из себя, то как он потом принимает любовь к ближнему? Если не самого себя, а любовь к ближнему принимается в нем.
3: Рацион за рацион ихат. Битох рацион азе, ми немца. О, они, о, михуцали. Михуцали за бецем буре. Валь кидей ло лишлот, лашлот это цми, ло лишакер ве цми.
1: Невозможно не видеть самого себя, приобрести любовь к ближнему. Желание одно. Кто находится внутри этого желания? Либо я, либо то, что вне меня. Но вне меня в сущности есть только Творец. Но чтобы не обманывать себя, не лгать себе, будто я хочу Творца, вместо Творца я должен быть в окружении товарищей. Ведь если способен относиться к ним с любовью, это признак того, что также я отношусь к Творцу, потому что все, что находится вне тела человека, для него одинаково, будь то Творец, товарищ или любая чужая вещь, от которой нет прямой пользы. Для меня она просто не существует. Не существует означает, что я о ней не думаю. Когда я начинаю заботиться о ком-то, когда я вижу, что я в каком-то случае, состоянии, связи завишу от него. Если не завишу от него, то мне никогда не придет в голову о нем заботиться. Ты заботишься о том, как живут в Австралии, что там происходит, кто будет там премьер-министром. Не знаю, что у них там. Ты едва вспоминаешь об этом раз в год. Почему? Ты от этого не зависишь. Но, допустим, если бы ты был зависим от воды, у нас тут в Израиле есть проблема с водой, если бы воду можно получить было только в Австралии. Посмотри, о чем говорили бы в новостях, и что бы мы об этом думали. Только об Австралии. Что там происходит? Все ли там в порядке? Как нам с ними наладить отношения? То есть... То, что со мной никак не связано, вообще не находится в моем поле зрения. Так и товарищи пока не находятся в моем поле зрения. И это стопроцентный настоящий признак, что Творец у меня находится в том же положении. Если я правильно представляю себе Творца, я могу представить его как доброго, творящего добро, того, кто дает мне, делает для меня все. Это верно, он так относится ко мне. Но как я отношусь к нему, я могу проверить только потому, как отношусь к товарищам. Это настоящая проверка. Что говорит Баль Сулам? Он говорит так, человек более развитый, заботится о группе еще более развитой, об обществе, еще больше, о государстве, еще больше обо всем мире. Поэтому можно увидеть, насколько ты заботишься о Творце. Потому что это все Он. То, что находится вне тебя. Все просто. Проверка очень короткая. Некуда убежать.
0: Выйти из любви к себе — это значит заботиться об окружении.
1: Выйти из любви к себе просто так невозможно. Если ты выходишь из любви к себе, ты обязан вместо нее войти в любовь к ближнему. Между тем и этим нет промежуточного состояния. Есть всего две власти — либо власть творения, либо власть Творца, либо желание получать, либо желание отдавать. Поэтому выбирай. Если человек в итоге решает, что обязан выйти к отдаче, следствием этого решения должно быть, что я обязан заниматься окружением, товарищами, Потому что это единственный рычаг, единственное кли, единственное средство, благодаря которому я прихожу к связи с Творцом. Что значит связь? Подобие формы. Поэтому, если ты еще не пришел к необходимости связаться с окружением, значит, у тебя нет настоящего давления связаться с Творцом. Это буквально одно и то же. Поэтому ты можешь видеть, насколько ты далек от духовного и насколько пока у тебя нет с этим ни точки соприкосновения, ни подхода, ни вообще стремления. Под окружением, под группой имеется в виду люди, которые вокруг тебя, которые думают так же, как и ты. Как ты, не лучше, не хуже, а такие же. Они тоже хотят, как будто бы хотят. Ты видишь, что ты сам не хочешь, возможно, они тоже пока не хотят. Но каким-то образом у них есть тоже стремление. Творец дал им похожие мысли и желания.
0: Кен.
1: Да.
0: Например, у нас есть предприятие. И какие-то связи с бизнесом. Какая здесь связь с целью, когда каждый работает отдельно?
1: На предприятии нужно работать над созданием материала, продукта, результата продукции. В продукцию входит распространение, все, что там делают, кофе, книги, неважно что. Это нужно делать. Но внутри этой деятельности есть также отношение между людьми. Для чего я это делаю? Почему я нахожусь на этом предприятии? Что оно мне дает? Какую прибыль я хочу получить? Я работаю также 8 часов на обычном предприятии, и там получаю, допустим, 5000 шекелей. А когда я работаю на этом предприятии, какую зарплату я требую? И что я вкладываю? На самом деле вклад не в том, что один делает интернет, а другой книгу. Главный вклад — это в отношения между людьми внутри предприятия. Вот там основная работа. Начните с этого, добьетесь успеха. Не начнете, как написано, здесь будет место вашего погребения. Мы пришли к состоянию, когда человеку нужны другие люди. Нет, а ты спросить хочешь? Ну, спрашивай.
0: По Басуламу ты должен желать как товарищ. Называю товарищем тех, кто идет на пути. Как понять, что я без группы?
1: Допустим, люди решили, что я должен быть специалистом по техобслуживанию. Я набираю себе еще нескольких человек, у которых есть руки. Голова, может быть, мне не так уж нужна, главное, чтобы руки были. Выбрал 5 или 10 человек. Они согласились. И теперь мы вместе... Отдел обслуживания. Неважно, какие это люди. Может быть, мне хочется быть связанным с теми, кто занимается интернетом или работает в каком-то другом отделе, где люди более тонкие, более понимающие, учатся больше. Или просто по характеру приятнее. Но это совершенно не важно. Это вообще не важно. Если ты выбрал свой отдел просто по принципу, что у людей есть руки, ты, может быть, никогда и не хотел бы связываться с Цвикой, но он маляр, тебе нужен маляр, поэтому ты берешь его. Что делать? Вот по такому принципу. Теперь начинайте делать работу внутри своего отдела, так, чтобы все работало как нужно, как часы, как в любом нормальном отделе, на любом другом предприятии. Уже есть связи, понимание, общий план. Мы знаем, что выполнять, и никто не может от этого убежать. Если кто-то убегает, пожалуйста, ты уволен со всего предприятия. Ну, разумеется, есть люди, которые не подходят, тогда другое дело. Но если человек вообще отказывается, ему нечего здесь делать. Пусть идет во внешнюю группу, и все. После того, как у тебя действительно есть команда, начинайте заботиться о внутренней жизни этой группы, внутри его отдела. И там уже начинается внутренняя работа. Да, Миша.
4: Можно ли найти в этой работе с товарищами духовное?
1: На работе нет товарищей, а в группе все товарищи, да? Поэтому... Я не понимаю. Я не понимаю, в чем трудность. Если ты будешь честен с самим собой и с товарищем, никакой трудности не почувствуешь. Сними с себя и с него всю одежду. Образно говоря, вот вы оба голенькие, и кроме настоящей задачи и главной цели, кроме этого, здесь ничего нет. Так в чем проблема между рабочими отношениями и отношениями между товарищами? Где проблема? Я могу кричать по работе. Спроси Бенце, сколько раз в день. И какое это отношение имеет к тому, как я отношусь к нему, как к ученику, допустим? Или к Марику, или к Авиу, неважно к тому. Кто больше делает, тот больше получает шпателем по голове. Это понятно. Какая связь есть между одним и другим? Когда работают вместе, конечно, возникает больше возможностей для трения в работе. Но именно над этими трениями строятся дополнительные связи. Разве вы не видите? Вот я сейчас столкнулся с этим каббалистическим кафе. Не интернет-кафе, а каббалистическим кафе. И Сеня тоже на меня там кричит каждое утро. Ну, правда, так деликатно. Так вот пищит. Немножко. Не понимают, что раскрытие недостатков — это самое лучшее, что может быть. Самое лучшее. Незачем никуда идти. Если хисарон не раскрыт, знай, что у тебя нет возможности сделать ни одного шага вперед. Ни одного шага. И в исправлениях, если мы не раскрыли хисарон, если мы не раскрыли язву, если не обнаружили, что ты плох, как же ты сделаешь хорошо? Потому что в нашем мире мы ничего нового из себя не производим. Мы только исправляем. Вся наша работа в целом называется исправлением. Поэтому сначала нужно раскрыть зло и исправить, снова раскрыть зло и исправить. А если не раскрыли, делать нечего. И только в той мере, в которой раскрыли, можно исправить и продвинуться. Поэтому чем больше раскрывается зло, тем лучше, слава Богу. Поэтому мне не мешает, что кричат. Только если не кричат против общего направления продвижения. А если по дороге критикуют, кричат, то это... Это благословение. Такая критика никогда не разрушит. Если она действительно хорошая, глубокая, с разных сторон, это выяснение. Именно из них начинают разбираться, кто прав, кто нет, почему и как нужно сделать. Если все связано с целью, из этого выйдет только благо. Бояться нечего. Наоборот, копай глубже. Только не нужно все время оставаться в этом и начинать получать удовольствие от того, что ты страдаешь. Такое тоже бывает. Но само раскрытие — это очень хорошо. Мы не знаем, но это известно и в медицине, и в психологии. Боль и радость очень близки. Страдания и радость ощущаются телом сходным образом. Не бывает одного без другого. Не случайно говорят в народе, что если муж и жена совсем не ссорятся, то любовь как бы между ними не обновляется. Это не просто слова. Есть в этом правда. Обновление должно происходить над чем-то противоположным. Если бы не было этой критики относительно кафе, они продолжали бы делать все так же. А теперь понимают, что этим действительно нужно заняться, сделать профессионально и перестать работать как попало. Да.
3: У меня
4: есть вопрос.
1: Мы едем с ним сейчас в Америку. У него есть 1.5 месяца. Я каждый день ему морочу голову. Я хочу порядок лекции, как я появлюсь, что ты думаешь. Я уже отправил это многим людям и спрашивал их, вплоть до того, в какой одежде выступать. Все проверяю. И ты знаешь, я могу тут стоять. Скажи мне, сейчас нужно 2 часа говорить? Я буду говорить. Иногда я начинаю предложение, а потом ищу, как его закончить. И нет проблем. Получается. Но вместе с тем должна быть подготовка. А там подготовки было недостаточно. Так раскрылся хисарон. Прекрасно. Я, наоборот, хотел бы, чтобы после всего, что я делаю, мне говорили о недостатках, а вы бережете меня, вы молчите. И это не на пользу. Не на пользу. Мне нечего улучшать, я остаюсь без проверки.
4: Да. Вопрос о молитве. Молитвы о хисароне, молитва о кли, молитва о входе света в кли. Молитва — это как бы...
5: Молитва называется хисарон, который уже находится в человеке, в выясненном виде, хисарон, который готов уже для получения наполнения, ответа. Достичь такого хисарона — это усилие. А сам хисарон — это молитва. Ну, это уже нормально. Весь вопрос в работе до этого.
6: Я спрашиваю о самой молитве, что такое молитва по сути. Это самое глубокое мое намерение? Это то, что я ищу, то, что я...
5: Ты не знаешь, что ищешь. Извини меня. Я скажу тебе. Есть у тебя, мы называем это духовный ген. У тебя есть цепочка решимот. И вся эта цепочка, она находится в тебе, потому что твоя душа спустилась свыше в нынешнее твое низкое, испорченное состояние. И все эти ступени, по которым она спустилась, находятся внутри нее. Но как решимот. То есть информация о каждой ступени. Ты можешь обрести эту ступень, если к этой информации добавишь силу, овладеть ею. Сила обрести эту ступень называется экран, намерение ради отдачи. Вся наша работа состоит в том, чтобы при помощи разных действий раскрыть следующее по очереди решимо. Реализовал его. Дальше я продолжаю, раскрываю следующее решимо. Более высокое, еще выше, еще выше. И так я возвращаюсь в то место, откуда спустилась душа. То есть я не могу искать, какое желание у меня будет, когда я раскрою следующий решимо. Как я буду выглядеть, когда я раскрою следующий решимо? Какие мысли, желания? Кто я? Что я? Каким я буду? Когда раскроется во мне следующее решимо? Это просто глупо сейчас представлять себе состояние, в котором я еще не нахожусь. На основании чего я его представляю? И мы видим, насколько состояние, которое мы проходим, они практически их никогда невозможно заранее спланировать, даже предположить, предвидеть. Следующее состояние. Поэтому мне не нужно думать о будущих желаниях, о будущих мыслях. Не случайно написано, как бык под ярмой, а осел под поклажу. Очень просто, примитивно. Я хочу достичь большего. Что такое большее? Если я себе начну что-то такое представлять, то это неправильно.
6: Это не совсем был мой вопрос.
5: Прости.
6: Вопрос был очень простой. Молитва. Когда я молюсь, когда я хочу получить что-то от Творца.
5: Да.
6: Неважно. Вырасти, продвинуться вперед, попросить хизарон, кли, попросить все, что продвинет меня на пути. Сама молитва.
5: Да.
6: Какая молитва для меня самая правильная? Это мое намерение. Допустим, мое намерение получить хисарон. Само намерение, которое приходит из самого чистого, самого глубокого места во мне, достаточно, чтобы было настоящей молитвой? Или нужно облекать мое намерение в слова и произносить их? Потому что иногда приходит намерение, когда я облекаю в слова, а потом...
5: Должна ли быть молитва в словах?
6: Самого намерения своя сила.
5: Знаешь, Творец не видит тела. О каких словах молитвы ты говоришь? Под словами, может быть, ты подразумеваешь выяснение желаний, намерений. Но что такое слова? Нет слов в духовном. В духовном — это голое ощущение, без облачений. Ощущения, состояния, у которых нет названий. Ты можешь наклеить к ним любое имя или любой номер, какой хочешь. Но только чтобы это было принято и у других, если ты хочешь с ними общаться. Или как-то иначе. И относительно Творца тебе нужно прийти. К некому такому сочетанию состояний, ощущений, мыслей, намерений. Нету здесь слов. Ты можешь назвать это решимо X дает лапшут, Y давиют. Вот и все. Так, чтобы, в общем, так раскрывается решимо. Ты можешь назвать это, но мы называем это Наранда Цадиким. Неважно, это название. Но внутри это ощущение.
6: Это намерение. Ощущение — это намерение. Каждый раз, когда я пытаюсь каким-то образом описать свое намерение словами, я буквально смеюсь над собой. Зачем мне вообще слова? Самого намерения достаточно, и оно приходит туда, куда должно прийти.
5: То есть молитва — это ощущение в сердце. Сердце называется не наше сердце, а вся совокупность желаний человека, это называется сердцем. Если все эти желания, и внутри них есть некое такое общее ощущение, правильное и направленное на Творца. На Творца, значит, это обрести такой же облик, как и у него, это называется направленным на него. И это называется молитвой.
6: Величие Творца — это окружение. Величие Творца — это когда окружение заставляет меня хотеть быть рабом Творца, а больше всего остального отмениться перед ним. Это состояние, которое должно создать окружение, это называется величием Творца.
5: Окружение должно помочь мне в связи. Здесь много слов. Всю связь с Творцом.
6: Я спрашиваю конкретно. Пытаюсь определить величие Творца.
5: Окружение должно сказать мне, что без величия Творца я не достигаю цели, что величие Творца открывает мне новое кли. Короче говоря, оно должно направить меня на Творца.
6: Группа — это величие Творца. Что такое величие Творца?
5: Величие Творца прежде всего в том, что Он управляет мной в любом месте. Войди внутрь себя, в любое место, в любую точку, в любой внутренний угол, и там ты найдешь Его. На это группа должна тебе показывать. А потом ты уже сам это обнаружишь. Когда ты увидишь это, услышишь, то есть это от группы, ты начнешь действительно... Что значит великий? Великий — это больше, сильнее меня. Именно так я должен впечатлиться от группы, что он сильнее и больше меня. То, что он сильнее бьет меня, ну что поделать? Я его проклинаю, отчаиваюсь, падаю. Сильнее — это значит в величии.
6: Тогда окружение должно давать тебе радость. Почему оно должно почувствовать величие Творца? Я найду там радость.
5: Окружение должно обеспечивать вместе с важностью Творца давать подъем. Важность Творца без подъема духа — это не важность. То есть оно должно давать тебе, скажем, вместо того, чтобы Творец был скрыт, группа должна выполнять эту роль. Короче говоря, Творец скрыт, и вместо себя Он дал тебе группу. Почему? Потому что с Ним ты не можешь войти в контакт, если не ради отдачи. А с группой ты можешь играть как хочешь. Хотя настоящая игра с группой может быть только ради отдачи. То есть у тебя в этом мире, в твоем состоянии эгоистическом, есть возможность выполнять духовную работу.
6: Так я знаю, по своему эгоистическому состоянию, если взять себе любое общество снаружи, скажем, не здесь, я знаю, как устроена среда, которая заставляет меня хотеть принадлежать чему-то или отмениться перед чем-то. А эта группа делает большое шоу, воздействует на все органы общества, чувств, на все органы чувств, показывает, что я что-то хорошее, тогда мне не важен я сам, лишь бы прилепиться к этому хорошему. Проблема такого рынка в том, что он полностью внутри желания получать, он искусственный, иллюзорный. Вопрос, как изменить это в таком месте, как наше, когда, с одной стороны, должна быть внутренняя работа, поиск, с другой стороны, чтобы дать человеку здесь подъем.
5: Проблема в нашей группе, что мы не заботимся о том, чтобы построить группу. Нужно начать с этого. Если я хочу, чтобы группа влияла на меня, и чтобы она сформировала меня, я должен позаботиться о том, чтобы она действительно была сильная, с правильным намерением, в правильной скорости, в подъеме духа, в одушевлении. Что я хочу от этого получить, чтобы это было в ней, и чтобы все это было в этой группе. Я должен сам ей это дать. Откуда мне это дать? Я могу дать. Каждый может дать. Если не самому себе, то другому может. Да, например, ты даешь лекции, да, они думают, ух ты, приходит на лекцию, думают, какой он праведник, какой исправленный. О, почему? Потому что ты на них воздействуешь, ты на них изливаешь, направо, налево, то, что читал, то, что не читал.
6: Моя работа на желание получать.
5: Подожди, на их желание получать ты работаешь. Значит, ты способен передать им подъем, которого у тебя нет. Иногда ты так вообще находишься в дауне, начинаешь с ними говорить, и вдруг даже сам вдохновляешься. Ух ты, какой я! Просто так. Ну, это не просто, но об этом еще поговорим. То есть ты видишь, что твое собственное состояние в момент, когда ты хочешь дать окружению, не так важно. И даже только словами, даже не от сердца, даже внешне, ты можешь вызвать в них настоящий подъем духа. Другой человек слышит и думает, что это спустилось к нему буквально с неба, словно сам пророк Ильяу спустился. То же самое сделай намеренно относительно своей группы. И пусть каждый так делает взаимно друг относительно друга. И ты не представляешь себе, какие силы ты получишь. Ты не сможешь спать. Не сможешь спать. Может быть, у тебя было таких несколько дней, когда ты познакомился с этой идеей, с Кабалой. Может быть, было несколько таких дней, допустим, в праздник, Суккот, Песах, такой подъем, круглые сутки, да? Ты увидишь, что так ты будешь жить. И тебя вынудят, хочешь ты или не хочешь. Они повлияют на тебя таким образом. Проблема, что они не хотят влиять на тебя, им наплевать и на себя. Они пока еще не понимают, что здесь основной момент. И все, ну и оставляют это.
6: Тогда я скажу, где проблема. Допустим, я беру состояние, о котором вы говорили, когда не способен уснуть, то не может спать, чувствует, что все время живешь, что внутри все говорит. В таком состоянии.
5: Ты будешь чувствовать, что живешь, горишь каждую минуту. Откуда это происходит в тебе? В каком виде? Допустим, есть группа, все сидят, слушают, я тоже работаю там много времени. Времени и так далее. Ты часто слышишь снаружи, что это важно, это особенное. Ну, и ты постепенно загораешься. От чего еще? Духовное в этом, духовные силы, ну, оставь их пока что.
6: Но как я строю отношения в таком состоянии, когда я все время живу? Это уже не в состоянии, где я делаю выяснения, потому что в этот момент мне не важны выяснения.
5: Если ты получишь подъем от группы, ты говоришь, это помешает тебе выяснять. Почему же это помешает мне делать выяснения? Мои выяснения происходят, когда мне плохо. Когда тебе плохо, знаешь, что у тебя нет никаких выяснений. Ты лишь просто себя поедаешь. Выяснения должны происходить, когда приходит свет, и ты видишь разницу между собой и этим светом. Окружение вообще не отключит тебя от выяснений. Не бойся. Ты все время будь в максимальном подъеме. Не волнуйся, выяснения придут. Но если ты упадешь в какую-то мысль, в какое-то состояние, ты упадешь только на секунду, этого достаточно. Это называется сократить время, а у тебя нет. Нет, выяснение означает, я падаю на несколько дней, не могу выйти из этого, потом я понимаю, в какую глубину этой, по-моему, ямы я попал, какая грязь, которую я раскрываю сейчас в себе, и сам я тоже грязь. Одной секунды достаточно. Нет, не нужно этого. Секунды достаточно. Может быть, ты даже не успел прочувствовать все свои вот эти ощущения. Это может пойти таким образом. Это духовное. Может быть, не знаю, тебе понадобится где и как, и когда. Никогда не переживай о зле. Ты должен все время заботиться, чтобы быть постоянном подъеме и мысли о Творце. И из этого придут выяснения, свет выясняет кли.
6: А как это сохраняет тонкую грань между людьми, которые приходят в группу ради цели, и теми, кто приходит ради самого подъема? Мне хорошо внутри желание получать в окружении, поэтому я прихожу. Такие люди могут быть в окружении. Я знаю, например, там, где я преподаю...
5: Секунду. Ты говоришь так, что в нашей группе есть люди, которые действительно приходят ради цели, а есть такие, кто приходит, потому что, ну, не хотят сидеть дома. Я прихожу вечером, иногда вижу здесь людей, сидят здесь. Что они делают? Сбегают из дома. Дома жена, дети маленькие, шум, крики. Они здесь сидят, что-то делают. Может быть такое? Может быть, мы все такие? И на самом деле мы все такие. Мы бежим от всяких проблем. Ты говоришь, моя группа не думает о подъеме духа. Они не думают о духовном. Верно, не думают. Принимай это как правильное предположение, и ты тоже в итоге бежишь от страданий, от проблем. Какой смысл в этой жизни?

0: предлагают мне круглосуточно, там, все самое хорошее. В Эйлате, допустим.
1: В чем разница между группой, которая помогает мне не думать о своих проблемах, и какой-то там, каким-то отелем в Эйлате, который тоже предлагает мне неделю не думать о моих проблемах? Да? Разница простая. Если это действительно проблемы, связанные с целью, то в Элате ты не сможешь от них убежать. Ты будешь сидеть в этом отеле во всей этой роскоши и будешь пожирать сам себя. Тебе ничего не поможет. Только здесь ты действительно сможешь от них убежать. И очень хорошо, если убежишь. Очень хорошо, если ты приходишь сюда и забываешь обо всех проблемах. Животные, духовные, неважно. И не вспоминай о них. Тебе не нужно думать, когда придет осознание зла. Оно приходит только как результат света. Если ты не вызовешь на себя больше света, ты не раскроешь еще зло, еще зло. А тот, кто хочет почувствовать зло, прежде чем он привлекает свет, просто он поедает самого себя. Это не раскрытие новых состояний. Это называется глупец сидит, сложа руки, и пожирает сам себя. Он сидит и не продвигается. Мы должны... Он пишет об этом... Во многих статьях тебе нужно быть только связанным с источником света, с Творцом. В результате этого придут к тебе все остальное придет. И не бойся, что этим ты отдаляешься от своего «я», от своего желания получать. Нет. Это устроено таким образом, что так метод устроен, что придут к тебе удары, и не бойся, еще в каком темпе. Ну, хорошо. По поводу построения предприятия, отношений внутри него, я говорю, что сейчас это основной вопрос. Получится? Хорошо. Не получится? Тогда ничего не получится.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что мы из него берем для реализации в десятке.
2: Какой
1: урок! Так много всего! Мы слышали последние вот эти предложения, что страдания приходят и подвигают нас на какое-то действие. И не стоит копаться, откуда и как. И мы читали, что только от товарищей мы получаем стремление, величие Творца. Это единственное, что нужно работать, делать, и из этого придут уже все остальные вещи.
0: Да, мы должны прийти к настоящему хисарону, крику, к Творцу, чтобы пришел и помог нам. Это должно исходить из понимания, осознания того, что мы не способны выйти из желания получать для себя и только с помощью Творца. И нужно на самом деле прийти к боли и страданиям от того, что мы далеки от этого, насколько нам это нужно, и большая потребность в том, что мы можем прийти к этому только взаимовключаясь в окружение, как можно больше, когда есть у нас всех тоже желание, и его мы требуем вместе.
1: Да, нет больше, чем отдача. Самое высокое свойство Творца и все наши действия, они исходят из этого, И мы стремимся,
2: и
1: важность отдачи, отношения,

0: группе, то есть в той мере, в которой я хочу и готов, как он пишет, отменять себя. В группе, в этой мере можно оценить свойства отдачи, все, что находится в человеке.
1: И
0: тело начинает сопротивляться, и это создает просьбу, на которую приходит свет, который дает важность отдачи, и в соответствии с этим и кли.
2: Да, наш хисарон должен быть хисароном по осознанию величия Творца, чтобы он изменил нас раба желания получать на раба желания отдавать. Получается из-за того, что хисарон должен быть, чтобы мы были как можно более слиты с Творцом. И проверка, насколько я беспокоюсь вне себя, начиная с проверки группы, и проверка, которая усиливается во всем мире, и проверка, насколько я забочусь о себе, и выход наружу, когда я забочусь о группе, и забота о группе — это, по сути дела, забота о Творце.
0: И главное продвижение — это важность и величие Творца. Это мы получаем от окружения и должны передавать друг другу, и дополнительно это усилия в группе, в количестве, в качестве. И через это я притягиваю свет и постепенно получаю величие Творца.
2: Да, итог может быть в том, что и сама статья, и урок был в основном, мне так кажется, по крайней мере, что был хисарон, правильный хисарон, и что человек должен быть в осознании этого хисарона. Не обязательно знать, должен чувствовать это и даже страдать от того, что нет его у него. И он должен выяснить, чего именно ему не хватает. И это тоже момент, что сам хисарон недостаточен, это часть его развития, а настоящий хисарон и ощущение выяснения приходят в конечном счете за счет прелести святости, когда свет, благодаря действиям его, развивает в нем келим красоты, свойства отдачи.
3: Да,
0: что мы хотим достичь в нашей работе? Раф сказал, и тогда относительно Творца ты должен прийти к пониманиям, к ощущениям, намерениям. Нету здесь слов, Раф сказал. Слова тут не важны, но внутри это ощущение. И мы чувствуем воодушевление сейчас, потому что товарищи, они просто сейчас зажигают. Спасибо.
2: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем песни, вместе песню.

0: Изучение 10 сферот.
1: Здравствуйте, друзья. Мы буквально в большом впечатлении. Я с Михаэлем здесь от урока, который мы прошли, какой особый урок мы слышали от Рава. Я хочу начать с короткого открывка, который мы слышали на уроке. Наша работа в конечном счете с помощью

0: самой середине уже было место, в котором могли быть Ницалим, и Невраим, и Ицурим, и Наасим. И тогда извлекло оно из света бесконечности линию одну прямую из круглого света его, сверху вниз, и нисходит она, и опускается внутрь этого пространства.
1: А сейчас мы будем изучать, что такое линия, каф, вторая сноска. Из света извлекло из света бесконечности линию одну прямую. Мы учили на прошлой части урока, что Бальсулам объясняет, что нет изменений в свете. В высшем нет изменений. Он круглый, и все изменения только в творениях. Я хочу прочитать тебе две маленькие цитаты. Знаешь, что все обновления и нисхождения ступеней, они только связаны с воодушевлением кли и получением им высшего света. Только в этом и есть все множество движения и изменения. Сокращение и выход здесь, о котором говорится, выход света здесь, о котором говорится здесь, это только связано с воодушевлением и получением кли, то есть центральной точки. А сейчас мы начнем учиться, как вот в этом круге, в этом игуле, где все равномерное. Как там возникает линия, каф, что такое линия, что такое игуль, каф, игуль. Пожалуйста. Мы читаем учение 10 сферот, первый том, 10 страница, Орпними, первая колонка, и сказано, пойми, слова Ари, извлекло оно из света бесконечности линию одну. Это означает, что само место пространства, то есть опустошившееся от света бесконечности кли, именно оно привлекло к извлечению линии света бесконечности вследствие произошедшего уменьшения в нем желания получать. И теперь мера получения им света после сокращения его четвертой стадии называется линия по сравнению с предыдущим его получением четвертой стадии, наполнявшим все место целиком. Но сейчас, когда у нее нет этого огромного желания получать, а только три предыдущие стадии, в которых желание получать слабое, считается, кли это получает из света бесконечности всего лишь одну линию света, и все место этого кли остается пустым и свободным от света. Потому что тонкий свет, получаемый сейчас, недостаточно, чтобы наполнить все место кли вследствие нехватки четвертой стадии, которая уменьшила его, и выяснилось, что высший свет вообще не прекращается вследствие цимцума и также совершенно не меняется, когда оно извлечет свет в виде этой одной линии. А все это большое изменение произошло из-за уменьшившихся килим получения, которые теперь не смогут получить из света бесконечности ничего, кроме очень малой части называемой линии, то есть в соответствии с мерой его желания, потому что не захочет оно более этой меры, и хорошо пойми это.
0: То есть раскрывает сейчас, что насколько он способен в целом быть в подобии свойств Творцу, во взаимном отношении между ними, в любви, отдаче, это всего лишь со стороны творения линия, со стороны Творца это бесконечность, а со стороны творения только маленькая тонкая линия в середине пространства, когда все пространство — это отношение Творца к нему бесконечное, и творение способно только на это. Что символизирует нам эта линия? Что, по сути дела, творение
2: ломигале клишило анахон,
0: с помощью этой линии не раскрывает свое правильное кли. Хисарон

безоговорочно правильным, чтобы быть подобным Творцу. Он как младенец, не способен раскрыть, насколько отдача велика, что она бесконечна. Это ничего не говорит ему, он не находится в этом. Он должен раскрыть настоящее отношение, он должен прийти к такому желанию со своей стороны, он должен понять и постичь, что он не может сам реализовать его, требовать и просить его у высшего света, потому что иначе не будет слить с высшим светом, если сам не сможет реализовать, и тогда прийти к той форме, к той силе, скажем так, отдачи со своей стороны по отношению к свету. Есть здесь действия, которые необходимы для того, чтобы реализовать замысел творения, доставить наслаждение творением со стороны Творца и ту мысль, которая возникла в творении, как вызывающее первое сокращение, чтобы творение пришло к состоянию, когда оно в точности как Творец, так реализовать эту мысль, стать в точности как Творец, для этого нужно сейчас трудно работать в длинном порядке последовательности действий. И пока и еще творение, которое находится как Малхут бесконечности в центральной точке, которое может только произвести сокращение, и с экраном, который раскрывается, привлечь линию, и в этой линии создать все миры, пока это состояние мы видим, насколько оно по сравнению с бесконечностью, это, этим бесконечным кругом, так дает нам в рисунке почувствовать, так творение пока еще не действует как творение. Это все составляющие, которые есть у него здесь, это пока еще от Творца. Почему? Мы ведь говорили о том, что четвертая стадия почувствовала себя, что она хочет получить, и она сделала сокращение, как бы полностью отдаляет себя от света, и свет уходит из всех свойств, а потом она уже привлекает свет после того, как она пустая с помощью экрана, делается ударение

0: отсутствии у подобия по свойствам и не в противоположности Творцу, никогда еще этого не было. Это только раскроется при разбиении и после разбиения, когда желание получать полностью отдалится до этого мира, и отсюда начнет взращивать себя. Тоже пока мы не приходим к состоянию, когда у нас есть выбор. То есть мир четырех стадий, мир бесконечности, первое сокращение, цимцум алев, и экран масах, и миры ак, и абия, и этот мир, Улам-Азе, и от него, после всей нашей истории, когда мы начинаем подниматься, пока мы не приходим, по сути дела, к миру Ацилут, нет у нас пока еще здесь свободного выбора. Только здесь свободный выбор, Бхира Хофшит, на самом деле, и творение начинает быть подобным, тогда подобным Творцу Боре. В Гальгаль-Тайнаем, а затем и в Ахаб. Когда начинает работать по-настоящему со своими желаниями. И весь этот круг до сих пор — это подготовка. Что пока еще не раскрылось желание получать правильное ощущение для того, чтобы работал исходя из себя. Потому что здесь есть две линии, когда только посередине между ними он может выстроить свое «я». И здесь то, что мы изучаем сейчас, в мире бесконечности, при первом сокращении с экраном, даже когда начинаем строить линию в мире Адам Кадмон и Абия, да, есть пока еще все-таки линия, которая все время идет с теми хорошими желаниями, которые приходят к нему со стороны света.
1: עוד גימל קטנה מתייחס למין האור העגול שלו. פירושה של תמונת העיגול...
2: Третья сноска говорит о смысле фигуры круга. Был уже выяснен нами Райана ранее. Этим он говорит нам, что даже после цимцума остался высший цвет в виде круга, что означает без различия ступеней. А все четыре стадии равны у него. И причина этого в том, что обновление и случай совершенно не имеют места в высшем свете. И все эти виды обновления, о которых говорится, не что иное, как отношение к Келим. Четвертая сноска. Говорит о то, что сверху вниз спускается в это пространство. Не забывай, что ни в коем случае не имеется в виду воображаемые понятия в материальном месте, но самый чистый определяется термином «вверх», а самый грубый — определяется термином «низ». И все, что можно понять в распространении света от Создателя и вхождении его в создание, это не что иное, как новшество, изменение формы, которое изменяется в создании. То есть категория возникшего в свете желания получить, отсутствующего в Создателе. И по этой причине определяется творение как удаленное, грубое, ничтожное и низкое по сравнению с Создателем, поскольку отличие свойств от Создателя образует все эти свойства и вводит его из категории Создатель в категорию создания. И также узнал ты, что отличие этой формы, то есть желание получить, не раскрывается сразу, а образуется постепенно в последовательности четырех стадий и завершается форма создания в полной мере только в

0: четвертой стадии. И в связи с этим находим, что если форма его желания получает самое слабое, что соответствует первой из четырех стадий, то она считается ближе к Создателю и важнее, и чище, и выше, так как изменение формы в этой стадии не столь велико, как в трех предыдущих стадиях, последующих стадиях. А вторая стадия — желание, в которой желание больше, чем в первой стадии, считается более удаленное от Творца, более грубой, более низкой и ничтожной, чем первая стадия. Итак, вплоть до четвертой стадии, которая более всех удалена от Творца и грубее, ничтожнее и ниже всех. И в этом смысл сказанного Ари, что линия протянулась сверху вниз, то есть от первой стадии до четвертой, находящейся ниже всех, и понятие «верх» и «низ», о котором говорится, появляются сейчас с выходом линии, потому что до начала свечения линии, то есть во время сокращения, неразличимы там верх и низ. Однако после того, как она получила свет лишь в виде линии, иными словами, не получала его во всех четырех стадиях, а лишь в три первые стадии, что в ней, и четвертая стадия остается без света во тьме, и вот только теперь раскрылась четвертая стадия, ничтожная, грубая, низкая, когда выше нее оцениваются также и три предшествующих стадии, потому насколько они чище и ближе к Создателю. Но во время сокращения, когда исчез свет из всех четырех стадий одновременно, еще не было такого различия между стадиями.
1: Что он хочет сказать? Я, может быть, скажу немного по-другому. То, что четвертая стадия раскрывает в четырех стадиях прямого света, она раскрывает себя.
2: Это цма бельват.
1: Только себя. Ацма, себя. Сейчас с помощью всего развития, которое есть у нее в мирах, она раскрывает себя по сравнению с предыдущими стадиями.
2: Микабелет миэм.
1: Получает от них, от предыдущих стадий, которые называются в целом девятью первыми. Получает от них желание отдавать, превращает это желание получать в свое желание получить, желание отдавать свое желание получить, когда четвертая стадия поднимает себя и становится как весь этот большой круг, тогда, исходя из этого, она начинает исправлять.

0: над ними в разбиении Келим из девяти первых, когда она здесь соединяется с девятью первыми. Она хочет быть отдающей, как они. Затем она получает от девяти первых желание, желание получить от них. Да? Это в разбиении. И тогда она становится большой, как и свет. Одно против другого создал Творец, становится в своем большом неисправленном желании, как свет. То есть она начинает уже после разбиения становиться большой, как весь этот круг, включая в себя девять первых сферот. И тогда это называется клипа. И тогда она начинает исправлять себя, когда она вот такая большая. И когда она исправляет себя, постепенно, постепенно приводит себя к состоянию, когда вся эта территория, да, в ней властвует свет, исходя из власти четвертой стадии, вследствие власти желания получать, которое дает свету властвовать, то есть что получает свойство света, свойство отдачи над собой, над своим желанием получать. Это клипа и исправление, тикун. То есть, что я хочу сказать, четвертая стадия, пока еще, о которой мы говорим, и все ее распространение, как мы говорили здесь, до состояния выбора, все это происходит свыше. Пока еще не говорится о творении. Творение — это состояние, когда начинает исправлять себя после того, как есть системы святости и клипы, и чувствует себя, раскрывает себя как властвующий, желающий властвовать во всем этом круге. Если четвертая стадия чувствует только себя, так есть у нее только нефеш, когда она обретает весь этот наранхай, есть у нее наранхай, который входит в нее в разбитом виде, и тогда в исправлении она достигает наранхай, конечно же, отличающийся, потому что здесь наранхай де нефеш. А здесь наранхай, да наранхай.
1: Ну, энвелим пока
0: нет пока еще так слов для этого. Сегодня я не очень сконцентрирован. Ну, продолжай.
2: Второй пункт Ари. Начало линии касается бесконечности, но не ее окончания. Вершина линии исходит из самой бесконечности и касается ее. Однако окончание этой линии внизу, в конце ее, не касается света бесконечности. Еще раз второй пункт. Вершина линии исходит из самой бесконечности и касается ее, однако окончание этой линии внизу, в конце ее, не касается света бесконечности. Пятая сноска относится к словам «вершина линии исходит из самой бесконечности». То есть первая стадия четырех, как это выяснилось в предыдущем пункте. Шестая сноска относится к словам «касается ее». Потому что первая стадия, являющаяся вершиной, наиболее близка к бесконечности, то есть к Создателю, и поэтому считается как бы касающейся его, так как отличие в изменении формы первой стадии не столь заметно, чтобы отделить ее от Создателя.
0: Потому что даже если у нее есть желание, и желание получать, которое она раскрыла, но это желание получать,

0: Может, клипа может отделиться от наслаждения и не намеревается этого делать. Пока еще нет такой формы в четвертой стадии. Даже здесь, когда мы говорим, пока еще нет по-настоящему клипы, и поэтому, хотя и раскрывается, что обратно, но обратно в своей природе, когда не может это отнести еще к себе самому. Поэтому говорит, что даже было сокращение, но до сокращения, что раскрыло, что обратно, ничего этим не повредило, потому что творение, которое раскрыло это, оно вдруг раскрывает это. А Творца было здесь совершенное состояние, но все раскрывается по отношению к творению. И также, когда творение раскрывает, оно вместе с этим раскрытием делается действие отдаления, сокращения, поэтому не раскрылось здесь со стороны творения никакое желание, что оно против Творца со своей стороны. Поэтому все в святости, хотя есть и сокращение, отдаление, изгоняет свет, но все это не из святости, она все раскрывает из совершенства.
1: Седьмая сноска говорит, что внизу указывает на четвертую стадию, которая дальше всех и ниже всех, и не получает теперь высший свет, и, следовательно, не касается света бесконечности, а отделена от него.
0: Дальше. То есть дает нам определение вверх, вниз уже согласно линии, когда если есть отношение со стороны творения к Творцу, творение определяет все эти, устанавливает все эти определения. Тогда как в бесконечности нет определений, все равно. Да, пожалуйста. Да, итак, мы хотим сразу же перейти к нашему уроку здесь вместе со всеми товарищами из мирового кли, и есть у нас вопрос на обсуждение. Мы слышали, что Рав говорит, что четвертая стадия берет желание отдавать девяти первых и превращает это в свое желание получать, и этим она поднимает себя и становится как весь большой круг. И тогда, исходя из этого, она начинает исправлять себя. Мы хотим задать вопрос товарищам, в мировом кли выставляйте знаки вопросов для того, чтобы получить право слова. Хотим вас спросить, почему после всего описанного процесса только тогда она начинает себя исправлять? Хочешь добавить, Миша?
1: Да, мы хотим попробовать новый формат. Каждый поднимает руку и говорит свой ответ еще раз. Мы слышали, как Рав говорит, что в четвертой стадии, верно, он нарисовал это. В четвертой стадии берет желание отдавать девяти первых сферот, она получает, а затем она это превращает в свое желание получать. И этим она поднимает себя и становится как вот этот большой круг. Помните, да, чертеж? Этот большой игуль. И исходя из этого, она начинает исправлять себя. Почему только после того, как она сделала из себя этот большой

0: между собой и девятью первыми сферот. И тогда приходит к этому решению.
1: Игорь, покажи.
2: Потому что она прошла разбиение и перемешалась в там получающий и отдающий килим, и тогда она может это сделать. Так или нет? Верно. Все, все ответы правильные. Юра подсказал мне ответ.
3: Туда.
0: Спасибо. Я думаю, что он пишет здесь даже в начале, когда мы начали читать, что то, что он, по сути дела, место самого пространства, то есть кли, опустошившееся от бесконечности, само вызвало привлечение света бесконечности тем, что уменьшило желание получить то, что опустошилось. Свет, по сути дела, сделал это сравнение, что он хочет быть как и свет.
4: Ken, because the Reshamot inside the desire, remember that greater adhesion.
2: Потому что Решимо в желании. И у него есть там подобие, чтобы быть в этом состоянии.
0: И последний, Балтия 3, пожалуйста, мы хотим вас послушать.
5: Ну да, я так воспринял, что сама стадия, она относительно себя должна познать свои свойства, как бы четвертая стадия, и как Малхут относительно девяти сферот, она должна взаимовключаться со всеми для того, чтобы свои качества познать, и тогда уже некая такая свобода выбора получается, и она тогда уже может расти и создавать вот этот весь игуль. Спасибо.
2: Мы очень воодушевляемся от собраний, которые мы наблюдаем в Копенгагене. Пожалуйста, покажите нам их, где товарищи копенгагенцы.
6: А, инеем. Вакаша. Колоковод. Арбекухот.
2: Привет, ребята, молодцы. Много сил. И прочитаем еще несколько ответов.
6: Тридцать второй вопрос. Ламед гимель, шейла ламед гимель, бабут, ламед бет. Анахну некра шейла. Слыха, ламедбет, шейля ламедбет.
2: 32-й вопрос.
6: Мимала лимата.
2: Что такое сверху вниз?
6: Шель вальсулам. Хайну мипхина алеф, ад пхина далет.
2: То есть от первой стадии до четвертой стадии, так как оставшаяся четвертая стадия осталась без света и считается ниже всех ступеней, тот, чье желание получать слабее, определяется как более высокий. Более слабое желание получать считается более высоким, так до первой стадии, которая определяется как самая высокая. Еще вопрос. 38. Что такое касается? Там написано, что касается наверху, не касается внизу. Если изменение формы ступени относительно ее корня неразличимо настолько, чтобы отделить ее от корня, считается, что она касается корня. И это состояние между одной ступенью и другой.
0: Давайте послушаем сейчас вопросы об уроке, которые мы видели, слышали, включили с него. О том, что пишет Баль Сулам. Будем рады слушать. Да, Дуди.
7: Рав Сиртачом, что бхира хофшит шел адам матхила меа ацилут.
2: Рав обозначил, что свобода выбора человека начинается

0: там зависит от Ацилута. Там он формирует свое «я». Что происходит до тех пор? Свобода выбора до этой точки. У человека вообще есть выбор.
1: Так он сказал, что свободный выбор как раз начинается от этой точки, до этого времени. То, что пробуждается, это свойство, которое Творец уготовил в творении. Также от этого мира до той линии, которую он начертил там, это тоже пока еще не считается, что у него есть выбор, потому что нет двух противоположностей, как сказал Игорь. Нет клипы, на основе которой он может развить исправление. И только с двумя этими линиями, только с Ацилута, от этой линии выше, он может по-настоящему развивать себя по двум линиям, которые противоположны друг другу.
0: То есть до этого у человека нет выбора, только начиная с мира Ацилут. Работа в трех линиях начинается с мира Ацилут. Ты помнишь, что мы учили, что мир Кадмон, там свет входит и свет выходит. Дамкадмон, Гальгаль, Тапсак Маббон. В мире Никудим у нас уже есть две линии, есть две части. Есть Гальгаль Тейнаем и Ахаб. А в мире Ацилут уже есть три части. И там есть правая линия, левая линия и средняя линия. И тут действительно начинается работа человека. Пока еще нет человека. Но Рав объяснил то, что будет потом, когда человек должен полностью разбиться, спуститься в этот мир. И в этом мире, когда он находится в отрыве от всего, начинается работа относительно клипот.

0: все исправляется в мире Ацилут, все миры поднимаются в мир Ацилут, там они получают исправление. Но Адам, мы относимся к Адаму Ришону, он создан в мире Ацилут, а над миром Ацилут, еще прежде чем мы начали изучать мир Ацилут, там еще пока нет Адама.
1: בהמשך לשאלה של דודי, אנחנו לומדים שלנו יש בחירה.
2: Мы изучаем, что у нас есть выбор до Ацилута. Все-таки в группе, так прежде всего, найти себя, где мы находимся, на каком этапе относительно чертежа. Вопрос начинающих. Михаил, каждый, как он это постигает?
0: Человек, который начинает учиться, он находится после всех этих этапов, которые тут описали, поэтому у него есть возможность выбирать, или он находится на другом уровне.
2: Мы говорим на нашем уровне, что то, что мы хотим, что у нас есть возможность выбрать окружение, мы слышали на уроке, для того, чтобы получить величие Творца, важность цели, это пока еще не выбор, о котором говорил Рав на уроке ТЭЦ, что там есть клипа, есть три линии, как Миша сказал. Мы говорим о выборе окружения. Это первый шаг, который не в желании получать, что это против желания получать. Это еще не исправление в полном смысле слова.
3: Вот они корешут цитут миа Хелика.
0: Я читаю цитату. О выборе. Наша работа это с помощью разных действий раскрыть решимо. Следующее по очереди решимо. Решимо должно раскрыться, ты этим не управляешь. Все. Реализовал его, потом я продолжаю и раскрываю следующее решимо. Более высокое, и так все более и более высокое. И так я возвращаюсь к тому месту, откуда спустилась душа. Эти решимот, которые раскрываются, они приводят меня к тому месту, с которого спустилась моя душа. Мы знаем, что корни наших душ находятся в мирах Бия.
2: Окей, только для порядка. Есть разность между выбором, который Рав объяснил как свободный выбор, по сравнению с понятием того, которым мы пользуемся, что человек выбирает окружение. Это отличается? Это не то же самое?
0: Здесь он говорит о выборе между клипа, клипой и к душой. Но это тоже не совсем выбор, потому что, как Рав сказал, на секунду упасть в клипу и обратно в святость. Да, так должно быть. Но сколько времени ты будешь оставаться в клипе? Секунду, месяц или год? На это ты можешь влиять. И кто оттуда может тебя вытащить? Скажи ты.
2: Группа.
4: Кен, Асав.
2: Что значит, что линия выходит из экрана?
4: Эфо зе?
2: А где это? Ты можешь зачитать?
0: Да, мы слышали, что Рав сказал там, что в четвертой стадии Малху делает сокращение, и из экрана протягивается линия, из этой линии создаются все миры. Что это за линия, которая создает все миры из экрана? Есть игуль, четвертая стадия, мир бесконечности, полон света. Нет конца, нет рож, и Рав сказал, даже нет тох. Это кли, наполненное светом. Теперь кли испытала стыд, опустошилась от света. Сейчас нету в нем света. Как он наполняет его? Сейчас творение находится в состоянии нехорошем. С одной стороны, если не получит свет, это против цели творения. Потому что цель творения, чтобы он насладился. Если получит свет, куда получит? У него нет возможности, это будет ради получения. И он не может сделать ни то, ни другое. Что же он может сделать? Он ставит экран. Этот экран позволяет ему получать ради отдачи.

0: Это называется экран.
1: И
0: его желание, тут он писал, он уменьшил его и сделал очень маленьким. И что он может получить? Какая сила экрана у него есть? Относительно всего этого круга, это тонкая линия. Говорится, что гальгаль — это всего там самое большое желание, но это всего лишь тоненькая линия, которая находится в этом пустом пространстве. И постепенно еще парцуфим, еще миры. Мы должны наполнить все это пространство.
2: Вопрос о стадиях. Почему Бальсулам устанавливает, что расстояние до Создателя — это согласно желанию получать, которое находится в каждой стадии, а не согласно свойству, которое представляет собой это стадия? Скажем, третья стадия должна быть более дающей, чем первая или вторая, потому что есть у нее более развитое свойство отдачи, но Бальсулам говорит наоборот, что, скажем, первая стадия ближе к Создателю, потому что меньше желания получать. А как бы, Михаил, но относительно твоего расчета, четвертая стадия не должна была бы сделать сокращение.
0: Но до сокращения была максимальная отдача, она получила все.
2: Получила или она думала, что так находится?
0: Думала.
2: Так согласно чему этот расчет? Согласно чему разница расчета между тем, что думала, и что было на самом деле? В чем разница между ними?
0: Мы можем еще почитать, чем более слабое желание получать, не отдавать. Чем слабее желание получать, тем кли ближе к Создателю в первой стадии. Шорош мы не говорим, это распространение света. В первой стадии какое имеет желание? Оно даже не чувствует, как младенец. И мы употребляем это неживому уровню. Находится под властью света. Желание получать там маленькое. Чем желание получать больше, четвертая стадия — это самое большое желание получать относительно первой стадии, тем кли дальше от желания отдавать, потому что оно противоположное, оно хочет получать, а желание отдавать хочет отдавать, поэтому противоположно ему. И так ощущается, что оно дальше.
2: Понятно. Так в чем смысл свойств отдачи?
0: Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду.
2: Вторая стадия выражает желание отдавать, быть подобной Творцу, а третья стадия еще больше, даже получить ради отдачи. Михаль, но ты помнишь, что и вторая стадия, она на основе первой стадии, то есть это добавление, не то чтобы она что-то была чем-то другим или новым, то есть она добавляет первой стадии, и поэтому она после сокращения считается более далекой от Создателя, и у нее нет возможности приблизиться, это всегда добавление желания.

где же на самом деле должен пройти все миры, и тогда разбиение, и после разбиения включиться в этих девять первых, и только тогда приходит к величине всего мира бесконечности, буквально желание получать приходит к размеру всего мира бесконечности, и только тогда

0: четыре стадии прямого света — это воздействие света. Клища ничего не решает, что оно хочет что-то сделать, а оно все время старается. Оно все время находится под воздействием света и формирует свое отношение к свету. Поэтому называют это четыре стадии прямого света, а не четыре стадии развития кли, допустим. Да? Так, наверное, надо бы сказать. Нет, но говорят четыре стадии прямого света, пока создает четвертая стадия, которая тоже построена светом. И тогда четвертая стадия решает, что она не хочет получать. Это называется мир сокращения. Она освобождается от света и начинает наполнять себя маленькими порциями. Это ее ноу-хау, если можно так сказать.
1: Y por el otro lado está la fase 4, que está alejada totalmente en la oscuridad.
2: Что линия строится из средней линии, потому что с одной стороны бесконечность, а с другой — тьма. Михаил именно это и говорит, что когда начинают работать с двумя этими крайностями, мы раскрываем «А-Я», которое должно произвести исправление, прийти к цели творения. Да, и так большое спасибо, друзья. Было нам приятно, интересно. И продолжим завтра, а вместе завершим песней.

Здравствуйте, друзья. Прежде всего, у нас сейчас есть наши товарищи, которые участвуют в работах, включим их в себя. Сегодня мы на первой части урока будем слушать урок Рава от 9 октября 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Кто свидетельствует о человеке?». Мы вместе прочитаем в десятке. У нас 42 минуты для этого. Кто свидетельствует о человеке? В книге Зор Шуфтим сказано: заповедь эта состоит в том, чтобы свидетельствовать в суде, чтобы товарищ не потерял деньги из-за того, что он не свидетельствовал, и потом постановил.

0: или мудрецы Мишны. Кто свидетельствует о человеке? Стены дома его. Что такое стены дома его? Это стены его сердца, как сказано, и обратил Хизкияу лицо свое к стене. И постановили мудрецы Мишны. Это указывает на то, что Хизкияу молился из стен сердца своего. И мало того, еще и домочадцы свидетельствуют о нем. Домочадцы — это 248 его органов. Ведь тело называется домом, ибо так постановили мудрецы Мишны. У грешника грехи его отпечатаны на костях его. А аналогично у праведника заслуги его отпечатаны на костях его. И потому сказал Давид, все кости мои скажут. Почему же грехи отпечатаны на костях более чем на плоти, жилах и коже? Это потому что кости белые, а черное письмо видно именно на белом фоне. Подобно Торе, которая белая внутри, то есть пергамент, и черная снаружи. То есть чернила. Черное и белое — это тьма и свет. И мало того, в будущем тело восстанет на своих костях. И потому как заслуги, так и прегрешения отпечатаны на костях, и если он удостоится, тело восстанет на его костях. А если не удостоится, не восстанет, и не будет у него воскресения из мертвых. Конец цитаты. И следует понять, что объясняет книга Зоар о суде, о том, что человек должен свидетельствовать перед судом, чтобы его товарищ не потерял денег. И это объясняется согласно порядку работы Творца. В таком случае следует понять, каково требование, которое предъявляется, и к кому оно предъявляется, и чтобы он заслуживал доверия, тогда человек должен свидетельствовать. А в работе Творца человек требует у Творца, чтобы он дал ему то, чего он требует у Творца. В таком случае нет смысла показывать, что требование его является истинным, как будто Творец не знает, говорит человек правду или ложь. Ведь если человек свидетельствует, он знает, что то требование, которое он высказывает, является истиной. А кроме этого, как может заслуживать доверие человек, когда он свидетельствует о самом себе? А еще следует понять, почему здесь свидетельство должно исходить из стен сердца его. Ведь Зоар приводит доказательства объяснения «стен дома его», исходя из Хизкияу, как сказано, «и обратил Хизкияу лицо свое к стене». И мы объясняли, что имеется в виду «из стен сердца его».
1: В таком случае, здесь в свидетельстве этого человека это тоже должно быть из стен сердца его. Но ведь известно, что это свидетельство должно исходить из уст его, как сказали мудрецы, из уст их, а не из писания их. А тут говорится, что оно должно быть из стен сердца его, а не из уст. Также следует понять слова, ведь так постановили мудрецы Мишны. У грешника его грехи отпечатаны на костях его, аналогично у праведника заслуги его отпечатаны на костях его. Разве на материальных костях отпечатаны грехи и заслуги? Как же духовное, то есть при грешении заповеди, записаны на костях? Еще более непонятное объяснение — это потому, что кости белые, а черное письмо видно именно на белом фоне. А еще следует понять сказанное. Мало того, в будущем тело восстанет для воскрешения из мертвых на своих костях. Почему именно на своих костях? То есть от костей его зависит, воскреснет он или нет. И чтобы понять вышесказанное в отношении работы, следует помнить известное правило, что нет света без клей. То есть, что невозможно получить какое-либо наполнение, если там нет недостатка и полости, чтобы у дополнения была возможность войти. Например, человек не может вкушать трапезу, если он не голоден. И более того, мера наслаждения, которую человек способен получить от этой трапезы, измеряется мерой хиссарона, которая есть у него к этой трапезе.
0: Получается, что там, где человек не ощущает никакого хиссарона, он не должен надеяться ни на какое наслаждение в мире, которое он сможет получить, потому что у него нет места, чтобы получить какое-либо наполнение. Получается, что когда мы говорим о порядке работы, когда человек начинает входить во внутреннюю часть работы, то есть он хочет совершать святую работу в плане намерения доставить наслаждение своему Создателю. И, несомненно, согласно уже упомянутому правилу, у него должен быть хиссарон к этому. То есть он чувствует, что должен давать Творцу. И в той мере, в которой он чувствует потребность отдавать Творцу, в этой мере мы можем сказать, что у него есть кли. А наполнение для этого кли возникает, когда он отдает Творцу, то есть хочет доставить наслаждение, что означает, что тело уже согласно отдавать Творцу. А поскольку человек создан с природой получения, а не отдачи, и если человек хочет заниматься отдачей, тело, несомненно, сопротивляется этому. И если человек хочет заниматься отдачей, то есть у него есть желание обрести такое кли, а кли называется желанием и хиссароном, у тела сразу же появляется вопрос: зачем ты хочешь изменить ту природу, с которой ты был создан? И что это за хиссарон, который ты чувствуешь, что тебе этого не хватает? Понимаешь ли ты на 100%, что ты должен работать ради отдачи? Ведь посмотри, как все общество совершает святую работу, не проявляя особой тщательности в тех действиях, которые они совершают. То есть даже и в момент их занятия Торой или заповедями, они главным образом смотрят, чтобы действие было в порядке, со всеми частностями и деталями, а не намерением. И говорят, вне сомнения, что возможно делать, мы делаем. А на намерение не обращают внимания, так как говорят, что работа в лишма — удел избранных, а не всего общества.
1: Получается, что тело, которое задает свои вопросы, по-видимому, спрашивает по делу. И поскольку ему не дают удовлетворительного ответа, оно не разрешает человеку погружаться в мысли желания отдавать. Ведь оно право, ведь нет света без кли. Ибо если ты не чувствуешь хиссарон, что нужно заниматься отдачей, зачем ты сотрясаешь миры? Поэтому сначала оно говорит ему: «Скажи мне, где потребность в этом?» То есть желание отдавать. А потом будем говорить дальше. Согласно вышесказанному, потребность в этом желании должна быть такая, чтобы он ощущал страдания от того, что он не может давать. В таком случае, из-за того, что у него нет кли, он без сомнения не может удостоиться света, то есть и наполнения. Поэтому человек должен стараться обрести большой хиссарон к тому, что он не может отдавать Творцу. А хиссарон определяется, как известно, в мере ощущения страданий, которые он испытывает от этого хиссарона. Иначе, хотя у него и нет того, чего он просит, тем не менее, это еще не называется хиссароном, потому что настоящий хиссарон измеряется болью, которая есть у него от того, что у него нет этого. В противном случае это называется пустой болтовней. И отсюда поймем то, что сказали наши мудрецы. Любить Творца Всесильного вашего и работать на Него всем сердцем вашим. Что такое работа, пребывающая в сердце? Следует сказать, что это молитва. И нужно понять, почему молитву вывели за рамки ее простого понимания. Ведь обычай таков, что если кто-то хочет чего-то от другого, чтобы тот дал ему, он просит у него устами. Как сказано, ведь ты слышишь молитву всех уст. Почему же они сказали, что молитва называется работой в сердце?
0: Однако, как сказано выше, молитвой называется хиссарон. И он хочет, чтобы он наполнил ему его хиссарон. Но никакой хиссарон не чувствуется в устах человека, ведь ощущения человека переживаются в сердце. Поэтому, если человек не ощущает хиссарон в сердце, то, что он произносит устами, не принимается в расчет. Допустим, ему действительно недостает того, чего он просит устами. Но ведь наполнение, которое просит, должно войти вместо хиссарона, то есть сердцем. Поэтому наши мудрецы сказали, что молитва должна быть из глубины сердца, что означает, что все сердце будет ощущать отсутствие хиссарон, того, чего он просит. Как известно, светом Микли называется хиссарон и наполнение. И свет, то есть наполнение, мы относим к Творцу, а Кли, то есть хиссарон, мы относим к творениям. В таком случае человек должен приготовить Кли, чтобы Творец излил туда высшее благо. Иначе нет места для высшего блага. Поэтому, когда Творец просит, чтобы Творец помог ему, чтобы он смог направить свои действия ради отдачи, тело спрашивает его: «Зачем ты молишься такой молитвой? Чего не достает тебе без этого?» Поэтому надо изучать и исследовать книги, которые говорят о необходимости работы по отдаче, пока человек не поймет и не почувствует, что если у него не будет этого кли, он не сможет удостоиться входа в святость.
1: Не надо смотреть на все общество, которое говорит, что главное — это действие, и только в него нужно вкладывать всю энергию, что действие по исполнению заповедей и постоянство в Торе, которое мы практикуем, уже достаточно для нас. Ведь следует исполнять все действия Торы и заповеди, чтобы они привели его к намерению ради отдачи. А потом, когда у него уже есть полное понимание, насколько для него важно заниматься намерением ради отдачи, и он чувствует боль и страдания от того, что у него нет этой силы, тогда это называется, что у него уже есть о чем вознести молитву, опираясь на работу в сердце. Ведь сердце чувствует, чего ему недостает. И тогда на эту молитву приходит ответ на молитву. То есть свыше ему дают эту силу, чтобы он уже мог построить намерение ради отдачи. Ведь тогда у него уже есть свет и кли. Но что может сделать человек, если после всех усилий, которые он вкладывал и совершал, он, тем не менее, еще не ощутил хиссарон от того, что не может отдавать в виде боли и страданий? Тогда совет заключается в том, чтобы просить у Творца, чтобы он дал ему кли, называемое хиссарон, в том, что он не чувствует. А он как будто без сознания, ведь у него нет никакой боли от того, что он не может отдавать.
0: Выходит, что если он может сожалеть и испытывать страдания от хиссарона, потому что у него нет хиссарона, то есть что он не чувствует, насколько сильно он далек от святости и абсолютно погружен в материальное, и не понимает, что жизнь, которой он живет, стремясь наполнить материальные потребности, имеет не большую важность, чем у остальных животных, которых он видит. Если бы он обратил внимание, как он похож на них со всеми их стремлениями, и нет разницы, за исключением присущей человеку хитрости, позволяющей ему использовать другого. А животные не настолько хитры, чтобы могли использовать другого. А иногда бывает, что он даже видит, что он учит Тору и исполняет заповеди, но не может вспомнить в момент совершения заповеди или в момент изучения Торы, что от того, что он занимается Торой и заповедями, он должен получить связь с Творцом. И для него это выглядит как будто отдельно. То есть Тора и заповеди — это одно, а Творец — это другое. И если он сожалеет о том, что у него нет никакого ощущения недостатка от того, что он подобен животным, это тоже называется работой в сердце. И это называется молитвой. То есть на этот хиссарон у него уже есть место получения наполнения от Творца, чтобы он дал ему ощущение хиссарона, являющееся тем кли, которое Творец может наполнить ему наполнением. И отсюда поймем то, что мы спросили, почему молитва находится в сердце, а не в устах. Ведь молитвой называется хиссарон. А о хиссароне нельзя говорить, что у него есть хиссарон в устах, ибо хиссарон есть чувство в сердце.
1: А теперь нам следует выяснить, что означает, как мы спросили, сказанное «заслуги прегрешения отпечатаны на костях». И из костей он может восстать из мертвых. Или, страшно подумать, нет. Книга Зор говорит, что кости, из-за того, что они белые, подобны Торе, которая написана черным по белому, где черное — это свойство тьмы, а белое — свойство света.
0: Следует
1: объяснить, что означает, что кости белые, потому что на них, поэтому на них записаны заслуги прегрешения. Ведь в отношении работы Творца следует объяснить это так, что человек занимается Торой и заповедями, и это называется кость. Главное, в Торе и заповедях есть свойство белого. Ведь то, в чем нет недостатка, называется белым. А поскольку к делам, которые человек совершает, добавить нечего, ибо об этом сказано «не добавь и не убавь», его занятия Торой и заповедями называются костями. И они белые, и на них отпечатаны заслуги и провинности человека. Но если потом человек проверяет свои действия, на какой причине он строит свой фундамент? То есть, какая причина обязывает его заниматься Торой и заповедями? Какое намерение, которое он строит в момент совершения этих действий? Старается ли он проверять, действительно ли он совершает свои действия ради небес? То есть, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, тогда он может увидеть истину, что он пребывает в той природе, в которой он родился, называемое получение ради отдачи, и не желает заниматься Торой и заповедями без всякой оплаты.
0: А истинная причина того, что человек не может выйти из своей природы, состоит в том, что он не видит потребности в том, чтобы ему было нужно изменить ту природу, которая в нем заложена, называемую любовь к себе, и принять на себя любовь к ближнему, чтобы прийти к любви к Творцу. Ведь человек чувствует, что ему не хватает любви окружения, в котором он находится. То есть, чтобы семья любила его, и жители его города, и так далее. А что он выиграет от того, что он будет любить Творца? И что он выиграет, если будет любить своих товарищей? Ведь он всегда смотрит на выгоду для эгоистической любви. Поэтому, как же он может выйти из этой любви? А если он спросит себя, почему он исполняет Тору и заповеди в плане действия, и, кроме того, он педантичен во всех тонкостях и деталях, он объясняет для себя, что он получил свойство веры через воспитание. Ибо посредством воспитания человека начинают направлять на Тору и заповеди в Лоришма, как говорит Рамбам. Выходит, что он принял на себя веру в Творца, что он будет исполнять святую работу, и за это он получит вознаграждение в этом мире и в будущем мире. Поэтому человеку говорят, что настоящая работа — это верить в Творца, который дал нам исполнять Тору и заповеди, что благодаря этому мы удостоились прийти к подобию по форме, называемому слияние с Творцом. Это значит, что человек должен выйти из эгоистической любви и принять на себя любовь к ближнему. И в той мере, в которой он выйдет из эгоистической любви, он сможет удостоиться полной веры. Иначе он находится в разделении, как сказано в комментарии Сулам. Ведь закон таков, что творение не может получать от Творца зло в явном виде. Ведь это нанесет ущерб величию Творца, ибо творение будет воспринимать его как действующего во зло. А такое не подобает совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним господствует отрицание управления Творца. Страшно подумать. И действующий скрывается от него, что является самым большим наказанием в мире.
1: А если человек делает самоотчет и признает истину, состоящую в том, что Тора и заповеди должны быть ради небес, и чувствует, насколько он далек от истины. И благодаря этому анализу он приходит к боли и страданиям от того, насколько он все время идет по неправильному пути, на котором он назывался бы работником Творца, а вся его работа была бы направлена на собственную выгоду, и это называется работающий для себя, и является путем всех животных. Но это не подобает свойству говорящего. Получается, что благодаря страданиям он получает кли, то есть хисарон. А поскольку он видит, что не способен выйти из любви к себе собственными силами, так как у него нет сил идти против природы, совет тут — просить Творца, чтобы он помог ему. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Получается, что тогда у него есть место для наполнения хисарона, ибо нет света без кли. И тут возникает вопрос, который мы задали выше. Что человек может сделать, хоть он и понимает все, что стоит работать ради отдачи, тем не менее, у него нет боли и страданий от того, что он не может построить намерение на отдачу. Тогда он должен знать, что это не означает, что у него есть полная вера в Творца. И только он не может построить намерение ради отдачи. А он должен знать, что ему не достает полной веры. Ведь когда у него есть полная вера в Творца, существует закон природы, гласящий, что маленький отменяется перед большим. Поэтому если бы у него действительно была бы полная вера в величие Творца, он автоматически отменился бы перед Творцом и желал бы служить ему без всякой оплаты.
0: Получается, согласно этому, что тут нет хисарона, так как у него нет сил преодолеть природу. А тут есть недостаток полной веры. Хоть у него и есть вера, и свидетельство этого, что он все же соблюдает Тору и заповеди, но не полная вера, как это должно быть при полной вере. То есть все совершенство состоит в том, что верят в его величие. А если человек хочет знать, есть ли у него полная вера, он может проверить, насколько он готов работать ради отдачи, насколько тело его отменяется перед Творцом. Иными словами, то, что человек не может работать ради отдачи, является хиссароном, но тут есть больше хиссарон, и это главное в нем, то, что не достает ему полной веры. Однако, что человек может сделать, если хоть он и видит, что ему не хватает полной веры? Тем не менее, этот хиссарон не порождает боли и страданий от того, что ему не хватает. А истинная причина заключается в том, что он смотрит на все общество и видит, что это важные люди, обладающие статусом, влиянием, но незаметно, чтобы им не доставало полной веры. Ведь когда с ними говорят, они утверждают, что это лишь для избранных в соответствии с широко известным мнением. И это большая преграда, которая становится для человека барьером, не дающим ему продвигаться правильным путем. И поэтому нам нужно окружение. То есть собрание людей, которые все будут держаться одного мнения, что нужно прийти к полной вере. Или же это может спасти человека от мнений, имеющих место во всем обществе. И тогда каждый укрепляет другого в стремлении прийти к свойству полной веры, чтобы он мог доставлять наслаждение Творцу, и чтобы в этом составляли все его устремления. Однако, этим еще не исчерпывается совет, как прийти к хиссарону, к полной вере. Ведь он должен умножать действия относительно обычного, как по количеству, так и по качеству. И, разумеется, тело его сопротивляется этому и спрашивает, чем этот день отличается от других. И он отвечает ему, «Я представляю себе, как я служил бы Творцу, если бы у меня была полная вера. Поэтому я хочу работать таким же образом, как будто я уже удостоился полной веры». И у него автоматически устанавливается хиссарон и боль от того, что у него нет полной веры. Ибо сопротивление тела приводит его к потребности к вере. Однако это, несомненно, говорится именно о том, когда он идет против тела, принуждая его, то есть работает с телом не по его воле.
1: Получается, согласно этому, что эти два действия, то есть то, что он совершает большую работу, чем он привык, и сопротивление тела, вызывает в нем потребность в полной вере. И тогда благодаря этому у него образуется кли, чтобы впоследствии свет мог облачиться в него. Ведь теперь у него есть место для молитвы в сердце, то есть место хиссарона. И тогда Творец, который слышит молитву, дает ему свет веры, благодаря которому он может служить царю не для получения вознаграждения. И отсюда поймем то, что мы спросили, что означает, что на материальных костях отпечатаны заслуги и прегрешения, ведь кости от самот имеется в виду суть, этим предметом, где подразумеваются Торы и заповеди, которые он исполняет. И это называется, что оно дано нам для практического исполнения. И к этому нечего прибавить, как сказано, не прибавь и не убавь. И на этих действиях отпечатаны прегрешения и заслуги. То есть если он хочет идти путем истины и проверяет свои действия, совершаются ли они с намерением ради отдачи или нет, и он человек, любящий истину. И ему не интересно, что делает другой, а он желает знать, занимается ли он Торой и заповедями лишма, или же все делается для собственной выгоды. Тогда он видит, что погружен в эгоистическую любовь и не способен выйти оттуда собственными силами.
0: Получается, что он кричит к Творцу, чтобы он помог ему выйти из эгоистической любви и удостоиться любви к ближнему и любви к Творцу. А Творец близок ко всем, кто призывает его истинно. Поэтому он удостаивается слияния с Творцом. Получается тогда, что заслуги отпечатаны на костях его, ибо Тора и заповеди, которые он исполнил, называются свойством белого, так как в отношении действий все белое, то есть положительное, ибо к ним нечего добавить. И только после того, как он проверил, он увидел, что намерение его не в порядке, и увидел, что над ними пребывает тьма, так как он в разделении из-за того, что у него нет слияния, называемого подобием по форме, когда он делает все с намерением ради отдачи, а он находится под властью эгоистической любви. Получается, что он находится в состоянии тьмы, пребывающем над белым, то есть над белыми костями, как сказано выше в словах книги Зоар. Иными словами, он видит, что над Торой и заповедями, которые он исполнял, пребывает состояние тьмы, что является отделением от света. Ибо свет есть свойство отдачи, а он делает все ради получения. Ведь он не может сделать ничего, кроме того, что касается любви к себе. Получается, что кости его, то есть Торы и заповеди, в плане действия, белые, что означает, что в действии нет никакого недостатка, чтобы ему было что добавить. Только благодаря проверке, которую он устраивает этому белому, он видит, что там пребывает тьма. И если он обращает на это внимание, чтобы исправить это, так как он чувствует боль и страдания от того, что пребывает во тьме, и молится Творцу, чтобы он помог ему, и вывел бы его из любви к себе, благодаря этому он потом достаивается слияния с Творцом. И это называется, что у праведника заслуги его отпечатаны на костях его. То есть та проверка, которую он произвел на свои белые кости, позволила ему удостоиться воскрешения из мертвых. Ведь грешники при своей жизни называются мертвыми, так как они отделены от источника жизни. Поэтому, когда они удостаиваются слияния с Творцом, это называется, что они удостоились состояния воскрешения из мертвых.
1: Тогда как у грешника грехи его отпечатаны на костях его. Ведь грешником называется тот, кто все еще погружен в эгоистическую любовь. Ибо праведником называется добро, а добром называется отдача. Как сказано, излилось из моего сердца дело доброе, возглашу я свое деяние царю. Это означает, что такое дело доброе, то есть что он может возгласить деяние царю, то есть чтобы все дела его были направлены на Творца, а не на собственную выгоду. Поэтому щедрый, буквально имеющий добрый глаз, будет благословлен. Поэтому тех людей, которые обладают Торой и заповеди в отношении действия, это называется костью, ибо Тора и заповеди были даны Творцом, чтобы исполнять их. И это называется белым, поскольку у этих действий нет никакого недостатка, как сказано, не прибавь и не убавь. Поэтому это его белые кости, как сказано выше. И прегрешения его отпечатаны на костях его, которые белы. Ведь он не совершал проверки своих действий, направлены ли они ради отдачи или нет, и полагался на все общество, которое они, как они исполняют Тору и заповеди. И они говорят, что исполнять их ради небес есть работа, относящаяся к избранным. И не каждый человек должен идти этим путем, заботясь о том, чтобы исполнять свою работу с намерением ради отдачи.
0: И это называется мнение хозяев, мнение обывателей, тогда как мнение Торы иное. Как известно, мнение обывателей противоположно мнению Торы. Ибо мнение обывателей заключается в том, что у человека, когда он занимается Торой и заповедями, собственность растет и расширяется. То есть он становится с большим хозяином. То есть все, что он делает, входит в любовь к себе. В то же время мнение Торы, как сказали наши мудрецы о стихе, вот Тора, человек да умрет в шатре. Тора осуществляется только в том, кто умерщвляет себя ради нее. Что означает «умерщвляет свое эго»? То есть он умерщвляет любовь к себе. В таком случае у него нет никакой собственности, ибо нет хозяина, к которому мы могли бы отнести собственность. Ведь все это устремление лишь отдавать, а не получать. Выходит, что он отменяет свое эго. Получается, что у грешника грехи его отпечатаны на костях его. То есть в том, что он не пошел путем Торы, ибо Тора называется «черная на фоне белого», как сказано в книге Зоар, которая говорит, что поэтому заслуги отпечатаны на костях его, так как кости белые, а черное письмо заметно лишь на фоне белого. Подобно Торе, то есть если есть белое, то есть он исполняет Тору и заповеди, можно говорить, что он либо подобен Торе, и у него есть черное на фоне белого, тогда он старается прийти к слиянию. Либо он остается с белыми костями и не пишет на них ничего. Поэтому он называется грешником, грехи которого отпечатаны на костях его. В то же время те, у которых нет белого, то есть у них нет Торы и заповеди в плане действия, не относятся к состоянию грешника, а они относятся к состоянию животного. То есть они просто живые твари.
2: אז הוא ממשיך פה בפסקה בעמוד 179, טור ב' נמצא לפי זה, הוא אומר...
1: Он пишет тут, говоря, что таким образом нет тут хисарона со стороны того, что нет у него силы преодоления над природой, а недостаток полной веры присутствует, потому что хотя есть вера и есть свидетельство того, что он соблюдает Тору и заповедями, но нет полной веры, как должно быть в совершенной вере. То есть, что все совершенство в том, что верит в его величие. Если человек хочет знать, есть ли у него полная вера, тогда он может видеть, насколько он готов работать ради отдачи, насколько тело отменяет себя перед Творцом. То есть нет у человека возможности работать ради отдачи, и это и есть хисарон, но тут есть хисарон еще больше, и это главное, то есть недостает ему совершенной веры.
0: Да, совершенная вера — это то самое свойство, которое Творец дает человеку, это то самое намерение, как Рав сказал, экран — это намерение ради отдачи. И нужно прийти к состоянию, когда мы все время живем этим намерением, строим экран и намерение ради отдачи, и человек представляет, что он, когда он строит намерение, все время падает любовь к самому себе, и это то, что он должен преодолевать. Сейчас мы перейдем к уроку от 9 октября 2002 года. Мы прочитали статью о заповеди свидетельствовать в суде из 3-го тома Шлаве Сулам. Глава Шофтим.
3: Маумера Рав.
0: Что говорит Рав? После того, как человек получает свыше то, что называется привлекательностью святости, благодаря учебе, благодаря усилиям в разных действиях, во всем, что в твоих руках и в твоих силах, делать, делай, как сказано, как написано. После всего этого он начинает понимать, что действия отдачи, по всей видимости, действительно самые возвышенные и хорошие действия, только сам он не способен их выполнять. А чего не хватает, чтобы выполнить их? Ему недостает ощущения величия Творца. То, что называется верой, то, что дает сердцу человека силу справляться, подниматься над желаниями с намерениями ради получения. И, наконец, приобретать намерение ради отдачи. Ощущение Творца переводит человека от мыслей о себе к мыслям о Творце. А откуда взять эту веру? Он говорит, что здесь помочь может только окружение. Согласно тому, что мы изучали и что написано в других местах, это единственное, что действительно зависит от человека. Если он занимается этим, получает силу веры. Через свою заботу в окружении, и тогда удостаивается приобретение намерения ради отдачи. И это называется, что он проходит махсом. И на каждом этапе, который он проходит, в каждом состоянии нужно различать света и келим. То есть, если человек находится в определенном состоянии, и в нем есть хисарон и наполнение, если он хочет прийти к следующему состоянию, так и там есть в этом состоянии и сарон, и наполнение. Но заботиться нужно не о наполнении, а о хисароне. Это вся наша работа — заботиться о кли, потому что именно кли определяет, в каком состоянии будет человек.

0: Ну, Карагилькин, это что?
1: Ну, как обычно, да? Ты спрашиваешь.
2: Он говорит, что грехи отпечатаны на костях больше, чем на плоти, жилах и коже. Что это значит?
1: Под костями он имеет в виду саму суть дела. Здесь он не объясняет нам, что такое мозг, кости, жилы, плоть и кожа, так как мы обычно изучаем пять стадий в парцуфе. В каждом парцуфе есть мозг, кости, жилы, плоть и кожа. Хотим мы или нет, парцуф включает их. Это стадии одной и той же авиют, расположенные изнутри наружу. Есть сферот кедр хохма Малхут сверху вниз, и есть те же самые стадии кетер хохма бина зейран пин малхут, но изнутри наружу, по толщине, по ширине. Чтобы не путаться, эти стадии называют мозгом, костями, жилами, плотью и кожей. И как в высоту парцуфа, так и в ширину, эти пять стадий обязаны быть. Не может быть меньше пяти, иначе в малхут не будет недостатка, а значит не будет кли. Только мы используем эти названия, чтобы подчеркнуть, что есть всего пять стадий или десять сферот, десять, а не девять, и не одиннадцать, не может быть ни больше, ни меньше. И еще этими названиями мы пользуемся, чтобы сказать, на какой высоте находится человек. Берем какой-то парцуф как пример и относительно него измеряем остальные соседние парцуфим. Тогда мы говорим, например, что у него есть только бина и зон, а кетер и хохма эйн. Или наоборот, есть кетер хохма, а нет бины и зон. И здесь тоже возникает путаница. О светах мы говорим или о килим, потому что света мы можем называть именами килим, а килим именами светов. Короче говоря, всегда нужно проникать в суть и понимать, о чем идет речь? А не цепляться за слова, которые постоянно могут заниматься одно другим. Так вот, когда здесь он говорит о костях, он не имеет в виду кости и системы мозг, кости, жилы, плоть и кожа. Хотя кости там действительно можно назвать очень внутренней частью. До мозга мы практически не доходим. А кости — это очень внутренние. Здесь он говорит о том, что если человек хочет прийти к хиссарону, то он должен действительно дойти до самой основы парцуфа, до костей.
2: Есть ли какой-то определенный хиссарон, который всегда нужно просить, чтобы он был с нами, чтобы мы всегда о нем думали? Что это за хиссарон?
1: После всех расчетов, которые человек делает, получается, что единственный хиссарон, о котором нужно заботиться, это хиссарон величия Творца. Что только осознание величия Творца, ощущение,
3: друг друга. Потому что, по сути дела, наше стремление подобное. Хотя у меня есть мое желание получать, у товарища его желание получать, но когда друг друга. Потому что, по сути дела, наше стремление подобное. Хотя у меня есть мое желание получать, у товарища его желание получать, но когда мы стремимся к Творцу, мы начинаем также понимать друг друга.